Псалом 101. Молитва страждущего, когда он унывает и изливает пред Господом печаль свою. Господи, услышь молитву мою, и вопль мой да придет к Тебе. Не скрывай лица Твоего от меня. В день скорби моей преклони ко мне ухо Твое. В день, когда воззову к Тебе, скоро услышь меня. Ибо исчезли, как дым, дни мои, и кости мои обожжены, как головня. Сердце мое поражено и иссохло, как трава, так что я забываю есть хлеб мой. От голоса стенания моего кости мои прильпнули к плоти моей. Я уподобился пеликану в пустыне. Я стал, как филин на развалинах. Не сплю и сижу, как одинокая птица на кровле. Всякий день поносят меня враги мои, и злобствующие на меня клянут мною. Я ем пепел, как хлеб, и питье мое растворяю слезами. От гнева Твоего и негодования Твоего, ибо Ты вознес меня и низверг меня. Дни мои, как уклоняющаяся тень, и я иссох, как трава. Ты же, Господи, вовек пребываешь, и память о Тебе в род и род. Ты восстанешь, умилосердишься над Сионом, ибо время помиловать его, ибо пришло время. Ибо рабы Твои возлюбили и камни его, и опрахи его жалеют. И убоятся народы имени Господня, и все цари земные славы Твоей. Ибо созиждет Господь Сион и явится в славе Своей. Презрит на молитву беспомощных и не презрит моления их. Напишется о сем для рода последующего, и поколение грядущее восхвалит Господа. Ибо Он приникнул святой высоты Своей, с небес презрел Господь на землю, чтобы услышать стон узников, разрешить сынов смерти, дабы возвещали на Сионе имя Господне и хвалу Его в Иерусалиме, когда соберутся народы вместе и царство для служения Господу. Изнурил Он на пути силы мои, сократил дни мои. Я сказал: Боже мой, не восхить меня в половине дней моих. Твои лета в роды родов. Вначале Ты основал землю и небеса, дело Твоих рук. Они погибнут, а Ты пребудешь, и все они, как риза, обветшают, и как одежду Ты переменишь их и изменятся. Но Ты тот же, и лета Твои не кончатся. Сыны рабов Твоих будут жить, и семя их утвердится пред лицем Твоим.

Псалом 102. Псалом Давида. Благослови, душа моя, Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его. Благослови, душа моя, Господа, и не забывай всех благодеяний Его. Он прощает все беззакония твои, исцеляет все недуги твои, избавляет от могилы жизнь твою, венчает тебя милостью и щедротами, насыщает благами желание твое, обновляется, подобно орлу, юность твоя. Господь творит правду и суд всем обиженным. Он показал пути свои Моисею, сынам Израилевым, дела свои. Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив, не до конца гневается и не вовек негодует, не по беззакониям нашим сотворил нам и не по грехам нашим воздал нам. Ибо как высоко небо над землею, так велика милость Господа к боящимся Его. Как далеко восток от запада, так удалил Он от нас беззакония наши. Как Отец милует сынов, так милует Господь боящихся Его. Ибо Он знает состав наш, помнит, что мы персть. Дни человека, как трава, как цвет полевой, так он цветет. Пройдет над ним ветер, и нет его, и место его уже не узнает его. Милость же Господня от века и до века к боящимся его, и правда его на сынах сынов, хранящих завет его и помнящих заповеди его, чтобы исполнять их. Господь на небесах поставил престол свой, и царство его всем обладает. Благословите Господа, все ангелы его, крепкие силою, исполняющие слово его, повинуясь гласу слова его. Благословите Господа, все воинства Его, служители Его, исполняющие волю Его. Благословите Господа, все дела Его, во всех местах владычества Его. Благослови, душа моя, Господа.

Дорогие слушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле «Волна благословения». Задавались ли вы вопросами, откуда я, как возник наш мир, кто дал закон природе? Где искать на эти вопросы ответы, в науке или религии? Наука и религия, совместимо ли это? Об этом и многом другом мы расскажем вам в нашей передаче «Наука и религия». У микрофона Элизабет Завадский.

Дорогие слушатели, во все времена жизни человека на Земле многие задавались вопросом: а что, если Бог действительно существует? Мы рады представить вам книгу, которая отвечает на этот вопрос. «Если Бог действительно существует».

А что, если Бог действительно есть? Тогда нужно сделать необходимые выводы из полученной информации. У меня создалось впечатление, что современному человеку принятие решения дается все труднее и труднее. И со временем в результате общения с людьми это впечатление только усиливается. Вероятно, для объяснения этого существует много причин. Это и окружающая среда.

среда, и жизненные обстоятельства, и привитая нам пассивность, когда почти не надо думать, в результате чего многие становятся неспособными ни на что. Внутреннее безразличие, разрастаясь, парализует людей и создается впечатление, что они уже не могут коренным образом изменить свою жизнь. Молодые люди легче принимают решения и отправляются к новым берегам. Когда первая половина жизни пройдена, мы смиряемся с обстоятельствами и продолжаем плыть по течению. Решение, способное повернуть нашу жизнь, кажется обременительным и рискованным. Заядлого курильщика можно убеждать, приводя множество примеров, говорящих, что никотин вреден, способствует возникновению рака легких и укорачивает жизнь. Он все это спокойно выслушивает, ободрительно кивая головой, а затем закурит сигарету. Только немногие люди способны сделать необходимые выводы из полученной информации. Остальные предпочитают, подобно страусу, спрятать голову в песок и ничего не менять в своей жизни. Знакомый врач рассказывал мне, что большинство пациентов ракового корпуса, которых информируют о состоянии их здоровья, прекрасно знают истинное положение вещей, но продолжают следовать своим пагубным привычкам, а это только ускоряет неизбежный конец. Перестроиться нелегко, а повернуть назад еще труднее. Однажды в компании молодежи я отправился на своем микроавтобусе к месту отдыха на альпийских лугах. Настроение было прекрасное, и всю дорогу мы распевали песни. Солнце светило, машина шла легко, на дорогах не было пробок. Словом, все в самом лучшем виде. Но вдруг я заметил, что мы проскочили поворот на Ганновер и движемся в направлении Мюнстера. Было очевидно, что необходимо разворачиваться и искать нужную нам трассу. Все остальное стало уже несущественным. Прекрасное настроение, солнце и тому подобное. Каждый следующий километр в этом направлении отдалял нас от цели поездки. Пассажиры некоторых машин, обгонявших нас на дороге, приветливо махали рукой, но это не поднимало настроение. Я готов цитировать философа Сёрена Кьеркегора «До бесконечности». Так превосходно, так впечатляюще все то, о чем он пишет. Представьте себе большой корабль, может быть, один из самых больших, на котором 1000 пассажиров, роскошная обстановка и в огромной кают-компании веселое общество. А самый веселый в этом обществе – сам капитан. Вдруг вдали, на горизонте показалась маленькая белая точечка, предвестница страшной бури. Но никто не видит этот сигнал и ни о чем не догадывается. Нет, на корабле все же есть один пассажир, который все понял, но он не командует на корабле и ничего не может предпринять. Единственное, что он может, это попросить капитана на минуту выйти на палубу. Спустя некоторое время появляется капитан, который и слушать ничего не хочет. Ему бы поскорее вернуться в уютное застолье кают-компании, где веселящиеся от всей души друзья провозглашают тосты в его честь. На свой страх и риск бедолага-пассажир решил еще раз побеспокоить капитана. Конечно, с его стороны это большая бестактность, но белая точка зависла над горизонтом. Она предвестник страшной бури, страшной и для тысячи пассажиров, страшной и для капитана, не желающего ничего знать о предстоящей опасности. Единственный, кто ясно осознает, что им всем предстоит, это беспокойный пассажир. Кьеркегор описал случай, который произошел в Дании 150 лет назад, но его смысл не утратил актуальности и сегодня. Если Бог действительно существует, и Библия – это его послание к нам, в чем я непоколебимо убежден, тогда на горизонте нашего времени – можно наблюдать белую точку. И надо сказать, что это предвестник ужасной тьмы. В Библии ясно сказано о предстоящем суде Божьем, где каждый человек предстанет перед Богом и будет давать отчет о прожитой жизни, которую Бог ему даровал. Апостол Павел окончил знаменитую речь на Ареопаге в Афинах словами. «Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться, ибо он назначил день,
который будет праведно судить Вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых. Деяния святых апостолов, 17 глава, с 30 по 31 стихи. Эту речь встретили насмешками, но тем не менее некоторые слушатели захотели более детально ознакомиться с тем, о чем говорил Павел, а уже потом принять какое-то решение. Если вы следите за ходом рассуждений, то даже снисходительно улыбаясь, должны признать, что есть люди, действительно верующие в Бога и полностью доверяющие тому, что написано в Библии. А может, у вас появилось желание расширить свое представление о Боге, и вы еще раз откроете Библию. И поступая подобным образом, вы хотите здраво взглянуть на вещи и честно разобраться в этом вопросе. Я постарался разъяснить вам свои мысли, а уж дело вашей совести, как вы их воспримете. И если вы действительно предпримете конкретные шаги для установления контакта с Богом, то сделайте это вполне обдуманно. Поговорите с Богом о вашей жизни, в ваших грехах и о вашем неверии. Может, со стороны это выглядит смешным, беседовать с тем, кого не видишь. Представить себе, что Бог – создатель и хранитель мироздания, как о нем сказано в Библии, знающий каждую звезду и каждого человека на земле, знает и меня лично и интересуется моей жизнью. Это выше всякого понимания. И это действительно так, хотя для моего малого разума это непостижимо. Я хочу посоветовать вам быть мужественными. Говорите с Богом откровенно, и для обретения ясности доверьте Ему все свои вопросы и сомнения. В результате такой откровенной беседы вы воспримете Божественное Слово. Вам станет понятно, что Бог послал Своего Сына на казнь вместо вас и тем самым оплатил ваш грех и искупил вашу вину. По собственному опыту я знаю, как нелегко сделать то, что неизвестно, и начать беседовать с Богом, но вы должны решиться на этот шаг, как на прыжок в неведомое. Я не могу забыть, как в 11 лет, уже немного умея плавать, не мог прыгнуть в воду. Для меня было непонятно, что можно прыгнуть в глубину и, вопреки всем законам тяготения, снова оказаться на поверхности. На моих глазах сверстники беззаботно прыгали в воду и, вынырнув, приветливо махали мне рукой. В конце концов, я взгромоздился на стартовую тумбу и замер от ужаса перед неизведанной глубиной. Я никогда не мог преодолеть себя и решиться на прыжок. Но тут я заметил девочку из нашего класса, а она, увидев меня дрожащим на этой тумбе всего в 50 сантиметрах от поверхности воды, начала хихикать и шептаться с подругой. Закрыв глаза и стиснув зубы, я с отчаянным мужеством бросился в неизвестность. Через несколько секунд моя голова уже маячила над поверхностью воды, и у меня появился опыт, который развеял страх перед глубиной. Может быть, и вы ощущаете себя, словно перед первым прыжком, готовясь к встрече с Богом. Может быть, кто-то из ваших знакомых решился на аналогичный прыжок и уверяет вас, что контакт с Богом можно найти. Для него это уже просто и естественно, а вам еще нелегко преодолеть внутреннюю преграду. Вы словно стоите на стартовой тумбе и боитесь сделать шаг в неизвестность. Для того, чтобы вы бросились в воду, вас необходимо подтолкнуть. Но я знаю, что никто не должен вас принуждать, ведь и Бог никого не принуждает. Он просто предоставляет возможность взобраться на стартовую тумбу, но решиться на прыжок или отказаться от него вы должны сами. Богу хотелось бы получить ответную людскую любовь, но Он не хочет этой любви добиваться силой. Я только могу посоветовать вам набраться мужества, чтобы решиться на этот шаг. Но уверяю вас на собственном примере и на примере умудренных опытом людей старшего поколения, что вы можете твердо рассчитывать на выполнение того, что Бог вам обещал. Он выполнит обещанное. Мне хотелось бы в самом конце напомнить вам о катастрофах 20 века гибели Титаника, которая, как мне кажется, символизирует нашу жизнь.

10 апреля 1912 года отправился в плавание крупнейший пассажирский лайнер из Саутгемптона, чтобы в рекордный срок пересечь Атлантический океан и достичь берегов Америки. Длина этого океанского великана достигала 269 метров, высотой он был с 11-этажный дом, а на борту его находилось более 2200 человек. Третий класс занимали переселенцы, ехавшие в Америку в поисках новой жизни и нового счастья. Во втором классе собрались деловые люди, бизнесмены, как мы сейчас говорим, а первый принадлежал сливкам общества, богачам и выдающимся личностям. На «Титанике» все было сделано современно, со вкусом и даже отличалось вызывающей роскошью. Запасов же провианта хватило бы на целый месяц всем жителям небольшого городка. Судно казалось настолько надежным, что посчитали излишним оснащать его сигнальными ракетами и необходимым количеством спасательных шлюпок. Надежность судна и опытность капитана служили гарантией безопасного путешествия. В танцзале играл небольшой оркестрик, и публике предлагались всевозможные развлечения. В 400 морских милях от Ньюфаундленда радистам «Титаника» было принято 7 предупреждений с различных кораблей, находящихся в том же районе, о тревожной ледовой обстановке, но все они были проигнорированы. Последним пришло сообщение, что в 19 милях севернее обнаружено сильное скопление льдин. Тревожное сообщение еще раз прозвучало в эфире, на что радист «Титаника» прореагировал довольно своеобразно. «Послушай, парень, заткнись. У меня и так работа навалом». Через несколько часов в 23:40 случилось то, чего никто не мог предположить. «Титаник» столкнулся с айсбергом и получил серьезные повреждения. В то время как в танцзале продолжали веселиться, капитан и создатель корабля произвели осмотр повреждений и оценили катастрофические последствия столкновения. Ночью 15 минут первого радист «Титаника» лихорадочно послал просьбу о помощи находящемуся вблизи кораблю. Но сигнал бедствия не был услышан, так

вуги, и в это время «Титаник» дал опасный крен. Дирижер взял в последний раз свою палочку, и музыканты исполнили хорал «Ближе, Господь к тебе, ближе к тебе». Многие взволнованно пели, кто-то, потрясенный этим, молился, другие, наоборот, проклинали судьбу или злословили. Английский лорд облачился в свой лучший фрак и появился в сопровождении слуги. Они хотели благородно уйти из жизни. Пожилая дама отказалась занять место в шлюпке, так как хотела разделить судьбу своего мужа. Кто-то предпочел напиться в баре, а кто-то был готов к тому, чтобы покончить жизнь самоубийством. И лишь немногие занимались самообманом, теща себя иллюзиями возможного спасения, несмотря на то, что в это время по громкоговорителю раздавался голос капитана. «Корабль тонет! Экипаж и офицеры «Титаника» уволены со службы! Вы выполнили свой долг, и вы проявили себя как истинные британцы! Спасайся, кто может! С вами Бог!» Около 2 часов ночи корма еще раз вздыбалась, и через несколько минут судно окончательно затонуло.

706 человек спаслись на поспешившей к месту бедствия Карпатии, а 1503 человека нашли смерть в океанской пучине. Наша жизнь похожа на последнее плавание Титаника. Уверенные в себе, гордые и беззаботные, шествуем мы по жизни, полные планов и надежд. Нам больше нравятся развлечения, и мы не задумываемся об опасностях, считая себя непобедимыми титанами. Мы пренебрегаем предостережениями. Они вызывают у нас только раздражение. Мы противимся, стараясь отодвинуть от себя дурные мысли. Бог посылает нам радиограмму, что на горизонте показалась белая точка. Но мы, как радист Титаника, раздраженно отмахиваемся. «Заткнись, у меня много своих дел». Потом мы начинаем волноваться, стараясь заглушить предчувствие беды, но в конце концов вынуждены взглянуть правде в глаза. Мы беззащитны и не способны сами себе помочь. Мы нуждаемся в помощи. Вопрос. Как может Бог это допустить? Является праздным. Следует признать, что это не больше, чем философские умозаключения, особенно когда речь идет о смерти и жизни. Можно, конечно, окунуться в призрачный мир наркотиков и алкоголя. Можно ускорить собственный конец. А можно при галстуке и цилиндре достойно встретить неизбежное. Или же впервые задуматься о Боге и о вечности и воскликнуть в беде «Спасите наши души!». Как в 1912 году призыв о помощи не затерялся в эфире, а был услышан и были предприняты спасательные действия, так и эта молитва проникнет через потолок и будет услышана Богом. Бог уже давно ждет вашего крика о помощи и готов выслать вам спасательную шлюпку. «Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Послание к римлянам 10:13. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а себе самому повредит? Какая польза ему, если он приобретет время и все временное, а с вечностью связь оборвет? Какая польза человеку, если он, бризом наполнив парус, вдаль легко и свободно, ловя восхищенные взгляды, быстро пронесется по миру, а у берегов вечности потерпит крушение? Что поможет больному, если он будет внушать себе, что он здоров, но врач констатирует болен? Сёрен Кьеркегор.

0: Игорь Еремчук. Я благодарен атеистам. Свидетельство пастора-евангелиста и ректора Ирпенской библейской семинарии доктора богословия Игоря Михайловича Еремчука о своем искании Бога и о действии силы Божией. Я родился в 1960 году в Запорожье. Родители мои были неверующими, и в детстве я ничего не слышал о Боге. Однако пришло время, когда я стал искать Его, и Он вышел навстречу и открылся мне. Но это случилось не сразу. После окончания авиационного техникума я был призван в армию, в вертолетное подразделение. Сначала служил в Закавказье, потом попал в Афганистан. Вот там, в Афганистане, постоянно видя кровь и смерть, я начал думать о смысле своей жизни и впервые обратился за помощью к неведомому мне Богу. По возвращении домой я учился в машиностроительном институте, работал испытателем авиационных двигателей, но при этом не оставлял мысли больше узнать о Боге. Пытался найти христианскую литературу, но в те годы это практически невозможно было. Помню, когда я спросил работников областной библиотеки, есть ли у них Библия, то они посмотрели на меня такими глазами, как будто я попросил у них атомную бомбу. Убедившись в бесполезности поисков Библии, я решил пойти от обратного и начал читать атеистические книги, думая найти в них логически обоснованное доказательство, что Бога нет. Но, перечитав множество такой литературы, я не нашел ни одного. Авторы этих книг пытались критиковать Библию, но критика была очень неубедительной. А вот цитаты из Библии, которые они приводили, были сильными. Поэтому именно из атеистической литературы, в которой цитировалась Библия, я получил некоторые познания о Боге Отце и Господе Иисусе Христе, а также узнал о том, что нуждаюсь в покаянии. Так что я в какой-то степени благодарен атеистам, которые помогли мне в поисках Бога. Это была последняя капля на весах моих сомнений. Однажды я встал на колени и обратился к Богу в молитве покаяния. С того времени Господь изменил мою жизнь, мое мировоззрение, мои интересы и желания, хотя я еще ни разу не был в молитвенном доме, не встречал ни одного христианина и в глаза не видел Библии. После покаяния у меня возникло сильное желание найти верующих людей. Но это было нелегко, так как молитвенные дома были на окраинах, они ничем не выделялись. Можно было пройти мимо и не заметить, но Господь помог мне и в этом. Первый раз, когда я подошел к молитвенному дому, испытал сильное напряжение. Кто они такие, эти баптисты? А если они и вправду приносят жертвы? Я остановился на противоположной стороне улицы и считал, сколько людей зашли в дом, а потом стал считать, сколько вышли после служения. Вот как была сильна атеистическая пропаганда. Но людей вышло столько, сколько и зашло. Поэтому на следующее воскресенье я уже переступил порог молитвенного дома. Мне предложили занять место впереди, но я отказался и сел сзади, чтобы быть поближе к выходу. В кармане у меня был большой гвоздь, который я взял на всякий случай. Началось служение, и очень скоро я понял, что все эти негативные слухи — очередной обман. Никто здесь свет не тушил, и жертв...
1: В Германии 3 часа.
2: Дорогие друзья, мы приветствуем вас на нашей литературной радиостраничке. Вашему вниманию вновь предоставлена радиопрограмма «Капельки благодати», подготовленная студией Церкви Благодать города Ванкувера, штат Вашингтон. Ваши отзывы, вопросы и пожелания вы можете высказать, позвонив нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52. Божьих вам благословений в прослушивании наших радиопрограмм. Сегодня вы услышите продолжение чтения книги под названием «Замурованная комната». Перевод на русский язык сделала Галина Гура. Сегодня прозвучит седьмая часть этой истории.
3: Ты хочешь добавить к своему имени M-A-D-L-A-S-S или еще какие-нибудь мистические буквы алфавита? Тень грядущего отличия уже надвигается на тебя. «Этой ночью будет затмение?» — спросила Эми, вставив по своему обыкновению отвлеченное замечание, чтобы предотвратить перепалку между братьями. «Да, ты что, забыла?» — спросил Виберт. «Ожидается почти полное затмение. Мы едва сможем увидеть его из наших окон, так как вокруг густые деревья. Но на лужайке есть хорошее место, откуда мы сможем его отлично видеть».
4: «Жаль, что у нас нет телескопа», — заметил мистер Тревор.
3: «Именно это я и сказал моему другу Стэндишу», — воскликнул Виберт. «Как вам известно, меня интересуют научные знания. Полковник сказал, что одолжит мне свой, так как у него огромная увеличительная сила. Телескоп был его попутчиком, когда он ездил на север в санях с одним лишь эскимосом, проводником, и достиг высокой широты. И я не помню широты, о которой упоминал Стэндиш, но это было нечто такое, что заставило бы наших исследователей Арктики изумиться».
4: «Возможно, это был 101 градус», — саркастически заметил Брюс. «Я подозреваю, что телескоп полковника — не единственный инструмент, обладающий высокой увеличительной способностью».
3: «Ты всегда насмехаешься над Стэндишем!» — сердито воскликнул Виберт. «Ты ни в чем ему не веришь, только потому, что он выбрал меня своим другом. Но другие ценят его больше», — продолжал юноша, обращаясь к Эми. «Сегодня Стэндиш получил из Вашингтона важные сообщения. В «С» он только ждал известия о том, как продвигает свое дело в Америке».
4: «Судебное дело?» — спросил мистер Тревор.
3: «О, нет! Дело гораздо интереснее любого другого, касающегося границ полей или красильных цехов», — засмеялся Виберт. «Стэндиш — это иллюстрация пословицы. Только смелые достигают прекрасного. Он ухаживал и завоевал величайшую красавицу с Запада, кузину президента Соединенных Штатов, леди с приданым в $500,000».
4: Вибер торжествующе взглянул на Брюса. «Полагаю, что поскольку леди находится в Вашингтоне, полковник недолго пробудет в Уолтшире», — заметил мистер Тревор, не желавший больше его пребывания здесь.
3: «Это худшая часть дела, по крайней мере, для меня», — ответил Виберт. «Стэндиш сейчас же покидает Англию. Он уже оплатил себе проезд на американском пароходе и только теперь должен собрать все, что хочет взять с собой, в том числе свадебные подарки для своей невесты. Стэндиш необычно щедр и невероятно богат, так что прекрасная леди получит свои шкатулки с бриллиантами и нити жемчуга, которым позавидовала бы любая герцогиня. Полковник спросил меня сегодня, какого лондонского ювелира я бы порекомендовал», — продолжал юноша с самодовольством, которое заставило его слушателей улыбнуться. «И я сказал ему, что наша семья уже 20 лет имеет дело с господами Голдинг. Я показал Стэндишу часы, запонки и перстень с печаткой, которую купил в их магазине. И он заявил, что никогда не видел более изысканных ювелирных изделий». Было очевидно, что тщеславие юноши было задето тем, что с ним советовался по этому вопросу человек, который был признанным поклонником двоюродной сестры президента. «Ну вот, я распространяюсь об этих подлунных делах, когда начинается затмение», — воскликнул Виберт. «Сейчас 7:45». Он взглянул на часы. «Ночь великолепна, ни малейшего дуновения ветерка. А лунный свет серебрит снег. Кто пойдет со мной посмотреть на королеву ночи в тени?» «Эми, ты непременно примешь участие. Мы все знаем твой вкус к прекрасному и возвышенному».
4: «Моя девочка должна хорошо укутаться, если собирается выйти в снег», — заметил мистер Тревор.
3: «Мы оденем ее в меха, как белку», — заверил Виберт. «Пойдем, Эми, а то опоздаем».
4: Эми поднялась из-за стола. Ее жизнь в Мисткорте была так монотонна, что зрелище затмения в ясную зимнюю ночь было не из тех, которые она охотно пропустила бы.
5: «Полагаю, Брюс, ты тоже пойдешь?» — сказал отец. «Что касается меня, то я уже видел столько лунных затмений, что лучше вернусь к своему столу. Я хочу закончить просмотр бумаг, присланных моим адвокатом, которые я показывал тебе, когда прозвучал звонок к ужину.
4: Я хотел бы вместе с тобой просмотреть бумаги», — сказал Брюс. «Я не настроен выходить сегодня вечером». Молодой человек чувствовал себя плохо, хотя и не жаловался.
3: «Оставим их наедине с их потухшим законом. Что касается нас, то мы предпочитаем медитацию и лунный свет», — озорно сказал Виберт, когда через несколько минут они с Эми стояли в холле. Он помог сестре облачить ее хрупкую фигуру в отороченную мехом накидку.
6: «И я не понимаю, зачем папе утруждать себя буллином и его ужасными красками? Ручей достаточно чист там, где он протекает через наш лес. Если бы буллин отравил наш кофе или погубил форель, дело могло бы потребовать адвоката. А теперь позвольте мне накинуть вам на голову эту прелестную маленькую алую шаль, чтобы защитить вас от ночного воздуха». «Поразительно! Это делает тебя похожим на раскрывающийся розовый бутон. Я никогда не видел более живописного и подходящего головного убора».
4: Эми улыбнулась, и брат с сестрой вместе вышли из дома, неторопливо спустившись по ступенькам, ведущим от двери к подъездной дорожке.
3: «Отсюда мы ничего не увидим», — заметил Виберт. «Нам надо обойти дом и пройти через лужайку, пока не окажемся за группой вязов. Там нам будет хорошо видна луна».
4: Когда брат и сестра ступили на снег, первое прикосновение тени уже затмило круглый диск луны. Но луна была скрыта от них сначала домом, а затем деревьями вокруг него, пока они не достигли места, указанного Вибертом. Короткая быстрая прогулка не была безмолвной. Мысли Виберта были поглощены предметом, интересующим его больше, чем луна.
3: «Эми, мне завтра надо ехать в Лондон», — сказал он.
7: «В Лондон?» — в изумлении повторила Эми. «Что за необходимость?»
3: «У меня есть много причин для этого. Петти будет петь завтра вечером на большом концерте. Я умираю от желания услышать ее снова. Стэндиш, добрый малый, подарил мне билет на вход. Затем мне необходимо сделать некоторые покупки и дела, которые я не могу отложить. Я останусь в Лондоне только на одну ночь, но в гостиницу не пойду. Тетя Мэри говорила мне, что всегда может предложить мне комнату на Гросвеннер-сквер».
7: «Папа будет недоволен ненужными расходами», — начала Эми.
3: «Расходы! Как я ненавижу это слово!» «Ну, ты уладила это дело для меня, дорогая», — сказал Виберт, сжимая ее руку, которую держал на своей. «Папе не придется платить ни шиллинга».
7: «Но ведь ты пропустишь 2 дня занятий».
3: «Невелика потеря, если судить о тех, которые были перед этим», — рассмеялся Виберт. «В последнее время я не утруждал себя чрезмерным занятием учебой».
7: «Вот этого я и боюсь», —
4: ответила его сестра.
6: «Но я буду заниматься в два раза больше, когда получу полное наслаждение!» — воскликнул Виберт. «Если постараюсь, я могу запросто обогнать Брюса, по крайней мере, по классике. Я знаю, что с тех пор, как мы приехали в Мисс Корт, я ничем не занимался. Но когда Стэндиш уедет, мне не останется ничего другого, как учиться. Я непременно удивлю вас всех своими успехами».
7: «Мы прожили здесь всего месяц», — заметила Эми. «И тебе еще рано думать о возвращении в Лондон. Ты лучше на время отложи эту поездку».
6: «Я же сказал тебе, что не могу откладывать!» — нетерпеливо воскликнул Виберт. «Мой концертный билет пропадет, и мое дело тоже не может ждать. С таким же успехом ты могла бы сказать Луне, чтобы она отложила свое затмение».
4: К этому времени Треворы достигли места за деревьями, где ничто не мешало им видеть сияющий шар. Темная тень земли медленно очерчивала свои резкие очертания на ее диске, и с каждой минутой ясный свет становился более и более тусклым. Есть что-то очень торжественное в этом природном явлении, которое наука может предсказать, но которое все сотворенные силы вместе взятые не могут ни предотвратить, ни задержать ни на одно мгновение. Даже легкая болтовня Виберта умолкла, когда он взглянул на нее. Ничто, казалось, не двигалось ни на заснеженной земле, ни в неподвижном воздухе. Лишь летучая мышь с ее необычным мерцающим движением метнулась между луной и теми, кто стоял с поднятыми вверх глазами, молча наблюдая за углубляющимся затмением. За деревьями возвышался мисс Корт, но не широкий величественный фасад, а задние строения. Они были необычны в строительстве, и некоторые из них были построены позже, чем другие части особняка. Эта сторона дома не обладала красотой днем, за исключением вьющегося плюща. Однако при лунном свете сама ее неправильность придавала ей живописное очертание, которое не хватало более красивому, но более обычному фасаду дома. Эми обернулась, чтобы взглянуть на часть своего нового дома, с которой она была очень плохо знакома. Она никогда не входила в особняк с восточной стороны. Девушка восхищалась эффектом лунного света на заснеженном плюще, покрывавшем стены. Серебряные отблески были резким контрастом с глубокими черными тенями, падавшими с выступающего фронтона или нависающей крыши. Даже трубы, казалось, превратились в витые колонны из черного дерева и серебра.
7: «Я никогда не думала, что мисс Корт может выглядеть так романтично», — сказала Эми. «Стоило выйти ночью, чтобы увидеть его таким, каким мы видим его сейчас. Но воздух холодный», — прибавила она. Чтобы плотнее прикрыть голову алой шалью, девушка на мгновение сняла свою руку с руки брата.
6: «Хах! Я забыл телескоп!» — воскликнул Виберт.
4: Не заботясь о сестре, со свойственным ему эгоизмом, юноша бросился за телескопом, оставив ее одну под тенью деревьев. Эми не думала о страхе, пока опиралась на руку брата. Жизнерадостный Виберт был рядом с ней, но его уход был таким внезапным, что она не успела крикнуть «Не уходи!». В ней проснулись все дремлющие страхи. Она оказалась в полном одиночестве, стоя на заснеженной лужайке, рядом с мрачными деревьями. Девушка была на расстоянии выстрела из лука от жилища, которое, как говорили, населено привидениями. Сама луна скрывалась от затмения, и вся обстановка могла подействовать на нервы более сильнее, чем нервы Эми. Все ужасные истории, которые она слышала в ночь своего первого приезда, жуткие легенды полковника, рассказы Джилл о привидениях, виденных в том самом доме, который теперь смутно вырисовывался перед глазами девушки, темные намеки на опасности, брошенные Харпером. Все это разом пронеслось в голове робкой девушки. Она сделала несколько быстрых шагов вслед за Вибертом, но он уже скрылся за углом дома.
7: Эми боялась в одиночку обходить особняк, но в то же время боялась оставаться в одиночестве и ждать возвращения брата. Ветерок пошевелил ветви соседних деревьев. Эми вздрогнула при звуке шороха. Высокие кусты в снежных скафандрах в ее возбужденном воображении начали принимать форму призраков. Эми казалось, что они начали приближаться к ней. Но вот это не игра воображения. Темная фигура медленно движется по посыпанной гравием дорожке, выбеленной снегом. Дорожка отделяла лужайку, на которой стояла Эми, от задней части мисс Корта, куда она смотрела. Эми почти парализовала от страха, но вдруг с облегчением вздохнула. Она узнает звук короткого сухого кашля, в котором нет ничего сверхъестественного. При слабом свете полузакрытой луны девушка видела очертания знакомой фигуры, совершенно не похожей на ту, в которой можно было предположить появление призрака. Эми больше не чувствовала себя одинокой. То была миссис Джессел с корзинкой под мышкой. Она, несомненно, пришла в столь поздний час, чтобы забрать остатки вечерней трапезы. Никогда еще Эми так не радовалась появлению подобострастной, многословной Джилл, бывшей горничной покойной миссис Майер. Молодая леди легко ступала по мягкому белому снегу, пока миссис Джессел открывала заднюю дверь, находившуюся в глубокой тени за выступающей частью здания. Эми ступала бесшумно, как фея, и миссис Джессел, стоявшая к ней спиной, не видела ее приближения. Повернув ключ, Джилл толкнула дверь и вошла в дом, оставив ее приоткрытой. Эми последовала в дом за женщиной, ориентируясь по скрипу ее сапог и короткому сухому кашлю. В коридоре, куда они вошли, было темно. Эми, естественно, ожидала, что сейчас откроется какая-нибудь внутренняя дверь, и она очутится в тепле и свете своей собственной кухни, куда направлялась миссис Джессел. Какими желанными были бы для слуха Эми даже грубые, громкие слова Ханны. Молодая леди была несколько удивлена, когда шаги, за которыми она следовала, повели вверх по узкой лестнице, вместо того, чтобы повернуть туда, где, по ее предположению, находилась кухня. Так как Джилл, прожившая в особняке много лет, знала каждый его поворот и изгиб, должна идти в какую-то освещенную часть, мисс Тревор шла дальше. Шла она ощупью, пробираясь вдоль железных перил вверх, по узкой каменной лестнице, прислушиваясь к скрипу сапог и случайному кашлю, которые говорили о том, что ее проводник впереди. Эми испытывала странное нежелание обращаться к миссис Джессел в темноте. Молча, ощупью, она каждую минуту ожидала, что ее выведут на свет. «Мы оставим ее на некоторое время и войдем в кабинет мистера Тревора, где он и его старший сын спокойно занимались бумагами адвоката». «Меня поражает, что в этом обычно тихом доме раздаются какие-то необычные звуки», заметил мистер Тревор, подняв голову, чтобы прислушаться. Они с Брюсом уже почти полчаса читали и делали выписки. «Я тоже обратил на это внимание», — сказал Брюс. «Полагаю, что Виберт пребывает в одном из своих диких веселых настроений. И что...» Не успел он закончить фразу, как дверь кабинета внезапно распахнулась, и в комнату вбежал Виберт с выражением тревоги на лице. «Эми, она не с вами?» Задыхаясь, проговорил он. «Эми?» Повторил мистер Тревор, встревоженно поднимаясь. Брюс выронил бумаги, которые держал в руке, и вскочил на ноги. «Разве она не пошла с тобой смотреть затмение?» спросил отец. «Когда ты ее потерял? Где ты ее оставил?» В его вопросах и тоне звучало беспокойство.
5: «Я оставил ее на лужайке у деревьев!» — сказал Виберт, отвечая вначале на последний вопрос.
6: «Не одну, конечно же!» — прервал его брат.
5: «Я вернулся через 3 минуты, но ее уже не было! Я громко звал ее, но ответа не было! Я помчался обратно в дом и обыскал все вокруг! Верхние комнаты, нижние, кухню и все остальное! Слуги ничего о ней не знают и тоже ищут по всем углам!»
6: «Надо немедленно обыскать все вокруг с факелами!» — крикнул отец, резко дернув звонок кабинета. Брюс бросился к двери с такой поспешностью, что чуть не сбил Эми с ног.
5: «А вот и она сама, наша странствующая фея, идет сюда, чтобы дать отчет о своих деяниях!»
7: Воскликнул он, отступая назад, чтобы пропустить Эми в освещенную комнату.
5: «Она всего лишь играла в прятки, да, Эми?»
7: Брюс говорил все это весело, но еще до того, как последнее слово слетело с его губ, его манеры изменились. Взглянув на сестру, он с первого взгляда понял, что не озорство было причиной ее исчезновения. И вид девушки был ужасным. Быстрыми шагами Эми вошла в кабинет и бросилась в объятия отца. Уткнувшись лицом ему в грудь, она словно искала защиты и спасения. Бедная девушка не издала ни звука, но грудь ее судорожно вздымалась, а цепкие руки дрожали, как в лихорадке. Алая шаль Эми упала ей на плечи, и поверх нее струились ее растрепанные волосы. Поза Эми выражала такой ужас, что ее можно было принять за беглянку, едва спасшуюся от убийцы.
6: «Дитя мое, милое дитя, что с тобой? Что тебя так встревожило?» — успокаивающе спросил мистер Тревор.
7: В это время Брюс отпустил слуг, которые всей толпой откликнулись на зов колокольчика. Сьюзен он велел принести стакан холодной воды.
6: «Эми просто немного испугалась», — подумал он, возвращаясь к столу.
7: Но то, что испуг был нелегким, стало слишком очевидно, когда Эми подняла голову и повернула лицо к свету. Лицо ее было бесцветным до самых губ и страшным, как у мертвеца. Глаза смотрели дико, зрачки расширены и блуждали, словно боялись встретить какой-то предмет ужаса. Мистер Тревор усадил дочь рядом с собой и нежно обнял ее. Левой рукой он нежно поглаживал и растирал ледяные пальцы Эми.
6: «Моя бедная, маленькая, дрожащая голубка, что же тебя так напугало?» — спросил он.
7: Губы Эмы дрожали, но она не могла вымолвить ни слова.
5: «Я чудовищно сожалею, что оставил тебя на минуту!» — воскликнул Виберт. «Признаюсь, я человек легкомысленный, но с тобой не случилось бы ничего дурного, если бы ты спокойно оставалась там, где стояла. Где ты пряталась? Что я не мог тебя найти? Ты, конечно же, не могла не слышать, когда я тебя звал!»
7: Эми передернулась, но ничего не ответила. «Не беспокойте ее сейчас расспросами», — сказал отец. «Она слаба и нервничает, но это ее успокоит», — добавил он, поднося к губам Эми стакан с соленой водой, который быстро принесла Сьюзен. Сердечный напиток оживил бедную девушку. Ее глаза утратили свое дикое возбужденное выражение, а губы приобрели более естественный оттенок, хотя щеки оставались очень бледными. Но когда Эми снова спросили, чем вызван ее испуг, она только выдохнула.
5: «Не спрашивай, не спрашивай!»
7: И разразилась истерическими рыданиями, длившимися несколько минут.
6: «Ей лучше сейчас лечь спать», — сказал мистер Тревор, когда приступ немного утих.
7: «Спокойный сон — вот что ей больше всего нужно. Сьюзен, не отходи сегодня от моей дочери. поддерживая дрожащую Эмми, которая даже не обернулась, чтобы пожелать братьям спокойной ночи, мистер Тревор вышел из кабинета, сопровождаемый Сьюзен.
5: «Должно быть, что-то случилось странное», — сказал Виберт, когда все трое вышли из комнаты.
7: «Не вижу причин так думать», — сказал Брюс, снова усаживаясь за стол и собирая бумаги, которые уронил.
5: «Робость Эми как болезнь, подобно кошмарам наяву. Было бы так же бесполезно искать внешнюю причину ее ужасов, как исследовать кошмарные сны». Что могло быть более безрассудным, чем ее страх занять светлую, уютную комнату? Потому что 50 лет назад в соседней комнате умер от гетерофобии джентльмен.
7: «И с такой толстой стеной между двумя комнатами», — заметил Виберт, стоявший спиной к огню.
5: «Там нет даже замочной скважины, через которую мог бы пролезть призрак или домовой».
7: «Не могу этого подтвердить», — заметил Брюс. «Между этими двумя комнатами есть дверь, хотя, между прочим, замочная скважина не сквозная, потому что ее можно открыть только с одной стороны».
6: «Дверь сообщения?» — воскликнул Виберт. «Я никогда об этом не слышал».
7: «Я тоже», — заметил Брюс. «Пока рабочие из С не стали передвигать в моем присутствии большой тяжелый комод. Не знаю, сколько лет он простоял в этой комнате. Когда они оттащили его, чтобы перенести в комнату, приготовленную для бедняжки Эми, я заметил замочную скважину в одной из панелей, которые до сих пор были закрыты дубовым комодом. Когда рабочие ушли, я попробовал в эту новооткрытую замочную скважину вставить ключ от двери, выходящей в коридор».
6: «И он подошел?» – нетерпеливо спросил Виберт.
7: «Вот именно», – ответил брат.
6: «А кто-нибудь, кроме тебя, знает секрет двери в панели?» – спросил Виберт.
7: «Нет, и я не хочу, чтобы об этом узнали слуги, равно как и Эми. Она и так уже достаточно нервничает по поводу так называемой комнаты с привидениями. На той части панели, в которой находится замочная скважина, я повесил большую карту. Так как горничная никогда не осмеливается тронуть то, что я вешаю на стены, то факт наличия двери сообщения между двумя комнатами вряд ли будет обнаружен даже ею».
6: «Обладая возможностью войти в комнату с привидениями, разве у тебя не было любопытства ступить на запретную зону?» – спросил Виберт.
7: «Вначале, когда я обнаружил, что ключ подходит к замочной скважине в стене, я повернул его и открыл маленькую дверь», – ответил Брюс. «Но в замурованную комнату не входил».
6: «А заглядывал в нее?»
7: «Но я ничего не видел, потому что там было темно», — ответил Брюс. «Я только заметил, что воздух был спертым, как и следовало ожидать. Ведь в помещение в последние 50 лет не поступал ни свет, ни воздух».
6: «И вот уже целый месяц только одна дверь отделяет тебя от таинственной комнаты, где происходят такие странные и волнующие истории», — воскликнул Виберт.
7: «Я предполагаю, что ты намерен тщательно исследовать его сокровенную часть». «Я не вижу в этом никакого смысла», — ответил Брюс. «Поскольку родственница, чьему наследству мой отец обязан владением домом, предупреждала, чтобы никто не входил в эту комнату, мне кажется, едва ли достойным воспользоваться ее неведением о существовании этой маленькой двери в панели».
5: «Да брось ты! Это всего лишь романтическая щепетильность!» — сказал Виберт. «Я бы не смог устоять перед искушением исследовать комнату с привидениями».
7: «Я лишен любопытства», — ответил Брюс.
5: «Или лишен чего-то еще!» — воскликнул его легкомысленный младший брат, вызывающий насмешливым тоном.
7: Брюс в тот вечер пребывал в раздражительном настроении и не стал терпеливо сносить то, что прозвучало как обвинение в его личной храбрости. Как можно насмехаться над ним из-за отсутствия смелости или малейшего намека на тот суеверный страх, который он презирал даже в Эми?
6: «Если ты не умеешь рассуждать здраво, идиот!» – яростно воскликнул Брюс. «Оставь свою пустую болтовню для тех, кто может принять ее за остроумие!» «В чем дело, ребята? Что это все значит?» — раздался громкий, сердитый голос мистера Тревора. Войдя в эту минуту в комнату, он услышал страстные слова Брюса и увидел его ненавидящий взгляд, устремленный на брата.
7: «Брюс, ты забываешься!» Брюс сильно прикусил нижнюю губу. Он не станет препираться с отцом. Но его гордый дух не мог выдержать такой резкий упрек даже от родителя. Молодой человек встал, вышел из кабинета и с тяжелым сердцем отправился к себе. Брюс с горечью, хотя и молча, обвинил отца в пристрастности и несправедливости. Молодой человек был ослеплен гордостью на то, что у мистера Тревора были веские и достаточные основания возмутиться невоздержанным языком сына.
6: «Из-за чего вы поссорились?» — спросил мистер Тревор Виберта, когда Брюс вышел из комнаты.
7: «Ох, пап, это же не новость! Брюс не в настроении!» — ответил Виберт. «Он думает, что никому не достает здравого смысла, кроме его собственного «я».
4: Мистер Тревор несколько минут ходил взад и вперед по кабинету с озабоченным видом и нахмуренными бровями. У него было много причин для беспокойства. Он был серьезно огорчен истерическим состоянием Эми и в раздоре между его сыновьями нашел новую причину недоумения и раздражения. Виберт заметил досаду отца и сумел воспользоваться ею для исполнения своих желаний.
6: «Мне бы хотелось держаться подальше от медведя, пока он не придет в себя», — заметил Виберт, наблюдая за выражением лица отца.
7: «У меня много дел, которые я хочу сделать завтра в Лондоне. Ночевать я буду у тети Мэри на Гросвеннер-сквер и вернусь на следующий день».
4: Юноша прощупывал отца и по его лицу понял, что мистер Тревор вряд ли станет яростно возражать против поездки, на которую настроено было сердце его сына.
6: «Тебе нужны будут деньги, юный расточитель», — беззаботно и добродушно заметил мистер Тревор.
7: «Нет, у меня еще много осталось», — ответил Виберт.
4: Неожиданное заявление было приятным сюрпризом для отца, который не знал, что запас Виберта был одолжен у Эми.
6: «Ты мог бы поговорить с тетушкой насчет Эми», — заметил мистер Тревор, останавливаясь и возвращаясь на свое место.
7: «Я переживаю о здоровье вашей сестры. Боюсь, мисс Кортс слишком скучен для нее, и его отдаленность наполняет ее ум праздными фантазиями».
6: «Да-да, я расскажу тете об Эми», — сказал Вибер, стараясь выглядеть задумчивым и сочувствующим, чтобы скрыть удовольствие в достижении своей цели.
7: «Гораздо легче объяснить ей все это устно, чем письменно», — добавил он.
6: «И отнесешь мои часы в Голдинг, чтобы их починили», — добавил мистер Тревор. «Мне не хотелось бы доверять такую ценную вещь для перевозки по почте».
7: «Я сделаю это с величайшим удовольствием», — воскликнул Виберт.
4: Он охотно взял бы на себя заботу обо всех часах в доме, если бы им понадобилось сейчас же отправиться в Лондон. Дело было улажено быстро. Решили, что Виберт отправится ранним поездом.
6: «Какая удача, что Брюс рявкнул на меня как раз в тот момент, когда входил папа», — подумал торжествующий Виберт. «Я уеду завтра до рассвета, иначе этот твердолобый и жестокосердный парень нашел бы тысячу причин, чтобы не отпустить меня».
7: «Виберт уехал в Лондон? И так внезапно?» – переспросил Брюс. Когда на следующее утро отец сообщил ему о скором отъезде брата.
6: «Зачем он поехал? Вчера он ни словом не обмолвился о своем намерении».
7: «Ты едва ли заслуживаешь его доверия», – заметил мистер Тревор.
6: «Опять деньги на ветер», – пробормотал Брюс.
7: «Нет, Виберт оказался экономнее, чем обычно», – сказал мистер Тревор. «Он не просил у меня ничего на эту поездку».
4: Несколько секунд Брюс пристально смотрел отцу в лицо, но не для того, чтобы что-то прочесть на нем. Ум молодого человека был занят своими мыслями. Печальная усмешка появилась на его губах. Улыбка человека, который раскрыл замысел брата. Затем Брюс повернулся и подошел к окну.
7: «Виберту не нужны деньги на поездку в Лондон? С таким же успехом можно поверить, что поезд, в котором он едет, не нуждается в топливе», – подумал Брюс. «Я случайно узнал, что вчера утром его кошелек был пуст. Мне кажется, что Виберт сейчас находится в этом доме, или, во всяком случае, не дальше, чем С. У него в голове какая-то глупая шутка, связанная с комнатой с привидениями, и он хочет сбить меня с толку мнимым отсутствием в Лондоне. Что заставило меня рассказать такому заячьему мозгу, как Виберт, о секретной двери в панели? Но это не имеет значения. Какое бы безумие ни было у него в голове, по крайней мере, меня он не застанет врасплох». Эми спустилась к утренней молитве, очень бледная, с фиолетовыми тенями под томными глазами, которые свидетельствовали, что она провела бессонную ночь. Она, как обычно, присутствовала за завтраком, но в задумчивой, вялой манере, едва притрагиваясь к еде. Бедняжке, очевидно, было непосильно участвовать в разговоре. Отец нарочно говорил на темы, которые, по его мнению, могли бы заинтересовать его дочь. Мистер Тревор говорил о литературе и искусстве, рассказывал забавные истории своей собственной жизни и делал все возможное, чтобы отвлечь Эми, но без видимого эффекта. Она то и дело бросала на брата встревоженные вопрошающие взгляды. Наконец, мистер Тревор, озадаченный и разочарованный, вышел из комнаты, чтобы поговорить со своим управляющим. Эми подошла к Брюсу, который собирался отправиться на занятия.
8: «Брюс, дорогой, ты выглядишь больным», — сказала Эми, положив дрожащую руку на плечо брата.
6: «То же самое я мог бы сказать и тебе, если было не тактичным говорить столь нелестные вещи прекрасной леди», — заметил Брюс.
8: «Почему ты выглядишь больным? Случилось что-то неприятное?» — торопливо и нервозно спросила Эми.
6: «Я должен снова сыграть роль эхо», — ответил Брюс.
8: «Скажи мне... «О, расскажи мне, что случилось?» — настаивала сестра. Она ни в малейшей степени не была расположена шутить.
6: «Ничего не случилось, дорогая», — ответил Брюс более серьезно. «Последние 2 дня у меня болит голова, но это не важно. У тебя нет ни малейшей причины выглядеть столь несчастно озабоченной относительно меня». К удивлению молодого человека, глаза его сестры наполнились слезами. Эми прислонилась лбом к его плечу, и капли быстро падали на его руку, которую она нервно сжимала.
8: «Эми, милая, что за причина твоего горя? Что тебя так беспокоит?» — спросил Брюс, опечаленный переживаниями сестры, которые он не мог объяснить. «О, Брюс!» – всхлипнула Эми, еще крепче сжимая руку брата. «Обещай мне! Обещай мне!»
7: Она замолчала, словно боясь закончить фразу. «Что ты хочешь, чтобы я пообещал?» — спросил Брюс. Эми прямо не ответила, но неожиданно спросила. «У тебя в комнате есть звонок?» Ее вопрос был настоящим облегчением для Брюса. Он понял, что несчастье Эми было вызвано всего лишь какими-то причудливыми страхами перед замурованной комнатой.
5: «Да, есть!» — весело ответил он. «И еще ружье!» «Не говоря уже о кочерге, щипцах, перочинном ноже и бритвах. Если бы явились какие-нибудь незваные гости, они нашли бы меня вполне готовым встретить их».
7: Эми больше не плакала, но выглядела такой же бледной и встревоженной. Казалось, что-то вертелось у нее на языке, пытаясь сорваться, чего она боялась или не могла произнести.
5: «Мне пора идти», —
7: сказал Брюс, мягко высвобождая руку из объятий сестры.
8: «Брюс, подожди. Скажи, не согласишься ли ты еще раз поменяться со мной комнатами?» — спросила Эми с судорожным усилием.
5: «Мне очень жаль, что тебе не нравится твоя новая комната», — сказал Брюс, слегка нахмурив брови.
8: «Она мне нравится! Только она слишком хороша для меня!» —
7: пробормотала печальная Эми.
5: «Тогда зачем же менять?» — нетерпеливо спросил Брюс.
8: «Я подумала, что если бы ты был не против поменяться...»
7: Эми снова резко остановилась, не закончив фразу.
5: «Конечно, если ты действительно этого хочешь, я поменяюсь с тобой комнатами», — сказал Брюс, желая ублажить сестру.
7: Мысленно он размышлял о непостоянстве и неразумии прекрасного пола, одним из представителей которого была Эми, которую он хорошо знал.
8: «Но я не хочу этого! Нет-нет, еще нет! Не сейчас!» —
7: воскликнула Эми, не скрывая ужаса при мысли, что брат исполнит ее просьбу. Терпение Брюса кончалось.
5: «Я хотел бы, чтобы ты знала, чего ты хочешь», — сказал он с досадой. «В самом деле, Эми, ты должна постараться преодолеть эти нелепые страхи и фантазии. Где твое упование? Где твоя вера?»
7: Эми отвернулась с судорожным вздохом.
5: «Мы должны отправить тебя в Лондон, чтобы сменить обстановку», — заметил Брюс. «Несколько недель с тетей Мэри прогонят из твоей головы все эти неразумные страхи».
8: «О, давайте поедем все вместе! Немедленно! Сегодня!» —
7: воскликнула Эми, сжимая руки.
8: «Давайте все покинем это ужасное место!»
5: «Ни отец, ни я в настоящее время не можем покинуть мисс Корт», — сказал Брюс спокойным тоном.
7: Эми хорошо знала этот тон. Он выражал решимость, которую ей было бесполезно пытаться поколебать.
8: «Тогда я вас не оставлю! Нет-нет!» – прошептала она. «Давайте хотя бы будем вместе!»
5: «Если нам будет угрожать опасность со стороны какого-нибудь врага, физического или духовного, твоя нежная рука и еще более хрупкая храбрость вряд ли сможет защитить нас», — заметил Брюс с улыбкой.
7: К нему вернулось хорошее настроение, и он попытался отвлечь Эми от ее страхов, приняв игривый вид. Его попытка была тщетной. Эми только снова разразилась рыданиями и поспешно вышла из комнаты, протиснувшись мимо отца, который как раз возвращался в столовую после разговора с управляющим.
5: «Я очень расстроен из-за Эми», — сказал любящий отец, обращаясь к Брюсу. Не могу понять, что так странно овладело ее умом.
7: «Я думаю, это просто страх», — ответил Брюс. «Она никогда не пыталась преодолеть его. И теперь в этом мрачном старом месте он полностью овладел ее разумом».
5: «То, что вчера вечером ее на несколько минут оставили одну на лужайке, едва ли объясняет ужас моего дитя», — заметил мистер Тревор. «Конечно, у Виберта, каким бы легкомысленным он ни был, не могло хватить бессмысленной жестокости сыграть с робостью сестры какую-нибудь злую шутку». Брюс думал о том же самом.
7: «Виберт способен на любую глупость», — подумал старший брат. Но после инцидента накануне вечером он не стал выражать это вслух.
5: «Я буду держать мою девочку как можно ближе к себе», — заметил мистер Тревор. «Может быть, этот странный приступ меланхолии пройдет, а если нет, я должен отправить ее в Гроссвеннер-сквер. Ее отъезд оставил бы печальную пустоту в нашем маленьком кругу на Рождество. Но мое собственное удовольствие — ничто против комфорта и здоровья моего ребенка».
8: «Где же твоя Вера? Где же твоя Вера?» —
7: стонала бедная Эми, снова и снова повторяя про себя вопрос брата, расхаживая зад и вперед по своей комнате и ломая

0: Мне кажется, я теперь не могу даже молиться. Я отпустила руку, которая так нежно вела меня. Тьма сгустилась вокруг меня. Я не могу найти своего небесного проводника. Я боюсь молчать, но не смею говорить. О, о, это ужасная богохульная клятва!
1: Но настало время, чтобы читатель познакомился с обстоятельствами, которые привели Эми в настоящее состояние отчаяния. Вернемся к тому месту, где мы оставили девушку молча следовать в темноте вверх по темной и узкой каменной лестнице за Джилл. Миссис Джессел не слышала легких шагов Эми, вероятно, из-за скрипа, который издавала она сама. Если бы перед ней шла Сьюзен, мисс Тревор сразу же обратилась бы к ней. В темноте ей не хотелось вступать в разговор с женщиной, рассказавшей ей столько историй о привидениях. Эми молчала, ожидая, что они вот-вот войдут в освещенную комнату. Вскоре они достигли верхней площадки каменной лестницы. Миссис Джессел повернула ручку двери и открыла ее. Изнутри хлынул свет, отбрасывая желтое отражение на стену у лестницы. Джилл вошла в комнату, и Эми услышала ее восклицание.
2: «Как? Все еще работаете?»
1: Девушка нисколько не сомневалась в том, что женщина обратилась к кому-то из домочадцев. Страстно желая после темноты и холодного ночного воздуха снова очутиться среди знакомых лиц, Эми быстро последовала за миссис Джессел в комнату. Не успела она переступить порог, как остановилась в изумлении и тревоге. С непостижимым ужасом она глядела на неожиданное зрелище, открывавшееся ее глазам. Это была комната с привидениями. Комната была довольно просторная, как и та, к которой она примыкала, и была обшита тоже дубовыми панелями. Комнату согревала печка. Лампа под абажуром отбрасывала тусклый свет на старинную мебель и различные предметы. Бросив торопливый взгляд, Эми не могла составить определенного представления о их назначении. Ее внимание сосредоточилось на каком-то предмете рядом с абажуром лампы. Он стоял на столе, и каждый предмет, лежавший на нем, ярко сверкал. Возле него Эми увидела объект своего постоянного ужаса – Харпера с совпалыми глазницами и длинными седыми волосами, свисающими на лоб. Сидел он почти вплотную к столу, склонившись над чем-то похожим на лист меди. В правой руке его был гравировальный инструмент, а в левой – увеличительное стекло. Подняв голову, он увидел нежданную гостью. Его блестящие глаза были устремлены на Эми, и как у змеи, рассматривающей свою жертву, их взгляд, казалось, лишал бедную девушку всякой способности двигаться. Эми, если бы ее не парализовал страх, успела бы отпрянуть, сбежать вниз по лестнице и призвать семью своим громким криком о помощи. Но в крайнем ужасе робкая девушка не могла ни пошевелиться, ни издать даже звука. Она стояла, как парализованная. Через несколько минут возможность сбежать была утеряна. Джилл, заметив взгляд Харпера, обернулась, увидела у себя за спиной Эми и тут же закрыла дверь на засов. Бедная девушка оказалась беспомощной пленницей в одной из комнат отцовского дома.
2: «Только пикни, и тебе конец!» –
1: прохрипел Харпер, роняя свой гравировальный инструмент и хватаясь за большой нож, лежащий перед

0: ним на столе. Эми стиснула руки и опустилась на колени.
1: «Зачем ты привела ее сюда?»
0: Злобно спросил Харпер у Джилл, добавляя оскорбительные эпитеты, которыми я не стану пачкать свои страницы. Джилл испугалась и заявила, что не подозревала, что девушка идет за ней по потайной лестнице.
2: «А теперь, когда она нашла наше убежище, что же делать?» — воскликнула женщина.
1: «Мертвецы не рассказывают сказок», —
0: пробормотал Харпер таким тоном, что у Эми кровь застыла в жилах.
1: «Нет, нет, не смей ее трогать», —
0: предупредила миссис Джессел.
1: «Такой поступок невозможно скрыть. Ты только погубишь нас всех. Ее отец и братья будут искать, пока не найдут ее, даже если им придется сдвинуть каждый кирпич в доме своими руками».
0: Харпер выглядел озадаченным и не знал, что делать.
2: «Заставь ее пообещать хранить тайну и отпусти», — сказала Джилл.
1: «И доверить мою безопасность женщине, чтобы она держала язык за зубами? Нет, я предприму более верный путь, если только решусь на него», —
0: зарычал Харпер, вскакивая со своего места.
2: «Ты раньше прислушивался к советам своей жены и находил их правильными», —
0: сказала та, которую мы называли миссис Джессел, вставая между мужем и Эми. Затем между Харпером и Джилл завязалась быстрая беседа. Они говорили так тихо, что Эми не могла разобрать ни слова, хотя с ужасом сознавала, что от результата этой беседы зависит ее собственная жизнь. Перепуганная девушка не могла собраться с мыслями даже для молитвы. Только беззвучный крик
2: «Помилуйте! Помилуйте!»
0: рвавшийся из ее сердца, был единственным призывом о помощи свыше. Наконец, ее судьба была решена. Харпер подошел к скорчившейся Эми и обратился к ней, сжимая в руке нож.
1: «Дашь ли ты самую торжественную клятву, какую только может дать язык?» «Никогда, ни словом, ни знаком, не намекнуть на то, что видела сегодня. Поклянешься ли ты молчать, как могила?»
2: «Все, все, что угодно, я никогда не выдам вас!»
0: Выдохнула Эми, хватаясь с жадностью утопающего за надежду на спасение.
3: Сегодня прозвучала седьмая часть книги под названием «Замурованная комната». Продолжение чтения этой книги вы услышите в следующей нашей радиопередаче. Вы прослушали литературную радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера, штат Вашингтон. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. Оставайтесь с Господом!

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» финансируется только за счет пожертвований. И если и для вас важно, чтобы Слово Божье продолжало звучать по всему миру, пожалуйста, поддержите наше служение молитвой и пожертвованием. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Ребята, послушайте историю из Библии. Для вас рассказывает ее Вера Кушнир.
1: Дорогие дети, помните ли вы, о чем мы говорили с вами в прошлый раз? Иосиф, наконец, открылся братьям своим, и какая наступила радость! Забылось все прошлое, и только радость осталась, и они спешили к отцу, чтобы рассказать ему о ней. Бедный Яков, наверное, не спал ночами, беспокоился о своем сыне Вениамине и о Симеоне, которого неприветливый египетский правитель посадил в тюрьму, а тут еще не успокоилось сердце его о погибшем давно Иосифе. Яков никак не ожидал того, что несли ему на этот раз его сыновья. Посмотрим же, что происходило. Братья Иосифа двинулись в путь с телегами, полными египетского добра. У них были специальные подарки для старика отца. Путь казался им бесконечным. Скорее бы добраться домой. А там Яков с нетерпением ожидал их. Каждый день выходил он на дорогу и всматривался в вертящийся вдали песок. И, наконец, в один прекрасный день он увидел караван верблюдов и идущий за ним целый обоз египетских колесниц. Он не мог понять, что это такое, и поспешил навстречу сыновьям. Когда караван приблизился, Иаков мог сразу разглядеть Вениамина и Симеона, и это для него было самым главным. И вдруг один из братьев сообщил ему радостную весть. «Мы нашли Иосифа, он жив и здоров, и стал великим правителем в Египте. Он послал нас домой, чтобы мы привели тебя, наших жен и детей, к нему в Египет». Яков не верил ушам. «Как это так? Не может быть!» Но когда увидел телеги, полные добра, сказал «довольно». «Иосиф, сын мой, жив! Я пойду к нему, прежде чем умру». Третье путешествие в Египет было радостным. Ехал Яков и все его сыновья с их женами и детьми. Пастухи гнали стада. Семья Якова с сыновьями и женами и детьми составляла тогда 67 человек, ну и семейка. Детвора первый раз в жизни ехала так далеко, да еще на египетских колесницах. То-то было весело, о еде не нужно было беспокоиться, всего было вдоволь, Иосиф позаботился об этом, да еще они ехали теперь в богатый Египет, где было много запасов на долгие годы. По дороге они расположились лагерем в Версавии, где когда-то, если вы еще не забыли, жили Авраам, Исаак, дед и отец Якова. Тут Яков принес жертву Господу. И ночью Бог во сне сказал ему, «Не бойся идти в Египет, потому что я иду с тобою, и сделаю из твоей семьи великий народ, и приведу его назад в землю, которую обещал Аврааму и Исааку». С этого дня Иаков стал называться Израиль. Бог дал ему новое имя, потому что новый этап начинался в его жизни. Его потомки после этого времени стали называться израильтянами. У границы Египта семья Иакова снова остановилась для отдыха. Иуда был послан наперед, чтобы сообщить о том, что вся семья здесь. Он должен был пойти прямо к Иосифу, и когда Иосиф узнал, что все тут, он сел на свою колесницу и помчался в Гесем встречать отца. Что это была за радостная встреча? Более 20 лет прошло в разлуке, и часто Иосиф и Яков уже не надеялись на встречу. Иаков считал Иосифа мертвым. А Иосиф не рассчитывал на освобождение и возвращение. Иосиф и Яков плакали от радости и говорили ласковые слова друг другу, но я уверена, что никакие слова не могли бы передать того, что было у них в сердцах. Потом Иосиф взял 5 своих братьев и отца и пошел во дворец фараона, чтобы представить их ему. Когда фараон узнал, что они пастухи, он разрешил им жить в плодородной земле Гесем. Там протекала река Нил и орошала долину, которая лежала между рекой и пустыней. До тех пор, пока не прошел голод, Иосиф снабжал пищей своих родных, но и после голода они продолжали жить в земле Гесем. Якову было 130 лет, когда он покинул Ханаан, и он прожил еще 17 лет в Гесеме. Когда он умирал, он попросил сыновей отвезти его тело в Ханаан и похоронить в той пещере, где были похоронены Авраам и Исаак. Он благословил каждого сына и разделил свое имущество между ними. Иосиф привел своих сыновей к отцу, Манасию и Ефрема, чтобы он благословил и их. Со слезами на глазах старый Израиль сказал, «Как добр Господь ко мне! Я не надеялся увидеть тебя, а тут передо мной не только ты, но и твои сыновья». Он положил свои дрожащие, морщинистые, старые руки на головы сыновей Иосифа и благословил их. Его левая рука была на голове Ефрема, а правая на голове Манасии. «Не так, отец!» — пытался переменить положение рук Иосиф, Но Израиль ответил: «Оставь, я знаю, что делаю. Твой младший сын будет более великим, чем старший, и потому пусть правая рука будет на нем. Ему принадлежит большое благословение». Когда старик закрыл свои глаза, отдал дух Богу, Иосиф привел египетских врачей, чтобы они набальзамировали тело, для того, чтобы его можно было вести в далекий путь в Ханаан. На это ушло 40 дней, и в течение 70 дней люди были в трауре. Когда дни траура по Иакову истекли, Иосиф пошел к фараону и попросил разрешения поехать в Ханаан похоронить отца. Фараон любил Иосифа и вместе с ним грустил о смерти старого Иакова, и, конечно, разрешил Иосифу поехать в Ханаан и там похоронить отца в пещере, где уже были похоронены Авраам и Исаак. По дороге в Ханаан братья начали рассуждать. Может быть, Иосиф был добрым к нам только ради отца? А теперь, когда отца нет, он не будет к нам таким хорошим, и, может быть, даже будет жестоким за то, что мы сделали ему когда-то. Они послали к нему одного брата, и тот сказал Иосифу: «Еще при жизни отец просил, чтобы ты простил нас. Прости нас, ведь мы слуги Бога нашего отца». Иосиф заплакал, когда услыхал это. Братья же были в страхе, но он послал за ними и сказал: «Не бойтесь, разве я Бог, что буду наказывать вас? Нет, я буду заботиться о вас и ваших детях, пока живу». О, как облегченно вздохнули братья Иосифа! Теперь они были уверены, что Иосиф простил им. Годы прошли, и родственники Иосифа, которых стало очень много, стали целым народом. Когда Иосифу исполнилось 110 лет, он знал, что смерть близко, и решил призвать старших людей в его народе. И когда они пришли, он сказал им: «Я скоро умру, но Бог останется с вами. Он будет наблюдать за вами, и придет время, когда Он выведет вас отсюда, и вы пойдете в страну отцов ваших. Не хороните меня здесь, в Египте, но отвезите тело мое в Ханаан». Старики, которые руководили народом, стояли и плакали, когда Иосиф говорил с ними, и когда он умер, и его гроб стоял перед ними. Они вспоминали, что не всегда будут в этой стране, что им еще предстоит возвращение в Ханаан, страну, которую обещал их предкам Бог. Вот, дети, и вся история Иосифа. Интересно, не правда ли? А главное, это обещание, данное Аврааму и повторенное Исааку, было передано Иакову, потом Иосифу, и люди всегда были в связи с Богом, и всегда знали, что Он есть, и что Ему не все равно. Они видели, что они в Его плане, как и мы знаем, что мы в Его плане, и хотя не знаем нашего будущего, знаем, что оно в Его руках, и потому спокойны всегда. Постепенно мы придем к исполнению обетования Божьего, и тогда вы сами увидите, что Бог сдерживает свое слово. Наша следующая история будет тоже очень интересной и поучительной. Непременно слушайте нашу передачу и приглашайте слушать своих друзей.

Вот так-то. Смиренных возвышает Господь. Псалом 146:6. Олежек оказался самым примерным мальчиком во всем христианском лагере, где собралось множество ребят. Как обычно, летний детский лагерь расположился на живописной лесной полянке. Здесь были установлены спальные палатки и все остальное, необходимое для недельного пребывания детей в лагере. Уже в конце первого же дня воспитатели очень устали. Подростков в этот раз приехало больше, чем обычно, и почти все они были непослушны. За ними необходим был особый присмотр. А вот Олежек с самого первого дня вел себя образцово. Охотно исполнял все указания воспитателей и даже по их просьбе помогал в дополнительном устройстве лагеря. Родители Олежика были неверующими, но воспитывали своих детей в строгости. У Олежика было два брата и две сестрички, но из всех детей в семье он был самым послушным, поэтому родители и отпустили его в христианский лагерь по просьбе Сережи, друга Олежика, который учился с ним в одном классе. Сережа рос в семье верующих и с детства ходил в церковь. Он не раз приглашал туда и Олежика, но тот отказывался, отвечая: «Я и так себя веду хорошо. Зачем мне в церковь ходить? Вот так-то учись». Вообще-то они с Сережей были хорошими друзьями и даже некоторые домашние задания выполняли вместе. Но втайне Олежек считал себя более способным и умелым, чем Сережа или многие другие его сверстники. Иногда он мысленно перечислял свои достоинства. «Оценки в школе у меня выше, чем у них. Наизусть запоминаю быстрее всех. А еще я лучший шахматист класса и победитель математической олимпиады». В христианский лагерь Олежек согласился поехать только потому, что его привлекла возможность пожить прямо среди леса в палатке. В лагере ему все понравилось с первого же дня. Правда, многое было для Олежика необычным. Например, молитвы вслух, а также совместное рассуждение над прочитанными словами из Библии. Но и в этом он постарался не отставать от других, старательно изучая заданный отрывок из Библии и даже впервые в жизни помолился при всех. «Молодец!» — одобрительно сказал ему Сережа и признался. «Знаешь, мне не хватает смелости так молиться, а вот у тебя сразу все получилось». «Вот так-то! Учись!» — ответил Олежек, снисходительно похлопав друга по плечу. Но Сережа только вздохнул и добродушно улыбнулся в ответ. В отличие от Олежика, он никогда не обижался. Во второй день лагерной жизни Олежика знали уже многие. Он быстро вошел в курс всех дел и охотно исполнял разные поручения воспитателей, продолжающих обустраивать лагерь. «Олежик, принеси, пожалуйста, воду из родника. Работники кухни просят», — обратился к нему в очередной раз молодой учитель Игорь. Согласно кивнув, Олежек помчался на кухню. Там ему выдали два ведра, и он тут же отправился за водой. Но успел услышать, как одна работница сказала о нем другой. «Это у нас самый послушный мальчик». Как приятны были для Олежика эти слова. Сходив несколько раз к роднику, он принес достаточно воды для кухни, после чего главная повариха похвалила его. «Молодец! Как быстро ты справился! Вот так-то! Учитесь!» Привычно ответил Олежек, с удовольствием опорожнив предложенную ему кружку вишневого компота. Но в ответ на его слова работницы кухни только весело рассмеялись, решив, что Олежек просто пошутил. В третий день пребывания в лагере он трудился еще больше. Сначала нужно было помочь укрепить палатку, потом перенести книги, затем собрать для костра сухие ветки. Олежек делал все безотказно и очень умело. Многие из подростков смотрели на него с уважением, а Сережа даже сказал ему: «Ты здесь прямо на расхват! Вот так-то! Учись!» Как всегда, ответил он и помчался исполнять очередное поручение. Воспитатели тоже с удовольствием смотрели на трудолюбивого и умелого Олежика, но было похоже, что они чем-то обеспокоены. Вечером, как обычно, состоялось занятие, на котором мальчики и девочки должны были рассказать наизусть два заданных стиха из Библии. Некоторые ребята, выучив их, рассказали не точно, другие запинались при пересказе, а были и те, кто совсем не выполнили урок. Олежек с нетерпением ожидал в своей очереди. Он, как всегда, отлично выучил нужные слова. Даже ночью, проснувшись, повторил их без единой ошибки,
хотя текст был для него необычным. Поэтому, когда учитель Игорь наконец попросил его рассказать этот отрывок, Олежек тут же начал бойко произносить выученные слова. «Бог гордым противится», — сказал он, но тут же растерянно замолчал, потому что неожиданно забыл последующие слова. Олежек даже похолодел внутри. Такое с ним случилось впервые. «Бог гордым противится», — несколько раз повторил он, но это так и не помогло ему вспомнить конец текста. Некоторые из ребят засмеялись, а Игорь спросил: «Ну что, забыл?» «Нет, не забыл», — упрямо сказал Олежек. «Просто застрял почему-то на одном месте». Все опять громко рассмеялись. «Ладно, садись, постарайся выучить получше», — сказал учитель. До конца занятия Олежек чувствовал себя очень плохо. Он тайком поглядывал на ребят, чтобы выяснить, продолжают ли они смеяться над ним. И хотя на него никто не смотрел, беспокойство не проходило. После занятия Игорь подошел к Олежику и сказал: «Мне нужно немного поговорить с тобой. Давай-ка сядем в палатке, чтобы нам никто не помешал». Олежек сразу же согласился, привычно подумав: «Наверное, хочет поручить мне что-то важное». О своем неуспехе на занятии он старался не вспоминать. После того, как они вошли в одну из спальных палаток и присели на матрац, Игорь сказал: «Я очень рад, что ты приехал в лагерь. Вижу, что и тебе здесь нравится». «Это так?» Олежек радостно ответил: «Да, здесь просто замечательно. Мне даже жалко, что смена подходит к концу». «А что тебе понравилось больше всего?» — поинтересовался Игорь. «Ну, в общем-то, все понравилось», — задумчиво ответил Олежек, перебирая в памяти многочисленные события прошедших лагерных дней и стараясь определить самое важное из них. Но тут он стал переживать, что учитель может забыть о его неустанном труде в лагере, и поэтому быстро сказал: «Особенно мне понравилось то, что я много помогал другим». Игорь внимательно посмотрел на него и, согласно кивнув, произнес: «Да, действительно, ты хорошо потрудился». Лицо Олежика светилось довольной улыбкой. Он выжидающе молчал, ожидая дальнейших похвал. Игорь продолжил: «Ты сделал много нужных дел. Но теперь я хочу спросить тебя, почему ты постоянно повторяешь эти слова? Вот так-то, учитесь. Это замечают уже все». Олежик вдруг густо покраснел. Впервые в жизни он услышал свои собственные слова со стороны. Сейчас они показались ему очень неприятными. Он опустил голову и растерянно молчал, не зная, как ответить. Учитель тоже не спешил что-то сказать, давая мальчику возможность подумать. Наконец Олежек поднял голову и тихо произнес: «Я не знаю, почему произношу эти слова, но разве нельзя их говорить?» «А как ты сам считаешь?» — спросил Игорь. «Не знаю», — повторил мальчик и неожиданно для себя заплакал. Ему было как-то не по себе. Он чувствовал, что неправ, но в чем именно, никак не мог понять. Взглянув на Игоря, Олежек немного успокоился. Учитель смотрел на него с таким дружеским сочувствием, что он решился объяснить ему: «У меня ведь на самом деле всегда все получается хорошо, а у других не так. Поэтому я и говорю: вот так-то, учитесь. Разве это плохие слова?» «Сами по себе эти слова неплохие», — ответил Игорь. «Но они показывают, что в твоем сердце не все в порядке». «Как это понять?» — озадаченно спросил Олежек. Игорь сказал: «Если хочешь, давай вместе разберемся». «Хочу», — с интересом ответил Олежек. «Ну тогда постарайся вспомнить», — предложил Игорь. «Что ты чувствуешь, когда говоришь: вот так-то, учитесь?» «Что я чувствую?» — удивленно спросил Олежек. Немного подумав, он решительно ответил: «Когда у меня что-то удачно получается, то я чувствую, что способнее других». «Хорошо, что ты ответил честно», — сказал Игорь и спросил: «А ты знаешь, как Бог называет это твое чувство?» «Нет», — ответил Олежек. «Возвышение над другими называется гордостью», — ответил Игорь. «И это очень опасный грех. Бог гордым противится», — вспомнил Олежек выученный недавно текст из Библии. «Так вот, почему я не смог вспомнить следующие слова», — вдруг понял он.
Наверное, это сделал Бог. Я не хочу быть гордым, но не знаю, как избавиться от этого», — сказал он. «Эти слова как будто сами выскакивают из меня». «Да, мы рождаемся грешниками», — ответил Игорь. «Но Иисус Христос может помочь каждому человеку стать другим, совсем новым. Нужно только попросить Его об этом». Олежек признался. «Я тоже хочу стать другим. Последнее время я почему-то перестал сам себе нравиться. А недавно мы даже с Сережей раздружились. И все из-за меня». И добавил. «Я часто к нему придираюсь. А он терпел, терпел, а потом перестал со мной дружить. Но мне без него очень плохо». «Олежек, а ты так и не вспомнил те слова из Библии, которые забыл во время сегодняшнего занятия?» — спросил Игорь. «Вспомнил», — довольно ответил он. «Я еще в конце занятия их вспомнил. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». И Олежек удивленно спросил. «Как же я мог забыть? Про гордость хорошо запомнил, а о смирении совсем забыл». «Да, о смирении мы часто забываем», — сказал Игорь и предложил. «Если хочешь избавиться от гордости, давай помолимся и попросим Иисуса помочь тебе в этом». Олежек согласно кивнул и склонился для молитвы. Он попросил у Господа прощения за свою гордость и сказал ему, что хочет стать послушным. После молитвы Олежек сразу же почувствовал облегчение. Сейчас ему действительно захотелось стать скромным и перестать хвалить себя. «Ну вот и хорошо», — одобрительно глядя на него, сказал учитель. «Вот так-то, учитесь». Неожиданно для себя опять произнес Олежек и заплакал. «Почему ты плачешь?» — спросил Игорь. «Потому что я не хотел говорить этих слов, но почему-то опять не смог удержаться», — ответил Олежек. «Ничего, Бог обязательно поможет тебе победить. Ведь ты же хочешь этого?» — спросил Игорь. «Очень хочу!» — горячо воскликнул Олежек. «С Иисусом у тебя все получится», — уверенно сказал Игорь. «Говоришь, ты лучше всех? Знай, что гордость — это грех. Не труби, гордясь собой, чтобы не встретиться с бедой. Изучи простой урок. Гордецов не любит Бог, потому молись Ему, чтоб простил твою вину. Если хочешь скромным стать, то получишь благодать. С Иисусом подружись и смирению научись».

Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментариев доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем наше изучение 11 главы послания к евреям, речь о которой шла у нас в двух прошлых лекциях. Эту главу часто называют «галереей славы героев веры», ибо она рассказывает нам о людях, в жизни которых вера действовала явственным и осязаемым образом. Люди, о которых идет речь в данном отрывке, являются свидетелями, побуждающими нас жить и поступать по вере. В прошлой лекции мы с вами говорили о свидетельстве Авеля, а сегодня мы поговорим о двух других ветхозаветных людях, живших до потопа, Енохе и Ное. Для начала давайте поговорим о личности Еноха, и на примере этого ветхозаветного персонажа посмотрим на то, что я бы назвал хождением веры. Дело в том, что когда человек приходит к Богу через Иисуса Христа, он должен ходить с Ним в своей жизни. Именно тогда хождение верующего перед Богом начинает играть важную роль. Прочтем 5 стих. «Верой Енох переселен был так, что не видел смерти, и не стало его, потому что Бог переселил его». Ибо прежде переселения своего получил он свидетельство, что угодил Богу. В первый раз мы встречаем упоминание личности Еноха в 5 главе книги Бытие, которая начинается так. «Вот родословие Адама, когда Бог сотворил человека, по подобию Божию создал его». Надо сказать, что это очень печальная глава. В этой главе нам сообщается, что Адам прожил 130 лет и родил Сифа. Затем Адам умер, а его сын Сиф родил сына, после чего тоже умер. Иными словами, в Адаме все умирают, как сказано в первом послании к Коринфянам в 22 стихе 15 главы. И именно так все это происходит в течение долгого-долгого времени. Пятая глава книги «Бытие» напоминает прогулку по кладбищу и чтение надгробных надписей. Такова была вся история человечества. И надо сказать, что сегодня мы с вами наблюдаем всю ту же печальную картину. Ситуация изменилась немного, люди по-прежнему умирают. Да, мы действительно сумели сделать продолжительность жизни длиннее, но что такое несколько лет? Если мы сравниваем их с тысячелетиями и тем более с вечностью. Но в книге «Бытие» в 5 главе, стихах с 19 по 24, мы читаем о человеке по имени Енох. «По рождении Еноха Иаред жил 800 лет и родил сынов и дочерей. Всех же дней Иареда было 962 года, и он умер. Енох жил 65 лет и родил Мафусала. И ходил Енох перед Богом по рождении Мафусала 300 лет, и родил сынов и дочерей. Всех же дней Еноха было 365 лет. И ходил Енох пред Богом, и не стало его, потому что Бог взял его». Здесь нам предстает вся история жизни Еноха. В пятой главе книги «Бытие» нам предстает родословие, которое прослеживает историю одной древней семьи. Нам говорится, что «все эти люди рождали сыновей и дочерей, но никаких других сведений нам о них не сообщается. Только один человек из этого списка, Енох, сын Иареда, занимает совершенно особое, выделенное положение». Мы узнаем, что Енох прожил 65 лет и родил сына по имени Мафусал. У Еноха были и другие дети, но, по всей видимости, первенцем был именно Мафусал. Также нам сказано, что по рождении Мафусала ходил Енох пред Богом. Я не знаю, чем именно занимался Енох до того, как у него родился Мафусал, но я твердо уверен в том, что он не ходил перед Богом. Вполне может быть, что он вел беззаботную жизнь, может быть, он жил в безразличии или вообще в открытом грехе. Книга «Бытие» не сообщает нам конкретных подробностей на этот счет. Здесь нам просто говорится, что Енох ходил перед Богом после того, как у него родился Мафусал. Иными словами, однажды Енох вошел в детскую и увидел этого крошечного младенца,
которого назвали Мафусал и который беззаботно лежал в своей колыбельке. Обычно мы представляем себе Мафусала совершенно древним старцем с длинной седой бородой, которая стелется по земле и мешает ему при ходьбе. Но в то время Мафусал был просто крошечным младенцем. И когда Енох взглянул на своего новорожденного сына, он вдруг осознал всю полноту своей ответственности перед ним. Именно тогда он начал ходить перед Богом. Друзья мои, если появление ребенка в доме не изменит вашего стиля жизни, ничто другое уже не изменит вас. Даже увещевания проповедника не будут столь красноречивыми и убедительными, как то, что говорят эти крошечные создания, обладающие чудесной способностью говорить от Бога, несмотря на то, что они еще не могут произнести ни слова. Во всяком случае, очевидно, что именно такое действие оказало появление Мафусала на жизнь Еноха, ибо этот ребенок изменил весь стиль его жизни. Книга Бытие сообщает нам, что после рождения Мафусала у Еноха были и другие дети. Однако нам ничего не говорится о том, что Енох умер. Обратите внимание, что сказано о нем. «И ходил Енох перед Богом, и не стало его, потому что Бог взял его». В случае Еноха мы видим пример хождения верой. Автор послания к евреям говорит, «Верою Енох переселен был так, что не видел смерти, ибо прежде переселения своего получил он свидетельство, что угодил Богу». Его хождение было угодно Богу, потому что он поступал по вере, а не по всевозможным правилам и постановлениям. Енох верил Богу и ходил перед ним так, как было действительно угодно Небесному Отцу. И тогда Бог взял его к себе. Енох не умер, но был переселен к Богу. Это было первое восхищение человека, описанное в Библии. Енох был взят с этой земли и переселен на небеса. Кстати сказать, здесь мы видим картину, которая, на мой взгляд, является для всех нас духовным посланием. Есть люди, которые считают, что церкви предстоит пройти через период скорби, и в качестве символа этого они используют Ноя с его ковчегом. Однако на самом деле фигура Ноя вовсе не является символом церкви. Скорее, Ной олицетворяет собой всех тех людей этого мира, которые будут спасены в период великой скорби. Бог сохранит и убережет их. Кто они такие? Это те самые 144 тысячи детей Израиля, а также огромное число язычников. Все эти люди не будут принадлежать к сообществу верующих, которое мы называем церковью. Нам сообщается в книге Откровения, что прежде чем ураган великой скорби обрушится на эту землю, и четыре всадника апокалипсиса двинутся в путь, эти 144 тысячи человек из народа Израиля будут запечатлены Богом, и точно так же будет запечатлено огромное число язычников. Именно всех этих людей и олицетворяет собой фигура Ноя. Друзья мои, Бог может уберечь вас в период великой скорби, но вопрос не в том, сможет Бог сделать это или не сможет. Вопрос в том, что именно говорит сам Бог, а говорит Бог о том, что Он удалит верующих из этого мира. Бог сказал, обращаясь к Филадельфийской церкви, как мы читаем в 10 стихе 3 главы книги Откровения, «И как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя от годины искушения, которое придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле». Что это за година искушения, когда Бог будет испытывать землю? Единственное, упомянутое в Писании время, это период великой скорби. Великое число евреев и язычников будет спасено и сохранено Богом в этот период, и Ной является символом их всех. А Енох — это человек, который олицетворяет церковь. Еноху не пришлось пройти через потоп. Он был переселен до начала потопа, и его не было в ковчеге вместе с Ноем. Бог мог бы сохранить жизнь Еноху, взяв его в ковчег, но он не сделал этого.
Бог мог сохранить Еноха в безопасности в течение всего времени потопа. Но вместо этого Бог забрал его из этого мира. И именно это однажды произойдет с церковью. Ибо фигура Еноха олицетворяет собой церковь. Енох был переселен из этого мира в другой мир. И лучше всего я смог бы пояснить происшедшее с ним, прибегнув к объяснению одной маленькой девочки. Когда она вернулась домой после занятий воскресной школы, мама спросила ее, о чем им рассказывали сегодня в школе. Девочка ответила, что там они говорили о Енохе. Видимо, это была хорошая воскресная школа, где действительно преподавалась Библия. Когда мама попросила девочку рассказать ей о Енохе, девочка поведала такую историю. «Енох жил давным-давно и каждый день ходил с Богом. Бог заходил за ним поутру и приглашал его погулять с ним. И тогда Енох брал свой завтрак и свой дождевик и шел вместе с Богом. Однажды он отправился с Богом в долгую-предолгую прогулку. Они шли и шли и шли, пока не настал вечер. Наконец Енох решил возвратиться домой, но Бог сказал ему, «Енох, сейчас мы ближе к моему дому, чем к твоему, поэтому давай лучше пойдем прямо ко мне домой». И таким образом Енох отправился вместе с Господом к нему домой. Я не думаю, что мне удалось бы рассказать такую историю лучше, чем это сделала та маленькая девочка. И именно это произойдет однажды с церковью, то есть с сообществом истинных верующих. Все христиане, ходящие перед Богом точно так же, как когда-то ходил перед Богом Енох, однажды отправятся домой вместе с ним. Мы читаем в 4 главе 1 послания к Фессалоникийцам, в стихах 16 и 17, что «Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божьей сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде». Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними, восхищены будем на облаках, в сретении Господу, на воздухе, и так всегда с Господом будем. А теперь давайте прочтем шестой стих. «А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает». Енох сумел угодить Богу. А как он добился этого? Посредством своей веры, ибо без веры угодить Богу невозможно, друзья мои. До тех пор, пока вы не захотите пойти Божьим путем и поверить Богу, вы попросту не сможете угодить Ему. Ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. В послании к евреям автор очень много говорит о наградах, и причина состоит в том, что в данном послании акцентируется христианская жизнь. В свете того обстоятельства, что мы имеем живого Спасителя, существует также награда за то, что мы живем христианской жизнью. Но спасение — это вовсе не награда. Спасение — это бесплатный дар. Вы трудитесь ради награды. Но вовсе не для спасения. Спасение дается посредством веры, так же, как и жизнь христианина происходит по вере. Посредством своей веры Енох ходил перед Богом. Далее давайте поговорим о вере другого ветхозаветного героя, Ноя. Прочтем седьмой стих. «Верою Ной, получив откровение о том, что еще не было видно, благоговея приготовил ковчег для спасения дома своего. Ею осудил он весь мир и сделался наследником праведности по вере». Авель продемонстрировал нам путь веры. Енох показал нам хождение веры. А теперь Ной представляет нам свидетельство веры. «Верою Ной приготовил ковчег для спасения дома своего». Многие проповедники любят шутить, что Ной проповедовал 120 лет, но так и не сумел привести к Богу ни одного человека. На самом деле, это утверждение не совсем справедливо. Ной действительно не сумел завоевать для Бога ни одного из людей.
Однако Ной, вне всякого сомнения, привел к Богу свою семью. Он привел каждого члена своей семьи к Господу, и это уже было немалым достижением. Мы с вами должны опять возвратиться к книге «Бытие» и внимательно посмотреть на личность Ноя. В 5 стихе 6 главы книги «Бытие» нам говорится, что «увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время». Это весьма печальная характеристика состояния человечества. После событий, происшедших в Эдемском саду, люди отдалились от Бога с весьма большой скоростью. Однако в книге «Бытие» нам говорится, что оставался один благочестивый человек по имени Ной. И в 9 стихе 6 главы книги «Бытие» нам рассказывается о нем. «Вот житие Ноя. Ной был человек праведный и непорочный в роде своем. Ной ходил пред Богом». Означает ли это, что Ной был просто хорошим человеком, который вовремя отдавал свои долги, а также совершал множество других полезных людям поступков? Нет, друзья мои, Ной делал больше этого. Ной ходил пред Богом. А как он ходил перед Богом? Автор послания к евреям говорит нам об этом так. «Верою Ной, получив откровение о том, что еще не было видимо, благоговея приготовил ковчег для спасения дома своего». Этот человек поверил Богу, когда Бог сказал ему, что он намеревается уничтожить землю водами потопа. Есть мнение, что до того времени на земле никогда не было дождей. И это, возможно, является правдой. Но главное в том, что где-то посреди равнины, на большом расстоянии от реки Ефрат, Ной начал строить корабль, потому что Бог сказал ему, что однажды произойдет потоп.

отверстие, закрытое сверху крышей. Ковчег имел в длину 300 локтей, то есть около 150 метров. Он имел три палубы. В те дни люди были неплохими строителями и были хорошо знакомы с конструкциями подобного рода. Поэтому, когда Ной начал строительство своего ковчега, жившие в то время люди посчитали его действия весьма странным занятием. Я уверен, что народ ходил смотреть на строительство Ноя как на некую местную достопримечательность. Я всегда задавался вопросом, что именно привело к спасению сыновей Ноя, Хама, Сима и Иофета. Я уверен, что эти люди были уже взрослыми и самостоятельными, они жили в других городах и самостоятельно вели свои дела, но, возможно, однажды кто-то из них услышал, что где-то недалеко от их родного города какой-то чудак строит корабль, и все окрестные жители открыто смеются над ним и его нелепыми усилиями. Вначале братья тоже смеялись над абсурдностью этого предприятия. Но затем вдруг выясняется, что этим человеком был их собственный отец, Ной. И тогда братья были вынуждены встать на защиту отца, говоря окружающим, что их отец никогда не говорил ни слова неправды. А если он решился пуститься на такое нелепое предприятие, говоря всем, что грядет потоп, то только потому, что Бог велел ему сделать это. Ибо всю свою жизнь Ной жил в непосредственной непорочности перед Богом. А в конце концов братья собрали свои инструменты и отправились на помощь отцу. Почему? Потому что их отец Ной засвидетельствовал им о Боге. Друзья мои, я не устаю говорить снова и снова, что самое важное, что вы можете сделать для Бога, это засвидетельствовать о нем своей собственной семье. Но это свидетельство должно состоять не в том, что вы утомляете домочадцев своими непрерывными евангельскими проповедями. Истинное свидетельство должно заключаться в том, что вы живете перед их глазами и даете им увидеть, что вы имеете реальность веры в вашей жизни. Я слышал об одном евангелисте, к которому после одной из его проповедей подошла женщина и сказала, что Бог призвал ее проповедовать. По всей видимости, этот проповедник относился к женщинам-проповедницам точно так же, как и я. Поэтому он спросил ее, есть ли у нее семья. Она ответила, что у нее есть муж и пятеро детей. Тогда проповедник сказал: «Видите, как чудесно! Бог призвал вас проповедовать и уже дал вам собственную общину!» Позвольте мне сказать вам, друзья мои, что независимо от того, являетесь вы проповедником или нет, если вы принадлежите к числу Божьих детей, и если вы имеете семью, это и есть ваша община. Бог дал вам эту общину. Ной сумел завоевать свою семью для Бога. Никто, кроме семьи Ноя, не поверил его словам. Но семья поверила, потому что они знали и видели его свидетельство. И Ной приготовил ковчег для спасения дома своего. Как здорово он сумел сделать это! И я желаю, чтобы каждый из нас в своей жизни стал точно таким же свидетелем для Бога. Этой мыслью я хочу закончить нашу сегодняшнюю лекцию. Всего вам доброго, дорогие друзья!

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмалт, Германия.

0: В Германии 5 часов.
1: Миссионерское общество «Светло на сходе» представляет журнал «Вера и жизнь», номер 3 за 2009 год. Слово редактора. Главный редактор Вальдемар Цорн. Поклонение. Что значит это слово? Решил посмотреть в словаре. В разных словарях смотрел. Значение в общем одно – проявить свое благоговение. Выражаться оно может по-разному – склонением на колени, поклоном в пояс, падением ниц, приношением даров, молитвенными словами. Чуждое всякого суеверия, отрешенное от мистики, сердечное поклонение сущему над всем Богу, излияние благодарного сердца за жертву голгофскую, благоговейное молчание перед лицом Всевышнего, стройная молитва исповедания вслух веры Церкви Христовой. Ибо Твое есть Царство и сила и слава вовеки. Аминь. Как мы стоим на приеме у мэра города или на торжественном вечере, посвященном памяти известного поэта? Представим себе, что мы на приеме у королевы Нидерландов Беатрикс или короля Швеции Карла XVI Густава. Или мы говорим речь на торжественном вручении Нобелевской премии. Руки в карманах и бейсболка на непричесанной голове? Нет-нет, не о форме речь пойдет в нашем журнале, посвященном этой теме, подводящий итог рассуждений о молитве «Отче наш», а об отношении. Нашем отношении к Богу, Творцу Вселенной, Спасителю и Царю нашему, по милости своей сделавшему нас наследниками своего Царства. Это и только это волнует нас. Уверен, что волнует и многих наших читателей, смущающихся улюлюканьями на богослужениях и примитивной попсой, присоединяться к которой их приглашают для поклонения. Надеемся, что журнал будет благословенным чтением как для тех, кто согласен с авторами статей, так и для тех, кто имеет другой взгляд на эту тему. В любом случае, как всегда, будем благодарны за ваши молитвы, отзывы, стихи, рассказы и статьи. Александр Себелев. Иисусу Христу. Тому, кто с небесных высот к нам спустился, мятежным сынам на земле послужить, кто, принявший образ раба, умолился, учил на примере, как жить и любить, покорно отдал себя в руки народа, с креста не сошел, но от гибели спас, кто, зная удел развращенного рода, пробитый гвоздями, молился о нас, тому, кто наш грех на усталые плечи взвалил и позволил глумиться толпе, кто кровью истекший скончался под вечер, с Всевышним весь мир примиривший в себе, тому, кто имел несомненное право сгубить нас в гиенне, как смертных врагов, хвала и премудрость, держава и слава, ныне, всегда и во веки веков». О слове вечном. Ярл Пейсти. Поклонение в духе и истине. В беседе с самарянкой Иисус относительно поклонения Богу сказал знаменательные слова. «Поверь мне, что наступает время, когда и не на горе этой, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Вы не знаете, чему поклоняетесь, а мы знаем, чему поклоняемся, ибо спасение от иудеев. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине». Иоанна 4:21-24. «Было время, — говорит Христос, — когда место для поклонения Богу было в Иерусалиме, но не всегда так будет. Придет час, когда Богу будут поклоняться на любом месте». Что имел в виду Иисус Христос? О какой перемене Он говорил? Почему Он сказал этой женщине, что самаряне не знают, чему кланяются, а иудеи знают, и что спасение от иудеев? Чтобы понять значение этих слов Иисуса Христа, нам необходимо иметь ясное понятие о двух периодах времени, на которые Христос тут ссылается, на периоды Ветхого и Нового Заветов. Однако, как и во времена закона и пророков Бог определил условия для поклонения, так и в период благодати Бог определил, каким должно быть поклонение – в духе и истине. Почему поклонение самарян было неугодно Богу? Потому что религия их была выдумана людьми. Религию, основанную на человеческих идеях, Бог ни в коем случае не может одобрить. Христос сказал самарянке, что спасение от иудеев, ибо только их религия основывалась на вере в живого Бога, который обещал Спасителя через иудеев. Мы никогда не должны забывать истину, что не человек решает, как ему приближаться к Богу, а Бог. Есть только один путь к Богу, и этот путь установил Он Сам. Почему самаряне не знали, чему кланялись? Как началось у них это ложное поклонение? Религия самарян была смесью язычества и иудаизма. Господь сказал израильтянам о язычниках: «Жертвенники их разрушьте, столбы их сокрушите и рощи их вырубите, и истуканов их сожгите огнем. Ибо ты народ святой у Господа, Бога твоего, тебя избрал Господь, Бог твой, чтобы ты был собственным Его народом из всех народов, которые на земле». Второзаконие 7:5-6. Итак, причиной появления ложной религии самарян было непослушание ясному повелению Божьему. Они нарушили Его слово, вошли в союз с нечестивыми, поступили по обычаю народа, не знавшего Господа Бога. Да, они чтили Господа и в то же время служили своим истуканам. А такое поклонение – мерзость перед Богом. Этот принцип ничуть не изменился и в период Нового Завета, период благодати, в которой мы сегодня живем. Христос сказал: «Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному будет усердствовать, а другим пренебрегать. Не можете служить Богу и мамоне». Матфея 6:24. А апостол Павел пишет верующим в Коринфе: «Не склоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием? Что общего у света с тьмой? Какое согласие между Христом и Велиаром? Или какое соучастие верного с неверным?» 2 Коринфянам 6:14-15. Не потому ли у нас нет пробуждения, что мы идем на компромисс? Мы чтим Господа, но в то же время служим и нашим истуканам, обманывая себя, что наше служение якобы угодно Богу. Какая совместимость храма Божьего с идолами? Ответ может быть только один – она невозможна. Бог никогда не пойдет с дьяволом на какие-либо соглашения. Посмотрите, как лукав враг. Он не говорит, что вовсе не надо поклоняться Богу. Нет, но чтобы вы имели успех в деле Божьем, говорит он, и могли привлечь людей из мира, нужно пойти им навстречу, показать, что вы готовы им сочувствовать и не ставить невозможных требований. Помните, как царь Езекия попал под натиск врага, когда ему осталось выбрать одно из двух: или отречься от своей надежды на Бога и сдаться врагу, или остаться верным Богу и ожидать от него избавления от врага. Он решился на путь, который в конце концов должен был привести человека Божьего к поражению. Да, царь Езекия был одним из самых праведных преемников царя Давида. Но когда он оказался в тяжелом положении, окруженный врагами, что он делает? Он предлагает своему противнику выкупную цену за свою свободу. «Виновен я, отойди от меня. Что наложишь на меня, я внесу». 4 Царств 18:14. Коротко и просто. Назови цену, и я заплачу. Возлюбленные, разве это не позор? Какое унижение для человека Божьего торговаться с врагом из-за своей свободы? И разве подобное не делается сегодня ради желания видеть успех в деле Божьем? Посмотрите, как церковь обеднела. Убрали из наших богослужений золотую простоту евангельского учения, внесли учения, выдуманные людьми, которые не соответствуют поклонению Богу в духе и истине. Мы допустили в нашу среду людей невозрожденных, дав им руку общения. И уже не проповедуем всю истину ради одобрения тех мирских людей, с которыми мы вошли в позорный союз. Не пора ли выйти из среды их, отделиться раз и навсегда от наших вымогателей? Страсть и жадность врага не знает предела, его ничем не удовлетворить. Езекия заплатил выкупную плату, но освободился ли он этим от врага? Отошел ли враг от Езекии? Да он и не намеревался. У него была одна цель – покорить Езекию, взять святой город и раз и навсегда его уничтожить. Меньшее врага не удовлетворит. Как он ответил Езекии после того, как тот внес плату? Он дерзит. «Пусть не обольщает вас Езекия, ибо он не может вас спасти от руки моей». 4 Царство, 18:29. Поворотным пунктом в этой истории стала молитва Езекии. Это было поклонение Богу в духе и истине. Он вошел в дом Господен, пал перед лицом Божьим и смирился пред Ним. В скорби своей он воззвал к Богу, и Господь услышал и помиловал его. Эта молитва была угодна Богу, и Господь дал ему великую победу. Итак, только поклонение в духе и истине принимается Богом. Не думайте, что поклонение в духе и истине – это две разные категории поклонения. Поклоняться духовно – значит поклоняться согласно истине Божьей. Многое, что называется сегодня поклонением, всегда не таковое, а человеческая выдумка. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине. Поклонение – это действие новой природы, которую дает Бог верующему в Иисуса Христа. Христос, говоривший, что должно поклоняться в духе и истине, сказал также, что должно людям родиться свыше. Невозрожденному человеку поклонение Богу в духе и истине невозможно. Христос сказал самарянке, что настанет время и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине. Иоанна 4:23. Этим он предсказывает перемену, которая должна произойти вскоре. Он сам ее произведет. В нем будут исполнены все требования закона. Иисус сам совершит искупление за весь род человеческий. И хотя спасение от иудеев, так как Бог решил дать Спасителя через иудейский народ, оно предназначено для всех народов. Тогда место поклонения не будет играть роли, но Богу будут угождать те, будь они иудеи или язычники, которые будут служить Ему в духе и истине. Вот почему апостол Павел говорит, что обрезание – это мы, служащие Богу духом и хвалящиеся Христом Иисусом, и не на плоть надеющиеся. Из этих слов апостола Павла ясно и определенно, кто является истинным поклонником. Обрезание – мы, дети Божьи, те, о которых апостол Павел пишет. «В нем вы и обрезаны обрезанием нерукотворным, совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым». Колоссянам 2:11. Обрезание сердца внутреннее – это не внешний обряд. Это предсказал пророк Иезекииль в Ветхом Завете, говоря: «И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам». «И возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце плотяное. Вложу внутрь вас дух мой, и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять». Иезекииль 36:26-27. Таких поклонников Отец ищет себе. Главное условие для поклонения в духе и истине угодного Богу – стать новым творением во Христе Иисусе. Итак, мы видим признаки подлинного духовного обрезания, то есть возрожденного человека. Он служит Богу духом, хвалится одним Иисусом Христом и на свою плоть не надеется. Первый признак служения Богу в духе и истине – возрожденный человеческий дух. Человек, который не пережил рождение свыше, тоже способен молиться и даже может получить ответ на свои молитвы. Он может призвать Бога на помощь, когда он в нужде, но, как Иев говорит, будет ли он утешаться Вседержителем и призывать Бога во всякое время? Иев 27:10. Возрожденный дух чада Божьего отличается от духа неспасенного человека тем, что он молится. Если ты, чадо Божье, принявшее духа усыновления, которым взываешь «Авва, Отче», это дух молитвы. Второй признак истинного духовного поклонника – он хвалится Иисусом Христом. Это как раз противоположно тому духу, который хвалится своими достижениями, своими добрыми делами, своей религией, своими идеями и мнениями о том, как быть принятым Богом и оправданным пред Ним. Истинный поклонник Божий хвалится Его Сыном, он хвалится крестом Христовым, как единственным средством спасения. И если мы надеемся на что-либо другое, будь это церковь или какой-нибудь религиозный обряд, то мы на ложном пути. Бог примет нас только в Сыне Своем. Если мы хотим быть истинными поклонниками Отца, тогда мы должны прийти к Нему на Его условиях. А у Него одно условие, один путь – Его Сын, Иисус Христос. Сам Господь Иисус говорит: «Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Иоанна 14:6. «Приди такой, какой ты есть, без дел и заслуг, надеясь лишь на Христа и на Его голгофский подвиг». Третий верный признак человека, поклоняющегося Богу в духе и истине. Он не надеется на свою плоть. Он не находит ничего в своей ветхой природе, чем он мог бы угодить Богу. Он знает, что его плотская природа закону Божьему не покоряется, да и не может, и что живущий по плоти не может поклоняться Богу в духе и истине. Мой друг, являешься ли ты поклонником, которого Отец ищет себе? Помни, Бог есть Дух, и поклоняющийся Ему должен поклоняться в духе и истине. Сегодня ты можешь стать таким поклонником, но ты должен прийти к Богу на Его условии. Иисус Христос сказал: «Приходящего ко Мне не изгоню вон». Таких поклонников Отец ищет себе. Он ждет, чтобы ты пришел к Нему сейчас. Сделай это, пока у тебя есть возможность. Да поможет тебе сам Дух Божий. Аминь.

С миссионерских полей. Вячеслав Грин. Главный конспект. Миссия для меня началась на Чукотке в 1997 году. С собой у меня были Библия, конспекты из библейского колледжа и немного теплой одежды. На сердце было одно: «Вот я, используй меня, Господи, во славу Твою». Господь выполнял все мои нужды и давал больше, чтобы мог другим служить. Случались и дни нужды. Они были днями проверки, когда Бог проверяет на верность, будем ли Ему служить, когда не все гладко. И мы не отлынивали, служили. Постепенно Господь стал распространять пределы нашего служения. Вокруг нашего города расположены села с коренными жителями и необъятная тундра с оленеводами. Чтобы попасть туда, мы просились на попутные машины, но часто приходилось идти и пешком. В одну из таких поездок, когда сломались снегоходы тех, кто нас подвозил, я и брат Петр сильно обморозились. Но это не отняло у нас желание служить Богу на Чукотке. Вскоре и нашей церкви подарили машину, которую поменяли на более подходящую для служения. Потом появились и свои снегоходы, чтобы можно было добираться до оленеводов. На севере техника ломается и изнашивается куда быстрее, чем в других местах, но Бог удивительным образом хранит нас, ну и, конечно, дает мудрости следить за техникой. Важно, чтобы в машине была автономная печка, хорошие аккумуляторы и другие виды подогрева. Бывали случаи, когда водители отмораживали ноги в 20 километрах от города, так как не могли сообщить о своей поломке. Мы тоже в тундре застревали не раз. Но любящий Бог, видя наше желание благовествовать, через друзей подарил церкви спутниковый телефон, большую подмогу в нашем деле. Замечательно иметь всю эту технику и аппаратуру, но верная и единственная наша надежда – Господь. Моя семья живет на Чукотке и проповедует Евангелие местному населению. Это угодно Господу, и Он отвечает на молитвы наши. Когда в церкви появился транспорт, это означало, что можно брать в села и в тундру свой груз. И Бог усмотрел груз. Это были Библии, христианская литература и журналы. К сожалению, почти все машины, которые едут в села, загружены спиртными напитками. Люди платят большие деньги за то, что губит их жизнь. Мы на церковной машине привозим им бесплатно то, что может привести к спасению их жизни. В одном селе сестра чукчанка по воскресеньям в своем доме проводит собрание. Она с радостью говорит о том, что в ее доме еще и собираются Библии. Дети приносят ей иногда с берега океана забытую кем-то мокрую Библию, и она просушивает ее. Одну Библию чей-то пьяный муж порвал, она смогла восстановить только Новый Завет. И у каждой Библии своя история. Потом эти Библии опять служат, только уже другим людям. Как-то пришла мысль дать ей много новых Библий, но ведь в этом бережном отношении что-то есть. Оно напоминает о том, какими находит нас Бог, восстанавливая мокрых и замерзших, чтобы служили Ему и ценили свою жизнь в Нем. В этом же селе журналы «Вера и жизнь» и «Тропинка на расхват». Мы, конечно, просим, чтобы делились, бережно читали и передавали другим, так как помимо их села есть еще и другие, и оленеводческие стойбища. В последние 5 лет заметно сложнее стало проповедовать в больницах, школах и общественных местах. И как-то пришла идея о яранге, чукотском доме из шкур. Ее можно ставить где хочешь и когда хочешь, а главное – это любимое место чукчей. Все сидят в тесном кругу, пьют чай у костра, так как на Чукотке чай – это не питье, а еда. И все, кто здесь уверовал, пришли к Богу с чашкой чая в руках. Много было молитв, и Бог усмотрел финансы. Вот уже 3 года служит передвижной чукотский дом «Яранга» для Господа. Оглядываясь назад и видя все эти благословения Божьи, хочется благодарить людей, помогающих нам в наших нуждах. Благодаря им облегчается служение, оно становится все более эффективным. Но самая большая нужда, которую не компенсируют никакие вещи, это посвященные верующие, говорящие «Вот я, пошли меня». Мы молимся о том, чтобы Бог выслал делателей на его нивы.
В этом году с Божьей помощью мы открываем реабилитационный центр для алкоголиков. На прошлой неделе встречались с братьями, планировали и молились об этом. Присоединитесь, пожалуйста, и вы. Молитесь об этом начинании, чтобы Бог послал нам необходимое средство для приобретения стройматериалов на обустройство реабилитационного центра. По незнанию люди называют Чукотку «забытое Богом место», так как она слишком далеко от всей цивилизации. Конечно, у населения, особенно у детей, здесь мало источников для радости. Ежегодно церковь старается делать для них рождественские подарки и говорить о том, кто дает настоящую радость. Хотелось бы особенно охватить подарками малышей в тундре. Это хорошая возможность свидетельствовать о Боге всей семье, живущей в тундре. На Чукотку все продукты поставляются кораблем, все консервированное и замороженное. Витаминов из таких продуктов организм не получает. Было бы актуально помочь членам церкви мультивитаминами, чтобы люди имели силы в длинную полярную ночь служить Господу с усердием. Каждый день служений – это чудо. Удивительно, как за 11 лет на Чукотке Господь расширил мое служение. Я ведь имел только Библию с собой и уверенность, что я там, где меня хочет видеть Бог. Редко заглядывал в конспекты, привезенные из колледжа. Моим главным конспектом стало построение правильных отношений с Богом и людьми.

0: По следам публикаций. Огонь на жертвеннике. Здравствуйте! Пишу вам с чувством благодарности. Примерно полтора года назад мне в руки попал журнал, в котором был напечатан рассказ «Огонь на жертвеннике». Он затронул мою душу. У нас в общине мне доверили ставить постановки глубокого духовного содержания. Обычно это небольшие постановки. Прочитав этот рассказ, я поняла, что не все смогут прочесть его в силу разных причин, а тема в нем затронута очень серьезная и, честно говоря, больная для нашей маленькой Молдовы. Думаю, что и для России тоже. Я приняла описанную ситуацию близко к сердцу и решила сделать постановку по этому рассказу. Получив благословение братского совета, мы принялись за работу. Вначале написали сценарий, затем сделали фонограмму, и вот 21 декабря усилиями двух церквей города Бельцы постановку посмотрели около 2000 братьев и сестер из разных общин города. А 28 декабря еще 400 человек. Эта постановка многих заставила задуматься о своих взаимоотношениях с Господом, о служении, о своем призвании. Благодарность вам от церкви города Бельцы за этот рассказ. Пусть Бог вас благословит. С любовью Христовой, Ольга Регенкампф.
1: Аргумент. Игорь Савич. Эволюция или изменчивость? С целью объяснения механизмов эволюции приверженцы этого учения выделяют четыре фактора: наследственность, изменчивость, борьба за существование и естественный отбор. В 45-м параграфе учебника по биологии, страница 161, говорится о роли изменчивости в эволюционном процессе. В первую очередь акцент делается на мутации. Мутационная изменчивость играет роль главного поставщика наследственных изменений. Именно она является первичным материалом всех эволюционных преобразований. Разберем подробно эти два предложения, так как они являются ключевыми в этом разделе. То, что мутационная изменчивость существует, не должно вызывать никаких возражений. Мутации происходят постоянно, но являются ли они полезными? Живые организмы практически совершенны для тех мест обитания и выполнения тех функций, для которых они предназначены. Малейшие отклонения приводят к сбоям, и выживаемость организма уменьшается. К счастью, большинство мутаций носит рецессивный характер, то есть они не проявляются открыто, благодаря существующей и мудро устроенной защитной системе живых организмов. Все то, что необходимо конкретному виду животного или растения, заложено в нем с самого начала. И вот здесь мы подходим к самому существенному, о чем умалчивают авторы учебников по биологии, когда приводят аргументы в пользу эволюции, а именно об информации. Информация, от латинского informatio – разъяснение, изложение, осведомленность – это одно из наиболее общих понятий науки, обозначающее некоторые сведения, совокупность каких-либо данных, знаний и тому подобного. Жизнь существует только благодаря наличию соответствующей информации в живых организмах. Каждая живая клетка несет специфическую, присущую только ей информацию. Более того, отдельные компоненты клетки также являются носителями информации, без которой клетка не смогла бы существовать. Откуда взялась эта информация? Где находится тот источник, из которого природа черпала генетическую информацию, проявление которой мы наблюдаем во всем многообразии животного и растительного мира? Работами доктора Вернера Гитта совершенно четко показано, что информация не появляется сама собой. Для нее необходим духовный источник. Вся информация записывается с помощью кода на материальных носителях. Информация – это духовная категория. Основатель кибернетики Норберт Виннер говорил: «Информация – это не материя и не энергия. Информация – это информация». Нет принципиального различия между компакт-диском, на котором записано музыкальное произведение, информация, и молекулой ДНК, где записана информация о строении всего организма. Только в первом случае и креационисты, и эволюционисты знают, что устройство для записи диска и само музыкальное произведение создано человеком. А во втором случае эволюционисты верят, что ДНК и все то, что на ней закодировано, произошло само собой в течение длительного времени и благодаря случайной комбинации физико-химических процессов. Хотя в последнем случае весь механизм жизнедеятельности в сотни тысяч раз сложнее любого самого современного CD-ROM-а. Для воспроизведения компакт-диска необходимо специальное считывающее устройство. Так же, как и для считывания информации с молекулы ДНК, требуется наличие специальной транслирующей системы при биосинтезе белка или транскрипционной системы для воспроизводства самой молекулы ДНК. И опять же, для первого случая доподлинно известно, как креационистам, так и эволюционистам, что это создано человеком. А во втором случае эволюционисты верят, что все эти сложнейшие системы образовались случайно. В этой короткой статье нет возможности обсудить проблемы, связанные со знанием и верой. Однако можно совершенно точно сказать, что знание без правильной интерпретации превращается в то, что в Библии называется лжеименным знанием. Но вернемся к проблеме информации. Мутационная изменчивость играет роль главного поставщика наследственных изменений, то есть той информации, которая была заложена с самого начала в живых организмах. Она была именно заложена, так как информация не появляется сама собой. Таким образом, имеющаяся информация подвергается изменениям вследствие мутаций. А поскольку природные мутации – это суть случайные процессы, то они могут только нарушить что-то в имеющейся информации, а не создать. Простой пример. Возьмем слово «корова». Это слово для всех знающих русский язык обозначает полезное домашнее животное. Детей с детства учат, как это слово пишется и как оно произносится, и чему оно соответствует. Рассмотрим систему, где есть источник информации – учитель, есть реципиент – ученики, есть буквенный код, русский алфавит, и есть волевое намерение учителя обучить детей. На минуту пофантазируем и представим, что со словом «корова» произошла мутация, и одна из букв изменилась чисто случайно. Скажем, вместо буквы «Р» появилась буква «М». Причем ни учитель, ни ученики ничего об этом заранее не знали. И вот учитель говорит: «Комова дает молоко». И останавливается озадаченный. Он не понимает, что он сказал. Не понимают смысл этой фразы и дети. Информационный сбой в системе налицо. Поскольку и учитель, и ученики – это мыслящие существа, они в конце концов разберутся, что к чему, и исправят положение. Но метаболизм отдельной клетки не обладает разумом, и любая мутация оказывает воздействие на всю систему клетки. Совершенно ясно, что такого рода изменения информации могут привести к неразберихе в слаженной системе живых организмов. Однако есть и направленные мутации, но их инициирует человек, и он знает, что должно произойти в том или ином случае, и может контролировать последствия. До Дарвина общепризнанным считалось, что виды являются неизменными и однотипными, то есть все особи данного вида одинаковы. Для него самого, да и для многих ученых того времени, было воистину ошеломляющим открытием, что виды, которые, как было обнаружено позже, очень часто представлены популяцией, подвержены изменениям. И лишь спустя более 100 лет методами генетики было показано, что все многообразие изменчивости отражает тот генофонд, который заложен изначально в данной популяции. Можно сослаться на хорошо известный хрестоматийный пример вьюрков с Галапагосских островов. Схема расщепления популяции на отдельные группы показана на рисунке 4. Ведь именно эту изменчивость Дарвин описал в своей известной книге «Происхождение видов». Да, именно изменчивость, поскольку само происхождение видов было описано гораздо раньше, в первой главе книги «Бытие». На основании всего вышесказанного можно сделать вывод, что второе процитированное предложение «именно она, мутация, является первичным материалом всех эволюционных преобразований» является неверным. Утверждение о том, что большинство мутаций рецессивные, доминантные мутации возникают намного реже, страница 162, говорит о существовании защитных механизмов против случайных повреждений генотипа. Однако появление и накопление мутаций – неизбежный процесс, свидетельствующий скорее об энтропийных процессах, протекающих в живой природе, и нарушении имеющейся генетической информации, нежели являющейся фактором эволюции, как утверждается в этом разделе. Анализируя представленный материал, смысловое значение текста в данном параграфе, можно безболезненно убрать слово «эволюция» из всех предложений. При этом раздел приобретет иной, вполне реалистичный и правдоподобный смысл.

Богом. Он со мною везде, на всех путях моих, в тревогах, горестях земных, в борьбе с неправдой и нуждой.

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвеля «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Слово на сегодня», подготовленную студией «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмолд, Германия». Читает Иван Циммерман.
1: «24 сентября. Блаженны чистые сердцем. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Евангелие от Матфея, 5 глава, 8 стих. На одном корабле служил матрос, который был благочестивым христианином. На насмешки своих товарищей он всегда отвечал кротко, но очень метко. Однажды он сидел на палубе и читал Библию. А стоящий вблизи офицер с поднятым вверх биноклем что-то внимательно рассматривал. «Знаешь ли, что я хочу увидеть?» — спросил он матроса. «Откуда я могу знать?» — ответил матрос. «Я хочу увидеть того Бога, которого ты проповедуешь». «Напрасно трудитесь», — сказал матрос, «потому что только чистый сердцем Бога узрят». Бог есть Дух. Самый сильный телескоп совершенно бессилен его нам показать. Но самое малое, чистое сердце, ясно видит его. А если наше сердце нечисто, что нам делать с ним? Нельзя ли как-нибудь исправить и улучшить сердце? К сожалению, человеку это невозможно. Чистота сердца есть следствие возрождения. Это новое создание – как говорит Евангелие, не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. Новое, чистое сердце приобретается только милостью Бога, основанной на смерти Иисуса Христа на кресте за грешный мир. «Дивно это, братья мои», — говорил Ефрем Сирин, — «весьма чудесно, непостижимо для горних и неизреченно для дальних. Недоступны для всякого ума, входит в сердце и обитает в нем. Сокровенный и огненный пребывает в сердце. Земля не выносит прикосновения стопы его, а чистое сердце носит его в себе. Небо мало для него, а сердце – обитель его. Он объемлет небо десницей своей, а малое пространство – сердце, жилище его. Если распрострется, вся тварь не заключит его в пределы свои, но если взыщет сердце, то и малое сердце взыщет его. Малое место избирает он в человеке для жилища своего, и делается человек храмом Божьим, в котором пребывает и обитает Бог. Душа – храм его, а сердце – святой жертвенник, на котором приносится хвала, славословие и жертвы. Иереем же бывает дух, который стоит и священнодействует там».
0: Вы слушали радиопрограмму «Слово на сегодня», подготовленную в студии «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмолд, Германия». Да пребудет с вами в этом дне Божие благословение.

0: Для вас, дети, на сегодня короткая история и стих из Библии. Читает Татьяна Курмаева.
1: Ожидающий нашего участия. Тогда говорит им Иисус: «Душа моя скорбит смертельно. Побудьте здесь и бодрствуйте со мною». Евангелие от Матфея, 26 глава, 38 стих. У каждого из нас в жизни бывают такие моменты, когда нам необходима дружеская поддержка, чтобы кто-нибудь хотя бы посочувствовал, выслушал или разделил с нами переживания. У Иисуса среди 12 учеников было 3 особенно близких друга, которые проявляли к нему наибольшую привязанность. Это Петр, Иаков и Иоанн. В особых случаях Иисус брал с собой только их. Вспомните случай, когда он выслал всех из комнаты, где лежала умершая девочка, дочь Иаира, то оставил в комнате только родителей девочки и этих 3 учеников. На гору, где преображенный учитель беседовал с Илией и Моисеем, он тоже взял только Петра, Иакова и Иоанна. И, наконец, в тот последний вечер перед распятием скорбящий Иисус, оставив всех учеников при входе в Гефсиманский сад, взял с собой тех же 3 особо близких друзей. «Побудьте здесь и бодрствуйте со мною», — попросил он дрожащим голосом Петра, Иакова и Иоанна, и отошел в сторону, чтобы в смертельной агонии излить свое сердце перед Небесным Отцом. В тот момент дьявол внушал Иисусу, что напрасной будет его жертва, что никто из людей не примет ее, поэтому лучше ему, пока не поздно, возвратиться к Отцу, а эти негодные грешники пусть погибают. О, как хотелось Иисусу в тот момент, чтобы его любимые друзья поддержали и утешили его. Но, к сожалению, Петр, Иаков и Иоанн уснули, так и не проявив участия к своему страдающему другу. Отец Небесный послал могущественного ангела, и он ободрил Спасителя, после чего Иисус окончательно решил принять наказание вместо нас, грешников. Сегодня он тоже нуждается в нашем участии, но многие отвергают Спасителя, и мы, к сожалению, часто забываем о нем, когда занимаемся своими делами, подражаем окружающим нас людям, ищем развлечений и, может быть, только в конце дня вспоминаем о Господе, произнося коротенькую молитву перед сном. Кто же утешит его страдающее сердце своей благодарностью, своей задушевной беседой с ним и своим послушанием?
2: Вы слушали радио Зейгенсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия.

Самуил. Для вас читает Элизабет Завадский из книги «По следам библейских женщин». Автор Элизабет Джордж.

сердце служительницы. Все раба Господня. Евангелие от Луки, 1 глава, 38 стих. В последние дни мы с вами стали свидетелями встречи юной девы с архангелом Гавриилом, величественным посланцем небес. Каким источником вдохновения было для нас то, что мы увидели? Вначале мы узнали, что Мария была девой, сильной духом. Затем мы увидели, с каким испытанием она столкнулась. Ей предстояло стать матерью Иисуса, единородного Сына Божьего. Наконец, мы услышали ее смущенный вопрос, заданный шепотом. Как будет это? В Писании мы можем найти две подсказки. Об одной мы поговорим сегодня, а о другой завтра, которые помогут нам понять, как могла Мария в это мгновение, перевернувшая ее жизнь, довериться своему Богу. Подсказка первая. Сердце служительницы. Когда Божий посланец рассказал Марии о том, какая ей предназначена роль в величественном замысле Божьем, ее первые слова были такими: «Все раба Господня», то есть «Вот раба Господня». В Библии это слово «раба» относится к рабыне, которая не могла поступать по своей воле, а должна была беспрекословно и немедленно исполнять волю своего господина или госпожи. Рабыня должна была сидеть тихо, ожидая, пока ее госпожа позовет ее, махнув рукой или подаст знак делать что-то. Псалом 122, 2 стих. И тут же, не задавая никаких вопросов, выполнить ее желание. Совершенно очевидно, что Мария воспитала в себе сердце послушной служительницы, рабы, готовность исполнить свою волю, уже не считала свою волю действительно своей и не размышляла о том, что у нее есть какие-то права. Единственной целью своей жизни она считала повиноваться воле своего господина. А потому в тот день в Назарете, когда рука Божия возвестила его волю, его верная юная раба поняла этот знак и ответила на него. Мария приняла волю Божию о себе и своей жизни, и это высочайший образец для любой женщины, любящей Бога. Смиренная раба Господня была готова сделать все, чего бы ни пожелал ее Господь, хотя для нее это означало, что ее жизнь уже никогда не будет такой, как раньше. Уделите несколько минут молитве. Попросите Бога помочь вам довериться Ему в тех обстоятельствах вашей жизни, которых вы не понимаете. Довериться Ему и принять Его благую, угодную и совершенную волю о вас. Поблагодарите Его за тот урок, который Он преподает вам на примере жизни Марии. Попросите Его о том, чтобы Он учил вас любить Его все больше, все смелее доверяться Ему и воспитать в себе сердце послушной служительницы.

Вы слушали передачу «Говори, Господи». Что скажет Он вам, то сделайте. Иоанна 2:5. Радио Сегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Зегенсвелле,
1: что означает «волна благословения».
0: Мы вещаем круглосуточно на этой волне.
1: Здесь вы можете услышать различные передачи, как «По страницам Библии»,
0: аудиокниги, детский час,
1: проповеди, беседы, свидетельства и многие другие радиопередачи,
0: а также христианские песни и стихи.
1: Ваши отзывы и пожелания вы можете сообщить нам, позвонив по телефону 0049 5 231 500 59 88.
0: По этому же номеру телефона вы можете заказать наш бесплатный журнал на немецком языке.
1: В этом журнале вы найдете много интересной информации, а также расписание наших радиопередач.
0: Наш адрес – Радио Зегенсвелле, почтовый ящик 2504, индекс 32715, город Детмольд, Германия.
1: Наш сайт интернета – zegenswelle.de.
0: Дорогие друзья, желаем вам Божьих благословений, слушая наши передачи.
1: Слушать радио, познавать Бога.

0: Дорогие сестры, предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Жемчужина», подготовленную в студии «Радио Зегенсвелле» «Волна благословения» именно для вас. Сегодня мы продолжаем серию бесед с Нэнси Ли де Мосс на тему «Женщина, противостоящая культуре» или «Женщина, идущая против течения» из 31 главы книги притчей.
1: У микрофона Элизабет Завадский.

0: Итак, с вами Нэнси Лидемос.
1: Well, we've had quite a journey over these last several weeks through Proverbs 31, and I hope that it's given you a whole different.
0: Я хочу вам снова предложить или напомнить о задании, которое я дала вам уже с первой темы. Если вы только недавно присоединились к этой серии проповедей, то можете начинать это задание сегодняшнего дня. А задание такое. 31 глава книги Притчей состоит из 31 стиха, и мы ободряем друг друга читать эту главу каждый день в течение 31 дня и просить Бога открыть нам его сердце и его пути. Для изучения Библии очень полезно снова и снова перечитывать какой-либо отрывок, особенно небольшую книгу Библии или главу, такую как эта, в течение определенного периода времени. Я хочу, чтобы вы так поступали, потому что я сама извлекла из этого пользу не только 31 день, но в течение последнего месяца я интенсивно изучала этот отрывок. Еще вчера вечером, сегодня утром и ранним утром Господь даровал мне новые мысли и более глубокое понимание этого отрывка. Вы заметите, если вы будете снова и снова перечитывать отрывок и просить Бога научить вас и показать вам его пути, то он откроет вам новые истины. Просите Бога научить и показать вам, что значит быть женщиной по сердцу его. Мы видели, что эта женщина глубоко почитает Бога. Она любит Господа и поэтому любит и свою семью. Мы рассмотрели стих за стихом, да даже предложение за предложением или слово за словом, один из, на мой взгляд, самых важных отрывков во всей Библии, особенно с точки зрения нашей роли как женщина. Ее любовь к Богу и к своей семье находит практическое отражение в ее повседневной жизни. Давайте рассмотрим некоторые из этих практических примеров. Но пока мы будем рассматривать конкретные дела, которыми она занимается, я хочу, чтобы вы не терялись в деталях. Не теряйте из виду общую картину. Почему она это делает? В чем смысл всего этого? Цель ее жизни – прославлять Бога, которого она почитает и боится, угодить ему. Она готова посвятить себя повседневным обязанностям домохозяйки, этому высокому и святому призванию, чтобы служить своей семье таким образом, который может показаться не особенно духовным, но на самом деле это так. Это свято, это акт поклонения, это действие, посвященное Господу, если оно совершается из преданности Богу и семье. Возможно, после наших последних передач вы думаете, я не могу себе представить, что в этом отрывке можно найти что-то новое. Но удивительно, как Бог снова и снова открывает свое слово, ведь это слово живо, оно полно силы, оно изменяет жизни. Но чем глубже вы погружаетесь в этот отрывок и рассматриваете другие связанные с ним места Библии, тем больше Бог раскрывает вам сущность этой женщины. Следует помнить, что необыкновенность этой женщины заключается не во всех ее способностях. Дело не в том, что она умеет прясть пряжу и изготавливать нити из шерсти льна, а затем шить из них ткань и, наконец, одежду. Дело не в том, что она утром еще в темноте мелет зерно и сама печет хлеб с нуля. Не в этом суть сердца этой женщины. Конечно, она поступает в соответствии со своими убеждениями, но в глубине сердца она – женщина, боящаяся Бога. Это означает, что она испытывает глубокое, искреннее благоговение перед Богом. Ее отношения с Богом – центр ее жизни. Ради этого она и живет. Ради любви к Богу, желания служить Ему и быть Ему угодной. Я предлагаю послушать вам песню «Женщина, чтущая Бога», чтобы настроить наши сердца и мысли на предстоящую нам тему.

Сегодня мы переходим к двум стихам, 14 и 15, которые в зависимости от ваших предпочтений и вашего отношения, возможно, вызовут у вас некоторые беспокойства. Но я обещаю вам, они принесут радость вашей семье. Стихи 14 и 15. Читаю. «Она, как купеческие корабли, издалека добывает хлеб свой». Что означает «купеческие корабли», я объясню позже. Стих 15. «Она встает еще ночью и раздает пищу в доме своем и урочная служанкам своим». Ваши мужья и ваши дети будут очень счастливы, если вы примете эти стихи близко к сердцу. Одна моя подруга любила говорить: прежде чем заботиться о них, сначала накорми их. Тогда им сразу станет гораздо лучше. Удивительно, как часто это действительно оказывалось правдой. Здесь мы видим женщину, которая на практике не безразлична, чтобы ее семья была сыта и хорошо питалась. Она получает сбалансированные питательные блюда. Речь идет о временах, когда у женщин не было холодильников. Поэтому ей, вероятно, приходилось каждый день ходить за покупками, чтобы достать ингредиенты для приготовления еды. Мы видим здесь женщину с большим сердцем. Она была готова идти на жертвы и прилагать особые усилия, чтобы удовлетворить потребности своей семьи. Она похожа на эти торговые судна, что не означает, что она выглядит как корабль, а лишь то, что она отправляется в путь как торговые судна. Торговые судна того времени отправлялись в плавание и иногда плыли в далекие страны, чтобы найти то, чего не было дома. Они находили эти экзотические или редкие сокровища и привозили их на благо тех, кто их послал. Это просто фотография женщины, делающей покупки в продуктовом магазине. Ей не безразлично здоровье и благополучие своей семьи. Поэтому, если понадобится, она готова посетить разные магазины в окрестностях, чтобы найти качественные и недорогие продукты. Конечно, она также старается сэкономить для своей семьи. Это может означать, что сначала она делает покупки в супермаркете, затем покупает несколько оптовых упаковок по более выгодной цене в другом магазине, а потом, возможно, еще заглядывает на прилавок с фруктами и овощами в поисках свежих фруктов и овощей, которых не нашла в супермаркете. В любом случае, она возвращается домой с полной тележкой. Радуется ли этому ее семья? Как только она занесет покупки в дом, она приступает к приготовлению еды. Об этом говорится в 15 стихе. Она встает еще ночью, то есть рано утром, и готовит пищу для своего дома и часть для своих служанок. Возможно, в данном контексте это слишком подробно, но нет сомнений в том, что эта женщина – ранняя пташка. Она просто обязана ею быть. В те времена женщинам приходилось вставать задолго до восхода солнца, чтобы приготовить завтрак, чтобы мужчины могли рано уйти на работу, а вечером, в самый жаркий час дня, вернуться домой и отдохнуть. Но ей тоже приходилось вставать рано, ведь семьи в той культуре питались в основном хлебом и другими зерновыми продуктами. Не было супермаркетов, как я уже говорила, где она могла бы купить хлеб или готовые блюда, как мы это делаем сегодня. Поэтому, чтобы накормить свою семью еще до того, как ее семья просыпалась, ей приходилось начинать день с того, чтобы смолоть зерно, замесить тесто, а затем испечь эти лепешки. У нее просто не было выбора. Ей приходилось вставать рано. Знаете, в чем суть? Набожность не зависит от того, во сколько вы встаете утром. Набожность – это делать все, чтобы обеспечить нужды семьи. Если вам не нужно молоть хлеб, считайте это благословением. Если вам нравится молоть хлеб, тоже считайте это благословением. Я уверена, ваша семья тоже так считает. Попробовав хлеб, испеченный вами, действительно трудно снова есть магазинный хлеб. Однако в этом отрывке не говорится, что нужно самому молоть хлеб. Там также не говорится, что нужно ставить будильник на 3 часа утра. Скорее, там говорится, что женщина
чье сердце обращено к Богу и к своей семье, сделает все необходимое, чтобы обеспечить удовлетворение их потребностей в таких практических сферах, как питание. Эта женщина не ленива, она дисциплинирована, она живет в соответствии с приоритетами. Следует постоянно помнить, что ее приоритеты вращаются вокруг семьи и дома. Я не устану повторять, эта женщина живет не для себя. Она живет для других, и в этом случае для Бога и для своей семьи, для своего мужа. Я помню одну женщину, которая несколько лет назад пришла на одну из наших конференций. Бог сказал ей нечто очень практическое, а я об этом вообще ничего не говорила. Но когда она определила Божьи приоритеты для своей жизни, она поняла, что должна начать вставать рано, чтобы приготовить завтрак своему мужу. Насколько я помню, ее муж всегда уходил на работу очень рано утром, так что он вставал, пока она еще спала. Завтрак для него приготовить, по-видимому, не было обычным для нее делом, и он на это не жаловался. Бог начал говорить с этой женщиной о ее приоритетах как жены в этом конкретном браке и о том, что проявлением любви к мужу для нее было то, что ей нужно было вставать рано, чтобы приготовить ему завтрак, прежде чем он уйдет на работу. Я не говорю, что вы обязаны так поступать. Я просто говорю, спросите Господа, что отвечает потребностям моей семьи? Что удовлетворяет запросы моей семьи? Что отвечает потребностям моих детей? Когда мне нужно вставать, чтобы это сделать? Затем попросите у Бога благодати вставать в это время и ложиться спать вечером пораньше, чтобы утром встать и сделать это. Здесь мы видим организованную женщину. Она подготовлена и все планирует. Она настоящая организаторша. Если вы сами не знаете, как организовать и управлять своими домашними делами, найдите женщину, у которой есть к этому талант и которая сможет помочь вам развить эти навыки. Что мы еще видим в этих стихах, что она, и вы, наверное, этого ожидали, руководит домашней прислугой. Вы, наверное, сейчас подумали именно. Я знала, что у нее есть прислуги. Да, утром она уже в действии. Она заботится о еде для своей семьи. И только посмотрите, как она это делает. Она делегирует задачи своей прислуги. Что ж, если вы думаете, что у вас нет слуг, то вы ошибаетесь. В наши дни их у нас предостаточно. Но большинство из них механические. Мы называем их посудомоечной машиной, стиральной машиной и сушилкой, кухонной техникой, миксером и пылесосом. Так что слуги у нас вполне есть. Но знаете, что нам нужно сделать? Именно это и сделала эта женщина. Мы должны их организовать. Мы должны распределить между ними их задачи и позволить им делать то, для чего они были созданы. Если мы рассмотрим эти стихи и продолжим читать этот отрывок, я хочу показать вам, что образцовая жена, добродетельная жена, образцовая мать в повседневной жизни передает своей семье образ Христа и духовную реальность. Вы, возможно, спросите, показывает ли приготовление еды для моей семьи что-то о Христе и духовной реальности? Безусловно. Вы воплощаете притчи в жизнь. Работая своими руками и служа в своем доме, вы показываете своим детям притчи о духовной жизни. Готовя еду для своей семьи, вы показываете им, что Бог – первый поставщик. Обращая внимание на качество при покупках, вы показываете своим детям Божью доброту. Когда вы поддерживаете порядок, когда приводите дом в порядок после того, как в нем наступил беспорядок, я не имею в виду фанатизм. Я просто имею в виду, что нужно научиться расставлять вещи по местам и возвращать их на место. Поддерживая порядок, вы даете понять своим детям, что Бог есть Бог порядка. Когда вы убираетесь дома и поддерживаете чистоту, вы показываете своим детям, насколько важны чистота и святое сердце, и что важно быть чистым и непорочным перед Богом.
Если вы дисциплинированы в своей жизни, привычках, в распорядке дня и следуете Божьим указаниям для своей семьи, то есть соблюдаете время, когда вставать и ложиться спать, то вы учите своих детей, что христианская жизнь требует дисциплины. Вы показываете им, что нельзя просто лежать в постели и так становиться духовным и добродетельным человеком. Требуется усилие и сотрудничество с Духом Божьим, чтобы развить в нашей жизни благоугодные Богу привычки, образ жизни и освящение. Я знаю, что некоторые из вас одиноки и, возможно, задаются вопросом, какое отношение этот отрывок имеет ко мне. Ну, по крайней мере, в двух отношениях, и я, как незамужняя женщина, хочу сказать, что этот отрывок очень много значит для меня. Прежде всего, если существует возможность или вероятность того, что однажды вы выйдете замуж, то было бы разумно подготовиться к этому. Возможно, вы пока не знаете точно, когда это произойдет, произойдет ли вообще и кем станет ваш будущий супруг, но на вашем месте я бы задала себе вопрос: «Господи, как я могу подготовиться? Как мне познать сердце добродетельной жены? Как мне развить в себе такое сердце и как приобрести навыки, которые помогут мне воплощать его в жизнь в моем доме?» Все чаще женщины растут в семьях, где таких примеров не было. Недавно одна женщина сказала мне: «У моих родителей был ужасный брак. Через 23 года они развелись. Мои братья и сестры пережили несколько разводов». Она сказала: «У меня нет образцов для подражания. Где я могу научиться быть благочестивой женщиной?» Именно для этого существует Церковь Христова, и в ней есть женщины, которые знают, что значит быть женщиной Божьей, не безупречной, не идеальной. Они тоже еще не достигли своей цели, но ищите такую женщину. Попросите Бога направить вас к старшей женщине, к женщине, как описано во второй главе послания к Титу, к женщине, которая была женой и матерью. Некоторые из вас – женщины с маленькими детьми. Ваших детей ждут новые этапы жизни. Я бы посоветовала вам найти женщину, которая воспитала своих детей по воле Божьей, и спросить ее: «Не могли бы вы мне помочь?» Некоторые из вас понятия не имеют, как организовать день, время, дом или хозяйство, и тем не менее в этом отрывке вы видите женщину с организаторскими способностями. Она знает, как организовать свою работу. Найдите себе такую женщину, если вы не умеете этого делать, если это вам не по силам. Раз уж мы заговорили о порядке и о том, почему так важно поддерживать порядок в наших домах, я хотела бы кратко кое-что отметить. Я наткнулась на отрывок из книги Сьюзан Хант, моей подруги, которая написала несколько замечательных книг о том, что значит быть женщиной Божьей. Эта книга называется «Настоящая женщина». Я хочу показать вам иллюстрацию из ее книги, которая наглядно демонстрирует, почему все это важно. Почему важно научиться поддерживать порядок в своих домах, почему важно научиться поддерживать порядок в себе. Сьюзан Хант говорит: «Одна моя подруга помогла молодой женщине, которая была крайне неорганизованной». Есть ли здесь кто-нибудь, кто бы отнес себя к этой категории? Наверняка есть несколько человек. Моя мама сказала бы вам, что в молодости меня называли именно так – абсолютный хаос. Итак, моя подруга и эта молодая женщина занимались вместе изучением Библии, молитвой и заучиванием библейских стихов. А потом однажды моя подруга сказала этой молодой женщине: «Теперь нам нужно что-то изменить в твоем доме». Молодая женщина была удивлена. «Ничего страшного», — сказала она. «Мой муж такой же неряха, как и я. Мы оба не были бы счастливы без нашего хаоса. А дети, наверное, подумали бы, что они попали не в тот дом». Но моя подруга не сдавалась. В воскресенье молодой муж поговорил с моей подругой и заверил ее, что он очень доволен и на самом деле предпочитает, чтобы все оставалось как есть. Однако моя подруга не сдавалась. «Это часть твоего следования за Христом», — сказала она молодой женщине. Затем моя подруга
собрала своих друзей и семью, чтобы помочь этой молодой женщине. Одна женщина из общины, обладавшая организаторскими способностями, целый день помогала ей наводить порядок в шкафах. Другая показала ей, как планировать питание и делать покупки по списку, а еще одна научила ее убираться и распределять обязанности между детьми. Затем другая женщина помогла ей украсить квартиру. Перемена была поразительной. Через несколько недель молодой муж снова обратился к моей подруге. Он сказал: «Я думала, что это не имеет значения, но это не так. Я с нетерпением жду, когда смогу вернуться домой. Дом стал убежищем от хаоса этого мира. Удивительно то, что я чувствую себя ближе к своей жене и ценю ее больше, чем я когда-либо мог себе представить». Разве это не яркий пример? Дом стал убежищем от хаоса внешнего мира. Знаете ли вы, что означает слово «домашний уют»? Это немного старомодное слово, которое в наши дни почти не встречается, а если и встречается, то чаще всего не в положительном смысле. Послушай этот стих из Евангелия от Иоанна 14 главы. Иисус сказал: «Да не унывает сердце ваше, в доме Отца моего обителей много, я иду, чтобы сделать что? Чтобы приготовить вам место». Чем сейчас занимается Иисус? Он заботится о своем доме. Итак, когда мы, женщины, обустраиваем наш дом, мы создаем здесь, на земле, физическое, видимое и осязаемое отражение вечной, невидимой реальности. Ведь, создавая дом, мы создаем место, где сердца членов семьи должны быть беззаботными. В этом мире они будут такими. Мир запутан и хаотичен. Но в своем доме, как в буквальном, так и в переносном смысле, хочется создать атмосферу, в которую муж с радостью возвращается и где ему не приходится преодолевать бесчисленные препятствия, чтобы туда добраться. Не всегда царит порядок. Но вопрос в том, есть ли у вас в целом упорядоченная обстановка, отражающее упорядоченное сердце, которое не погружено в хаос, который является убежищем. Если да, то вы показываете своим детям, мужу, друзьям и гостям то, чего они пока не могут увидеть. И именно это готовит для нас Бог. Именно это готовит для нас Христос на небесах. Место. Итак, убираясь в доме, вы показываете это своим детям или выражаете этим. Вы хотите дать представление о том, что вы сможете испытать в вечности, о сердце нашего Отца, который готовит там для нас брачный пир. Готовя для вас еду сейчас, я даю вам предвкушение небес, а обеспечивая вас одеждой, будь то сшитая своими руками или купленная, заботясь о ваших потребностях в одежде, как о своей семье, я даю вам представление о небесах, где мы будем одеты в тонкое белое полотно, и о том, как вы можете духовно облечься в праведность Иисуса Христа. Понимаете, через наш дом мы даем тем, кого любим, образ Христа, образ небес, предвкушение нашего истинного дома. Если вы, дорогая сестра, как мы увидим, что делает эта добродетельная женщина, протягиваете руки к бедным и нуждающимся и заботитесь о потребностях других, вы показываете своим детям Божье сердце по отношению к бедным, нуждающимся и угнетенным. Помните, когда вы убираетесь, гладите, шьете, наводите порядок, красите стены и украшаете свой дом, вы рисуете для своих детей картину, картину Бога. Вы показываете им, проникая глубоко в их сердца, сердце Бога и его пути. Так вы увеличиваете вероятность того, что ваши дети будут любить Бога и захотят подражать ему. Господь сотворил нас женщиной. Что значит быть женщиной, боящейся Господа, и чем это отличается от мужчины, боящегося Господа? В ходе этого отрывка мы узнаем некоторые моменты, которые являются сугубо женскими. Здесь мы видим разделение обязанностей. На мужчину возложена ответственность заботиться о своей семье,
согласно Божьему идеалу и норме быть кормильцем. Женщина, согласно Божьему идеалу и норме, призвана трудиться дома. Она должна распоряжаться средствами, заработанными ее мужем, чтобы заботиться о нем и о своих детях. Основа полноценной семейной жизни – это преданность семье. Это любовь к дому. Когда мы заботимся о нашем доме, когда у нас есть любовь к нашему дому и нашему окружению, когда мы заботимся о том, чтобы обеспечить членов нашей семьи едой и одеждой, когда мы следим за тем, чтобы наш дом выглядел уютно и был не местом хаоса, а местом порядка, тогда мы поистине отражаем сердце Иисуса.

В 16 стихе говорится: «Задумает она о поле и приобретает его. От плодов рук своих насаждает виноградник». Этот стих проясняет для нас несколько моментов. Первый и самый очевидный – то, что она обдумывает. Она думает, прежде чем тратить деньги. Она не тратит деньги импульсивно. Она не из тех женщин, которые, увидев выгодное предложение, сразу говорят: «Купим в кредит». Она задумывается, а действительно ли нам это нужно? Пойдет ли это на пользу нашей семье? Согласился бы мой муж на эту покупку? В конце концов, ее муж доверяет ей. Она не будет принимать решений, противоречащих его представлениям и его роли главы семьи. Можем ли мы себе это позволить? Она задумывается, прежде чем что-то купить. Мой отец всегда подшучивал над мамой, говоря, что благодаря специальным предложениям она сэкономила ему $1000. Но, дорогие мои, то, что продается по скидке, не обязательно означает, что это хорошая покупка, что это нужно, что это пришлось как раз вовремя и что семья может себе это позволить. Я хочу сказать, что мой отец очень ценил то, сколько денег мама сэкономила ему благодаря скидкам, ведь она одевала нашу семью из 7 человек, и что она всегда обдумывала свои покупки, делая их тщательно и разумно. Это и отличает добродетельную женщину. Итак, вот женщина. Она видит участок, выставленный на продажу. Она оценивает его стоимость. Она учитывает финансовое положение своей семьи, ее потребности, приоритеты и финансовый план. Она советуется с мужем, и вместе они приходят к выводу, что это лучшее решение для их семьи. Затем она покупает этот участок, но при этом она действует в интересах своей семьи. Следует иметь в виду, что, вероятно, она приобрела не ранч и не виллу, а участок земли, кусок земли, который должен был принести прибыль или экономическую выгоду для ее семьи. В другом английском переводе в этом месте, и это мне особенно нравится, в 16 стихе говорится: «Она осматривает новое поле, прежде чем купить или принять его, и мудро расширяет его, не пренебрегая своими нынешними обязанностями ради выполнения других задач. Своими сбережениями, времени и сил, она сажает плодоносящие лозы в своем винограднике». Итак, перед нами женщина с хорошим деловым чутьем, мудрым коммерческим инстинктом и ярко выраженным деловым умом. Она умеет оценивать, может ли что-то принести пользу для нужд ее семьи. Есть много женщин, которые не считают важным сохранять ясность ума в финансовых вопросах. И такой образ мышления действительно может оказаться большим бременем и опасностью для их мужа и семьи. Как именно супруги распределяют все эти обязанности, безусловно, заслуживает обсуждения. Муж определяет общее направление, решает, кто подписывает чеки и кто ведет бухгалтерию. Однако мы знаем, что основное руководство и управление семьей в идеале, согласно Божьему замыслу, возлагается на мужа. Но вот женщина, которая на равных стоит рядом со своим мужем, она поддерживает его, она осознает, насколько важно действовать в финансовых вопросах мудро и рассудительно. Для вашей семьи лучше обходиться меньшим, иметь меньше вещей, одну машину вместо двух, меньше имущества, подождать с покупкой более красивого или большого дома, какое-то время жить в более тесном пространстве, наслаждаясь при этом миром, любовью и сплоченностью в доме, чем тратить деньги, которые ваш муж не зарабатывает, вынуждать его подрабатывать или самой выходить на работу, только для того, чтобы финансировать этот потребительский ажиотаж, а потом вынужденно мириться со счетами, долгами, давлением, конфликтами и ссорами. Вы знаете не хуже меня, сколько супружеских ссор происходит из-за финансовых вопросов, потому что мужчины и женщины не действуют как одна команда. Муж и жена не действуют как единое целое. На жене лежит большая ответственность. Она должна обходиться теми ресурсами, которые Бог предоставляет ей через мужа. Я знаю, что есть много женщин, особенно тех из вас, кто принял трудное решение остаться дома, если у вас есть дети,
и вы не получаете дохода за пределами дома, во многих случаях очень сложно таким семьям или таким женщинам сводить концы с концами. Для этого нужна божественная мудрость. Это требует взывать Господу и говорить: «Господи, Ты наш кормилец», и просить Бога удовлетворить наши нужды, а не просто полагаться на человеческий разум и понимание и говорить: «О, это, наверное, означает, что мне нужно найти работу». Возможно, Бог хочет позаботиться о вашей семье так же, как Он позаботился об израильтянах в пустыне, когда послал им манну с неба. Вы, возможно, думаете: «Бог не стал бы так поступать». Но я говорю вам, если вы доверяете Богу и повинуетесь Ему, Он сделает все, чтобы удовлетворить ваши нужды и нужды вашей семьи. Он послал ворона, чтобы накормить Илию во время засухи. Если Богу приходится посылать ворона, чтобы накормить вас, я просто верю, что Он сможет это сделать, если это понадобится. Возможно, Он и сделает это. Но Он сделает все необходимое, чтобы удовлетворить ваши нужды, пока вы будете жить в вере и послушании. Эта женщина вкладывает свои сбережения и заработок, полученный собственным трудом, чтобы приумножить семейное состояние и укрепить финансовое благополучие семьи. В стихе 16 говорится: «Она обдумывает покупку поля и приобретает его на свою прибыль или на свои доходы, или, как говорится в некоторых переводах, на плод рук своих». Это и есть прибыль. Это плод ваших рук. Она насаждает виноградник. Прошу вас перейти сразу к 27 стиху, и я хотела бы упомянуть этот стих в данном контексте. Она делает покрывало и продает, и поясы доставляет купцам финикийским. Здесь мы видим женщину, которая копит деньги, чтобы сделать две вещи. Во-первых, и к этому мы вернемся на другом занятии, она может быть щедрой. Она может помогать бедным, но помимо этого она зарабатывает достаточно, чтобы продавать излишки. Она продает эти пояса, эти одежды торговцам и таким образом может обеспечить семье дополнительный доход. При этом она не является главной кормилицей. Я осознаю, что бывают ситуации, когда у женщины нет иного выбора, кроме как быть главной кормилицей. Но здесь мы говорим об идеале. Некоторые привели бы женщину из этого отрывка в качестве примера карьерной женщины. Они говорят: смотрите, эта женщина из притчи 31 встречается повсюду. Она покупает, продает поля, пояса и товары. Но я скажу вам вот что. Если вдуматься в этот отрывок, становится ясно, что эта женщина – не соответствует нашему современному представлению о карьерной женщине. Напротив, она работает из дома. Она сама шьет покрывало, а затем продает это торговцам. Но это не значит, что она сама является торговкой. Когда говорится, что она подобна торговым кораблям, имеется в виду, что она приносит домой продукты и другие товары, а не обязательно заработную плату. Как однажды заметил один автор, покупка поля не делает ее автоматически риэлтором, так же, как покупка обуви для семьи не делает ее продавцом обуви. Это не частное вложение капитала. Она инвестирует вместе со своим мужем, как одна команда, и таким образом вносит вклад в благополучие семьи. Она создает небольшой бизнес. Для этого она сначала осваивает навык, необходимый ее семье. Им нужна одежда, поэтому она учится шить одежду. Им нужны продукты, поэтому она учится покупать их экономно и с умом. Так она приобретает навык, который помогает обеспечивать семью и который позже она сможет с выгодой применять и за пределами своего домашнего хозяйства. Она трудится, но не является основным кормильцем. Это задача ее мужа. Тем не менее, она вносит свой вклад в семейный бюджет. Ее цель – не зарабатывать деньги ради личного самореализации. Ей также не важно иметь собственный счет. Все, что она делает, всегда служит благу ее семьи. Необходимо помнить, что ее целью не является создание бизнеса. Ее цель – создать дом, основать семью, поддерживать мужа и детей, сохранять хорошую репутацию и воспитывать следующее поколение. Мудрая жена строит свой дом,
а глупая своими руками разрушает его, говорится в притчах Соломона, глава 14, стих 1. Эта женщина не стремится прославиться, сделать карьеру, заработать себе репутацию или заработать собственные деньги. Она единая со своим мужем. Она посвятила себя служению, любви и дарению и вкладывает все свои силы, в том числе финансовые, чтобы ее семья могла вести ту жизнь, которую Бог для нее предназначил.

Полагаю, у вас сейчас длинный список дел, но как вы подходите к выполнению своих обязанностей, может иметь глубокий духовный смысл. Нэнси объяснила, что наши поступки не остаются незамеченными. Они оказывают долгосрочное влияние на наших детей. Послушайте, как некоторые женщины рассказывают о том, как их матери справлялись с трудными задачами. Это поможет вам понять, насколько высоко ценится ваша работа сегодня. Одна женщина рассказывает: «Моя мама – пример того, о чем говорит Нэнси, иметь сердце, обращенное к Богу. 26 лет у нее уже было 7 детей. Она давала каждому из нас почувствовать, что мы особенные, что нас балуют. Не то, чтобы у нас не было обязанностей, она учила нас работать руками. Мы действительно помогали по дому. Но мы должны ценить каждое мгновение, которое дарит нам Бог. Я хочу ободрить современных женщин, чтобы они осознали, насколько ценны дары, которые они дарят из любви, дары, которые они дарят безоговорочно, вернуться 10-кратно и будут отражать Христа. Моя мама для меня образ Христа». Вот что говорит Дебби. Нэнси сегодня говорила о 15 стихе, где сказано: «И она встает еще до наступления ночи», и подчеркнула, как важно ставить Иисуса на первое место. «Мои родители пришли к вере только тогда, когда я училась в старших классах. Что больше всего запомнилось мне из детства, так это то, как моя мама сидела за завтраком с раскрытой Библией и списком молитв. Даже во время учебы в университете я каждое утро в 6 возвращалась домой и знала, что она не спала всю ночь. Я слышала, как плакали малыши. Я слышала, как она не спала, ухаживая за ними. И все же я знала, когда я возвращалась домой в 6 я найду маму за столом в общении с Господом. Она показала мне, что действительно важно в жизни. Поэтому для меня высшим приоритетом является проводить время с Иисусом. Прежде всего, остального. Еще мама научила меня второму приоритету. Мой муж – самый важный человек на свете. Она многое пожертвовала ради моего отца. Она поддерживала его и всегда была рядом с ним. Он был фармацевтом. Она ходила в аптеку и была рядом с ним. Она работала рядом с ним, когда он в ней нуждался. А когда ее там не было, она приходила домой и заботилась о нас. Следующая женщина написала, но имени своего не оставила. Она пишет следующее. «Когда родились моя сестра и я, мама решила бросить работу и остаться дома с нами, чтобы воспитывать нас. Она единственная в нашей семье с высшим образованием, и тем не менее она осталась дома, тем самым показав мне пример того, как можно действительно принять такое решение – бросить работу, чтобы остаться дома. Я твердо убеждена, что без примера моей мамы я сегодня не работала бы и не наслаждалась бы заботой о своей семье. Но это еще не все. Когда мы с мужем занимались миссионерской деятельностью, Бог призвал нас в Африку. Пробыв там менее года, я нашла время для размышлений. И тогда я осознала, что моя мама, научив нас дома ремесленным навыкам, наилучшим образом подготовила меня к успешной миссионерской деятельности, хотя я никогда этого и не планировала. Жизнь в Восточной Африке в 1980-х годах напоминали жизнь в Америке в 1950-х годах. Все делалось своими руками. Было всего несколько бытовых приборов, облегчавших жизнь. Даже когда мы вернулись в США, мои дети по-прежнему хотели, чтобы я сама готовила майонез и пекла печенье. Тогда я объясняла им, что это можно купить в магазине и нет необходимости делать самому. Но на самом деле именно моя мама подготовила меня к тому, чтобы добиться успеха в жизни и вести ту жизнь, которой Бог нас призвал. Ей я и посвящаю эти слова. Слушая о том, что она нам написала, вам не кажется, что нас совершенно избаловали?
Невероятно слышать такое. Большинство из нас, будучи молодыми девушками, не выдержали бы этого. Все делать своими руками. Сегодня многие из нас не смогли бы вообще функционировать в таких условиях. Многим из нас не приходилось сделать такой опыт в нашей жизни. Другая женщина рассказывает о своей матери следующее. «Я вам скажу, каждый стих напоминает мне о моей маме, но особенно стих 12, где сказано, она делает ему добро все дни своей жизни и не делает ему зла. Именно такой была моя мама по отношению к моему отцу. Каждый день она ездила на своей маленькой машине в дом престарелых примерно 8 километров и навещала его. Когда я была маленькой, мой отец больше интересовался охотой и рыбалкой. Она не отходила от него ни на шаг, позволяла ему быть таким, каким он хотел, и терпеливо ждала. В 65 лет мой отец упал с крыши сарая с высоты 12 метров. Когда я смогла поговорить с ним, я спросила, «Папа, вы же наверняка взывали к Богу, когда падали с 12 метров». Он ответил, «Зачем мне было это делать?» Он по-прежнему не ходил в церковь. Он долго противился Богу. Почти ровно через год моей маме потребовалась операция. Он очень боялся ее потерять. Тогда он помолился и принял Христа. Я не присутствовала на ее операции, но мои две

прощала, даже если она, возможно, не была такой, как описано в притчах 31 главы. Возможно, она даже не была верующей. Но нам следует сосредоточиться на ее положительных качествах и выразить свою благодарность. За что вы можете поблагодарить Бога? Что вы обнаружили в жизни своей матери? Каковы благоугодные Богу качества, качества добродетельной, выдающейся женщины? Запишите их. Если ваша мать еще жива, я хочу призвать вас поискать возможность каким-то образом создать для нее осязаемый памятный подарок и вручить его ей. Если она еще жива, не жди похорон, чтобы сказать спасибо. Я также хочу сказать, если ваша мама не была благочестивой или не жила с Богом, это не должно быть для вас препятствием. Вы можете создать совершенно новую семью. Вы можете стать женщиной, которая боится Бога ради своих детей, внуков и правнуков. Я надеюсь, что вы будете молиться за грядущее поколение до тех пор, пока не придет Господь. Даже эти молитвы, которые вы возносите сейчас, станут семенами, о которых вы, возможно, не задумывались, когда воспитывали своих детей. Независимо от того, на каком этапе жизни мы находимся, какие бы проблемы ни мучили нас, мы можем быть женщинами, которые прославляют Господа и достойны того, чтобы однажды о нас сказали те слова, которые так многие из вас говорили о своих матерях.

Дорогие сестры, как ваши дети будут помнить вас, зависит от того, как вы живете сегодня. Нэнси только что призвала нас поблагодарить своих матерей самым конкретным образом за все, что они для нас сделали. Эту тему вы можете слушать на английском языке в подкасте на сайте Revive Our Hearts. С английского языка эту тему перевела и провела Элизабет Завадский. Мы постоянно слышим такие советы. Вы должны заниматься спортом каждый день. И вы должны каждый день проводить время с Богом. Замечали ли вы когда-нибудь, что между изучением слова и спортом есть связь? В нашей следующей передаче Нэнси объяснит, как одно может способствовать другому. Не пропустите. Если вы одна из тех, кто присоединился к нам сегодня и не слышали наши предыдущие темы, то в нашем предложении Segenswelle DE в подкасте под российским флагом в рубрике под названием «Жемчужина» вы сможете прослушать предыдущие темы. Можете поделиться ими с вашими знакомыми и подругами. Вы слушали радио Segenswelle «Волна благословения», программа «Жемчужина».

0: В Германии 8 часов.
1: Мир вам, дорогие радиослушатели! Вы слушаете радио Зегенсвелле. В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы.

0: мы продолжаем серию проповедей «Христос в каждой книге Библии».
1: Приветствую, братья и сестры. Итак, мы начинаем как раз вот Новый Завет и начинаем обзор Евангелия от Матфея. Сегодня у меня такая тема, что Христос, Мессия и Царь в Евангелии от Матфея. И мы прямо сразу начнем с чтения Евангелия от Матфея и прочитаем просто первый стих. Потом дальше будем много других стихов упоминать, поскольку у нас такой обзор. Где-то остановимся более подробно. Евангелие, Новый Завет, начинается такими словами. «Родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова». Ну вот, брат тут говорил, как ему там профессор как-то говорил, что важно, где ты, от кого ты родился, да? И правда, ну вот мы, ну это человек же не выбирает папу и маму. Или народ, вот мы родились, ну, славяне в основном, вот в это время. А вот те люди, которые писали Евангелие, родились в то время. И так Господь судил владыка, что особый народ он избрал – евреев. И именно из этого народа так владыка наш Господь судил, чтобы родился. Родился тот, кому мы сейчас служим, в кого мы верим, кому поклоняемся. Иисус Христос, Сын Божий. Ну вот, если бы нам так сказали, или вот часто бываем мы перед ситуацией, человеку нужно как-то, ну, познакомить человека с Богом, с Евангелием. И вот у нас есть четыре Евангелия. Неверующему человеку обычно какое дают в руки Евангелие прочитать? Обычно дают Евангелие от Иоанна, да? Почему? Да потому что язычники. И я должен признаться, что для меня тоже было непонятно, ну почему Евангелие, это же такая книга, ну почему она начинается, ну, так, с какой-то родословной? Что она нам, язычникам, вообще, ну, дает или зачем она нам нужна? Для язычников здесь, правда, мало, что мы можем извлечь, хотя мы можем извлечь, сейчас мы посмотрим. А вот если бы мы с вами были евреями, родились бы евреями, а для евреев это как раз ключ. Ключ к дальнейшему рассмотрению. Дело в том, что Матфей, как считается, он как раз и писал свои Евангелия в основном для еврейской аудитории, для народа израильского, для которых вот эти слова... Вот, например, что такое для нас сын Давидов? Оно что-нибудь дает какую-то нагрузку смысловую? Ну, это значит потомок Давида, да? А для еврея это значило, что он царской линии, это царский потомок. Большая разница, правда же? И поэтому здесь начинается Евангелие, что Иисус Христос не сын Авраама, а потом сын Давидов. Авраам-то прежде как бы родословно идет. А именно сын Давидов, почему подчеркивается именно царская его линия. Ну вот такой немножко как бы экскурс, что ли, немножко такая вот словесная наша. Посмотрим, как бы, что обозначает чисто слова. Словесное такое как бы упражнение. Христос и Мессия. У меня такой вопрос. Какая разница между этими словами? Христос и Мессия. Какая разница между этими двумя словами? Ответ. Разницы нет никакой. Просто Христос – это греческое слово, а Мессия – еврейское. Оно обозначает одно и то же. Ну и таким образом тогда получается, что христиане – это что ж получается тогда? Как можно другими словами сказать? Или, скажем, мессианские евреи – это значит как по-другому? Христианские, да? Я просто для того, чтобы мы немножко вошли вот в терминологию. Что значит вот «мессия», как оно употребляется? «Мессия» – еврейское слово, «Христос» – греческое слово. Новый Завет написан на греческом, и поэтому здесь и говорится, родословие Иисуса Христа, это значит Иисуса Мессии. Сына Давидова, это значит по царской линии. Ну, вот мы закончили с вами рассмотрение Ветхого Завета, и Ветхий Завет нам дает довольно-таки определенные понятия или картину, каким должен быть Мессия. Я просто сейчас напомню, что именно учит Ветхий Завет о Мессии. Это то, что мы знаем. Что он должен родиться от девы, дева во чреве зачнет. Что он должен произойти от колена Иудина, родиться в Вифлееме, это все признаки Мессии. Он должен родиться до того, как Израиль утратит свою государственность, не дает скипер там, доколе не придет вот, примиритель. Он должен прийти во второй храм, который построен был Зарававелем. Он должен быть отвергнут и распят, и погребен у богатого, и воскреснуть из мертвых. Исаия, 53 глава, должен быть спасителем не только для евреев, а и для язычников, и он должен быть сыном Божиим. Все это в Ветхом Завете уже было определено. И тогда такой вопрос, почему же евреи не приняли Мессию? Хотя это как раз и их Библия. Они же из их народа были все эти пророки, которые Библию писали. Ответ вот какой. Дело в том, что иудаизм на то время и сейчас еще в большей степени, он напоминает православие или католицизм, где Священное Писание не является высшим авторитетом, а еще и с преданием. Точно так было у евреев, и сейчас есть. У них есть Библия, Ветхий Завет, и у них есть предание. И предание часто больше и авторитетнее, чем сам непосредственно Ветхий Завет. И вот я сейчас прочитаю, какие представления о Мессии у евреев были и сейчас есть по их преданиям. Оно где-то перехлёстывается так вот с Писанием, но на самом деле для них вот это предание является более важным, чем Писание. Вот, пожалуйста. Мессия является человеком в том же смысле, в котором был человеком царь Давид. Мессия будет вести победоносные войны и спасет Израиль от его внешних врагов. Мессия заложит основы храма или построит его. Сейчас они верят, что это третий храм Мессия должен прийти и построить. При Мессии все евреи соберутся в стране Израиля. И вот важный пункт, послушайте. Единственным доказательством того, что данный человек – настоящий Мессия, может быть удача в указанных делах. Если же удача от него отвернется, то такой человек не был истинным Мессией, и нужно ждать следующего. Дальше. Мессия будет признан всеми народами. Пришествию Мессии будет предшествовать явление пророка Ильи, который объявит о наступлении долгожданного времени. Ну, вот если сейчас евреи спросить, почему они все-таки не приняли Христа, они вам точно вам скажут, потому что он неудачник. Он не выполнил то, что должен был выполнить. У него не получилось. Его распяли. Все, конец. Вот так евреи тогда считали, и так они считают сейчас. А теперь давайте... Да, кстати, сказать. Вообще-то представление о Мессии существует в разных народах и в разных религиях. Оно есть и в исламе, оно есть и в индуизме, и в буддизме, и в других. И есть также... так называемое понятие о мессианской роли народа. У евреев есть понятие о том, что народ израильский, он несет в себе, как народ, как нация, несет мессианскую роль, а именно роль спасения мира. Кстати сказать, у русских есть такая же точная идея, мессианская. Я не буду углубляться, просто параллель вы можете сами там просмотреть. Это значит, что данная нация должна спасти весь мир. Ну вот давайте теперь посмотрим на Евангелие и посмотрим на то, что именно Евангелие нам говорит, что именно Матфей хотел сказать и почему он так доказывает и рассказывает, раскрывает Мессию как царя. И надо сказать, что функция Мессии, служение Мессии – это не только царь, это еще священник и пророк. Но мы сейчас остановимся только на одном из этих трех, на служении как царя. И, конечно же, где царь, там и царство, мы будем говорить о царстве. И в Евангелии от Матфея оно называется часто «Царство Небесное», то же самое, что и «Царство Божие». Ну вот, такой вопрос. Ну, все же люди хотят жить хорошо, и все люди как-то надеются, что вот если следующий правитель придет, царь там, президент, ну, как-то жизнь лучше будет, да? Ну, мы же тоже сейчас где-то так надеемся, что вот в Америке где-то жизнь пойдет получше, да? Там в Украине вот надежды были пару лет назад, в России, я не знаю, есть ли там надежды или нет, но в разных странах есть свои надежды о том, что следующий правитель, ну, сделает жизнь лучше. Ни одна из этих надежд никогда не оправдалась. А почему? Мы говорим о таком понятии, как коррупция. Коррупция заедает. Где же эта коррупция сидит? Тут она сидит. Какого бы правителя нам с вами не поставили, а мы-то остаемся сами по себе коррумпированными изнутри. Ну и вот пришел Мессия. От него же ожидали чего? От него ожидали, что он сядет на престол. И чего там мать Зеведеева подходила? Чего она просила там? И за что апостолы, собственно, там? За то же самое. Коррупция. Они были коррумпин. Мы бы, любая мать из вас, на месте матери сынов Заведеевых, точно то же сделала. И мы это делаем и сейчас. И в обществе, и в церкви кругом это есть. Это коррупция. И вот Мессия пришел. Его задача была не политическое царство устроить над этим коррумпированным грешным народом, а бороться как раз вот с тем грехом, который там сидит внутри. И евреи этого наотрез не поняли и не приняли, хотя некоторые приняли. Почему? Потому что был Иоанн Креститель, предтеча. И он готовил приходу Мессии. И как он готовил? Ну, вот если сравнить с любой предвыборной кампанией, как готовят, значит, ну, следующего там вот президента, правителя, ему создают рекламу, там, какой он хороший, чтобы за него голосовать. А что сделал Иоанн, чтобы вот подготовить к пришествию Христа? Он говорил: покайтесь. Вам надо покаяться, чтобы понять и принять Мессию. Вам надо покаяться, грех оставить. Надо переменить свое сердце. Вот что надо. Кто-то из народа понял, пошли, каяться стали. А те, которые вот стояли у власти, вот эти, которые идеологию создавали, они... Нет, не захотели этого. И вот они у Христа как-то, помните, спрашивали: ты, говорит, вообще какой властью ты это делаешь? А Христос, помните, что он говорит: а крещение Иоанна, откуда оно было? Мы, говорит, не знаем. Коррупция, коррупция. Да знали все. Все мы знаем, что мы делаем. И они знали, что делали. Несознательно его отвергли. И не захотели себя признать, да мы же тоже коррупционеры, нам же надо каяться больше, чем простому народу. Они этого не захотели. Прямо с порога. А вот прямо с порога мы видим доказательства, которые раскрывает нам вот здесь Матфей. Ну, родословное. Родословное, потом рождение от девы, непорочное рождение. Я просто хочу один вопрос задать. Я думаю, что не у всех у нас тут ясная мысль. Вот почему так важно нам знать и верить, что Христос родился от Девы Марии? Почему это так важно? Потому что Он родился от Девы Марии и от кого? Креда христианской. И от Святого Духа, да? О чем это говорит для нас? Что он был человек и Бог. Вот это наша кредо. Вот это то, что раскрывает Евангелие от Матфея прямо с первой главы. Он родился от Девы Марии и от Святого Духа. Он есть истинно Сын Человеческий и истинно Сын Божий. Вот это есть Мессия. Дальше события евангельские, ну вот крещение. Крещение – это как бы по-нашему инаугурация, да, так вот, если сказать. Сам Бог его как бы вот одобрил, благословил, поставил, и голос с неба был, вот это есть Сын мой возлюбленный, которому мое благоволение, вот это Он. Не люди поставили, Бог сам поставил. Кто поверил, а кто и не поверил. Оказывается, нужна была просто вера. И потом я хочу остановиться коротко. Помните, было искушение. Сразу же после крещения искушение. Искушение в пустыне. И вот сатана ему предлагал, в числе прочего, как раз вот этот контроль политический над царством мира. Вот он говорит, если ты мне поклонишься, я тебе вот это все отдаю. Ну, конечно, сатана... Он на той сатана, что он дерзкий и наглый. Просто я хочу здесь вот какой момент отметить. Почему Христос не принял предложение сатаны? Вот да он бы и без сатаны мог бы миром, силой владеть. И без услуг сатаны мог бы он это сделать. Но он же понимал, что сейчас надо не это, а то, о чем я уже сказал, надо же мир от греха спасать. Ну, допустим, стал бы он правителем, да еще всемирным. Это же надо что делать? Это надо и армию в свои руки, и аппарат насилия, и сыщиков, там, и финансы, и всю эту систему, вот это Иисусу Христу, брать в руки в свои. Так оно ж так и будет все продолжаться. Надо же сначала людей других, чтобы были в этом царстве. Вот мы сейчас проповеди слушали, прекрасные проповеди. Братья нам рассказывали, что да Бог-то хочет, чтобы поклонники у Него были в царстве, которые Бога бы любили, а не просто над которыми вот так вот бич такой, как бы вот страх. Вот это уже было, уже был Ветхий Завет, это уже пройденный этап. Уже в Ветхом Завете было то, что называется теократия. Может, вы слышали такое выражение? Теократия – это управление Божие. Это Божье правление, политическое, государственное правление прямо под контролем Бога. Это было в дни судей Израилевых. Тогда не было царя. Каждый делал, что хотел. Почему он так хотел? Потому что Бог дал власть не в человеческие руки, а просто вот над всем народом он был. Сам Бог. Дал закон, вот слушайте закон, вам будет хорошо жить, ничего вам больше не надо, только слушайте вот этот закон Божий. Вас враги не будут трогать, я их, говорю, Господь, я их прогоню. Они все это видели, но они захотели царя политического, Бог им дал. И Самуил говорит, да, говорит, они не тебя отвергли, они меня, говорит, отвергли, чтобы я не был у них царем. Уже это было политическое правление в народе израильском. Не получилось это. И Христу не нужно было повторять как бы заново, то уже пройденный этап. Нужно вот эту задачу спасения. Ну, давайте дальше немножко посмотрим, как раскладку нам дает, какую евангелист Матфей. Вот такая интересная глава там есть, в которой Иисус Христос провозглашает как бы свою программу Царствия Небесного. Это называется Нагорная проповедь, там три главы, 5, 6, 7 главы. И вот Христос, как бы выходя на свое служение, Он объявляет, как иногда называют манифест, или месседж, или там вот программу действия. Вот как Он будет царствовать. Вот как он будет царствовать и что он будет делать? И над кем он будет царствовать? И вот он говорит, вот блаженные, нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. И дальше, а дальше больше. И все, что он говорит, оно как бы вот так вот мозги переворачивает, как бы вверх ногами. А почему? Потому что у нас мозги-то перевернуты вверх ногами, а он их на место ставит. А нам кажется, что все наоборот. Он говорит, что кто хочет быть главным, то будь кем? Слугой. Ну, все наоборот, он говорит. Любите врагов. Все же наоборот. Ну, говорит, если вы только своих братьев приветствуете, ну, что тут такого особенного? Все так делают. Вы любите врагов. И вот учение. Вообще в Евангелии от Матфея очень много именно учения Иисуса Христа. Ни в одного другого евангелиста нет таких вот больших примеров, как чему Христос именно учил, что Он говорил народу. И вот эта глава, вернее, вот эта проповедь Нагорная. И вот люди слушают и, наверное, задумались и хотели еще больше слушать и стали следовать за ним многие. Что же это такое за царство? И что же это такое за царь? Что же это такое за мессия? Вот брат тут говорил о поклонении самарянке, Иисус объяснял. И вы помните дальнейший разговор, да? Как там, помните, как было? Самарян говорит, ну, да мы, говорит, знаем, что мессия должен прийти, и он нам все объяснит. Понимаете, самаряне не были евреи, но понятия мессии в них были. И помните, как сказал Христос? Это я, который говорю с тобой. Что дальше последовало? Самарянка поверила. Песня такая вот. Спроси самарянку. Вот, спроси, мужской хор поет. Что всем там говорила, вот к Иисусу приглашала. И теперь у нас есть тот же самый колодец, та же самая живая вода, это слово спасения, слово Христа. И вот люди его и слушали. И слушали его учение, и у них открывались глаза. Просвещался разум. Через учение Христа. Вот, оказывается, оно, что такое Царство Небесное. А как туда попасть? Тоже Христос интересно разъясняет и говорит, а в Царство Небесное вот как надо попасть. Во-первых, оно силой берется, употребляющие усилия его освящают. А как? Какие силы? А вот какие. Надо отвергнуть себя, взять крест и следовать за мной. Надо отвергнуть мирское, греховное, плотское. То же самое сейчас мы проповедуем. Мы проповедуем то же самое учение Христа. И потом дальше он говорит, надо еще быть вам как дети. Иоанн это объясняет, надо родиться заново. Вот он, вход в царство. А кто не родится, тот вообще и не увидит Царства Небесного. И дальше Евангелие от Матфея есть очень интересная глава, 13 глава, где Иисус Христос объясняет сущность царства своего. Что значит он мессия, что значит он царь? В притчах, там целая глава притчи о царстве. И вот Христос им говорит, вот вы знаете, царство небесное, вот оно подобно сеятелю. Вот оно подобно женщине, в муки там замешала тесто и туда закваску. А вот оно подобно сокровищу. Вот оно подобно неводу, которую закинули, вытащили рыб всякого рода. А потом будет в конце жатва, отделит одних от других, пшеницу от плевелов, плохую рыбу от хорошей рыбы. И вот они все слушают, кто-то понимает. А ученики спрашивают, Господи, ну ты нам объясни. А почему, говорит, ты им говоришь все в притчу? А помните, как Христос сказал? Потому что, говорит, вам дано знать тайны Царства Небесного, а им не дано. Я хочу немножко остановиться на этом выражении «тайны Царства Небесного». Вот сам Христос, как бы огласил, или как сейчас говорят, озвучил вот такое вот выражение. Что же такое? Ну, оказывается, какие-то тайны там еще есть в царстве. И что же это такое? А это вот что такое. Тайны Царства Небесного – это то, что не было открыто в Ветхом Завете. Никому из пророков Бог этого не сказал. И это открыто только здесь, в Новом Завете. Первый его Христос озвучил и объяснил. Потом апостолы объяснили, Павел особенно объяснил, говорит, мне вот дано вот знать эту тайну, и я вам ее открываю. В чем она заключается? А вот в чем заключается. Между первым пришествием Мессии и вторым пришествием существует период времени, который и называется тайна. И в этот период Царство Божие распространяется особым образом через проповедь Евангелия и через Церковь. Это мы с вами сейчас живем в этот период тайны Царства Небесного, которое нам Господь открыл, нам, язычникам. Она заключается в том, что язычники должны приобщиться к народу Божьему. Дикая маслина должна привиться к корню настоящему. И вот Господь дальше объясняет в разговоре с учениками, он их спрашивает, ну вот за кого меня почитают люди? Ну, кто как отвечает, вот, значит, люди за того, за другого. Петр, как вы знаете, сказал, ты Христос или ты Мессия? Мы уже знаем, что Христос – это Мессия. Ты Мессия, ты Христос, Сын Бога Живого. Полное исповедание веры. Мы тоже то же самое верим. Мы в то же самое верим. Вот это и есть Сын Марии, Сын Давида, Сын Божий, Сын Человеческий, Мессия, Христос. И ему Христос и говорит, вот на этом камне, мы так понимаем, что на этом вероисповедании, я создам церковь мою, и врата ада ее не одолеют. Вот оно, созидание Царства Небесного сейчас через церковь и церковь. Вопрос такой. Так Церковь и Царство Небесное, какая между ними разница? Или это одно и то же? Я думаю, они все тут как бы четко понимают. Ну, я приведу такой пример. Штат Вашингтон – это Америка или не Америка? Ну, и да, и нет, да? Это Америка, потому что, ну, в Америке же. Но это не Америка, потому что не вся Америка. Церковь – да, это Царство Божие в том смысле, что это часть Царства Божьего, но это не все Царство Божие, это только часть. Но жизненно важная часть и наиболее приближенная к самому Царю, самому Мессии. Потому что, братья и сестры, что такое быть невестой Царя? Вот в Псалме, помни там, ты, говорит, вот, оставил там дом отца твоего, там и все. И вот возжелает царь красоты твоей, говорит пророчески о церкви. Братья и сестры, мы же не просто званы на брачный пир, а мы будем вот стоять там рядом с ним, как невеста. Это, ну просто мы не можем осмыслить ту честь, которую Бог оказал нам, язычникам. И как из грязи поднял. Вот апостол Петр, когда нужно ему было идти к Корнилию, к язычнику, он там три раза отказывался, Господи, да я не хочу оскверняться никогда в жизни, ни за что. Он думал, Бог его искушает, знаете, вот, что он нескромную там пищу, гадов каких-то там. А Господь ему наоборот показал. Иди, теперь язычники удостоились того же, что и ты удостоился. И когда он увидел, что Дух Святой сошел на язычников, они там прозрели по-новому. И потом своим братьям объясняют, да, братья, ну мы ничего не могли поделать. Бог дал им то же, что и нам. Покаяние, жизнь, царство свое призвал. Церковь. Время церкви. Тайны Царства Небесного. Дальше немножко мы порассуждаем вот о чем. Христос дальше прошел через такие как бы вехи, как преображение. И он сказал, что вот некоторые из вас увидят уже Царство Божие в силе. Спрашивали его, ну, где же оно, это Царство Божие, в конце концов? Ну, где же оно? Ну, вот это нам проповедуешь, но где же оно? Мы хотим вот его реально вот увидеть, ощутить. Он им говорит, а вы знаете, Царство Божие, оно уже здесь. Оно внутри вас. Оно среди вас. И как понять эти слова, Царство Божие внутри вас? Это здесь два значения. Во-первых, это внутреннее состояние человека. И во-вторых, Христос среди них, сам Царь, в его лице и Царство. И вот я хочу сейчас остановиться на этой мысли, которая для нас, христиан, особо важна. И где Христос, там и рай. И где Христос, там и Его Царство. И вот мы сейчас живем в такое время, когда, брат уже перед мной говорил о том, что вот Бог хочет поклонников себе видеть, которые поистине Его любят, и вот Его просто служат бескорыстно. И вот Христос нас сейчас этому как раз и учит. Он учит нас чему? Он же нас не призывал прямо вот в небо, вот, чтобы мы попали. Он прямо сказал так, вот возьми крест твой, следуй за мной. Потом, да, кто-то так сказал, ну, все мы хотим на небо, никто не хочет, правда, умирать, а на небо мы все хотим. Умирать не хотим, болеть не хотим, невзгоды терпеть не хотим. Но Слово Божие нам говорит, многими скорбями надлежит нам войти куда? В Царствие Божие. Многими скорбями. Вот это то время, которое нам дано для земной жизни. Многими скорбями. И вот в этой земной жизни, при многих скорбях, мы имеем Христа, Царя. И имея Христа уже здесь, на земле, мы имеем все. И, знаете, есть такие выражения вот на эту тему. Со Христом, без Христа, значит, со Христом и на воле свобода, со Христом и в тюрьме свобода, а без Христа и на воле тюрьма. Но точно так же все остальное. Там, где нет Христа, счастья нет, там есть Христос, есть счастье. Без Христа и нищий богатый. Без Христа, что я сказал? И нищий, да? Богатый, наоборот, да? Наоборот, правильно. Правильно, потому что это сейчас искушение, богатство. Так вот, без Христа богатый – это нищий, а со Христом нищий – это богатый. Братья и сестры, как хорошо, что мы знаем Христа. Как хорошо, что мы знаем Царя. И что где Христос, там и рай. Конечно, есть много интересных мыслей о последнем времени. И мы как раз сейчас живем, такие события происходят в мире, которые, ну, просто как бы каждый день, каждое событие нам все больше говорит о том, что, ну, как-то оно уже скоро, ну, совсем уже скоро. Там, и там в Израиле что-то происходит такое необычное, там во всех международных организациях, и в этой стране что-то оно уже скоро что-то должно произойти. Что оно должно произойти? Чего мы с вами ждем? Мы с вами ждем встречи со Христом, вот что мы ждем. Это наш девиз, это наша цель жизни, это наше утешение. Мы с вами ждем Христа, встречи с Ним мы ждем. И мы ждем, конечно же, Его пришествия. И это отдельная тема. И мы с вами будем там, в том царстве, которое когда-то нам откроется. А сейчас нам дано вот что. Тайны Царства Божия, те, которые Христос сказал в притчах. Быть церковью Его, созидать это Царство внутри нас, Царство Божие не пища и питье, а праведность, мир и радость во Святом Духе. За Христом следовать, Христу служить, Христа почитать. Это такие короткие мысли из Евангелия от Матфея. Давайте мы сейчас помолимся, поблагодарим за то, что Бог нам это открыл. И будем молиться о том, чтобы Христос для нас был все во всем, был Господом, Царем нашей личной жизни. Аминь. Помолимся.
0: Эту проповедь вы можете найти на сайте salvationbaptistchurch.com. Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Оставайтесь хранимы Господом.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: Радио Зегенсвелле, Волна Благословения, город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Злачной пажити».
1: Пусть говорят пророки, Иезекииль. Шалом! Приглашаем к продолжению нашего изучения Торы, Писания великого иудейского пророка Иезекииля. Обратимся сегодня к 20 главе. Мы живем в такое время, когда люди в общем не желают молчать. Они должны громко играть музыку по радио, телевидению и граммофоне, и музыка должна играть все время. Один мой друг расположил выключатели так, что когда он входил в квартиру и включал свет, все место наполнялось громкой музыкой, ни момента тишины. Как мы боимся тишины? Для многих людей тишина приносит одиночество и страх. Но сегодня мы желаем говорить о молчании Бога, ужасном молчании Бога. В 20 главе книги пророка Иезекииля мы имеем повествование. «Пришли мужи и старейшин Израилевых вопросить Господа и сели пред лицом моим». 20 глава, 1 стих. Через короткое время пророк получил ответ от Господа. «Вы пришли вопросить меня. Живу я, не дам вам ответа». Другими словами, говорит Бог, «У вас хватило смелости прийти ко мне. Я постоянно говорил, и вы не слушали меня. Я не имею ничего больше сказать вам. Я не дам вам ответа». Это было трудным заданием для пророка передать эту весть этим старейшинам. Они говорят, что желают услышать от Господа. Бог говорит, что Он говорил им часто и ясно, но они действительно не слышали и не были послушны Его Слову. Как Бог говорил своему народу? Бог повелел пророку дать им урок истории. И Иезекииль так сделал. Бог сказал, «Я Господь, Бог ваш. В это время, когда я призвал вас, я обещал избавить вас и привести вас в землю Ханаанскую, землю, где течет молоко и мед, и Бог избавил их своей могущей рукою, и Он избрал их быть Его особенным народом. Они должны были оставить всех ложных богов и всю нечистоту Египта, но они принесли в пустыне все ложные изображения. На Синайской горе Бог дал им совершенные законы и суды, и субботы, но они были непослушные. Они должны были быть особенным народом, соблюдающим законы и оставившими языческих богов, чтобы поклоняться живому Богу, посвящающими время от их ежедневного труда для поклонения, но они отказались быть послушными, однако Бог был терпелив к ним. Вместо непосредственного суда Он позволил, чтобы прошло одно мятежное поколение в пустыне, и тогда Он второй раз дал закон, дал им второй шанс. Странным является то, что закон Божий предназначался для их добра и для благословения и общего блага. Но они думали, что они упустят что-то, поступая так, чтобы угодить Богу. Они действительно упустили благословение, которое Бог обещал всем послушным Ему. Человек, который следует Божьими путями, не потеряет ничего. Он приобретет истинное добро и благосостояние и обильную жизнь. Второе поколение иудеев в пустыне не было лучше первого. Они восставали и были непослушными снова и снова. Однако Бог ввел их в землю ханаанскую, несмотря на непослушание со стороны людей, Господь действовал в силе, чтобы руководить ими и избавить их и дать окружающим странам, народам познать, что Он был истинным и живым Богом. В 20 главе, 26 стихе мы читаем странные слова. Бог сказал, «И попустил им оскверниться жертвоприношениями их, когда они стали проводить через огонь всякий первый плод утробы». Что это означает? Господь позволил народу израильскому делать, что они желали делать, даже до того, что они приносили в жертву Молоху своих первородных детей, которые действительно принадлежали Богу. Бог разрешает своим детям идти своими путями до такой крайней точки, для того, чтобы они познали греховность греха. После этого длинного урока истории пророк делает применение к присутствующему в то время поколению. Он делает то же самое применение к нам сегодня. Не оскверняете ли вы себя по примеру отцов ваших и не блудодействуете ли вслед мерзости их? Вы говорите, будем как язычники, как племена иноземные, служить дереву и камню. 20 глава, 30 и 32 стих. Эти люди имели преимущество истории. Они должны были научиться из опыта их потомков, но они не научились. Они имели голос пророка, но они не верили пророку. Бог сказал, кому много вверено, с того больше изыщут. Луки 12 глава, 48 стих. Теперь Бог говорит всем и каждому мятежному народу, «Я не дам вам ответа. Мне нечего сказать вам. Я сказал все, что имел сказать». Читатели Нового Завета часто удивлялись молчанию Иисуса. Он стоял пред римским управителем Понтием Пилатом, и Пилат спросил его, «Откуда ты пришел?» Иисус не ответил ни слова. Он уже совершенно ясно указал, что он пришел от Отца. Пилат желал другого ответа и не получил никакого. Царь Ирод желал встретить Иисуса. Он был любопытным и желал встретить эту известность. Он также боялся потерять свое царство. Он спрашивал, но не получал ответа. Он действительно игрался с Иисусом. Он действительно не желал истины. Сегодня люди нарекают относительно молчания Бога. Они не получают ответа. Они не могут понять Писание, где говорит Бог. Почему? Потому что их мотивы неискренние. Желаете ли вы, чтобы Бог говорил из любопытства? Желаете ли вы играться с Божьей истиной? Желаете ли вы получить слово от Бога и иметь дальнейшую возможность торговаться с Богом или отвергать Его слово? Дорогой друг, вы никогда не услышите. Небо молчит для тех, кто не будет играться Словом Божьим. Но имеющие открытое сердце и ум, и готовые слушать и повиноваться, услышат Бога говорящего. Вы можете услышать Бога говорящего сегодня. Господь продолжает говорить к этим старейшинам Израиля, и Он обещает, что придет день, когда Он приведет их назад в обетованную землю, но они опять пройдут через пустыню. Стихи 34 и 35. И в том месте Бог будет судиться с ними лицом к лицу. Я верю, что в этом будущем дне будут судимы народы, а также отдельные личности будут стоять лицом к лицу пред живым Богом. Бог говорит, и проведу вас под жезлом, и веду вас в узы завета, и выделю из вас мятежников и непокорных мне. Из земли пребывания их выведу их, но в землю Израилеву они не войдут, и узнаете, что я Господь. Давно и часто Бог обещал израильскому народу землю и восстановление храма и благословение его присутствия. Он опять говорит этим старейшинам об этом восстановлении земли. Они желали слышать о земле, но Бог не имел дальнейшего слова. Он желал говорить с ними об идолопоклонстве, ложные боги и нечестивые жертвы. Так и сегодня Бог желает испытать мое и ваше сердце. Он говорит, очиститесь, исповедайте, я обновлю и восстановлю, если вы будете слушаться и повиноваться. Как Бог говорил посредством слов пророка, так Он продолжает говорить сегодня. Когда исполнилась полнота времени, Бог пришел в историю через Своего Сына Иисуса, Мессию. Автор послания к евреям в Новом Завете говорит нам, что Бог говорил в Сыне. Этот Сын, который был Творцом Вселенной, стал священником. Творец и Содержитель всей Вселенной является точным образом вечного Бога. Он также пришел, чтобы совершить служение священника и очистить наши грехи своей собственной кровью, предоставив покров, искупление, в котором мы все нуждаемся. И этот Мессия Иисус живет сегодня как священник Божий, чтобы защищать нас. Он придет опять, очистит свой храм и восстановит свой народ для общения и благословения. Писатель послания к евреям говорит нам, что Бог говорил к нам в Его Сыне. Желаете ли вы слышать Его? Бог говорил, как кто-то сказал. Бог сказал все, что Он имел сказать через Иисуса, и не имеет больше ничего сказать. Вы истинно будете благословлены, когда будете слышать Его. Небо никогда не молчало. Бог всегда говорил ко всему и всякому, кто желал слышать. Он говорил через пророка Израилю. Моисей говорил, Иеремия говорил, Иезекииль говорил, все пророки говорили, но Израиль не слушал. Был длинный период молчания, 400 лет, пока не пришел пророк по имени Иоанн Креститель. Некоторые слышали его, но вожди израильские отвергли весть Иоанна. Иоанн указал на Иисуса, говоря, «Я не Мессия, но вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Смотрите на Него, слушайте Его слова, посмотрите на силу Его чудес и примите от Него очищение жизни». Бог не молчит, Он будет продолжать говорить к вам, если вы будете слушать Его. Шалом.

Вы слушали радиопередачу «Злачные пажити». Радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Слушать радио, познавать Бога.

0: Германии 10 часов.
1: Миссионерское общество «Светло на сходе» представляет журнал «Вера и жизнь», номер 3 за 2009 год. Слово редактора. Главный редактор Вальдемар Цорн. Поклонение. Что значит это слово? Решил посмотреть в словаре. В разных словарях смотрел. Значение в общем одно – проявить свое благоговение. Выражаться оно может по-разному – склонением на колени, поклоном в пояс, падением ниц, приношением даров, молитвенными словами. Чуждое всякого суеверия, отрешенное от мистики, сердечное поклонение сущему над всем Богу, излияние благодарного сердца за жертву голгофскую, благоговейное молчание перед лицом Всевышнего, стройная молитва исповедания вслух веры Церкви Христовой. «Ибо Твое есть Царство и сила и слава вовеки. Аминь». Как мы стоим на приеме у мэра города или на торжественном вечере, посвященном памяти известного поэта? Представим себе, что мы на приеме у королевы Нидерландов Беатрикс или короля Швеции Карла XVI Густава. Или мы говорим речь на торжественном вручении Нобелевской премии. Руки в карманах и бейсболка на непричесанной голове? Нет-нет, не о форме речь пойдет в нашем журнале, посвященном этой теме, подводящий итог рассуждений о молитве «Отче наш», а об отношении. Нашем отношении к Богу, Творцу Вселенной, Спасителю и Царю нашему, по милости Своей сделавшему нас наследниками Своего Царства. Это и только это волнует нас. Уверен, что волнует и многих наших читателей, смущающихся улюлюканьями на богослужениях и примитивной попсой, присоединяться к которой их приглашают для поклонения. Надеемся, что журнал будет благословенным чтением как для тех, кто согласен с авторами статей, так и для тех, кто имеет другой взгляд на эту тему. В любом случае, как всегда, будем благодарны за ваши молитвы, отзывы, стихи, рассказы и статьи. Александр Себелев. Иисусу Христу. Тому, кто с небесных высот к нам спустился, мятежным сынам на земле послужить, кто, принявший образ раба, умолился, учил на примере, как жить и любить, покорно отдал себя в руки народа, с креста не сошел, но от гибели спас, кто, зная удел развращенного рода, пробитый гвоздями, молился о нас, тому, кто наш грех на усталые плечи взвалил и позволил глумиться толпе, кто кровью истекший скончался под вечер, с Всевышним весь мир примиривший в себе, тому, кто имел несомненное право сгубить нас в гиенне, как смертных врагов, хвала и премудрость, держава и слава, ныне, всегда и во веки веков». О слове вечном. Ярл Пейсти. Поклонение в духе и истине. В беседе с самарянкой Иисус относительно поклонения Богу сказал знаменательные слова. «Поверь мне, что наступает время, когда и не на горе этой, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Вы не знаете, чему поклоняетесь, а мы знаем, чему поклоняемся, ибо спасение от иудеев. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине». Иоанна 4:21-24. «Было время, — говорит Христос, — когда место для поклонения Богу было в Иерусалиме, но не всегда так будет. Придет час, когда Богу будут поклоняться на любом месте». Что имел в виду Иисус Христос? О какой перемене Он говорил? Почему Он сказал этой женщине, что самаряне не знают, чему кланяются, а иудеи знают, и что спасение от иудеев? Чтобы понять значение этих слов Иисуса Христа, нам необходимо иметь ясное понятие о двух периодах времени, на которые Христос тут ссылается, на периоды Ветхого и Нового Заветов. Однако, как и во времена закона и пророков Бог определил условия для поклонения, так и в период благодати Бог определил, каким должно быть поклонение – в духе и истине. Почему поклонение самарян было неугодно Богу? Потому что религия их была выдумана людьми. Религию, основанную на человеческих идеях, Бог ни в коем случае не может одобрить. Христос сказал самарянке, что спасение от иудеев, ибо только их религия основывалась на вере в живого Бога, который обещал Спасителя через иудеев. Мы никогда не должны забывать истину, что не человек решает, как ему приближаться к Богу, а Бог. Есть только один путь к Богу, и этот путь установил Он Сам. Почему самаряне не знали, чему кланялись? Как началось у них это ложное поклонение? Религия самарян была смесью язычества и иудаизма. Господь сказал израильтянам о язычниках: «Жертвенники их разрушьте, столбы их сокрушите и рощи их вырубите, и истуканов их сожгите огнем. Ибо ты народ святой у Господа, Бога твоего, тебя избрал Господь, Бог твой, чтобы ты был собственным Его народом из всех народов, которые на земле». Второзаконие 7:5-6. Итак, причиной появления ложной религии самарян было непослушание ясному повелению Божьему. Они нарушили Его слово, вошли в союз с нечестивыми, поступили по обычаю народа, не знавшего Господа Бога. Да, они чтили Господа и в то же время служили своим истуканам. А такое поклонение – мерзость перед Богом. Этот принцип ничуть не изменился и в период Нового Завета, период благодати, в которой мы сегодня живем. Христос сказал: «Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному будет усердствовать, а другим пренебрегать». Не можете служить Богу и мамоне. Матфея 6:24. А апостол Павел пишет верующим в Коринфе: «Не склоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием? Что общего у света с тьмой? Какое согласие между Христом и Велиаром? Или какое соучастие верного с неверным?» 2 Коринфянам 6:14, 15. Не потому ли у нас нет пробуждения, что мы идем на компромисс? Мы чтим Господа, но в то же время служим и нашим истуканам, обманывая себя, что наше служение якобы угодно Богу. Какая совместимость храма Божьего с идолами? Ответ может быть только один – она невозможна. Бог никогда не пойдет с дьяволом на какие-либо соглашения. Посмотрите, как лукав враг. Он не говорит, что вовсе не надо поклоняться Богу. Нет, но чтобы вы имели успех в деле Божьем, говорит он, и могли привлечь людей из мира, нужно пойти им навстречу, показать, что вы готовы им сочувствовать и не ставить невозможных требований. Помните, как царь Езекия попал под натиск врага, когда ему осталось выбрать одно из двух: или отречься от своей надежды на Бога и сдаться врагу, или остаться верным Богу и ожидать от него избавления от врага. Он решился на путь, который в конце концов должен был привести человека Божьего к поражению. Да, царь Езекия был одним из самых праведных преемников царя Давида. Но когда он оказался в тяжелом положении, окруженный врагами, что он делает? Он предлагает своему противнику выкупную цену за свою свободу. «Виновен я, отойди от меня. Что наложишь на меня, я внесу». 4 Царств 18:14. Коротко и просто. Назови цену, и я заплачу. Возлюбленные, разве это не позор? Какое унижение для человека Божьего торговаться с врагом из-за своей свободы? И разве подобное не делается сегодня ради желания видеть успех в деле Божьем? Посмотрите, как церковь обеднела. Убрали из наших богослужений золотую простоту евангельского учения, внесли учения, выдуманные людьми, которые не соответствуют поклонению Богу в духе и истине. мы допустили в нашу среду людей невозрожденных, дав им руку общения. И уже не проповедуем всю истину ради одобрения тех мирских людей, с которыми мы вошли в позорный союз. Не пора ли выйти из среды их, отделиться раз и навсегда от наших вымогателей? Страсть и жадность врага не знает предела, его ничем не удовлетворить. Езекия заплатил выкупную плату, но освободился ли он этим от врага? Отошел ли враг от Езекии? Да он и не намеревался. У него была одна цель – покорить Езекию, взять святой город и раз и навсегда его уничтожить. Меньшее врага не удовлетворит. Как он ответил Езекии после того, как тот внес плату? Он дерзит. «Пусть не обольщает вас Езекия, ибо он не может вас спасти от руки моей». 4 Царств, 18:29. Поворотным пунктом в этой истории стала молитва Езекии. Это было поклонение Богу в духе и истине. Он вошел в дом Господень, пал перед лицом Божьим и смирился пред Ним. В скорби своей он воззвал к Богу, и Господь услышал и помиловал его. Эта молитва была угодна Богу, и Господь дал ему великую победу. Итак, только поклонение в духе и истине принимается Богом. Не думайте, что поклонение в духе и истине – это две разные категории поклонения. Поклоняться духовно – значит поклоняться согласно истине Божьей. Многое, что называется сегодня поклонением, всегда не таковое, а человеческая выдумка. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине. Поклонение – это действие новой природы, которую дает Бог верующему в Иисуса Христа. Христос, говоривший, что должно поклоняться в духе и истине, сказал также, что должно людям родиться свыше. Невозрожденному человеку поклонение Богу в духе и истине невозможно. Христос сказал самарянке, что настанет время и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине. Иоанна 4:23. Этим он предсказывает перемену, которая должна произойти вскоре. Он сам ее произведет. В нем будут исполнены все требования закона. Иисус сам совершит искупление за весь род человеческий. И хотя спасение от иудеев, так как Бог решил дать Спасителя через иудейский народ, оно предназначено для всех народов. Тогда место поклонения не будет играть роли, но Богу будут угождать те, будь они иудеи или язычники, которые будут служить Ему в духе и истине. Вот почему апостол Павел говорит, что обрезание – это мы, служащие Богу Духом и хвалящиеся Христом Иисусом, и не на плоть надеющиеся. Из этих слов апостола Павла ясно и определенно, кто является истинным поклонником. Обрезание – мы, дети Божьи, те, о которых апостол Павел пишет. «В нем вы и обрезаны обрезанием нерукотворным, совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым». Колоссянам 2:11. Обрезание сердца внутреннее – это не внешний обряд. Это предсказал пророк Иезекииль в Ветхом Завете, говоря: «И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам». И возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце плотяное. Вложу внутрь вас дух мой, и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять. Иезекииль 36:26-27. Таких поклонников Отец ищет себе. Главное условие для поклонения в духе и истине, угодного Богу, стать новым творением во Христе Иисусе. Итак, мы видим признаки подлинного духовного обрезания, то есть возрожденного человека. Он служит Богу Духом, хвалится одним Иисусом Христом и на свою плоть не надеется. Первый признак служения Богу в духе и истине – возрожденный человеческий дух. Человек, который не пережил рождение свыше, тоже способен молиться и даже может получить ответ на свои молитвы. Он может призвать Бога на помощь, когда он в нужде, но, как Иев говорит, будет ли он утешаться Вседержителем и призывать Бога во всякое время? Иев 27:10. Возрожденный дух чада Божьего отличается от духа неспасенного человека тем, что он молится. Если ты, чадо Божье, принявшее духа усыновления, которым взываешь «Авва, Отче», это дух молитвы. Второй признак истинного духовного поклонника – он хвалится Иисусом Христом. Это как раз противоположно тому духу, который хвалится своими достижениями, своими добрыми делами, своей религией, своими идеями и мнениями о том, как быть принятым Богом и оправданным пред Ним. Истинный поклонник Божий хвалится Его Сыном, он хвалится крестом Христовым, как единственным средством спасения. И если мы надеемся на что-либо другое, будь это церковь или какой-нибудь религиозный обряд, то мы на ложном пути. Бог примет нас только в Сыне Своем. Если мы хотим быть истинными поклонниками Отца, тогда мы должны прийти к Нему на Его условиях. А у Него одно условие, один путь – Его Сын, Иисус Христос. Сам Господь Иисус говорит: «Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Иоанна 14:6. «Приди такой, какой ты есть, без дел и заслуг, надеясь лишь на Христа и на Его голгофский подвиг». Третий верный признак человека, поклоняющегося Богу в духе и истине. Он не надеется на свою плоть. Он не находит ничего в своей ветхой природе, чем он мог бы угодить Богу. Он знает, что его плотская природа закону Божьему не покоряется, да и не может, и что живущий по плоти не может поклоняться Богу в духе и истине. Мой друг, являешься ли ты поклонником, которого Отец ищет себе? Помни, Бог есть Дух, и поклоняющийся Ему должен поклоняться в духе и истине. Сегодня ты можешь стать таким поклонником, но ты должен прийти к Богу на Его условии. Иисус Христос сказал: «Приходящего ко Мне не изгоню вон». Таких поклонников Отец ищет себе. Он ждет, чтобы ты пришел к Нему сейчас. Сделай это, пока у тебя есть возможность. Да поможет тебе сам Дух Божий. Аминь.

с миссионерских полей. Вячеслав Грин. Главный конспект. Миссия для меня началась на Чукотке в 1997 году. С собой у меня были Библия, конспекты из библейского колледжа и немного теплой одежды. На сердце было одно: «Вот я, используй меня, Господи, во славу Твою». Господь выполнял все мои нужды и давал больше, чтобы мог другим служить. Случались и дни нужды. Они были днями проверки, когда Бог проверяет на верность, будем ли Ему служить, когда не все гладко. И мы не отлынивали, служили. Постепенно Господь стал распространять пределы нашего служения. Вокруг нашего города расположены села с коренными жителями и необъятная тундра с оленеводами. Чтобы попасть туда, мы просились на попутные машины, но часто приходилось идти и пешком. В одну из таких поездок, когда сломались снегоходы тех, кто нас подвозил, я и брат Петр сильно обморозились. Но это не отняло у нас желание служить Богу на Чукотке. Вскоре и нашей церкви подарили машину, которую поменяли на более подходящую для служения. Потом появились и свои снегоходы, чтобы можно было добираться до оленеводов. На севере техника ломается и изнашивается куда быстрее, чем в других местах, но Бог удивительным образом хранит нас, ну и, конечно, дает мудрости следить за техникой. Важно, чтобы в машине была автономная печка, хорошие аккумуляторы и другие виды подогрева. Бывали случаи, когда водители отмораживали ноги в 20 километрах от города, так как не могли сообщить о своей поломке. Мы тоже в тундре застревали не раз. Но любящий Бог, видя наше желание благовествовать, через друзей подарил церкви спутниковый телефон, большую подмогу в нашем деле. Замечательно иметь всю эту технику и аппаратуру, но верная и единственная наша надежда – Господь. Моя семья живет на Чукотке и проповедует Евангелие местному населению. Это угодно Господу, и Он отвечает на молитвы наши. Когда в церкви появился транспорт, это означало, что можно брать в села и в тундру свой груз. И Бог усмотрел груз. Это были Библии, христианская литература и журналы. К сожалению, почти все машины, которые едут в села, загружены спиртными напитками. Люди платят большие деньги за то, что губит их жизнь. Мы на церковной машине привозим им бесплатно то, что может привести к спасению их жизни. В одном селе сестра чукчанка по воскресеньям в своем доме проводит собрание. Она с радостью говорит о том, что в ее доме еще и собираются Библии. Дети приносят ей иногда с берега океана забытую кем-то мокрую Библию, и она просушивает ее. Одну Библию чей-то пьяный муж порвал, она смогла восстановить только Новый Завет. И у каждой Библии своя история. Потом эти Библии опять служат, только уже другим людям. Как-то пришла мысль дать ей много новых Библий, но ведь в этом бережном отношении что-то есть. Оно напоминает о том, какими находит нас Бог, восстанавливая мокрых и замерзших, чтобы служили Ему и ценили свою жизнь в Нем. В этом же селе журналы «Вера и жизнь» и «Тропинка на расхват». Мы, конечно, просим, чтобы делились, бережно читали и передавали другим, так как помимо их села есть еще и другие, и оленеводческие стойбища. В последние 5 лет заметно сложнее стало проповедовать в больницах, школах и общественных местах. И как-то пришла идея о Яранге, чукотском доме из шкур. Ее можно ставить где хочешь и когда хочешь, а главное – это любимое место чукчей. Все сидят в тесном кругу, пьют чай у костра, так как на Чукотке чай – это не питье, а еда. И все, кто здесь уверовал, пришли к Богу с чашкой чая в руках. Много было молитв, и Бог усмотрел финансы. Вот уже 3 года служит передвижной чукотский дом Яранга для Господа. Оглядываясь назад и видя все эти благословения Божьи, хочется благодарить людей, помогающих нам в наших нуждах. Благодаря им облегчается служение, оно становится все более эффективным. Но самая большая нужда, которую не компенсируют никакие вещи, это посвященные верующие, говорящие «Вот я, пошли меня». Мы молимся о том, чтобы Бог выслал делателей на его нивы.
В этом году с Божьей помощью мы открываем реабилитационный центр для алкоголиков. На прошлой неделе встречались с братьями, планировали и молились об этом. Присоединитесь, пожалуйста, и вы. Молитесь об этом начинании, чтобы Бог послал нам необходимое средство для приобретения стройматериалов на обустройство реабилитационного центра. По незнанию люди называют Чукотку «забытое Богом место», так как она слишком далеко от всей цивилизации. Конечно, у населения, особенно у детей, здесь мало источников для радости. Ежегодно церковь старается делать для них рождественские подарки и говорить о том, кто дает настоящую радость. Хотелось бы особенно охватить подарками малышей в тундре. Это хорошая возможность свидетельствовать о Боге всей семье, живущей в тундре. На Чукотку все продукты поставляются кораблем, все консервированное и замороженное. Витаминов из таких продуктов организм не получает. Было бы актуально помочь членам церкви мультивитаминами, чтобы люди имели силы в длинную полярную ночь служить Господу с усердием. Каждый день служений – это чудо. Удивительно, как за 11 лет на Чукотке Господь расширил мое служение. Я ведь имел только Библию с собой и уверенность, что я там, где меня хочет видеть Бог. Редко заглядывал в конспекты, привезенные из колледжа. Моим главным конспектом стало построение правильных отношений с Богом и людьми.

0: По следам публикаций. Огонь на жертвеннике. Здравствуйте! Пишу вам с чувством благодарности. Примерно полтора года назад мне в руки попал журнал, в котором был напечатан рассказ «Огонь на жертвеннике». Он затронул мою душу. У нас в общине мне доверили ставить постановки глубокого духовного содержания. Обычно это небольшие постановки. Прочитав этот рассказ, я поняла, что не все смогут прочесть его в силу разных причин, а тема в нем затронута очень серьезная и, честно говоря, больная для нашей маленькой Молдовы. Думаю, что и для России тоже. Я приняла описанную ситуацию близко к сердцу и решила сделать постановку по этому рассказу. Получив благословение братского совета, мы принялись за работу. Вначале написали сценарий, затем сделали фонограмму, и вот 21 декабря усилиями двух церквей города Бельцы постановку посмотрели около 2000 братьев и сестер из разных общин города. А 28 декабря еще 400 человек. Эта постановка многих заставила задуматься о своих взаимоотношениях с Господом, о служении, о своем призвании. Благодарность вам от церкви города Бельцы за этот рассказ. Пусть Бог вас благословит. С любовью Христовой, Ольга Регенкампф.
1: Аргумент. Игорь Савич. Эволюция или изменчивость? С целью объяснения механизмов эволюции приверженцы этого учения выделяют четыре фактора – наследственность, изменчивость, борьба за существование и естественный отбор. В 45-м параграфе учебника по биологии, страница 161, говорится о роли изменчивости в эволюционном процессе. В первую очередь акцент делается на мутации. Мутационная изменчивость играет роль главного поставщика наследственных изменений. Именно она является первичным материалом всех эволюционных преобразований. Разберем подробно эти два предложения, так как они являются ключевыми в этом разделе. То, что мутационная изменчивость существует, не должно вызывать никаких возражений. Мутации происходят постоянно, но являются ли они полезными? Живые организмы практически совершенны для тех мест обитания и выполнения тех функций, для которых они предназначены. Малейшие отклонения приводят к сбоям, и выживаемость организма уменьшается. К счастью, большинство мутаций носит рецессивный характер, то есть они не проявляются открыто, благодаря существующей и мудро устроенной защитной системе живых организмов. Все то, что необходимо конкретному виду животного или растения, заложено в нем с самого начала. И вот здесь мы подходим к самому существенному, о чем умалчивают авторы учебников по биологии, когда приводят аргументы в пользу эволюции, а именно об информации. Информация, от латинского informatio – разъяснение, изложение, осведомленность – это одно из наиболее общих понятий науки, обозначающее некоторые сведения, совокупность каких-либо данных, знаний и тому подобного. Жизнь существует только благодаря наличию соответствующей информации в живых организмах. Каждая живая клетка несет специфическую, присущую только ей информацию. Более того, отдельные компоненты клетки также являются носителями информации, без которой клетка не смогла бы существовать. Откуда взялась эта информация? Где находится тот источник, из которого природа черпала генетическую информацию, проявление которой мы наблюдаем во всем многообразии животного и растительного мира? Работами доктора Вернера Гитта совершенно четко показано, что информация не появляется сама собой. Для нее необходим духовный источник. Вся информация записывается с помощью кода на материальных носителях. Информация – это духовная категория. Основатель кибернетики Норберт Виннер говорил: «Информация – это не материя и не энергия. Информация – это информация». Нет принципиального различия между компакт-диском, на котором записано музыкальное произведение, информация, и молекулой ДНК, где записана информация о строении всего организма. Только в первом случае и креационисты, и эволюционисты знают, что устройство для записи диска и само музыкальное произведение создано человеком. А во втором случае эволюционисты верят, что ДНК и все то, что на ней закодировано, произошло само собой в течение длительного времени и благодаря случайной комбинации физико-химических процессов. Хотя в последнем случае весь механизм жизнедеятельности в сотни тысяч раз сложнее любого самого современного CD-ROM-а. Для воспроизведения компакт-диска необходимо специальное считывающее устройство. Так же, как и для считывания информации с молекулы ДНК, требуется наличие специальной транслирующей системы при биосинтезе белка или транскрипционной системы для воспроизводства самой молекулы ДНК. И опять же, для первого случая доподлинно известно, как креационистам, так и эволюционистам, что это создано человеком. А во втором случае эволюционисты верят, что все эти сложнейшие системы образовались случайно. В этой короткой статье нет возможности обсудить проблемы, связанные со знанием и верой. Однако можно совершенно точно сказать, что знание без правильной интерпретации – превращается в то, что в Библии называется лжеименным знанием. Но вернемся к проблеме информации. Мутационная изменчивость играет роль главного поставщика наследственных изменений, то есть той информации, которая была заложена с самого начала в живых организмах. Она была именно заложена, так как информация не появляется сама собой. Таким образом, имеющаяся информация подвергается изменениям вследствие мутаций. А поскольку природные мутации – это суть случайные процессы, то они могут только нарушить что-то в имеющейся информации, а не создать. Простой пример. Возьмем слово «корова». Это слово для всех знающих русский язык обозначает полезное домашнее животное. Детей с детства учат, как это слово пишется и как оно произносится, и чему оно соответствует. Рассмотрим систему, где есть источник информации – учитель, есть реципиент – ученики, есть буквенный код – русский алфавит и есть волевое намерение учителя – обучить детей. На минуту пофантазируем и представим, что со словом «корова» произошла мутация, и одна из букв изменилась чисто случайно. Скажем, вместо буквы «Р» появилась буква «М». Причем ни учитель, ни ученики ничего об этом заранее не знали. И вот учитель говорит: «Комова дает молоко». И останавливается озадаченный. Он не понимает, что он сказал. Не понимают смысл этой фразы и дети. Информационный сбой в системе налицо. Поскольку и учитель, и ученики – это мыслящие существа, они в конце концов разберутся, что к чему, и исправят положение. Но метаболизм отдельной клетки не обладает разумом, и любая мутация оказывает воздействие на всю систему клетки. Совершенно ясно, что такого рода изменения информации могут привести к неразберихе в слаженной системе живых организмов. Однако есть и направленные мутации, но их инициирует человек, и он знает, что должно произойти в том или ином случае, и может контролировать последствия. До Дарвина общепризнанным считалось, что виды являются неизменными и однотипными, то есть все особи данного вида одинаковы. Для него самого, да и для многих ученых того времени, было воистину ошеломляющим открытием, что виды, которые, как было обнаружено позже, очень часто представлены популяцией, подвержены изменениям. И лишь спустя более 100 лет методами генетики было показано, что все многообразие изменчивости отражает тот генофонд, который заложен изначально в данной популяции. Можно сослаться на хорошо известный хрестоматийный пример вьюрков с Галапагосских островов. Схема расщепления популяции на отдельные группы показана на рисунке 4. Ведь именно эту изменчивость Дарвин описал в своей известной книге «Происхождение видов». Да, именно изменчивость, поскольку само происхождение видов было описано гораздо раньше, в первой главе книги «Бытие». На основании всего вышесказанного можно сделать вывод, что второе процитированное предложение «именно она, мутация, является первичным материалом всех эволюционных преобразований» является неверным. Утверждение о том, что большинство мутаций рецессивные, доминантные мутации возникают намного реже, страница 162, говорит о существовании защитных механизмов против случайных повреждений генотипа. Однако появление и накопление мутаций – неизбежный процесс, свидетельствующий скорее об энтропийных процессах, протекающих в живой природе, и нарушении имеющейся генетической информации, нежели являющейся фактором эволюции, как утверждается в этом разделе. Анализируя представленный материал, смысловое значение текста в данном параграфе, можно безболезненно убрать слово «эволюция» из всех предложений. При этом раздел приобретет иной, вполне реалистичный и правдоподобный смысл.

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвеля «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Segenswelle.
1: Волна благословения.
0: Наш сайт интернета segenswelle.de.
1: Слушать радио, познавать Бога.

Дорогие радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле «Волна благословения». Начинаем радиопередачу «Вопросы жизни», в которой мы будем отвечать на заданные жизненно важные вопросы.

0: Как относиться к отношениям среди подростков, когда они начинают уже дружить, называть себя boyfriend, girlfriend?
1: Ну, здесь, наверное, два момента. Отношение, как к этому родители относятся, и как к этому относятся служители или ответственные за подростков. В первую очередь, я уже говорил родителям. Родителям важно знать этот момент. И не всегда, наверное, родители даже знают вот подобные моменты, что их дети где-то начинают уже дружить, где-то уже начинают какие-то особые отношения. Родители должны быть вовлечены в их жизнь. И поэтому, родители, я призываю вас, подходите. У нас есть ответственность за подростковое служение. То, что происходит с вашими детьми, они иногда знают больше, как они ведут себя, что между ними происходит. Поэтому, родители, узнавайте. Если вы узнали, что у ваших детей есть какие-то подобные моменты, нужно об этом говорить, нужно беседовать, нужно останавливать этот момент. Потому что, с одной стороны, это подростковый возраст, они уже не дети, но они еще не молодежь. Если они не способны в силу своего возраста заключить брак, то никаких отношений между мальчишками и девчонками быть не может. Я об этом говорю молодежи. Ваши отношения могут быть только в том возрасте, когда вы способны заключить брак, когда вы способны к этому эмоционально, физически, материально, духовно, когда все эти составляющие, вы готовы заключить брак, вы готовы иметь семью, вот это дает возможность вам начинать какие-то отношения. Подростки не способны к этому. Понятно, что в наше время подростки, гормоны у них зашкаливают, и это уже время такое, но не всегда голова на месте, не всегда разум принимает правильные решения. Именно поэтому они по-прежнему под ответственностью родителей, которые должны их наставлять, останавливать, может быть, наказывать, чтобы они понимали свою ответственность, чтобы они не сделали тех больших ошибок, за которые придется потом поплатиться.
2: Мы когда были здесь еще в молодежи, к нам приезжал брат Константин Прохоров. И он немножко рассказал этот вопрос, говорит, с такими дружинниками что делать. Говорит, у них тоже были, говорит, одни, когда дружить дальше уже некуда, а жениться еще рано. Поэтому вот в этом и проблема с подростками. Дружба, она должна вести к логическому завершению, к браку. Поэтому она должна и возникать тогда, чтобы по возрасту, по своему развитию, и по состоянию, это и касается и образования, и работы, и всего прочего, что касается семейного устройства, человек должен быть готов к браку.
1: Я бы здесь еще один момент, опять же, отметил в отношении родителей. И думаю, что эта проблема существует, потому что некоторые родители допускали в своей жизни вот какие-то подобные моменты дружбы. И тогда у родителей порой нету силы, вот именно духовной силы, говорить об этих вопросах со своими детьми. Я хочу сказать родителям, что бы ни было у вас, какой бы опыт в вашей жизни ни был, что бы ни было у вас раньше, это ваши дети, и Бог вам доверил, и вы отвечаете. Поэтому вы должны наставлять своих детей верно, правильно, по Писанию, не просто думать, ну, у меня там было, и ничего, как-то живем. Вы ответственны за то, что происходит с вашими детьми. Писание, Бог дал эту ответственность, Он возложил эту ответственность на вас. И вы должны воспитывать детей в духе, в учении Господнем, чтобы у них все было верно и правильно. Поэтому помоги вам Господь, всем родителям, которые в церкви, заботиться об этом и делать это.
3: Сестра пишет, есть два родных брата, которые со мной переписываются, оба предлагают серьезные отношения. И они оба знают, что я с ними переписываюсь. Один старше меня, другой младше. Если смотреть на внешность, она пишет, они оба не нравятся. А если внутренние, ну, простые парни, хорошо общаться. Сейчас мы втроем молимся, чтобы узнать волю Богу, с кем из них дальше продолжать отношения. И сестра это пишет, что ей очень тяжело, потому что у нее нет чувств ни к кому из них. Но понимает также, что если скажет «нет», она может оказаться одна. Вот она спрашивает, как найти ей выход из этого положения.
1: Я бы сказал, ситуация не очень хорошая, но, наверное, современная, что ли. Я вижу, что у этой сестры какой-то прагматичный подход к решению этого вопроса, когда она говорит, что не нравится ни тот или ни другой, но, а как оно будет, но я останусь одна. И в этой ситуации я считаю, что неправильно, наверное, сделано, что вот они втроем об этом молятся. Хотя, казалось бы, ну, добрые, да, молиться, узнавать волю Божию, и вот они втроем теперь молятся, но неправильно именно то, что они это делают втроем. И я не знаю, какого ответа они от Бога ожидают. Думают ли они, что Бог каким-то образом двоим скажет, вы должны создать брак, а третьему Бог скажет, нет, это не ты. Я предполагаю, что, скорее всего, произойдет так, что двоим этим братьям они придут к ней и скажут, Бог мне сказал, что ты должна быть моей женой. И в любом случае ей придется принимать решение. Поэтому я считаю, что в этой ситуации нужно остановить вот эти отношения, как она говорит, вот мы втроем молимся, мы втроем все знаем. Я считаю, что нужно сделать паузу во всех этих отношениях, в том числе и в этих молитвах совместных, или как бы они там ни происходили. Нужно сделать паузу, и этой сестре нужно подумать о своем состоянии. Я считаю, что у нее верный подход вот, в том, что она оценивает не внешность. И она говорит, ну, я понимаю, что не внешность это важно, внутренний характер. Это правильный подход. Действительно, нельзя принимать такие решения только по внешности. Нужно смотреть на характер, нужно смотреть на внутреннее состояние. Есть много важных, принципиальных вопросов, когда принимается решение, за кого выйти замуж. Насколько правильно он живет, любит ли он Бога, ответственен ли он, можно ли увидеть в его характере вот эти качества необходимые, надежный ли он, верный ли он, самостоятельный ли он. Это разные моменты, которые нужно оценивать, а не просто смотреть на внешность. Но вот в данной ситуации я бы посоветовал сделать паузу, остановить вот все эти отношения и разобраться самой себе. Может быть, стоит побеседовать с мамой, узнать ее мнение вот в этой ситуации. Может быть, побеседовать с какой-то зрелой духовной сестрой, узнать ее мнение. Потому что принцип, который мы находим в Священном Писании в отношении выбора, вот как выйти замуж, вы помните, это 1 Коринфянам 7:39, написано, что сестра свободна выйти за кого хочет, только в Господе. И я вижу здесь два таких принципиальных момента. Первый, за кого хочет. Я по этому вопросу не увидел, что сестра хочет выйти хоть за одного, хоть за другого. Писание почему-то говорит, что она должна хотеть выйти за кого-то. И это должно быть не только чувственный момент, что есть любовь. Я считаю, что библейский подход – это вот такой баланс между прагматизмом и чувственностью. Должно быть чувство любви, и неправильно выходить замуж, когда вообще нет никакого чувства. Но и неправильно выходить замуж, когда это только прагматичный подход – вдруг я не выйду замуж потом, какой у него там доход и все остальное. Библия показывает, что должно быть и то, и другое. И сестра должна хотеть выйти замуж именно за этого человека. Ну и второй момент, который здесь отмечен, она свободна выйти за кого хочет, только в Господе. И я уже касался, что это очень важно, определить, действительно ли этот человек в Господе. И поэтому, когда делается вот этот выбор между двумя братьями, все равно эти два брата, даже если они близнецы или двойняшки, все равно есть какое-то отличие между людьми. И в их духовном состоянии, и в жизненном, и в характере, возможно. Поэтому я бы предложил сделать эту паузу, посоветоваться с тем, с кем доверяешь, молиться Господу, принять решение. В конечном итоге это должно быть принятое решение жить именно с этим человеком, любить его, подчиняться ему, иметь совместную жизнь и семью. Это нужно принять решение, чтобы он был в Господе, и только тогда можно двигаться вперед, двигаться дальше.
3: Как брату поступать? Родные они или просто братья по вере, если ты знаешь, что уже этой сестрой кто-то заинтересован и молится об этом. Как ему поступать в этом случае?
1: Ну, это немножко другой вопрос в отношении братьев, которые принимают решение. И в данной ситуации это два родные брата, как я увидел. Я считаю, что с их стороны, ну, наверное, сделано все правильно. То есть, если сестра понравилась, и он молился, и ему открыто, что вот именно эта сестра, и он сделал ей предложение – Наверное, с его стороны это все правильно. Единственное, что здесь не должно быть какого-то давления, какого-то напряжения, какого-то соперничества с братом. В конечном итоге решение должна принять сестра. И поэтому, если это два брата, у которых одинаковые намерения, и не сказали это сестре, они открыли ей, ну, в конечном итоге кому-то из них придется согласиться с мнением сестры. И согласиться в том плане, что если ты молишься, и Бог открыл ей таким путем, значит, это вопрос и открыт тебе, значит, нужно доверять Богу дальше, и Бог пошлет тебе вторую половину.
2: Наверное, самый идеальный вариант – это эти два брата пусть женятся на ком-то вообще другом, а сестра пусть немножко подумает, что ей дальше и как ей дальше поступить. Вот и вначале определиться, для чего же все-таки она так стремится замуж. Просто чтобы одной не остаться? Или есть другие причины? Можно быть в браке, но очень одинокой, поэтому пусть она подумает об этом. Ну а на месте братьев я бы, наверное, других невест поискал бы.
0: Девушка спрашивает, как отказать парню? И вообще она имеет право отказать?
4: Зачем? Написано же, двоим лучше, нежели одному. И я думаю, если девушка спрашивает, как отказать парню, тут несколько моментов. Если она дала ему понять, что она не безразлична к нему, это очень печально. Вот какой-то срок уже или какие-то обещания ему дала, скажем, он верующий, она верующая, и потом на каком-то этапе она решила все-таки нет. И подход должен быть такой, я думаю. Об этом нужно, во-первых, молиться. Ну, скажем, парень подошел и говорит, вот она ему нравится, и он хочет, чтобы она стала его женой. Никогда не надо так решать вопросы. И правильно, духовно нужно об этом молиться Господу и спрашивать Его волю, и как Господь на это смотрит. И только потом уже, может быть, какие-то общение с целью создания семьи, и не больше. Вот. Я думаю, если все-таки неправильно пошло уже, да, и она видит, что, ну, как бы давала ему какую-то надежду, а потом передумала, я думаю, это должно быть очень тактично. Во-первых, она не должна унижать его, она не должна об этом рассказывать всем другим. Я ему как сказала, так он как сел там, ну и так далее, и так далее. Я думаю, это очень нехорошо, но я бы очень предостерегал тоже. Вот почему нет, она сказала ему? От чего это зависит? Если она увидела, что это не Божий человек, это один подход. А если она узнала, что у него денег нету или квартиры нету, это совсем другое. И тут нужно быть очень аккуратным, потому что некоторые отказывают, а потом никто ими не предлагает. Вот. И потом у них очень большие проблемы. Критерий должен быть такой. Это должен быть Божий человек, если он христианин. Конечно, если это неверующий человек, вообще не может быть разговора. Написано, что общего тьмы со светом, не впрягайтесь в одно ярмо с неверными. И только в Господе это должно быть. И поэтому я бы посоветовал не торопиться, потому что сразу, допустим, если даже подошел молодой человек и говорил, что он молился, и потому что у девушки симпатии, как правило, созревают позднее, чем у братьев, да, и нужно, ну, иногда решения добывают такие поспешные, она ожидала брюнета, а он рыжий какой-то там, знаете, как я, например, и, ну, знаете, не так должно подходить. Нужно тоже об этом Богу молиться. Но если все-таки нет, это надо очень тактично, корректно сделать, не оскорбляя, не унижая. Об этом надо молиться. Если она тем более давала какую-то надежду ему, она должна извиниться, что дала повод надеяться, и сказала: «Прости, я была неаккуратна, неосторожна, я дала тебе надежду, прости мне, пожалуйста, это». Ну, примерно, я бы сказал, такой подход.
0: Вообще реально дружба между парнем и девушкой без намерений в будущем жениться или выйти замуж?
4: Молодежь всегда задает такие вопросы. И они надеются, что кто-нибудь скажет «да». Вот. Вот сколько я себя помню, да, на всех встречах обязательно такой вопрос. Я помню, Василий Ефимович Логвиненко задали такой вопрос, и он говорит «да». И так все ободрились, молодежь, да, но он потом объяснил, что он имеет в виду дружба, да. И я думаю, что нужно быть очень аккуратным в этом вопросе, потому что, как правило, это перерастает в какую-то симпатию. Бог вложил в мужчину чувство к женщине. И в женщину вложил чувство к мужчине, да. Но они могут реализоваться, во-первых, только в законном браке. И если это начнет что-то пробуждать в сердце, мы будем давать просто повод какой-то к искушению. И человек будет домысливать. И даже когда молодой человек, скажем, не имеет еще никому никаких симпатий, нужно, чтобы он был очень аккуратен, осторожным по отношению к сестрам, потому что даже его улыбки, его взгляды, его приветствие может восприниматься как расположение к той или иной сестре. И очень много есть таких уже травмированных сестер, которым братья вот таким образом, ну, поступали очень легковесно, я бы сказал, и несерьезно.
0: Мы состоим в отношениях много лет. И видит Бог, мы искренне любим друг друга. Посещаем служение евангельских христиан. Но на душе тяжело, что живем в блуде. Неужели нет никакого выхода, чтобы обвенчаться в церкви и не жить во грехе?
2: Я связывался с этим человеком. Я, естественно, не буду называть ни имя, ни откуда он. Вот. Почему? Потому что хотелось немножко больше узнать по ситуации, прежде чем можно было бы ответить на этот вопрос. И после этого как бы написал я ему ответ. Вот. И действительно говорил о том, что из любой ситуации есть выход у Господа. Вот. И если только человек желает идти путем смирения или путем покаяния. Иногда человек хочет прийти к Богу на своих условиях. Иногда он даже не хочет покаяться в том, что делает, хотя признает здесь, что есть грех блуда. И говорил об этом и этому человеку. Вот, и говорил о том, что она является членом церкви, а нет. И я говорю, что по сути она живет в блуде, и вы способствуете этому. Вот, и я не знаю, как в той церкви, я говорю, в нашей церкви спасения такой человек ставится на замечание автоматически. Нету никакого голосования членов церкви за грех блуда в нашей церкви. Идет отлучение, да, извиняюсь, идет отлучение. Вот, поэтому и говорил я ему о том, что они должны втроем встретиться с пресвитером той церкви, найти служителя, которому он доверяет, и исповедаться, и принести все в свет. И уже решать со служителем вопрос восстановления. Когда он говорит, что болит душа, исцеление души никогда не наступит, пока ты грех в свет не принесешь, пока ты его не исповедуешь. Я говорил ему о том, что вполне возможно, будьте готовы к тому, что вас накажут, вас поставят на какое-то церковное взыскание, то ли замечание, то ли отлучение. Будьте готовы к этому и будьте в смирении. Но по-другому процесса восстановления, процесса решения вашего вопроса, процесса исцеления души, его просто быть не может. И за него молился, и говорю, пусть Бог вас благословит принять вот это правильное решение, потому что жертва Богу – это дух сокрушенный. И мы читаем о том, что сердце сокрушенного и смиренного ты не презришь, Боже. Говорил ему о том, что с искренним Бог поступает искренно, а с лукавым по лукавству его. И после этого меня обрадовало, когда он ответил, поимел, что как бы мы так и собираемся поступить, поэтому пускай Бог благословит его действительно пойти вот этим путем. Но как бы даже по этой ситуации ему говорил о том, что есть правильный путь, есть путь по Писанию, когда речь идет о браке. Это, как мы уже говорили сегодня раньше, это покаяние, это крещение, это членство в церкви, и потом уже идет вопрос брака. И когда человек пытается это все перемешать, переставить местами, оно не работает, оно не приносит мира в сердце, оно приносит какое-то огорчение, какое-то беспокойство. Поэтому надеюсь, что действительно и брат, и сестра эти, они пойдут путем, который записан в Писании.
0: И следующий вопрос, Андрей Сергеевич, для вас. В Иоанна, 6 глава, 42 стих, описывается текст, где употребляется два слова – «отец» и «мать». И слово «отец» пишется с маленькой буквы, а слово «мать» – с большой. И вот возник вопрос у человека, можно ли это рассматривать как какую-то грамматическую ошибку или здесь кроется какой-то духовный смысл? Кто вообще важнее, отец или мать?
2: Ну, сразу отвечу, что грамматической ошибки здесь, конечно, нет. А вопросы важнее отец или мать, нужны и мать, и отец. Это Божье установление. Но давайте все-таки посмотрим, почему там так написано. Вообще, когда мы вот начинаем смотреть большая буква, маленькая буква, запятые, вот разделение на главы Нового Завета и так далее, хочется сразу сказать, что в древнегреческом вообще не было слов с маленькой буквы. Если мы как бы читаем, вот, даже есть люди, которые вот в библейских колледжах специальные предметы берут по греческому языку, и там они все эти вещи проходят. Вот, все слова писались с большими буквами. Также не было точек, запятых, и даже не было пробелов между словами. То есть как бы это первое, с чего мы должны как бы для себя понимать, что большие и маленькие буквы, вот, это было... работа, это была, я считаю, духовная работа переводчиков, которые должны были понимать смысл и расставляли. Что касается этого текста, да, вот непосредственно Иоанна 6:42. В английских библиях и в украинских библиях вот, именно слово «мать», она тоже пишется с маленькой буквы. Вот, только кстати, в более новых русских переводах Библии тоже пишется с маленькой буквы. Только в синодальном переводе слово «мать» пишется с большой буквы, с заглавной, то есть как имя собственное. Вот. Ну, какие этому могут быть причины? Ну, одна, наверное, из основных, которая каждому из нас приходит на ум, это то, что... Ну, все-таки нельзя отрицать влияние православной церкви на синодальный перевод. И учитывая их почитание Марии, вот они ее именно писали, вернее, они не ее имя, все имена с большой буквы пишутся, слово «мать», которое относится к Марии в данном тексте, они написали с заглавной буквы, тем самым отдавая дань уважения и показывая, что они к ней оказывают определенное вот, почтение в таком плане. И здесь поставили, естественно, выше отца Иосиф, который ну, как бы, не был вот, участником вот, прихода Иисуса на землю, как это была Мария. Вот. Это, скорее всего, такое более доступное объяснение, почему все-таки в синодальном переводе слово «мать» написано с большой буквы. Хотя я также допускаю возможность, что если мы даже уберем вот влияние православной церкви или почитание Марии особым образом, что оно могло здесь быть просто обозначено с большой буквы. Почему? Потому что она как мать Иисуса Христа, вот, и все, что связано как бы со Христом, все, что связано с Богом, как бы вот это трансформировалось и в слово «мать» с большой буквы. Вот, хотя, как бы, я уже сказал, никакой ошибки в этом нет, написано с большой, написано, оно не внесет в себе никакой духовной нагрузки или духовного смысла. Как я уже сказал, английские переводы, украинские переводы, новые русские переводы, слово «мать» с маленькой буквы, и здесь нет никакого умаления или унижения. Мы, про Марию написано, что все роды ее будут ублажать. Мы много проповедуем, а мы восхищаемся много тем, какое смирение она показала, как она о себе говорила, раба Господня. Поэтому я не вижу большой нужды или разницы, или какого-то вот смущения, если мы читаем то ли с маленькой, то ли с большой буквы.

Уважаемые радиослушатели, наша радиопередача «Вопросы жизни» подошла к концу. Мы рады были ответить вам Словом Божьим на заданные вопросы. Если у вас возникли вопросы, задавать их вы можете по телефону 00-49-5-231-500-59-88. Ответы на заданные вами вопросы вы услышите в наших следующих передачах. Желаем вам Божьих благословений, слушая наши передачи. Вы слушали радио Зейгенсвелле «Волна благословения», город Детмолд, Германия. Слушать радио, познавать Бога.

0: Здравствуйте. Проходите, пожалуйста. У них сегодня юбилей.
1: Кофе, чай, водички.
2: Это ж сколько времени прошло с тех пор, когда вы были такими, как мы?
3: Ой, летит безжалостное время.

0: Сегодня мы приготовили вам интересный рассказ. Бетти Бокстер читает Алла Александровна.
1: Насколько помню, я не была с нормальным здоровьем, как другие дети. Мое тело было искривлено, искалечено. Я никогда не могу забыть чувство безнадежности. Я знала, что это значит, когда врач на тебя смотрит и говорит: «Бетти, здесь нет никакой надежды». Меня возили из одной больницы в другую, где специалисты качали головами, говоря: «Здесь ничего нельзя сделать, медицина бессильна». Я родилась с искалеченным позвоночником. Все мои позвонки были сдвинуты с места, кости сдавлены. Так как центральный нерв в позвонке был сдавлен, то и нервная система была разбита и искалечена. Однажды, когда я лежала в университетской больнице, вдруг стала дрожать всем телом, не могла удержать себя и упала на пол. Меня подняли и снова положили на кровать. Врач сказал: «Это и есть то, чего я опасался. Твоя болезнь неизлечима». Освобождали от повязок только тогда, когда мыли мое тело, покрытое чирьями и прыщами. Ой, я знаю, что значит боли. Так я лежала в больнице, находясь в больших болях и страданиях. Чтобы утолять боли, мне по назначению врача делали уколы опия, от которого были приступы сердца каждую неделю, так как я родилась с больным сердцем. Наконец, мое тело до того стало отравлено опием, что уколы уже не помогали. И я кусала губы, чтобы не кричать, когда меня кололи. Только после двух или трех уколов мучительные боли утихали в моем теле. В тот день, когда врач запретил давать мне опий, он сказал матери: «Это не приведет к хорошему, так как уже все тело наполнено ядом». Он снял с меня ленты, которыми я была привязана, и сказал: «Бетти, мне тебя жаль, но я не могу больше давать тебе опий». А ведь это было единственное, что хоть немного утоляло муки. Мне было только 9 лет. О, какие это были длинные ночи, когда я лежала в тяжелых болях. Много раз, когда я старалась повернуться, чтобы боли уменьшились, падала в обморок и лежала так целыми часами. И я родилась в семье верующих. Сколько помню, моя мама всегда говорила мне об Иисусе. Она верила Библии, верила в Иисуса Христа, верила, что Он исцелит больных, если только люди имеют настоящую веру. И я обратилась к Господу, когда мне было 9 лет. В то время проповедник открывал мне лучший рассказ во всем мире. Рассказ, который самый старый, но и всегда новый и живой. Рассказ об Иисусе. Проповедник описал его рождение в Вифлееме. Он рассказывал, как сильно исцеляющая рука Христа касалась глаз слепых, и они стали видеть, как он исцелял прокаженных, как ходил по воде и не тонул, и так далее. Он говорил, как злые люди, несмотря на все это, взяли его руки, которые всех благословляли, пронзили их большими железными гвоздями и копьем нанесли рану в боку. Оттуда пошла кровь и вода. Он говорил, что кровь Иисуса имеет силу изгладить и сегодня все наши грехи и исцелить все наши недуги и болезни. Это был лучший из рассказов, которые я слышала. Он пел мне красивую песню своим приятным тенором. «Тихо и нежно Иисус тебя зовет, зовет тебя, да, зовет и меня, приди домой». Слушая это, слезы катились у меня по щекам. Мне так хотелось встать на колени и умолять о спасении. Я знала, что грешна, и увидела видение. Я знала, что мое сердце грешное, и что никогда нельзя войти в небо с грязным и грешным сердцем. И увидела гору, где стоял крест Иисуса, и сказала: «Теперь я знаю, что ты умер за меня. Прошу тебя, прости мне мои грехи». И опять я видела видение. Предо мной была дверь, похожая на сердце. Иисус подошел к этой двери и прислушался. У двери не было ручки. Иисус постучал вновь и прислушался. И вот дверь открылась настежь, и он вошел. Тогда я поняла, что прощена. Я обещала старому проповеднику, что хочу быть евангелисткой. Он положил свою руку на мою голову и просил у Бога благословения. После он сказал моим родителям: «Ваша дочь имеет особое призвание от Господа. Помните это». После моего обращения тело по-прежнему оставалось в мучительных болях, которые, казалось, должны были привести к скорому концу. Только тогда мне было легче, когда моя мама молилась возле меня. У моего отца не было такой веры в исцеление меня, как у матери. Но он был хорошим отцом и не запрещал матери так горячо молиться за меня. Мне кажется, что она никогда ни минуту не переставала молиться обо мне. Наступил один незабываемый день, когда меня на стуле с колесами возили на лучи. В коридоре больницы подошел ко мне врач после лучей и печально сказал: «Бетти, твой рентгеновский снимок показал, что позвоночник сдвинут с места и кости сдавлены. Кроме того, у тебя больна почка. Пока ты не избавишься от больной почки, до тех пор не избавишься от боли». На это мой отец ответил, что сделает все возможное, но на операцию меня не пустит, так как боялся, что я оттуда не вернусь живой. Врачи были в недоумении. Но так как они больше ничего не могли сделать для улучшения моего здоровья, то выписали меня из больницы. Врач сказал родителям: «Старайтесь держать ее радостной, насколько сможете, но она долго не будет с вами». Мне было тогда 11 лет, когда меня послали домой умирать, хотя они прямо этого и не сказали. Прощаясь, я сказала врачу: «В один день меня исцелит Господь, и тогда я буду сильная и здоровая». У меня была крепкая вера через рассказы и молитвы моей матери. Дома болезнь моя все прогрессировала. От боли я целыми неделями ничего не могла видеть. Сделалась слепой, потеряла способность слышать, говорить. Язык во рту опух и был парализован. Я лежала целыми неделями без сознания. Ежедневно мама молилась с верой, чтобы Иисус исцелил меня. Прошли месяцы и годы с тех пор, как меня выписали из больницы. И за все это время я никого перед собой не видела, кроме матери, отца и врача. Весь мир был закрыт для меня. В это тяжелое время я пришла к выводу, что врач может отстранить всех людей от моего одра, но он не может отстранить Иисуса, который обещал, что он будет со своими до скончания века. В эти тяжелые годы, когда я была отрезана от всех, я достигла большого общения с Царем царей и Господом господствующих. В эти скучные долгие годы моей жизни я научилась больше знать Иисуса и понимать Его. Мой друг, Иисус живет невидимо вблизи тебя. Он – твоя прекраснейшая роза на склоне горы. Стоя в тени жизни, ты только всмотрись и увидишь Иисуса. Утром, после того, как мама меня умывала, переодевала и оставляла одну, я иногда слышала тихие шаги около своей кровати. Вначале я думала, что это возвратилась мама и ходит так тихо, что я не слышала ее прихода. Но это было не так. Одновременно с шагами слышался тихий нежный голос, который вскоре стал для меня знаком и дорог. Это был голос не матери и не отца моего, но тихий голос Иисуса, который со мной говорил. Он звал меня по имени 3 раза. «Бетти, Бетти, Бетти!» Он знает и твое имя, и где ты находишься. Он звал меня 3 раза, раньше, чем я могла ему ответить. «Да, Господи, остановись и говори со мною хотя бы немного времени. Мне скучно». И он говорил со мною. Но одного я никогда не забуду. Это были слова: «Бетти, я люблю тебя». И я верила этому, потому что он говорил это часто, и от этого я была счастлива. Это был мой Иисус, который смотрел на меня жалкую калеку. Когда отец брал меня и держал стоя, то я была меньше 4-летнего ребенка. Первый узел в моем позвоночнике начинался от затылка. И так до низа было несколько узлов. Мои руки были парализованы от плеча до локтей. Только пальцами могла я чуть-чуть двигать. Голова была опущена на грудь. Пила только через трубочку, потому что не могла выпрямить голову. Однажды, когда я была одна, услышала тихий шепот Иисуса, что Он любит меня, я ответила: «Иисус, помоги мне быть терпеливой. Хочу быть довольной всем, так как знаю, что ты меня любишь». Несколько раз он говорил: «Дитя, я никогда тебя не оставлю». Помню, когда Иисус так стоял возле меня и сказала: «Иисус, ты знаешь, какие сильные боли в моем позвоночнике, где находятся узлы, а врач не дает мне больше уколов опия, которые хотя бы немного успокаивают эти боли». Иисус ответил: «Да, я знаю. Ты тоже знаешь день, когда я страдал на кресте. Там я взял все болезни, страдания и грехи на себя за весь мир. Я верю воистину, что Иисус любит меня, искривленную калеку, так же, как Он любит теперь меня, когда я здоровая и служу Ему». В один из тяжелых дней подошел к моей кровати папа, посмотрел на меня со слезами и сказал: «Мое дорогое дитя, ты не имеешь понятия о деньгах, об их цене. Я много пожертвовал для того, чтобы ты стала здоровой, но нет никакой надежды». Он взял носовой платок, вытер слезы, вновь посмотрел на меня и сказал: «Я верю, что добрый Иисус возьмет тебя на небеса. И когда ты будешь уже там, тогда внимательно смотри на каждого, вновь приходящего туда, пока в один день ты увидишь своего отца, проходящего через эти жемчужные ворота. О, это не может так долго длиться». Слушая отца, моя вера в Бога все усиливалась, а вера в людей исчезала. В один из дней, вечером, когда заходило солнце, у меня случился такой приступ, что от боли я потеряла сознание и осталась так на несколько часов. Прошло 3 дня. Сознание вернулось затуманенное, но пульс и дыхание были так слабы, что моя мама от испуга привела врача, как узнала я после. Он осмотрел меня и сказал ей: «Теперь конец. Бетти не придет больше в сознание». И так я без сознания пролежала несколько дней. У моей постели дежурили по очереди, чтобы я не была одна. На 5-е утро, когда я открыла глаза, увидела над собой склоненное лицо моей матери и почувствовала ее руку на моей голове. Боли, как нож, резали позвоночник. Внутренности мои горели жарким огнем. Мама спросила меня: «Бетти, узнаешь ли ты меня? Я твоя мама». Я не могла говорить, но слегка ей улыбнулась. Мама подняла обе руки к небу, стала благодарить Бога, что Он услышал ее молитву и возвратил ей меня. И, слушая маму, я подумала: что было бы лучше, быть здесь у матери и отца или пойти на небо? Прошу, возьми меня туда. Когда я так молилась, почувствовала, как холод овладел моим телом. В детстве я всегда боялась тьмы. Так и тогда я начала плакать. «Где мой папа? Я хочу к нему. Где я нахожусь? Что со мной?» «Мой друг, будет в твоей жизни так, что ни твой отец, ни твоя мать больше не смогут идти с тобою». Когда я была во тьме, то увидела узкую длинную тропинку, по которой шла. Я испугалась и закричала: «Где я нахожусь?» На мой крик, как бы издалека, услышала свой собственный голос: «Если я пойду и долиной смертной тени, то не убоюсь зла, потому что ты со мною. Помню, что это была долина смерти. Я теперь шла через нее все ближе к Иисусу. Когда прошла через узкую долину, вдруг стало светло, и я ощутила, как могучая и сильная рука охватила меня. Хотя я и не видела владельца руки, но узнала, что это была та рука, на которой был шрам от гвоздя. Он спас мою душу, и я не боялась больше. Я была счастлива идти домой с Иисусом. Издалека услышала красивую дивную музыку, которую никогда раньше не слышала. Мы спешили, и когда уже приближались к одной широкой реке, которая отделила нас от чудной страны берегом, я смотрела на этот берег. Там была красивая зеленая трава и разноцветные цветы. И я видела реку жизни, которая текла от престола Бога. Там были толпы народа, которые омыты в крови Агнца. Я смотрела на них, и ни у кого не было узлов на спине и искаженного от боли лица. И я подумала, через несколько минут и я буду соединена с этой небесной группой. И в тот момент, когда я перейду реку, стану прямая и сильная. Я очень хотела перейти реку, зная, что Иисус рядом со мной. И как раз тогда, во время этих мечтаний, услышала опять голос Иисуса, которому и обратила все свое внимание. Очень ласково и нежно Иисус сказал: «Нет, Бетти, тебе еще не время перейти эту реку. Иди обратно, чтобы исполнилось то, что я сказал тебе 9 лет назад. Возвращайся, и будешь исцелена в следующую осень». Когда я услышала Иисуса, так говорившего, то была сильно опечалена и разочарована, и сказала в слезах: «Я не знаю ни одного здорового дня в своей жизни. Теперь же, когда я так близко к счастью и здоровью, почему же ты не пускаешь меня, Иисус? Я каюсь, прости, ибо я устыдилась перед Ним. Твой путь лучше моего, и я иду обратно на землю». Потом я стала постепенно приходить в сознание. Неделями и месяцами после этого не могла разговаривать. Узлы на спине становились все больше. Однажды я слышала, как мама заботливо сказала отцу: «Смотри, эти узлы такие крепкие и все увеличиваются. У нее, бедненькой, наверное, сильные боли». Я не смогла сказать, как сильно страдала. Слова у меня не выходили. Я кусала губы, чтобы не кричать, и чтобы мама хоть немного могла ночью поспать. Слух быстро распространялся по деревне, что девочка-калека, Бакстер, умирает. Поэтому верующие друзья, а также и другие, приходили прощаться со мной. Большую часть времени я лежала без сознания, а когда приходила в себя, то чувствовала на своей голове руки, гладившие меня. Я никогда не теряла надежды на выздоровление. Не могла говорить, но твердо знала, что когда придет осень, тогда Иисус исцелит меня. Однажды, когда я способна была говорить, спросила у мамы: «Мама, какое сегодня число и месяц?» Мама ответила: «14 августа». Мой отец пришел ко мне во время обеда, и я спросила: «Где большой стул? Посади меня туда между подушками». Мое положение на стуле было такое: голова опиралась на колени, руки свисали с обоих сторон стула. Я еще попросила отца, чтобы он закрыл дверь, когда уйдет, и сказал маме, чтобы она не приходила так скоро. Мне хочется побыть одной. Я еще слышала, как отец плакал, когда уходил, но он ничего не спрашивал у меня. Он знал, что я хочу быть наедине с Иисусом, своим царем. Мой друг, хочу тебе сказать, что ты можешь во всякое время встретиться с Иисусом, когда только пожелаешь, днем или ночью. Он всегда готов тебя слушать. Когда я услышала, что отец закрыл дверь, начала тихо молиться. И я не сумела молиться красивыми словами, но изливала свое сердце ему. Я так молилась. Господи, ты помнишь, несколько месяцев тому назад, когда я почти была на небе, ты не пустил меня туда. Тогда ты, Иисус, обещал, что если я пойду обратно, ты исцелишь меня осенью. Я спрашивала сегодня у мамы утром, какой месяц и какое число сегодня. Она сказала, что 14 августа. Иисус, я знаю, что еще не осень, еще жарко. Но, Господь, я прошу, может, ты сможешь считать в этом году август месяц уже осенью? Приди и исцели меня. Мои боли невыносимы. Страдая уже долгие годы, я больше терпеть не могу. Я прошу, Иисус, считай это время осенью и исцели меня. Я прислушалась. Небо молчало, но я не переставала молиться. Может быть, я молилась иначе, чем другие, подумала я и снова начала молиться. Теперь, Иисус, я обещаю тебе, что буду свидетельствовать каждый вечер, пока мне исполнится 90 лет, если ты только придешь и исцелишь меня. Еще больше обещаю тебе, когда мои руки и ноги станут крепкими и тело нормальным, то я отдам всю свою жизнь полностью тебе. Моя жизнь уже не будет жизнью Бетти Бакстер, а будет принадлежать тебе. Тебе, Иисус, одному. Прислушалась опять. И в этот раз я услышала в ответ голос Иисуса, говорящего: «Я исцелю тебя 24 августа, в воскресенье, после обеда, в 3 часа». Дрожь от радости прошла по моему телу и пронзила мою душу. Бог сказал мне день и час. Он знает все. Первая мысль, которая промелькнула в моей голове, была следующая. Как мама будет рада, когда я ей скажу день и час моего исцеления. Но Иисус сказал мне тогда: не говори об этом никому раньше, чем придет это время. Трудно мне было скрывать это от мамы. Я обычно говорила ей все, но боялась Бога и хотела исполнить Его повеление. Я не поддавалась болям ни в спине, ни в сердце. 24 августа будет скоро. Тогда я избавлюсь от всего этого. Однажды, сидя на стуле, я услышала, как дверь отворилась и вошла мама. Она подошла ко мне, встала передо мной и пристально смотрела мне в глаза, лицо. О, как я хотела ей сказать, что обещал мне Иисус! Труднее всего было для меня скрыть это от матери. Лицо мамы сегодня было какое-то необычное, молодое и красивое. Видно, случилось что-то особенное. Я подумала, мама кажется мне красивее сегодня, потому что я знаю тайну, что получу исцеление. 17 августа, в воскресенье, после обеда, я опять посмотрела на нее. Но лицо ее воистину было какое-то новое. В ее глазах был чудный свет, на лице радостная улыбка. Она взяла мою голову, убрала волосы со лба и сказала: «Знаешь ли ты, дорогая, когда Иисус придет исцелить тебя?» Я спросила: «Когда?» Мама, улыбаясь, сказала: 24 августа, в воскресенье, после обеда, в 3 часа. Я воскликнула от радости. Она услышала голос Иисуса, который стал с нею говорить: «Я услышал твои молитвы и воздам тебе по твоей вере. Я приду и исцелю Бетти 24 августа в воскресенье в 3 часа после обеда. Она об этом тоже знает. Когда мама вошла в комнату ко мне, она знала, что мне Бог сказал день и час моего исцеления. И я сказала маме: «Я никогда не одевалась в платье. Никогда у меня не было обуви на ногах. Я носила спальное белье все эти годы. Теперь, мама, когда Иисус меня исцелит в воскресенье, я хочу в тот же день пойти в церковь. Магазины ведь закрыты по воскресеньям. Мама, если ты твердо веришь, не пойдешь ли ты сегодня после обеда в магазин и не купишь ли мне одежду? Сделаешь ли ты это, мама?» Мама показала свою веру на деле, так как воскресенье было близко, когда я должна была стать здоровой. «Я непременно пойду и куплю тебе одежду, которую ты оденешь в воскресенье», сказала она уверенно. Когда она собралась идти в магазин, ее встретил отец и спросил: «Куда ты идешь?» «Я пойду и куплю новое платье и туфли для Бетти», ответила мать. «Слушай, мать, я знаю, что нам придется купить платье на случай смерти Бетти, но не надо об этом заранее думать и беспокоиться», сказал отец. «О, нет! Бетти получила ответ от Иисуса, что она получит исцеление 24 августа. И мне тоже эта весть дана. Я пойду куплю новую одежду», ответила мать. Когда мама вернулась и показала новое платье, то оно мне показалось красивее всех, какие я когда-либо видела. Туфли были из красной кожи, пальто простое и легкое. Моя радость была велика. «Мама, как ты думаешь, хорошо ли я буду выглядеть в этом красивом синем платье и новых туфлях, когда буду прямая?» часто спрашивала я. Каждому, кто приходил меня посещать, я просила показать свою одежду. Они смотрели на эту одежду, потом на маму и на меня с удивлением, так как это для них было странным. А я твердо верила, что буду носить их по воскресным дням в церковь. Многие люди говорят: «Когда своими глазами увижу чудо от Бога, тогда поверю». Но, друг, когда ты не веришь раньше, тогда ты и потом найдешь какое-либо оправдание не верить, когда это чудо совершится. Так было и с одной нашей соседкой. Я ей сказала: «Если ты хочешь видеть меня прямой и стоящей, то приходи к нам 24 августа в 3 часа после обеда, когда Иисус придет исцелять меня». Соседка посмотрела на меня и сказала: «В день, когда я увижу тебя прямой и стоящей, я не только уверую, но приду в вашу общину». Но до сего дня она еще на пути своих любимых грехов. Наступила суббота, 23 августа. Кровать матери была в моей комнате, чтобы она могла мне помочь, когда будет это нужно. В этот вечер, когда она поправила мою кровать, умыла меня, я сразу же заснула. Проснулась я в полночь. Луна освещала мои ноги. Я услышала шепот и подумала, что пришел папа и говорит с мамой. Но когда я осмотрелась, то увидела маму, стоящую на коленях в свете луны. Ее руки были подняты к небу, и слезы текли по ее щекам, когда она молилась. «Господь Бог, я старалась быть хорошей матерью для Бетти, учила ее познавать тебя и никогда не была далеко от нее. Если ты исцелишь ее, тогда я отпущу ее всюду, куда ты хочешь, было бы это через бурное море. За то, что ты придешь завтра и сделаешь то, что никто другой не сможет. Она твоя, и завтра тот день, когда она будет здоровой. Не правда ли, дорогой Иисус?» Я снова уснула, и не могла бодрствовать и молиться. Но это сделала за меня моя мама. Наступило утро воскресенья. Отец проводил моих братьев и сестер в воскресную школу и с сокрушенным сердцем молился за меня. Мама позвала некоторых верующих друзей к 14:30. Но они пришли уже к 14:00. Они сказали: «Сестра Бакстер, мы пришли раньше, так как совершится что-то великое, и мы хотим в молитве быть с вами в этот знаменательный день». Пресвитер тоже был приглашен, но к этому времени он должен был уехать в город и просил позвонить по телефону, когда я выздоровею. Мама подошла ко мне, и я спросила: «Сколько времени?» Она ответила: «Осталось еще 15 минут, и тогда придет Иисус». Я сказала: «Мама, неси меня в большую комнату на большой стул, посади между подушками». Я видела людей на коленях вокруг моего стула, видела моего маленького 4-летнего брата, с которым мы были одинакового роста. Он посмотрел на меня и сказал: «Сестра, еще немного, и ты будешь выше меня». «Без 10 минут 3 часа», — сказала мама. «Что ты хотела бы, Бетти?» «Мама, начинай молиться. Хочу быть в молитве, когда придет Иисус». Я слышала голос матери в молитве, чтобы Иисус сдержал свое слово и пришел исцелить меня. Когда пришел Иисус, я не помню. Я не была в состоянии обморока, но вся как-то потерялась в Духе Божьем и погрузилась в море милости. Я видела в духе перед собой 2 ряда деревьев, прямых и длинных. Когда на них смотрела, то увидела среди них одно дерево, искривленное так, что верхушка его касалась земли. Я удивилась, отчего это дерево совсем кривое. И вдруг увидела Иисуса. Он прошел между рядами деревьев. Мое сердце дрожало от радости, как всегда, когда я видела его. Иисус прошел ряд деревьев и остановился возле искривленного, посмотрев на него. И я смотрела на него, сдерживая дыхание. Что он теперь будет делать? Иисус, отведя взор от дерева, посмотрел на меня, улыбаясь. Положил руку на искривленное дерево, и я услышала треск. И дерево стало прямым, как и все остальные деревья. Я сказала себе: «Это я!» Когда Иисус коснется моего тела, тогда мои кости затрещат, и я стану прямая и здоровая. После этого слышала шум ветра, как будто перед бурей. Я хотела спросить, слышат ли бурю другие, но почему-то не могла. Он пришел. И я знала, что, наконец, он пришел. И ветер, и все во мне умолкло. И я ожидала, сидя на стуле, бедная искривленная калека. В моей душе была большая жажда встретиться с ним. Я видела большой круг белого облачка. То было не видение, но то был и не сон. Я видела Иисуса. Он пришел ко мне, и я смотрела в его лицо. В глазах Иисуса было что-то прекрасное, чего я не могу передать. Его взгляд был такой ласковый, он был высокий, одетый в белоснежные одежды. Его волосы светло-коричневые, с прямым пробором, легкие локоны падали на его плечи. Но никогда мне не забыть его взгляда, в котором было так много нежности и сочувствия. И я, вспоминая его, никогда не устану о нем все снова и снова свидетельствовать. Иисус пришел ко мне с протянутыми руками, и я видела глубокие раны на его руках. Чем ближе он ко мне подходил, тем счастливее я себя чувствовала. В его присутствии я чувствовала себя маленьким прахом. Когда он смотрел в мои глаза, тогда я больше ничего не боялась. Он ведь был мой Иисус. Иисус пришел и стоял около моего стула. Часть его одеяния падала на мой стул, и я думала, если бы мои руки могли подняться, тогда я могла бы коснуться подола его одежды. Он понял меня, нагнулся, чтобы посмотреть мне в лицо, и нежно сказал: «Бетти, ты была терпеливая, хорошая, милая. Я пришел к тебе, чтобы принести тебе мое здоровье, счастье, радость». И с этими словами он протянул свою руку. Я почувствовала, как он положил свою руку на мою спину, где были узлы. Первый раз в жизни я ощутила особое чувство теплоты, которое прошло через мою спину. Две руки взяли мое сердце и гладили его. Я сразу смогла свободно и глубоко дышать. Две руки легли на мой живот, и мои внутренности стали здоровыми. Я не нуждалась больше в новой почке. Иисус исцелил все. Небывалое, теплое, светлое чувство проходило через мои внутренности. Тогда я посмотрела на Иисуса. Исцелил ли Он мой позвоночник? Иисус понял мои думы. И тут же я ощутила теплую силу Его рук, когда Он положил руку на узлы моего позвоночника, и как бы электрический ток прошел через мою спину. Момент, и я стала прямая, точно такая же, какой вы видите меня сегодня за кафедрой. Врач врачей исцелил меня за 10 секунд, меня, которую врачи считали безнадежной. Вы, может быть, спросите, как я себя чувствовала, когда вскочила со стула. Я не могу это выразить словами. Кто сам никогда не был несчастным калекой и больным, не сможет понять этого волнения. Я подбежала к маме и спросила: «Мама, пощупай, исчезли ли те узлы?» Она пощупала мою спину и сказала: «Да, их нет. Я слышала треск в твоих костях, Бетти. Ты совсем здоровая. Благодари Господа за такое чудо». Я повернулась и посмотрела на стул, который был пуст. Слезы радости текли по моим щекам. Так легко было без боли. Я знала, что я высокая и прямая. Подняла свои руки, в них была жизнь. Паралича больше не существовало. Сквозь слезы я видела маленького брата, который стоял возле моего стула, и слезы капали на его щечки. Он тихо сказал: «Я видел, как Бетти прыгнула со стула. Я видел, как Иисус исцелил сестричку». Я взяла этот стул, подняла его над головой и сказала: «Смотри, что сделал мой Господь, которому я служу». И вдруг за спиной братика я увидела Иисуса, которого никто, кроме меня, не видел. Он осмотрел меня с головы до ног и затем ласково сказал: «Помни, Бетти, каждый день смотри на облако и будь готова, в следующий раз увидишь ты меня вновь, пришедшего на облаках. Тогда я тебя не оставлю здесь, а возьму с собой. Тогда ты будешь со мною навеки». Да, он придет вновь. У меня часто спрашивают, не устаю ли я все снова и снова свидетельствовать об этом. Я не устаю. Каждый раз, когда я об этом говорю, чувствую его дивную руку над всем моим существом. В тот же вечер я свидетельствовала в церкви о том, что сделал со мной Иисус. Так началось свидетельство об этом чуде, которое Иисус совершил со мной. Везде, куда меня приглашали, я носила то красивое платье до тех пор, пока не подтерлось оно о края кафедры. Теперь моя мама положила платье на дно сундука, как дорогую память. Так закончила Бетти свое свидетельство. Я видела Бетти своими глазами, когда она свидетельствовала об этом чудном исцелении на собрании. Там слушало ее бесчисленное множество людей, и едва ли у кого были глаза без слез. В громадном зале был слышен шум плача и хвалы Богу. Бетти Бакстер, теперь она Бетти Рейнд, сейчас около 30 лет. Она замужем за молодым проповедником и мать одного сына. Вся ее жизнь и жизнь семьи для славы Господа. Я пережила благословение, когда записала ее свидетельство. На коленях благодарила Господа и молилась, чтобы ее свидетельство стало благословением каждому брату и сестре, которые услышат это. Да благословит Господь это свидетельство.

Наша радиопередача «Тропинка к счастью» подошла к концу. Мы желаем вам счастья в Боге, дорогие мальчики и девочки. Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмолд, Германия.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: В Германии 14 часов.
1: Псалом 103. Благослови, душа моя, Господа. Господи, Боже мой, Ты дивно велик, Ты облечен славою и величием, Ты одеваешься светом, как ризою, простираешь небеса, как шатер, устрояешь над водами горние чертоги Твои, делаешь облака Твоею колесницею, шествуешь на крыльях ветра. Ты творишь ангелами Твоими духов, служителями Твоими огонь пылающий. Ты поставил землю на твердых основах. Не поколеблется она во веки и веки. Бездною, как одеянием, покрыл Ты ее. На горах стоят воды. От прещения

Твоего бегут они, от гласа грома Твоего быстро уходят. Восходят на горы, нисходят в долины на место, которое Ты назначил для них. Ты положил предел, которого не перейдут и не возвратятся покрыть землю. Ты послал источники в долины, между горами текут, поят всех полевых зверей, дикие ослы утоляют жажду свою. При них обитают птицы небесные, из среды ветвей издают голос. Ты напояешь горы с высот твоих, плодами дел твоих насыщается земля. Ты произращаешь траву для скота и зелень на пользу человека, чтобы произвесть из земли пищу и вино, которое веселит сердце человека, и елей, от которого блистает лице его, и хлеб, который укрепляет сердце человека. Насыщаются древа Господа, кедры ливанские, которые Он насадил. На них гнездятся птицы, ели жилище аисту, высокие горы серном, каменные утесы, убежище зайцам. Он сотворил луну для указания времен. Солнце знает свой запад. Ты простираешь тьму, и бывает ночь. Во время ее бродят все лесные звери. Львы рыкают о добыче и просят у Бога пищу себе. Восходит солнце, и они собираются и ложатся в свои логовища. Выходит человек на дело свое и на работу свою до вечера. Как многочисленны дела Твои, Господи! Все соделал Ты премудро. Земля полна произведений Твоих. Это море, великое и пространное, там пресмыкающиеся, которым нет числа, животные малые с большими. Там плавают корабли, там этот Левиафан, которого Ты сотворил играть в нем. Все они от Тебя ожидают, чтобы Ты дал им пищу их в свое время. Даешь им, принимают. Отверзаешь руку Твою, насыщаются благом. Сокроешь лице Твое, мятутся. Отнимешь дух их, умирают, и в персть свою возвращаются. Пошлешь дух Твой, созидаются, и Ты обновляешь лице земли. Да будет Господу слава вовеки. Да веселится Господь о делах своих. Презирает на землю, и она трясется, прикасается к горам и дымятся. Буду петь Господу во всю жизнь мою. Буду петь Богу моему, доколе есмь. Да будет благоприятна Ему песнь моя. Буду веселиться о Господе. Да исчезнут грешники с земли, и беззаконных да не будет более. Благослови, душа моя, Господа. Аллилуйя.

Псалом 104. Славьте Господа, призывайте имя Его, возвещайте в народах дела Его. Воспойте Ему и пойте Ему, поведайте о всех чудесах Его. Хвалитесь именем Его святым, да веселится сердце ищущих Господа. Ищите Господа и силы Его, ищите лица Его всегда. Воспоминайте чудеса Его, которые сотворил, знамения Его и суды уст Его. Вы, семя Авраамова, рабы Его, сыны Иакова, избранные Его. Он, Господь Бог наш, по всей земле суды Его. Вечно помнит завет свой, слово, которое заповедал в тысячу родов, которое завещал Аврааму, и клятву свою Исааку. И поставил то Иакову в закон, и Израилю в завет вечный, говоря: «Тебе дам землю ханаанскую в удел наследия вашего». Когда их было еще мало числом, очень мало, и они были пришельцами в ней, и переходили от народа к народу, из царства к иному племени, никому не позволял обижать их и возбранял о них царям: «Не прикасайтесь к помазанным моим и пророкам моим, не делайте зла». И призвал голод на землю, всякий стебель хлебный истребил. Послал пред ними человека, в рабы продан был Иосиф. Стеснили оковами ноги его, в железо вошла душа его, доколе исполнилось слово его. Слово Господне испытало его. Послал царь и разрешил его, владетель народов, и освободил его. Поставил его господином над домом своим и правителем над всем владением своим, чтобы он наставлял вельмож его по своей душе и старейшин его учил мудрости. Тогда пришел Израиль в Египет, и переселился Иаков в землю Хамову, и весьма размножил Бог народ свой, и сделал его сильнее врагов его, возбудил в сердце их ненависть против народа его и ухищрение против рабов его. Послал Моисея, раба своего, Аарона, которого избрал. Они показали между ними слова знамений его и чудеса его в земле Хамовой. Послал тьму и сделал мрак, и не воспротивились слову его. Приложил воду их в кровь и уморил рыбу их. Земля их произвела множество жаб даже в спальне царей их. Он сказал: «И пришли разные насекомые, скнипы во все пределы их». Вместо дождя послал на них град, палящий огонь на землю их. И побил виноград их, и смоковницы их, и сокрушил дерева в пределах их. Сказал: «И пришла саранча, и гусеницы без числа, и съели всю траву на земле их, и съели плоды на полях их, и поразил всякого первенца в земле их,
начатки всей силы их, и вывел израильтян с серебром и золотом, и не было в коленах их болящего. Обрадовался Египет исшествию их, ибо страх от них напал на него. Простер облако в покров им и огонь, чтобы светить им ночью. Просили, и он послал перепелов, и хлебом небесным насыщал их, разверз камень, и потекли воды, потекли рекою по местам сухим. Ибо вспомнил он святое слово свое к Аврааму, рабу своему, и вывел народ свой в радости, избранных своих в веселье, и дал им земли народов, и они наследовали труд иноплеменных, чтобы соблюдали уставы его и хранили законы его. Аллилуйя!

Псалом 105. Аллилуйя! Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Кто изречет могущество Господа, возвестит все хвалы Его? Блаженны хранящие суд и творящие правду во всякое время. Вспомни о мне, Господи, в благоволении к народу Твоему. Посети меня спасением Твоим, дабы мне видеть благоденствие избранных Твоих. Веселиться весельем народа Твоего, хвалиться с наследием Твоим. Согрешили мы с отцами нашими, совершили беззаконие, соделали неправду. Отцы наши в Египте не уразумели чудес Твоих, не помнили множество милостей Твоих и возмутились у моря, у Черного моря. Но Он спас их ради имени Своего, дабы показать могущество Свое. Грозно рек морю Черному, и оно иссохло, и провел их по безднам, как по суше, и спас их от руки ненавидящего, и избавил их от руки врага. Воды покрыли врагов их, ни одного из них не осталось. И поверили они словам Его, и воспели хвалу Ему, но скоро забыли дела Его, не дождались Его изволения, увлеклись похотением в пустыне и искусили Бога в необитаемой. И Он исполнил прошение их, но послал язву на души их. И позавидовали в стане Моисею и Аарону, святому Господню. Разверзлась земля и поглотила Дафана и покрыла скопище Аверона. И возгорелся огонь в скопище их, пламень попалил нечестивых. Сделали тельца у Харива, и поклонились истукану, и променяли славу свою на изображение вола, едущего траву. Забыли Бога, Спасителя своего, совершившего великое в Египте, дивное в земле Хамовой, страшное у Черного моря. И хотел истребить их, если бы Моисей, избранный его, не стал пред ним в расселине, чтобы отвратить ярость его, да не погубит их. И презрели они землю желанную, не верили слову его, и роптали в шатрах своих, не слушались гласа Господня, и поднял он руку свою на них, чтобы низложить их в пустыне, низложить племя их в народах и рассеять их по землям. Они прилепились к Ваал-Фигору и ели жертвы бездушным, и раздражали Бога делами своими, и вторглась к ним язва. И восстал Финиес, и произвел суд, и остановилась язва. И это вменено ему в праведность в роды и роды вовеки. И прогневали Бога у вод Меривы, и Моисей потерпел за них, ибо они огорчили дух его, и он погрешил устами своими. Не истребили народов, о которых сказал им Господь, но смешались с язычниками и научились делам их. Служили истуканам их, которые были для них сетью,
и приносили сыновей своих и дочерей своих в жертву бесам, проливали кровь невинную, кровь сыновей своих и дочерей своих, которых приносили в жертву идолам ханаанским, и осквернилась земля кровью, оскверняли себя делами своими, блудодействовали поступками своими, и воспылал гнев Господа на народ его, и возгнушался он наследием своим, и предал их в руки язычников, и ненавидящие их стали обладать ими. Враги их утесняли их, и они смирялись под рукою их. Много раз он избавлял их, они же раздражали его упорством своим и были уничижаемы за беззаконие свое. Но он презирал на скорбь их, когда слышал вопль их, и вспоминал завет свой с ними, и раскаивался по множеству милости своей, и возбуждал к ним сострадание во всех пленявших их. Спаси нас, Господи, Боже наш, и собери нас от народов, дабы славить святое имя Твое, хвалиться Твоею славою. Благословен Господь, Бог Израилев, от века и до века, и да скажет весь народ: Аминь. Аллилуйя!

Дорогие слушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле «Волна благословения». Задавались ли вы вопросами, откуда я, как возник наш мир, кто дал закон природе? Где искать на эти вопросы ответы, в науке или религии? Наука и религия, совместимо ли это? Об этом и многом другом мы расскажем вам в нашей передаче «Наука и религия». У микрофона Элизабет Завадский.

Дорогие слушатели, во все времена жизни человека на Земле многие задавались вопросом: а что, если Бог действительно существует? Мы рады представить вам книгу, которая отвечает на этот вопрос. «Если Бог действительно существует».

А что, если Бог действительно есть? Тогда нужно сделать необходимые выводы из полученной информации. У меня создалось впечатление, что современному человеку принятие решения дается все труднее и труднее. И со временем в результате общения с людьми это впечатление только усиливается. Вероятно, для объяснения этого существует много причин. Это и окружающая среда, и жизненные обстоятельства, и привитая нам пассивность, когда почти не надо думать, в результате чего многие становятся неспособными ни на что. Внутреннее безразличие, разрастаясь, парализует людей и создается впечатление, что они уже не могут коренным образом изменить свою жизнь. Молодые люди легче принимают решения и отправляются к новым берегам. Когда первая половина жизни пройдена, мы смиряемся с обстоятельствами и продолжаем плыть по течению. Решение, способное повернуть нашу жизнь, кажется обременительным и рискованным. Заядлого курильщика можно убеждать, приводя множество примеров, говорящих, что никотин вреден, способствует возникновению рака легких и укорачивает жизнь. Он все это спокойно выслушивает, ободрительно кивая головой, а затем закурит сигарету. Только немногие люди способны сделать необходимые выводы из полученной информации. Остальные предпочитают, подобно страусу, спрятать голову в песок и ничего не менять в своей жизни. Знакомый врач рассказывал мне, что большинство пациентов ракового корпуса, которых информируют о состоянии их здоровья, прекрасно знают истинное положение вещей, но продолжают следовать своим пагубным привычкам, а это только ускоряет неизбежный конец. Перестроиться нелегко, а повернуть назад еще труднее. Однажды в компании молодежи я отправился на своем микроавтобусе к месту отдыха на альпийских лугах. Настроение было прекрасное, и всю дорогу мы распевали песни. Солнце светило, машина шла легко, на дорогах не было пробок. Словом, все в самом лучшем виде. Но вдруг я заметил, что мы проскочили поворот на Ганновер и движемся в направлении Мюнстера. Было очевидно, что необходимо разворачиваться и искать нужную нам трассу. Все остальное стало уже несущественным. Прекрасное настроение, солнце и тому подобное. Каждый следующий километр в этом направлении отдалял нас от цели поездки. Пассажиры некоторых машин, обгонявших нас на дороге, приветливо махали рукой, но это не поднимало настроение. Я готов цитировать философа Сёрена Кьеркегора «До бесконечности». Так превосходно, так впечатляюще все то, о чем он пишет. Представьте себе большой корабль, может быть, один из самых больших, на котором 1000 пассажиров, роскошная обстановка и в огромной кают-компании веселое общество. А самый веселый в этом обществе – сам капитан. Вдруг вдали, на горизонте показалась маленькая белая точечка, предвестница страшной бури. Но никто не видит этот сигнал и ни о чем не догадывается. Нет, на корабле все же есть один пассажир, который все понял, но он не командует на корабле и ничего не может предпринять. Единственное, что он может, это попросить капитана на минуту выйти на палубу. Спустя некоторое время появляется капитан, который и слушать ничего не хочет. Ему бы поскорее вернуться в уютное застолье кают-компании, где веселящиеся от всей души друзья провозглашают тосты в его честь. На свой страх и риск бедолага-пассажир решил еще раз побеспокоить капитана. Конечно, с его стороны это большая бестактность, но белая точка зависла над горизонтом. Она предвестник страшной бури, страшной и для 1000 пассажиров, страшной и для капитана, не желающего ничего знать о предстоящей опасности. Единственный, кто ясно осознает, что им всем предстоит, это беспокойный пассажир. Кьеркегор описал случай, который произошел в Дании 150 лет назад, но его смысл не утратил актуальности и сегодня. Если Бог действительно существует, и Библия – это его послание к нам, в чем я непоколебимо убежден, тогда на горизонте нашего времени – можно наблюдать белую точку. И надо сказать, что это предвестник ужасной тьмы.
В Библии ясно сказано о предстоящем суде Божьем, где каждый человек предстанет перед Богом и будет давать отчет о прожитой жизни, которую Бог ему даровал. Апостол Павел окончил знаменитую речь на Ареопаге в Афинах словами: «Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться, ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых». Деяния святых апостолов, 17 глава, с 30 по 31 стихи. Эту речь встретили насмешками, но тем не менее некоторые слушатели захотели более детально ознакомиться с тем, о чем говорил Павел, а уже потом принять какое-то решение. Если вы следите за ходом рассуждений, то даже снисходительно улыбаясь, должны признать, что есть люди, действительно верующие в Бога и полностью доверяющие тому, что написано в Библии. А может, у вас появилось желание расширить свое представление о Боге, и вы еще раз откроете Библию. И поступая подобным образом, вы хотите здраво взглянуть на вещи и честно разобраться в этом вопросе. Я постарался разъяснить вам свои мысли, а уж дело вашей совести, как вы их воспримете. И если вы действительно предпримете конкретные шаги для установления контакта с Богом, то сделайте это вполне обдуманно. Поговорите с Богом о вашей жизни, в ваших грехах и о вашем неверии. Может, со стороны это выглядит смешным, беседовать с тем, кого не видишь. Представить себе, что Бог – Создатель и Хранитель мироздания, как о Нем сказано в Библии, знающий каждую звезду и каждого человека на земле, знает и меня лично и интересуется моей жизнью. Это выше всякого понимания. И это действительно так, хотя для моего малого разума это непостижимо. Я хочу посоветовать вам быть мужественными. Говорите с Богом откровенно, и для обретения ясности доверьте Ему все свои вопросы и сомнения. В результате такой откровенной беседы вы воспримете Божественное Слово. Вам станет понятно, что Бог послал Своего Сына на казнь вместо вас и тем самым оплатил ваш грех и искупил вашу вину. По собственному опыту я знаю, как нелегко сделать то, что неизвестно, и начать беседовать с Богом, но вы должны решиться на этот шаг, как на прыжок в неведомое. Я не могу забыть, как в 11 лет, уже немного умея плавать, не мог прыгнуть в воду. Для меня было непонятно, что можно прыгнуть в глубину и, вопреки всем законам тяготения, снова оказаться на поверхности. На моих глазах сверстники беззаботно прыгали в воду и, вынырнув, приветливо махали мне рукой. В конце концов, я взгромоздился на стартовую тумбу и замер от ужаса перед неизведанной глубиной. Я никогда не мог преодолеть себя и решиться на прыжок. Но тут я заметил девочку из нашего класса, а она, увидев меня дрожащим на этой тумбе всего в 50 сантиметрах от поверхности воды, начала хихикать и шептаться с подругой. Закрыв глаза и стиснув зубы, я с отчаянным мужеством бросился в неизвестность. Через несколько секунд моя голова уже маячила над поверхностью воды, и у меня появился опыт, который развеял страх перед глубиной. Может быть, и вы ощущаете себя, словно перед первым прыжком, готовясь к встрече с Богом. Может быть, кто-то из ваших знакомых решился на аналогичный прыжок и уверяет вас, что контакт с Богом можно найти. Для него это уже просто и естественно, а вам еще нелегко преодолеть внутреннюю преграду. Вы словно стоите на стартовой тумбе и боитесь сделать шаг в неизвестность. Для того, чтобы вы бросились в воду, вас необходимо подтолкнуть. Но я знаю, что никто не должен вас принуждать, ведь и Бог никого не принуждает. Он просто предоставляет возможность взобраться на стартовую тумбу, но решиться на прыжок или отказаться от него вы должны сами. Богу хотелось бы получить ответную людскую любовь, но Он не хочет этой любви добиваться силой. Я только могу посоветовать вам набраться мужества, чтобы решиться на этот шаг. Но уверяю вас на собственном примере
и на примере умудренных опытом людей старшего поколения, что вы можете твердо рассчитывать на выполнение того, что Бог вам обещал. Он выполнит обещанное. Мне хотелось бы в самом конце напомнить вам о катастрофах 20 века, гибели Титаника, которая, как мне кажется, символизирует нашу жизнь.

10 апреля 1912 года отправился в плавание крупнейший пассажирский лайнер из Саутгемптона, чтобы в рекордный срок пересечь Атлантический океан и достичь берегов Америки. Длина этого океанского великана достигала 269 метров, высотой он был с 11-этажный дом, а на борту его находилось более 2200 человек. Третий класс занимали переселенцы, ехавшие в Америку в поисках новой жизни и нового счастья. Во втором классе собрались деловые люди, бизнесмены, как мы сейчас говорим, а первый принадлежал сливкам общества, богачам и выдающимся личностям. На «Титанике» все было сделано современно, со вкусом и даже отличалось вызывающей роскошью. Запасов же провианта хватило бы на целый месяц всем жителям небольшого городка. Судно казалось настолько надежным, что посчитали излишним оснащать его сигнальными ракетами и необходимым количеством спасательных шлюпок. Надежность судна и опытность капитана служили гарантией безопасного путешествия. В танцзале играл небольшой оркестрик, и публике предлагались всевозможные развлечения. В 400 морских милях а Ньюфаундленда радистам «Титаника» было принято 7 предупреждений с различных кораблей, находящихся в том же районе, о тревожной ледовой обстановке, но все они были проигнорированы. Последним пришло сообщение, что в 19 милях севернее обнаружено сильное скопление льдин. Тревожное сообщение еще раз прозвучало в эфире, на что радист «Титаника» прореагировал довольно своеобразно. «Послушай, парень, заткнись, у меня и так работа навалом». Через несколько часов в 23:40 случилось то, чего никто не мог предположить. «Титаник» столкнулся с айсбергом и получил серьезные повреждения. В то время как в танцзале продолжали веселиться, капитан и создатель корабля произвели осмотр повреждений и оценили катастрофические последствия столкновения. Ночью 15 минут первого радист «Титаника» лихорадочно послал просьбу о помощи находящемуся вблизи кораблю. Но сигнал бедствия не был услышан, так как радист этого судна уже выключил свою рацию и отправился спать. Тогда капитан «Титаника» дал команду послать в эфир новый международный сигнал бедствия SOS «Спасите наши души». Пассажирам велели надеть спасательные жилеты. Спасательных шлюпок явно не хватало на всех, поэтому в первую очередь в них усаживали женщин и детей. Матросы, вооруженные пистолетами, следили за тем, чтобы на борту не вспыхнула паника и чтобы кто-нибудь из здоровых мужчин не попытался занять место в лодке. Богачи предлагали $1 миллион или даже все свое состояние за место в шлюпке, на что пассажиры третьего класса отвечали злым смехом. Оркестр продолжал играть буги-вуги, и в это время «Титаник» дал опасный крен. Дирижер взял в последний раз свою палочку, и музыканты исполнили хорал «Ближе, Господь к тебе, ближе к тебе». Многие взволнованно пели, кто-то потрясенный этим молился, другие, наоборот, проклинали судьбу или злословили. Английский лорд облачился в свой лучший фрак и появился в сопровождении слуги. Они хотели благородно уйти из жизни. Пожилая дама отказалась занять место в шлюпке, так как хотела разделить судьбу своего мужа. Кто-то предпочел напиться в баре, а кто-то был готов к тому, чтобы покончить жизнь самоубийством. И лишь немногие занимались самообманом, теща себя иллюзиями возможного спасения, несмотря на то, что в это время по громкоговорителю раздавался голос капитана. «Корабль тонет! Экипаж и офицеры «Титаника» уволены со службы! Вы выполнили свой долг, и вы проявили себя как истинные британцы. Спасайся, кто может. С вами Бог». Около 2 часов ночи корма еще раз вздыбалась, и через несколько минут судно окончательно затонуло.

706 человек спаслись на поспешившей к месту бедствия Карпатии, а 1503 человека нашли смерть в океанской пучине. Наша жизнь похожа на последнее плавание Титаника. Уверенные в себе, гордые и беззаботные, шествуем мы по жизни, полные планов и надежд. Нам больше нравятся развлечения, и мы не задумываемся об опасностях, считая себя непобедимыми титанами. Мы пренебрегаем предостережениями. Они вызывают у нас только раздражение. Мы противимся, стараясь отодвинуть от себя дурные мысли. Бог посылает нам радиограмму, что на горизонте показалась белая точка. Но мы, как радист Титаника, раздраженно отмахиваемся. «Заткнись, у меня много своих дел». Потом мы начинаем волноваться, стараясь заглушить предчувствие беды, но в конце концов вынуждены взглянуть правде в глаза. Мы беззащитны и не способны сами себе помочь. Мы нуждаемся в помощи. Вопрос, как может Бог это допустить, является праздным. Следует признать, что это не больше, чем философские умозаключения, особенно когда речь идет о смерти жизни. Можно, конечно, окунуться в призрачный мир наркотиков и алкоголя. Можно ускорить собственный конец. А можно при галстуке и цилиндре достойно встретить неизбежное. Или же впервые задуматься о Боге и о вечности и воскликнуть в беде «Спасите наши души!». Как в 1912 году призыв о помощи не затерялся в эфире, а был услышан и были предприняты спасательные действия, так и эта молитва проникнет через потолок и будет услышана Богом. Бог уже давно ждет вашего крика о помощи и готов выслать вам спасательную шлюпку. Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Послание к римлянам 10:13. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а себе самому повредит? Какая польза ему, если он приобретет время и все временное, а с вечностью связь оборвет? Какая польза человеку, если он, бризом наполнив парус, вдаль легко и свободно, ловя восхищенные взгляды, быстро пронесется по миру, а у берегов вечности потерпит крушение? Что поможет больному, если он будет внушать себе, что он здоров, но врач констатирует болен? Сёрен Кьеркегор.

0: В своей жизни я впервые обратился за помощью к неведомому мне Богу. По возвращении домой я учился в машиностроительном институте, работал испытателем авиационных двигателей, но при этом не оставлял мысли больше узнать о Боге. Пытался найти христианскую литературу, но в те годы это практически невозможно было. Помню, когда я спросил работников областной библиотеки, есть ли у них Библия, то они посмотрели на меня такими глазами, как будто я попросил у них атомную бомбу. Убедившись в бесполезности поисков Библии, я решил пойти от обратного и начал читать атеистические книги, думая найти в них логически обоснованное доказательство, что Бога нет. Но, перечитав множество такой литературы, я не нашел ни одного. Авторы этих книг пытались скритиковать Библию, но критика была очень неубедительной. А вот цитаты из Библии, которые они приводили, были сильными. Поэтому именно из атеистической литературы, в которой цитировалась Библия, я получил некоторые познания о Боге Отце и Господе Иисусе Христе, а также узнал о том, что нуждаюсь в покаянии. Так что я в какой-то степени благодарен атеистам, которые помогли мне в поисках Бога. Это была последняя капля на весах моих сомнений. Однажды я встал на колени и обратился к Богу в молитве покаяния. С того времени Господь изменил мою жизнь, мое мировоззрение, мои интересы и желания, хотя я еще ни разу не был в молитвенном доме, не встречал ни одного христианина и в глаза не видел Библии. После покаяния у меня возникло сильное желание найти верующих людей. Но это было нелегко, так как молитвенные дома были на окраинах, они ничем не выделялись, можно было пройти мимо и не заметить, но Господь помог мне и в этом. Первый раз, когда я подошел к молитвенному дому, испытал сильное напряжение. Кто они такие, эти баптисты? А если они и вправду приносят жертвы? Я остановился на противоположной стороне улицы и считал, сколько людей зашли в дом, а потом стал считать, сколько вышли после служения. Вот как была сильна атеистическая пропаганда. Но людей вышло столько, сколько и зашло. Поэтому на следующее воскресенье я уже переступил порог молитвенного дома. Мне предложили занять место впереди, но я отказался и сел сзади, чтобы быть поближе к выходу. В кармане у меня был большой гвоздь, который я взял на всякий случай. Началось служение, и очень скоро я понял, что все эти негативы...
1: В Германии 15 часов.
2: Дорогие друзья, мы приветствуем вас на нашей литературной радиостраничке. Вашему вниманию вновь предоставлена радиопрограмма «Капельки благодати», подготовленная в студии Церкви Благодать города Ванкувера, штат Вашингтон. Ваши отзывы, вопросы и пожелания вы можете высказать, позвонив нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52. Божьих вам благословений в прослушивании наших радиопрограмм. Сегодня вы услышите продолжение чтения книги под названием «Замурованная комната». Перевод на русский язык сделала Галина Гура. Сегодня прозвучит седьмая часть этой истории.
3: Ты хочешь добавить к своему имени M-A-D-L-A-S-S или еще какие-нибудь мистические буквы алфавита? Тень грядущего отличия уже надвигается на тебя. «Этой ночью будет затмение?» – спросила Эми, вставив по своему обыкновению отвлеченное замечание, чтобы предотвратить перепалку между братьями. «Да, ты что, забыла?» – спросил Виберт. «Ожидается почти полное затмение. Мы едва сможем увидеть его из наших окон, так как вокруг густые

0: деревья. Но на лужайке есть хорошее место, откуда мы сможем его отлично видеть».
1: «Жаль, что у нас нет телескопа», — заметил мистер Тревор.
0: «Именно это я и сказал моему другу Стэндишу», — воскликнул Виберт. «Как вам известно, меня интересуют научные знания. Полковник сказал, что одолжит мне свой, так как у него огромная увеличительная сила. Телескоп был его попутчиком, когда он ездил на север в санях с одним лишь эскимосом, проводником, и достиг высокой широты. Я не помню широты, о которой упоминал Стэндиш, но это было нечто такое, что заставило бы наших исследователей Арктики изумиться».
1: «Возможно, это был 101 градус», — саркастически заметил Брюс. «Я подозреваю, что телескоп полковника — не единственный инструмент, обладающий высокой увеличительной способностью».
0: «Ты всегда насмехаешься над Стэндишем!» — сердито воскликнул Виберт. «Ты ни в чем ему не веришь, только потому, что он выбрал меня своим другом. Но другие ценят его больше», — продолжал юноша, обращаясь к Эми. «Сегодня Стэндиш получил из Вашингтона важные сообщения. В «С» он только ждал известия о том, как продвигают свое дело в Америке».
1: «Судебное дело?» — спросил мистер Тревор.
0: «О, нет! Дело гораздо интереснее любого другого, касающегося границ полей или красильных цехов», — засмеялся Виберт. «Стэндиш — это иллюстрация пословицы. Только смелые достигают прекрасного. Он ухаживал и завоевал величайшую красавицу с Запада, кузину президента Соединенных Штатов, леди с приданым в полмиллиона долларов».
1: Вибер торжествующе взглянул на Брюса. «Полагаю, что поскольку леди находится в Вашингтоне, полковник недолго пробудет в Уолтшире», — заметил мистер Тревор, не желавший больше его пребывания здесь.
0: «Это худшая часть дела, по крайней мере, для меня», — ответил Виберт. «Стэндиш сейчас же покидает Англию. Он уже оплатил себе проезд на американском пароходе и только теперь должен собрать все, что хочет взять с собой, в том числе свадебные подарки для своей невесты. Стэндиш необычно щедр и невероятно богат, так что прекрасная леди получит свои шкатулки с бриллиантами и нити жемчуга, которым позавидовала бы любая герцогиня. Полковник спросил меня сегодня, какого лондонского ювелира я бы порекомендовал», — продолжал юноша с самодовольством, которое заставило его слушателей улыбнуться. «И я сказал ему, что наша семья уже 20 лет имеет дело с господами Голдинг. Я показал Стэндишу часы, запонки и перстень с печаткой, которую купил в их магазине. И он заявил, что никогда не видел более изысканных ювелирных изделий».
1: Было очевидно, что тщеславие юноши было задето тем, что с ним советовался по этому вопросу человек, который был признанным поклонником двоюродной сестры президента.
0: «Ну вот, я распространяюсь об этих подлунных делах, когда начинается затмение», — воскликнул Виберт. «Сейчас 7:45». Он взглянул на часы. «Ночь великолепна, ни малейшего дуновения ветерка. А лунный свет серебрит снег. Кто пойдет со мной посмотреть на королеву ночи в тени? Эми, ты непременно примешь участие. Мы все знаем твой вкус к прекрасному и возвышенному».
1: «Моя девочка должна хорошо укутаться, если собирается выйти в снег», — заметил мистер Тревор.
0: «Мы оденем ее в меха, как белку», — заверил Виберт. «Пойдем, Эми, а то опоздаем».
1: Эми поднялась из-за стола. Ее жизнь в Мисткорте была так монотонна, что зрелище затмения в ясную зимнюю ночь было не из тех, которые она охотно пропустила бы.
2: «Полагаю, Брюс, ты тоже пойдешь?» — сказал отец.
1: Что касается меня, то я уже видел столько лунных затмений, что лучше вернусь к своему столу. Я хочу закончить просмотр бумаг, присланных моим адвокатом, которые я показывал тебе, когда прозвучал звонок к ужину. «Я хотел бы вместе с тобой просмотреть бумаги», — сказал Брюс. «Я не настроен выходить сегодня вечером». Молодой человек чувствовал себя плохо, хотя и не жаловался.
0: «Оставим их наедине с их потухшим законом. Что касается нас, то мы предпочитаем медитацию и лунный свет», — озорно сказал Виберт, когда через несколько минут они с Эмми стояли в холле. Он помог сестре облачить ее хрупкую фигуру в отороченную мехом накидку.
2: «И я не понимаю, зачем папе утруждать себя Буллином и его ужасными красками? Ручей достаточно чист там, где он протекает через наш лес. Если бы Буллин отравил наш кофе или погубил форель, дело могло бы потребовать адвоката. А теперь позвольте мне накинуть вам на голову эту прелестную маленькую алую шаль, чтобы защитить вас от ночного воздуха».
0: «Поразительно! Это делает тебя похожим на раскрывающийся розовый бутон. Я никогда не видел более живописного и подходящего головного убора».
1: Эмми улыбнулась, и брат с сестрой вместе вышли из дома, неторопливо спустившись по ступенькам, ведущим от двери к подъездной дорожке.
2: «Отсюда мы ничего не увидим», — заметил Виберт. «Нам надо обойти дом и пройти через лужайку, пока не окажемся за группой вязов. Там нам будет хорошо видна луна».
1: Когда брат и сестра ступили на снег, первое прикосновение тени уже затмило круглый диск луны. Но луна была скрыта от них сначала домом, а затем деревьями вокруг него, пока они не достигли места, указанного Вибертом. Короткая быстрая прогулка не была безмолвной. Мысли Виберта были поглощены предметом, интересующим его больше, чем луна.
2: «Эми, мне завтра надо ехать в Лондон», — сказал он.
0: «В Лондон?» — в изумлении повторила Эми. «Что за необходимость?»
2: «У меня есть много причин для этого. Пэтти будет петь завтра вечером на большом концерте. Я умираю от желания услышать ее снова. Стэндиш, добрый малый, подарил мне билет на вход. Затем мне необходимо сделать некоторые покупки и дела, которые я не могу отложить. Я останусь в Лондоне только на одну ночь, но в гостиницу не пойду. Тетя Мэри говорила мне, что всегда может предложить мне комнату на Гросвенор-сквер».
0: «Папа будет недоволен ненужными расходами», — начала Эми.
2: «Расходы! Как я ненавижу это слово!» «Ну ты уладила это дело для меня, дорогая», — сказал Виберт, сжимая ее руку, которую держал на своей. «Папе не придется платить ни шиллинга».
0: «Но ведь ты пропустишь 2 дня занятий».
2: «Невелика потеря, если судить о тех, которые были перед этим», — рассмеялся Виберт. «В последнее время я не утруждал себя чрезмерным занятием, учебой».
0: «Вот этого я и боюсь», — ответила его сестра.
2: «Но я буду заниматься в 2 раза больше, когда получу полное наслаждение», — воскликнул Виберт. «Если постараюсь, я могу запросто обогнать Брюса, по крайней мере, по классике. Я знаю, что с тех пор, как мы приехали в Мисс Корт, я ничем не занимался. Но когда Стэндиш уедет, мне не останется ничего другого, как учиться. Я непременно удивлю вас всех своими успехами».
0: «Мы прожили здесь всего месяц», — заметила Эми. «И тебе еще рано думать о возвращении в Лондон. Ты лучше на время отложи эту поездку».
2: «Я же сказал тебе, что не могу откладывать», — нетерпеливо воскликнул Виберт. «Мой концертный билет пропадет, и мое дело тоже не может ждать. С таким же успехом ты могла бы сказать Луне, чтобы она отложила свое затмение».
1: К этому времени Треворы достигли места за деревьями, где ничто не мешало им видеть сияющий шар. Темная тень земли медленно очерчивала свои резкие очертания на ее диске, и с каждой минутой ясный свет становился более и более тусклым. Есть что-то очень торжественное в этом природном явлении, которое наука может предсказать, но которое все сотворенные силы вместе взятые не могут ни предотвратить, ни задержать ни на одно мгновение. Даже легкая болтовня Виберта умолкла, когда он взглянул на нее. Ничто, казалось, не двигалось ни на заснеженной земле, ни в неподвижном воздухе. Лишь летучая мышь с ее необычным мерцающим движением метнулась между луной и теми, кто стоял с поднятыми вверх глазами, молча наблюдая за углубляющимся затмением. За деревьями возвышался мисс Корт, но не широкий величественный фасад, а задние строения. Они были необычны в строительстве, и некоторые из них были построены позже, чем другие части особняка. Эта сторона дома не обладала красотой днем, за исключением вьющегося плюща. Однако при лунном свете сама ее неправильность придавала ей живописное очертание, которое не хватало более красивому, но более обычному фасаду дома. Эми обернулась, чтобы взглянуть на часть своего нового дома, с которой она была очень плохо знакома. Она никогда не входила в особняк с восточной стороны. Девушка восхищалась эффектом лунного света на заснеженном плюще, покрывавшем стены. Серебряные отблески были резким контрастом с глубокими черными тенями, падавшими с выступающего фронтона или нависающей крыши. Даже трубы, казалось, превратились в витые колонны из черного дерева и серебра.
3: «Я никогда не думала, что мисс Корт может выглядеть так романтично», — сказала Эми. «Стоило выйти ночью, чтобы увидеть его таким, каким мы видим его сейчас. Но воздух холодный», — прибавила она. Чтобы плотнее прикрыть голову алой шалью, девушка на мгновение сняла свою руку с руки брата.
0: «Хах! Я забыл телескоп!» — воскликнул Виберт. Не заботясь о сестре, со свойственным ему эгоизмом, юноша бросился за телескопом, оставив ее одну под тенью деревьев. Эми не думала о страхе, пока опиралась на руку брата. Жизнерадостный Виберт был рядом с ней, но его уход был таким внезапным, что она не успела крикнуть: «Не уходи!» В ней проснулись все дремлющие страхи. Она оказалась в полном одиночестве, стоя на заснеженной лужайке, рядом с мрачными деревьями. Девушка была на расстоянии выстрела из лука от жилища, которое, как говорили, населено привидениями. Сама луна скрывалась от затмения, и вся обстановка могла подействовать на нервы более сильнее, чем нервы Эми. Все ужасные истории, которые она слышала в ночь своего первого приезда, жуткие легенды полковника, рассказы Джилл о привидениях, виденных в том самом доме, который теперь смутно вырисовывался перед глазами девушки, темные намеки на опасности, брошенные Харпером. Все это разом пронеслось в голове робкой девушки. Она сделала несколько быстрых шагов вслед за Вибертом, но он уже скрылся за углом дома. Эми боялась в одиночку обходить особняк, но в то же время боялась оставаться в одиночестве и ждать возвращения брата. Ветерок пошевелил ветви соседних деревьев. Эми вздрогнула при звуке шороха. Высокие кусты в снежных скафандрах в ее возбужденном воображении начали принимать форму призраков. Эми казалось, что они начали приближаться к ней. «Ну вот...» Это не игра воображения. Темная фигура медленно движется по посыпанной гравием дорожке, выбеленной снегом. Дорожка отделяла лужайку, на которой стояла Эми, от задней части мисс Корта, куда она смотрела. Эми почти парализовала от страха, но вдруг с облегчением вздохнула.
1: она узнает звук короткого сухого кашля, в котором нет ничего сверхъестественного. При слабом свете полузакрытой луны девушка видела очертания знакомой фигуры, совершенно не похожей на ту, в которой можно было предположить появление призрака. Эми больше не чувствовала себя одинокой. То была миссис Джессел с корзинкой под мышкой. Она, несомненно, пришла в столь поздний час, чтобы забрать остатки вечерней трапезы. Никогда еще Эми так не радовалась появлению подобострастной, многословной Джилл, бывшей горничной покойной миссис Майер. Молодая леди легко ступала по мягкому белому снегу, пока миссис Джессел открывала заднюю дверь, находившуюся в глубокой тени за выступающей частью здания. Эми ступала бесшумно, как фея, и миссис Джессел, стоявшая к ней спиной, не видела ее приближения. Повернув ключ, Джилл толкнула дверь и вошла в дом, оставив ее приоткрытой. Эми последовала в дом за женщиной, ориентируясь по скрипу ее сапог и короткому сухому кашлю. В коридоре, куда они вошли, было темно. Эми, естественно, ожидала, что сейчас откроется какая-нибудь внутренняя дверь, и она очутится в тепле и свете своей собственной кухни, куда направлялась миссис Джессел. Какими желанными были бы для слуха Эми даже грубые, громкие слова Ханны. Молодая леди была несколько удивлена, когда шаги, за которыми она следовала, повели вверх по узкой лестнице, вместо того, чтобы повернуть туда, где, по ее предположению, находилась кухня. Так как Джилл, прожившая в особняке много лет, знала каждый его поворот и изгиб, должна идти в какую-то освещенную часть, мисс Тревор шла дальше. Шла она ощупью, пробираясь вдоль железных перил вверх, по узкой каменной лестнице, прислушиваясь к скрипу сапог и случайному кашлю, которые говорили о том, что ее проводник впереди. Эми испытывала странное нежелание обращаться к миссис Джессел в темноте. Молча, ощупью, она каждую минуту ожидала, что ее выведут на свет. «Мы оставим ее на некоторое время и войдем в кабинет мистера Тревора, где он и его старший сын спокойно занимались бумагами адвоката». «Меня поражает, что в этом обычно тихом доме раздаются какие-то необычные звуки», заметил мистер Тревор, подняв голову, чтобы прислушаться. Они с Брюсом уже почти полчаса читали и делали выписки. «Я тоже обратил на это внимание», — сказал Брюс. «Полагаю, что Виберт пребывает в одном из своих диких веселых настроений. И что...» Не успел он закончить фразу, как дверь кабинета внезапно распахнулась, и в комнату вбежал Виберт с выражением тревоги на лице. «Эми, она не с вами?» Задыхаясь, проговорил он. «Эми?» Повторил мистер Тревор, встревоженно поднимаясь. Брюс выронил бумаги, которые держал в руке, и вскочил на ноги. «Разве она не пошла с тобой смотреть затмение?» спросил отец. «Когда ты ее потерял? Где ты ее оставил?» В его вопросах и тоне звучало беспокойство. «Я оставил ее на лужайке у деревьев!» — сказал Виберт, отвечая вначале на последний вопрос. «Не одну, конечно же!» — прервал его брат. «Я вернулся через 3 минуты, но ее уже не было! Я громко звал ее, но ответа не было! Я помчался обратно в дом и обыскал все вокруг! Верхние комнаты, нижние, кухню и все остальное! Слуги ничего о ней не знают и тоже ищут по всем углам!» «Надо немедленно обыскать все вокруг с факелами!» — крикнул отец, резко дернув звонок кабинета. Брюс бросился к двери с такой поспешностью, что чуть не сбил Эми с ног. «А вот и она сама, наша странствующая фея, идет сюда, чтобы дать отчет о своих деяниях!» — воскликнул он, отступая назад, чтобы пропустить Эмми в освещенную комнату.
0: «Она всего лишь играла в прятки, да, Эмми?»
1: Брюс говорил все это весело, но еще до того, как последнее слово слетело с его губ, его манеры изменились. Взглянув на сестру, он с первого взгляда понял, что не озорство было причиной ее исчезновения. И вид девушки был ужасным. Быстрыми шагами Эмми вошла в кабинет и бросилась в объятия отца. Уткнувшись лицом ему в грудь, она словно искала защиты и спасения. Бедная девушка не издала ни звука, но грудь ее судорожно вздымалась, а цепкие руки дрожали, как в лихорадке. Алая шаль Эмми упала ей на плечи, и поверх нее струились ее растрепанные волосы. Поза Эмми выражала такой ужас, что ее можно было принять за беглянку, едва спасшуюся от убийцы.
0: «Дитя мое, милое дитя, что с тобой? Что тебя так встревожило?»
1: Успокаивающе спросил мистер Тревор. В это время Брюс отпустил слуг, которые всей толпой откликнулись на зов колокольчика. Сьюзен он велел принести стакан холодной воды.
0: «Эмми просто немного испугалась», — подумал он, возвращаясь к столу.
1: Но то, что испуг был нелегким, стало слишком очевидно, когда Эмми подняла голову и повернула лицо к свету. Лицо ее было бесцветным до самых губ и страшным, как у мертвеца. Глаза смотрели дико, зрачки расширены и блуждали, словно боялись встретить какой-то предмет ужаса. Мистер Тревор усадил дочь рядом с собой и нежно обнял ее. Левой рукой он нежно поглаживал и растирал ледяные пальцы Эмми.
0: «Моя бедная, маленькая, дрожащая голубка, что же тебя так напугало?» — спросил он.
1: Губы Эммы дрожали, но она не могла вымолвить ни слова.
0: «Я чудовищно сожалею, что оставил тебя на минуту!» — воскликнул Виберт. «Признаюсь, я человек легкомысленный, но с тобой не случилось бы ничего дурного, если бы ты спокойно оставалась там, где стояла. Где ты пряталась? Что я не мог тебя найти? Ты, конечно же, не могла не слышать, когда я тебя звал!»
1: Эмми передернулась, но ничего не ответила. «Не беспокойте ее сейчас расспросами», — сказал отец. «Она слаба и нервничает, но это ее успокоит», — добавил он, поднося к губам Эмми стакан с соленой водой, который быстро принесла Сьюзен. Сердечный напиток оживил бедную девушку. Ее глаза утратили свое дикое возбужденное выражение, а губы приобрели более естественный оттенок, хотя щеки оставались очень бледными. Но когда Эмми снова спросили, чем вызван ее испуг, она только выдохнула.
0: «Не спрашивай!»
1: И разразилась истерическими рыданиями, длившимися несколько минут.
0: «Ей лучше сейчас лечь спать», — сказал мистер Тревор, когда приступ немного утих.
1: «Спокойный сон — вот что ей больше всего нужно. Сьюзен, не отходи сегодня от моей дочери». Поддерживая дрожащую Эмми, которая даже не обернулась, чтобы пожелать братьям спокойной ночи, мистер Тревор вышел из кабинета, сопровождаемый Сьюзен.
0: «Должно быть, что-то случилось странное», — сказал Виберт, когда все трое вышли из комнаты.
1: «Не вижу причин так думать», — сказал Брюс, снова усаживаясь за стол и собирая бумаги, которые уронил.
0: «Робость Эмми как болезнь, подобно кошмарам наяву. Было бы так же бесполезно искать внешнюю причину ее ужасов, как исследовать кошмарные сны. Что могло быть более безрассудным, чем ее страх занять светлую, уютную комнату? Потому что 50 лет назад в соседней комнате умер от гидрофобии джентльмен. И с такой толстой стеной между двумя комнатами», — заметил Виберт, стоявший спиной к огню.
1: Там нет даже замочной скважины, через которую мог бы пролезть призрак или домовой».
0: «Не могу этого подтвердить», — заметил Брюс. «Между этими двумя комнатами есть дверь, хотя, между прочим, замочная скважина не сквозная, потому что ее можно открыть только с одной стороны».
1: «Дверь сообщения?» — воскликнул Виберт. «Я никогда об этом не слышал».
0: «Я тоже», — заметил Брюс, «пока рабочие из «С» не стали передвигать в моем присутствии большой тяжелый комод. Не знаю, сколько лет он простоял в этой комнате. Когда они оттащили его, чтобы перенести в комнату, приготовленную для бедняжки Эми, я заметил замочную скважину в одной из панелей, которые до сих пор были закрыты дубовым комодом. Когда рабочие ушли, я попробовал в эту новооткрытую замочную скважину вставить ключ от двери, выходящей в коридор».
1: «И он подошел?» – нетерпеливо спросил Виберт.
0: «Вот именно», – ответил брат.
1: «А кто-нибудь, кроме тебя, знает секрет двери в панели?» – спросил Виберт.
0: «Нет, и я не хочу, чтобы об этом узнали слуги, равно как и Эми. Она и так уже достаточно нервничает по поводу так называемой комнаты с привидениями. На той части панели, в которой находится замочная скважина, я повесил большую карту. Так как горничная никогда не осмеливается тронуть то, что я вешаю на стены, то факт наличия двери сообщения между двумя комнатами вряд ли будет обнаружен даже ею».
1: «Обладая возможностью войти в комнату с привидениями, разве у тебя не было любопытства ступить на запретную зону?» – спросил Виберт.
0: «Вначале, когда я обнаружил, что ключ подходит к замочной скважине в стене, я повернул его и открыл маленькую дверь», – ответил Брюс. «Но в замурованную комнату не входил».
1: «А заглядывал в нее?»
0: «Но я ничего не видел, потому что там было темно», – ответил Брюс. «Я только заметил, что воздух был спертым, как и следовало ожидать. Ведь в помещение в последние 50 лет не поступал ни свет, ни воздух».
1: «И вот уже целый месяц только одна дверь отделяет тебя от таинственной комнаты, где происходят такие странные и волнующие истории», – воскликнул Виберт.
0: «Я предполагаю, что ты намерен тщательно исследовать его сокровенную часть». «Я не вижу в этом никакого смысла», – ответил Брюс. «Поскольку родственница, чьему наследству мой отец обязан владением домом, предупреждала, чтобы никто не входил в эту комнату, мне кажется, едва ли достойным воспользоваться ее неведением о существовании этой маленькой двери в панели».
1: «Да брось ты! Это всего лишь романтическая щепетильность», – сказал Виберт. «Я бы не смог устоять перед искушением исследовать комнату с привидениями».
0: «Я лишен любопытства», – ответил Брюс.
1: «Или лишен чего-то еще», – воскликнул его легкомысленный младший брат, вызывающий насмешливым тоном. Брюс в тот вечер пребывал в раздражительном настроении и не стал терпеливо сносить то, что прозвучало как обвинение в его личной храбрости. Как можно насмехаться над ним из-за отсутствия смелости или малейшего намека на тот суеверный страх, который он презирал даже в Эми?
0: «Если ты не умеешь рассуждать здраво, идиот!» – яростно воскликнул Брюс.
1: «Оставь свою пустую болтовню для тех, кто может принять ее за остроумие!»
0: «В чем дело, ребята? Что это все значит?» — раздался громкий, сердитый голос мистера Тревора. Войдя в эту минуту в комнату, он услышал страстные слова Брюса и увидел его ненавидящий взгляд, устремленный на брата.
1: «Брюс, ты забываешься!»
0: Брюс сильно прикусил нижнюю губу. Он не станет препираться с отцом.
1: но его гордый дух не мог выдержать такой резкий упрек даже от родителя. Молодой человек встал, вышел из кабинета и с тяжелым сердцем отправился к себе. Брюс с горечью, хотя и молча, обвинил отца в пристрастности и несправедливости. Молодой человек был ослеплен гордостью на то, что у мистера Тревора были веские и достаточные основания возмутиться невоздержанным языком сына.
4: «Из-за чего вы поссорились?» – спросил мистер Тревор Виберта, когда Брюс вышел из комнаты.
1: «Ох, пап, это же не новость! Брюс не в настроении!» – ответил Виберт. «Он думает, что никому не достает здравого смысла, кроме его собственного «я».
4: Мистер Тревор несколько минут ходил взад и вперед по кабинету с озабоченным видом и нахмуренными бровями. У него было много причин для беспокойства. Он был серьезно огорчен истерическим состоянием Эми и в раздоре между его сыновьями нашел новую причину недоумения и раздражения. Виберт заметил досаду отца и сумел воспользоваться ею для исполнения своих желаний.
1: «Мне бы хотелось держаться подальше от медведя, пока он не придет в себя», — заметил Виберт, наблюдая за выражением лица отца. «У меня много дел, которые я хочу сделать завтра в Лондоне. Ночевать я буду у тети Мэри на Гросвеннер-сквер и вернусь на следующий день».
4: Юноша прощупывал отца и по его лицу понял, что мистер Тревор вряд ли станет яростно возражать против поездки, на которую настроено было сердце его сына.
1: «Тебе нужны будут деньги, юный расточитель», беззаботно и добродушно заметил мистер Тревор.
5: «Нет, у меня еще много осталось», ответил Виберт.
4: Неожиданное заявление было приятным сюрпризом для отца, который не знал, что запас Виберта был одолжен у Эми.
1: «Ты мог бы поговорить с тетушкой насчет Эми», – заметил мистер Тревор, останавливаясь и возвращаясь на свое место. «Я переживаю о здоровье вашей сестры. Боюсь, мисс Кортс слишком скучен для нее, и его отдаленность наполняет ее ум праздными фантазиями».
5: «Да-да, я расскажу тете об Эми», — сказал Виберт, стараясь выглядеть задумчивым и сочувствующим, чтобы скрыть удовольствие в достижении своей цели.
1: «Гораздо легче объяснить ей все это устно, чем письменно», — добавил он. «И отнесешь мои часы в Голдинг, чтобы их починили», — добавил мистер Тревор. «Мне не хотелось бы доверять такую ценную вещь для перевозки по почте».
5: «Я сделаю это с величайшим удовольствием!» — воскликнул Виберт.
1: Он охотно взял бы на себя заботу обо всех часах в доме, если бы им понадобилось сейчас же отправиться в Лондон. Дело было улажено быстро. Решили, что Виберт отправится ранним поездом.
5: «Какая удача, что Брюс рявкнул на меня как раз в тот момент, когда входил папа!» — подумал торжествующий Виберт. «Я уеду завтра до рассвета, иначе этот твердолобый и жестокосердный парень нашел бы тысячу причин, чтобы не отпустить меня».
1: «Виберт уехал в Лондон? И так внезапно?» — переспросил Брюс.
4: Когда на следующее утро отец сообщил ему о скором отъезде брата.
1: «Зачем он поехал? Вчера он ни словом не обмолвился о своем намерении».
4: «Ты едва ли заслуживаешь его доверия», — заметил мистер Тревор.
1: «Опять деньги на ветер», — пробормотал Брюс.
5: «Нет, Виберт оказался экономнее, чем обычно», — сказал мистер Тревор. «Он не просил у меня ничего на эту поездку».
4: Несколько секунд Брюс пристально смотрел отцу в лицо. Но не для того, чтобы что-то прочесть на нем. Ум молодого человека был занят своими мыслями. Печальная усмешка появилась на его губах. Улыбка человека, который раскрыл замысел брата. Затем Брюс повернулся и подошел к окну.
6: «Виберту не нужны деньги на поездку в Лондон? С таким же успехом можно поверить, что поезд, в котором он едет, не нуждается в топливе», — подумал Брюс. «Я случайно узнал, что вчера утром его кошелек был пуст. Мне кажется, что Виберт сейчас находится в этом доме, или, во всяком случае, не дальше, чем С. У него в голове какая-то глупая шутка, связанная с комнатой с привидениями. И он хочет сбить меня с толку мнимым отсутствием в Лондоне. Что заставило меня рассказать такому заячьему мозгу, как Виберт, о секретной двери в панели? Но это не имеет значения. Какое бы безумие ни было у него в голове, по крайней мере, меня он не застанет врасплох». Эми спустилась к утренней молитве, очень бледная, с фиолетовыми тенями под томными глазами, которые свидетельствовали, что она провела бессонную ночь. Она, как обычно, присутствовала за завтраком, но в задумчивой, вялой манере, едва притрагиваясь к еде. Бедняжке, очевидно, было непосильно участвовать в разговоре. Отец нарочно говорил на темы, которые, по его мнению, могли бы заинтересовать его дочь. Мистер Тревор говорил о литературе и искусстве, рассказывал забавные истории своей собственной жизни и делал все возможное, чтобы отвлечь Эми, но без видимого эффекта. Она то и дело бросала на брата встревоженные, вопрошающие взгляды. Наконец, мистер Тревор, озадаченный и разочарованный, вышел из комнаты, чтобы поговорить со своим управляющим. Эми подошла к Брюсу, который собирался отправиться на занятия.
7: «Брюс, дорогой, ты выглядишь больным», — сказала Эми, положив дрожащую руку на плечо брата.
4: «То же самое я мог бы сказать и тебе, если было не тактичным говорить столь нелестные вещи прекрасной леди», — заметил Брюс.
7: «Почему ты выглядишь больным? Случилось что-то неприятное?»
4: — торопливо и нервозно спросила Эми. «Я должен снова сыграть роль эхо», — ответил Брюс.
7: «Скажи мне, о, расскажи мне, что случилось?» — настаивала сестра. Она ни в малейшей степени не была расположена шутить.
4: «Ничего не случилось, дорогая», — ответил Брюс более серьезно. «Последние 2 дня у меня болит голова, но это не важно. У тебя нет ни малейшей причины выглядеть столь несчастно озабоченной относительно меня». К удивлению молодого человека, глаза его сестры наполнились слезами. Эми прислонилась лбом к его плечу, и капли быстро падали на его руку, которую она нервно сжимала.
7: «Эми, милая, что за причина твоего горя? Что тебя так беспокоит?»
4: — спросил Брюс, опечаленный переживаниями сестры, которые он не мог объяснить.
7: «О, Брюс!» –
4: всхлипнула Эми, еще крепче сжимая руку брата.
7: «Обещай мне! Обещай мне!»
4: Она замолчала, словно боясь закончить фразу. «Что ты хочешь, чтобы я пообещал?» – спросил Брюс. Эми прямо не ответила, но неожиданно спросила.
7: «У тебя в комнате есть звонок?»
4: Ее вопрос был настоящим облегчением для Брюса. Он понял, что несчастье Эми было вызвано всего лишь какими-то причудливыми страхами перед замурованной комнатой.
8: «Да, есть», — весело ответил он. «И еще ружье, не говоря уже о кочерге, щипцах, перочинном ноже и бритвах. Если бы явились какие-нибудь незваные гости, они нашли бы меня вполне готовым встретить их».
4: Эми больше не плакала, но выглядела такой же бледной и встревоженной. Казалось, что-то вертелось у нее на языке, пытаясь сорваться, чего она боялась или не могла произнести. «Мне пора идти», — сказал Брюс, мягко высвобождая руку из объятий сестры.
7: «Брюс, подожди. Скажи, не согласишься ли ты еще раз поменяться со мной комнатами?» — спросила Эми с судорожным усилием.
4: «Мне очень жаль, что тебе не нравится твоя новая комната», — сказал Брюс, слегка нахмурив брови.
7: «Она мне нравится, только она слишком хороша для меня», — пробормотала печальная Эми.
4: «Тогда зачем же менять?» — нетерпеливо спросил Брюс.
7: «Я подумала, что если бы ты был не против поменяться...»
4: Эми снова резко остановилась, не закончив фразу. «Конечно, если ты действительно этого хочешь, я поменяюсь с тобой комнатами», — сказал Брюс, желая ублажить сестру. Мысленно он размышлял о непостоянстве и неразумии прекрасного пола, одним из представителей которого была Эми, которую он хорошо знал.
7: «Но я не хочу этого! Нет-нет, еще нет! Не сейчас!»
4: — воскликнула Эми, не скрывая ужаса при мысли, что брат исполнит ее просьбу. Терпение Брюса кончалось. «Я хотел бы, чтобы ты знала, чего ты хочешь», — сказал он с досадой. «В самом деле, Эми, ты должна постараться преодолеть эти нелепые страхи и фантазии. Где твое упование? Где твоя вера?» Эми отвернулась с судорожным вздохом. «Мы должны отправить тебя в Лондон, чтобы сменить обстановку», — заметил Брюс. «Несколько недель с тетей Мэри прогонят из твоей головы все эти неразумные страхи».
7: «О, давайте поедем все вместе! Немедленно! Сегодня!»
4: — воскликнула Эми, сжимая руки.
7: «Давайте все покинем это ужасное место!»
4: «Ни отец, ни я в настоящее время не можем покинуть мисс Корт», — сказал Брюс спокойным тоном. Эми хорошо знала этот тон. Он выражал решимость, которую ей было бесполезно пытаться поколебать.
7: «Тогда я вас не оставлю! Нет-нет!» — прошептала она. «Давайте хотя бы будем вместе!»
4: «Если нам будет угрожать опасность со стороны какого-нибудь врага, физического или духовного, твоя нежная рука и еще более хрупкая храбрость вряд ли сможет защитить нас», — заметил Брюс с улыбкой. К нему вернулось хорошее настроение, и он попытался отвлечь Эми от ее страхов, приняв игривый вид. Его попытка была тщетной. Эми только снова разразилась рыданиями и поспешно вышла из комнаты, протиснувшись мимо отца, который как раз возвращался в столовую после разговора с управляющим. «Я очень расстроен из-за Эми», — сказал любящий отец, обращаясь к Брюсу. «Не могу понять, что так странно овладело ее умом». «Я думаю, это просто страх», — ответил Брюс. «Она никогда не пыталась преодолеть его. И теперь в этом мрачном старом месте он полностью овладел ее разумом». «То, что вчера вечером ее на несколько минут оставили одну на лужайке, едва ли объясняет ужас моего дитя», — заметил мистер Тревор. «Конечно, у Виберта, каким бы легкомысленным он ни был, не могло хватить бессмысленной жестокости сыграть с робостью сестры какую-нибудь злую шутку». Брюс думал о том же самом. «Виберт способен на любую глупость», — подумал старший брат. но после инцидента накануне вечером он не стал выражать это вслух. «Я буду держать мою девочку как можно ближе к себе», — заметил мистер Тревор. «Может быть, этот странный приступ меланхолии пройдет, а если нет, я должен отправить ее в Гросвеннер-сквер. Ее отъезд оставил бы печальную пустоту в нашем маленьком кругу на Рождество. Но мое собственное удовольствие – ничто против комфорта и здоровья моего ребенка».
7: «Где же твоя вера? Где же твоя вера?»
4: Стонала бедная Эми, снова и снова повторяя про себя вопрос брата, расхаживая зад и вперед по своей комнате и ломая руки.
7: «О, мерзкие сомнения и недоверие! Я должна была встретить своего врага на почве долга, с молитвой и решительным усилием набраться сил, чтобы встретить более серьезные испытания. Но я позволила своим страхам покорить меня без борьбы, не отражая их. И теперь я лежу, распростертая, беспомощная жертва, закованная в их цепи. И я совершенно бесполезная. Мир разрушен. В моей голове ужасный страх. В груди укор совести. Мне кажется, я теперь не могу даже молиться. Я отпустила руку, которая так нежно вела меня. Тьма сгустилась вокруг меня. Я не могу найти своего небесного проводника. Я боюсь молчать, но не смею говорить. О, о, это ужасная богохульная клятва!
4: Но настало время, чтобы читатель познакомился с обстоятельствами, которые привели Эми в настоящее состояние отчаяния. Вернемся к тому месту, где мы оставили девушку молча следовать в темноте вверх по темной и узкой каменной лестнице за Джилл. Миссис Джессел не слышала легких шагов Эми, вероятно, из-за скрипа, который издавала она сама. Если бы перед ней шла Сьюзен, мисс Тревор сразу же обратилась бы к ней. В темноте ей не хотелось вступать в разговор с женщиной, рассказавшей ей столько историй о привидениях. Эми молчала, ожидая, что они вот-вот войдут в освещенную комнату. Вскоре они достигли верхней площадки каменной лестницы. Миссис Джессел повернула ручку двери и открыла ее. Изнутри хлынул свет, отбрасывая желтое отражение на стену у лестницы. Джилл вошла в комнату, и Эми услышала ее восклицание.
8: «Как? Все еще работаете?»
4: Девушка нисколько не сомневалась в том, что женщина обратилась к кому-то из домочадцев. Страстно желая после темноты и холодного ночного воздуха снова очутиться среди знакомых лиц, Эми быстро последовала за миссис Джессел в комнату. Не успела она переступить порог, как остановилась в изумлении и тревоге. С непостижимым ужасом она глядела на неожиданное зрелище, открывавшееся ее глазам. Это была комната с привидениями. Комната была довольно просторная, как и та, к которой она примыкала, и была обшита тоже дубовыми панелями. Комнату согревала печка. Лампа под абажуром отбрасывала тусклый свет на старинную мебель и различные предметы. Бросив торопливый взгляд, Эми не могла составить определенного представления о их назначении. Ее внимание сосредоточилось на каком-то предмете рядом с абажуром лампы. Он стоял на столе, и каждый предмет, лежавший на нем, ярко сверкал. Возле него Эми увидела объект своего постоянного ужаса. Харпера с совпалыми глазницами и длинными седыми волосами, свисающими на лоб. Сидел он почти вплотную к столу, склонившись над чем-то похожим на лист меди. В правой руке его был гравировальный инструмент, а в левой – увеличительное стекло. Подняв голову, он увидел нежданную гостью. Его блестящие глаза были устремлены на Эми, и как у змеи, рассматривающей свою жертву, их взгляд, казалось, лишал бедную девушку всякой способности двигаться. Эми, если бы ее не парализовал страх, успела бы отпрянуть, сбежать вниз по лестнице и призвать семью своим громким криком о помощи. Но в крайнем ужасе робкая девушка не могла ни пошевелиться, ни издать даже звука. Она стояла, как парализованная. Через несколько минут возможность сбежать была утеряна. Джилл, заметив взгляд Харпера, обернулась, увидела у себя за спиной Эми и тут же закрыла дверь на засов. Бедная девушка оказалась беспомощной пленницей в одной из комнат отцовского дома.
8: «Только пикни, и тебе конец!» – прохрипел Харпер, роняя свой гравировальный инструмент и хватаясь за большой нож, лежащий перед ним на столе.
4: Эми стиснула руки и опустилась на колени.
8: «Зачем ты привела ее сюда?»
4: – злобно спросил Харпер у Джилл, добавляя оскорбительные эпитеты, которыми я не стану пачкать свои страницы. Джилл испугалась и заявила, что не подозревала, что девушка идет за ней по потайной лестнице.
7: «А теперь, когда она нашла наше убежище, что же делать?» – воскликнула женщина.
8: «Мертвецы не рассказывают сказок», –
4: пробормотал Харпер таким тоном, что у Эми кровь застыла в жилах.
8: «Нет, нет, не смей ее трогать!» –
4: предупредила миссис Джессел.
8: «Такой поступок невозможно скрыть! Ты только погубишь нас всех! Ее отец и братья будут искать, пока не найдут ее, даже если им придется сдвинуть каждый кирпич в доме своими руками!»
4: Харпер выглядел озадаченным и не знал, что делать.
7: «Заставь ее пообещать хранить тайну и отпусти!» — сказала Джилл.
8: «И доверить мою безопасность женщине, чтобы она держала язык за зубами? Нет, я предприму более верный путь, если только решусь на него!» —
4: зарычал Харпер, вскакивая со своего места.
7: «Ты раньше прислушивался к советам своей жены и находил их правильными!» —
4: сказала та, которую мы называли миссис Джессел, вставая между мужем и Эми. Затем между Харпером и Джилл завязалась быстрая беседа. Они говорили так тихо, что Эми не могла разобрать ни слова, хотя с ужасом сознавала, что от результата этой беседы зависит ее собственная жизнь. Перепуганная девушка не могла собраться с мыслями даже для молитвы. Только беззвучный крик
7: «Помилуйте! Помилуйте!»,
4: рвавшийся из ее сердца, был единственным призывом о помощи свыше. Наконец ее судьба была решена. Харпер подошел к скорчившейся Эми и обратился к ней, сжимая в руке нож.
8: «Дашь ли ты самую торжественную клятву, какую только может дать язык?» «Никогда, ни словом, ни знаком не намекнуть на то, что видела сегодня. Поклянешься ли ты молчать, как могила?»
7: «Все, все угодно. Я никогда не выдам вас!»
4: Выдохнула Эми, хватаясь с жадностью утопающего за надежду.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» финансируется только за счет пожертвований. Если и для вас важно, чтобы Слово Божье продолжало звучать по всему миру, пожалуйста, поддержите наше служение молитвой и пожертвованием. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Ребята, послушайте историю из Библии. Для вас рассказывает ее Вера Кушнир.
1: Дорогие дети, помните ли вы, о чем мы говорили с вами в прошлый раз? Иосиф, наконец, открылся братьям своим, и какая наступила радость! Забылось все прошлое, и только радость осталась, и они спешили к отцу, чтобы рассказать ему о ней. Бедный Яков, наверное, не спал ночами, беспокоился о своем сыне Вениамине и о Симеоне, которого неприветливый египетский правитель посадил в тюрьму, а тут еще не успокоилось сердце его о погибшем давно Иосифе. Яков никак не ожидал того, что несли ему на этот раз его сыновья. Посмотрим же, что происходило. Братья Иосифа двинулись в путь с телегами, полными египетского добра. У них были специальные подарки для старика отца. Путь казался им бесконечным. Скорее бы добраться домой. А там Яков с нетерпением ожидал их. Каждый день выходил он на дорогу и всматривался в вертящийся вдали песок. И, наконец, в один прекрасный день он увидел караван верблюдов и идущий за ним целый обоз египетских колесниц. Он не мог понять, что это такое, и поспешил навстречу сыновьям. Когда караван приблизился, Иаков мог сразу разглядеть Вениамина и Симеона, и это для него было самым главным. И вдруг один из братьев сообщил ему радостную весть. «Мы нашли Иосифа, он жив и здоров, и стал великим правителем в Египте. Он послал нас домой, чтобы мы привели тебя, наших жен и детей, к нему в Египет». Яков не верил ушам. «Как это так? Не может быть!» Но когда увидел телеги, полные добра, сказал «довольно». «Иосиф, сын мой, жив! Я пойду к нему, прежде чем умру». Третье путешествие в Египет было радостным. Ехал Иаков и все его сыновья с их женами и детьми. Пастухи гнали стада. Семья Якова с сыновьями и женами и детьми составляла тогда 67 человек, ну и семейка. Детвора первый раз в жизни ехала так далеко, да еще на египетских колесницах. То-то было весело, о еде не нужно было беспокоиться, всего было вдоволь, Иосиф позаботился об этом, да еще они ехали теперь в богатый Египет, где было много запасов на долгие годы. По дороге они расположились лагерем в Версавии, где когда-то, если вы еще не забыли, жили Авраам, Исаак, дед и отец Якова. Тут Иаков принес жертву Господу. И ночью Бог во сне сказал ему, «Не бойся идти в Египет, потому что я иду с тобою и сделаю из твоей семьи великий народ и приведу его назад в землю, которую обещал Аврааму и Исааку». С этого дня Иаков стал называться Израиль. Бог дал ему новое имя, потому что новый этап начинался в его жизни. Его потомки после этого времени стали называться израильтянами. У границы Египта семья Иакова снова остановилась для отдыха. Иуда был послан наперед, чтобы сообщить о том, что вся семья здесь. Он должен был пойти прямо к Иосифу, и когда Иосиф узнал, что все тут, он сел на свою колесницу и помчался в Гесем встречать отца. Что это была за радостная встреча? Более 20 лет прошло в разлуке, и часто Иосиф и Яков уже не надеялись на встречу. Яков считал Иосифа мертвым, а Иосиф не рассчитывал на освобождение и возвращение. Иосиф и Яков плакали от радости и говорили ласковые слова друг другу, но я уверена, что никакие слова не могли бы передать того, что было у них в сердцах. Потом Иосиф взял 5 своих братьев и отца и пошел во дворец фараона, чтобы представить их ему. Когда фараон узнал, что они пастухи, он разрешил им жить в плодородной земле Гесем. Там протекала река Нил и орошала долину, которая лежала между рекой и пустыней. До тех пор, пока не прошел голод, Иосиф снабжал пищей своих родных, но и после голода они продолжали жить в земле Гесем. Якову было 130 лет, когда он покинул Ханаан, и он прожил еще 17 лет в Гесеме. Когда он умирал, он попросил сыновей отвезти его тело в Ханаан и похоронить в той пещере, где были похоронены Авраам и Исаак. Он благословил каждого сына и разделил свое имущество между ними. Иосиф привел своих сыновей к отцу, Манасию и Ефрема, чтобы он благословил их. Со слезами на глазах старый Израиль сказал, «Как добр Господь ко мне! Я не надеялся увидеть тебя, а тут передо мной не только ты, но и твои сыновья». Он положил свои дрожащие, морщинистые, старые руки на головы сыновей Иосифа и благословил их. Его левая рука была на голове Ефрема, а правая на голове Манасии. «Не так, отец!» — пытался переменить положение рук Иосиф, Но Израиль ответил: «Оставь, я знаю, что делаю. Твой младший сын будет более великим, чем старший, и потому пусть правая рука будет на нем. Ему принадлежит большое благословение». Когда старик закрыл свои глаза, отдал дух Богу, Иосиф привел египетских врачей, чтобы они набальзамировали тело, для того, чтобы его можно было вести в далекий путь в Ханаан. На это ушло 40 дней, и в течение 70 дней люди были в трауре. Когда дни траура по Иакову истекли, Иосиф пошел к фараону и попросил разрешения поехать в Ханаан похоронить отца. Фараон любил Иосифа и вместе с ним грустил о смерти старого Иакова, и, конечно, разрешил Иосифу поехать в Ханаан и там похоронить отца в пещере, где уже были похоронены Авраам и Исаак. По дороге в Ханаан братья начали рассуждать. «Может быть, Иосиф был добрым к нам только ради отца? А теперь, когда отца нет, он не будет к нам таким хорошим, и, может быть, даже будет жестоким за то, что мы сделали ему когда-то». Они послали к нему одного брата, и тот сказал Иосифу: «Еще при жизни отец просил, чтобы ты простил нас. Прости нас, ведь мы слуги Бога нашего отца». Иосиф заплакал, когда услыхал это. Братья же были в страхе, но он послал за ними и сказал: «Не бойтесь, разве я Бог, что буду наказывать вас? Нет, я буду заботиться о вас и ваших детях, пока живу». О, как облегченно вздохнули братья Иосифа! Теперь они были уверены, что Иосиф простил им. Годы прошли, и родственники Иосифа, которых стало очень много, стали целым народом. Когда Иосифу исполнилось 110 лет, он знал, что смерть близко, и решил призвать старших людей в его народе. И когда они пришли, он сказал им: «Я скоро умру, но Бог останется с вами. Он будет наблюдать за вами, и придет время, когда Он выведет вас отсюда, и вы пойдете в страну отцов ваших. Не хороните меня здесь, в Египте, но отвезите тело мое в Ханаан». Старики, которые руководили народом, стояли и плакали, когда Иосиф говорил с ними, и когда он умер, и его гроб стоял перед ними. Они вспоминали, что не всегда будут в этой стране, что им еще предстоит возвращение в Ханаан, страну, которую обещал их предкам Бог. Вот, дети, и вся история Иосифа. Интересно, не правда ли? А главное, это обещание, данное Аврааму и повторенное Исааку, было передано Иакову, потом Иосифу, и люди всегда были в связи с Богом, и всегда знали, что Он есть, и что Ему не все равно. Они видели, что они в Его плане, как и мы знаем, что мы в Его плане, и хотя не знаем нашего будущего, знаем, что оно в Его руках, и потому спокойны всегда. Постепенно мы придем к исполнению обетования Божьего, и тогда вы сами увидите, что Бог сдерживает свое слово. Наша следующая история будет тоже очень интересной и поучительной. Непременно слушайте нашу передачу и приглашайте слушать своих друзей.

Вот так-то. Смиренных возвышает Господь. Псалом 146:6. Алижек оказался самым примерным мальчиком во всем христианском лагере, где собралось множество ребят. Как обычно, летний детский лагерь расположился на живописной лесной полянке. Здесь были установлены спальные палатки и все остальное, необходимое для недельного пребывания детей в лагере. Уже в конце первого же дня воспитатели очень устали. Подростков в этот раз приехало больше, чем обычно, и почти все они были непослушны. За ними необходим был особый присмотр. А вот Олежек с самого первого дня вел себя образцово. Охотно исполнял все указания воспитателей и даже по их просьбе помогал в дополнительном устройстве лагеря. Родители Олежика были неверующими, но воспитывали своих детей в строгости. У Олежика было два брата и две сестрички, но из всех детей в семье он был самым послушным, поэтому родители и отпустили его в христианский лагерь по просьбе Сережи, друга Олежика, который учился с ним в одном классе. Сережа рос в семье верующих и с детства ходил в церковь. Он не раз приглашал туда и Олежика, но тот отказывался, отвечая: «Я и так себя веду хорошо. Зачем мне в церковь ходить? Вот так-то учись». Вообще-то они с Сережей были хорошими друзьями и даже некоторые домашние задания выполняли вместе. Но втайне Олежик считал себя более способным и умелым, чем Сережа или многие другие его сверстники. Иногда он мысленно перечислял свои достоинства. «Оценки в школе у меня выше, чем у них. Наизусть запоминаю быстрее всех. А еще я лучший шахматист класса и победитель математической олимпиады». В христианский лагерь Олежек согласился поехать только потому, что его привлекла возможность пожить прямо среди леса в палатке. В лагере ему все понравилось с первого же дня. Правда, многое было для Олежика необычным. Например, молитвы вслух, а также совместное рассуждение над прочитанными словами из Библии. Но и в этом он постарался не отставать от других, старательно изучая заданный отрывок из Библии и даже впервые в жизни помолился при всех. «Молодец!» — одобрительно сказал ему Сережа и признался. «Знаешь, мне не хватает смелости так молиться, а вот у тебя сразу все получилось». «Вот так-то! Учись!» — ответил Олежек, снисходительно похлопав друга по плечу. Но Сережа только вздохнул и добродушно улыбнулся в ответ. В отличие от Олежика, он никогда не обижался. Во второй день лагерной жизни Олежика знали уже многие. Он быстро вошел в курс всех дел и охотно исполнял разные поручения воспитателей, продолжающих обустраивать лагерь. «Олежик, принеси, пожалуйста, воду из родника. Работники кухни просят», — обратился к нему в очередной раз молодой учитель Игорь. Согласно кивнув, Олежек помчался на кухню. Там ему выдали два ведра, и он тут же отправился за водой. Но успел услышать, как одна работница сказала о нем другой: «Это у нас самый послушный мальчик». Как приятны были для Олежека эти слова. Сходив несколько раз к роднику, он принес достаточно воды для кухни, после чего главная повариха похвалила его: «Молодец! Как быстро ты справился! Вот так-то! Учитесь!» Привычно ответил Олежек, с удовольствием опорожнив предложенную ему кружку вишневого компота. Но в ответ на его слова работницы кухни только весело рассмеялись, решив, что Олежек просто пошутил. В третий день пребывания в лагере он трудился еще больше. Сначала нужно было помочь укрепить палатку, потом перенести книги, затем собрать для костра сухие ветки. Олежек делал все безотказно и очень умело. Многие из подростков смотрели на него с уважением, а Сережа даже сказал ему: «Ты здесь прямо на расхват. Вот так-то! Учись!» Как всегда, ответил он и помчался исполнять очередное поручение. Воспитатели тоже с удовольствием смотрели на трудолюбивого и умелого Олежика, но было похоже, что они чем-то обеспокоены. Вечером, как обычно, состоялось занятие, на котором мальчики и девочки должны были рассказать наизусть два заданных стиха из Библии. Некоторые ребята, выучив их, рассказали не точно, другие запинались при пересказе, а были и те, кто совсем не выполнили урок. Олежек с нетерпением ожидал в своей очереди. Он, как всегда, отлично выучил нужные слова. Даже ночью, проснувшись, повторил их без единой ошибки,
хотя текст был для него необычным. Поэтому, когда учитель Игорь наконец попросил его рассказать этот отрывок, Олежек тут же начал бойко произносить выученные слова. «Бог гордым противится», — сказал он, но тут же растерянно замолчал, потому что неожиданно забыл последующие слова. Олежек даже похолодел внутри. Такое с ним случилось впервые. «Бог гордым противится», — несколько раз повторил он, но это так и не помогло ему вспомнить конец текста. Некоторые из ребят засмеялись, а Игорь спросил: «Ну что, забыл?» «Нет, не забыл», — упрямо сказал Олежек. «Просто застрял почему-то на одном месте». Все опять громко рассмеялись. «Ладно, садись, постарайся выучить получше», — сказал учитель. До конца занятия Олежек чувствовал себя очень плохо. Он тайком поглядывал на ребят, чтобы выяснить, продолжают ли они смеяться над ним. И хотя на него никто не смотрел, беспокойство не проходило. После занятия Игорь подошел к Олежеку и сказал: «Мне нужно немного поговорить с тобой. Давай-ка сядем в палатке, чтобы нам никто не помешал». Олежек сразу же согласился, привычно подумав: «Наверное, хочет поручить мне что-то важное». О своем неуспехе на занятии он старался не вспоминать. После того, как они вошли в одну из спальных палаток и присели на матрас, Игорь сказал: «Я очень рад, что ты приехал в лагерь. Вижу, что и тебе здесь нравится». «Это так?» Олежек радостно ответил: «Да, здесь просто замечательно. Мне даже жалко, что смена подходит к концу». «А что тебе понравилось больше всего?» — поинтересовался Игорь. «Ну, в общем-то, все понравилось», — задумчиво ответил Олежек, перебирая в памяти многочисленные события прошедших лагерных дней и стараясь определить самое важное из них. Но тут он стал переживать, что учитель может забыть о его неустанном труде в лагере, и поэтому быстро сказал: «Особенно мне понравилось то, что я много помогал другим». Игорь внимательно посмотрел на него и, согласно кивнув, произнес: «Да, действительно, ты хорошо потрудился». Лицо Олежика светилось довольной улыбкой. Он выжидающе молчал, ожидая дальнейших похвал. Игорь продолжил: «Ты сделал много нужных дел. Но теперь я хочу спросить тебя, почему ты постоянно повторяешь эти слова? Вот так-то, учитесь. Это замечают уже все». Олежик вдруг густо покраснел. Впервые в жизни он услышал свои собственные слова со стороны. Сейчас они показались ему очень неприятными. Он опустил голову и растерянно молчал, не зная, как ответить. Учитель тоже не спешил что-то сказать, давая мальчику возможность подумать. Наконец Олежек поднял голову и тихо произнес: «Я не знаю, почему произношу эти слова, но разве нельзя их говорить?» «А как ты сам считаешь?» — спросил Игорь. «Не знаю», — повторил мальчик и неожиданно для себя заплакал. Ему было как-то не по себе. Он чувствовал, что не прав, но в чем именно, никак не мог понять. Взглянув на Игоря, Олежек немного успокоился. Учитель смотрел на него с таким дружеским сочувствием, что он решился объяснить ему: «У меня ведь на самом деле всегда все получается хорошо, а у других не так. Поэтому я и говорю: вот так-то, учитесь. Разве это плохие слова?» «Сами по себе эти слова неплохие», — ответил Игорь. «Но они показывают, что в твоем сердце не все в порядке». «Как это понять?» — озадаченно спросил Олежек. Игорь сказал: «Если хочешь, давай вместе разберемся». «Хочу», — с интересом ответил Олежек. «Ну тогда постарайся вспомнить», — предложил Игорь. «Что ты чувствуешь, когда говоришь: вот так-то, учитесь?» «Что я чувствую?» — удивленно спросил Олежек. Немного подумав, он решительно ответил: «Когда у меня что-то удачно получается, то я чувствую, что способнее других». «Хорошо, что ты ответил честно», — сказал Игорь и спросил: «А ты знаешь, как Бог называет это твое чувство?» «Нет», — ответил Олежек. «Возвышение над другими называется гордостью», — ответил Игорь. «И это очень опасный грех. Бог гордым противится», — вспомнил Олежек выученный недавно текст из Библии. «Так вот, почему я не смог вспомнить следующие слова», — вдруг понял он.
Наверное, это сделал Бог. Я не хочу быть гордым, но не знаю, как избавиться от этого», — сказал он. «Эти слова как будто сами выскакивают из меня». «Да, мы рождаемся грешниками», — ответил Игорь. «Но Иисус Христос может помочь каждому человеку стать другим, совсем новым. Нужно только попросить Его об этом». Олежек признался. «Я тоже хочу стать другим. Последнее время я почему-то перестал сам себе нравиться. А недавно мы даже с Сережей раздружились. И все из-за меня». И добавил. «Я часто к нему придираюсь. А он терпел, терпел, а потом перестал со мной дружить. Но мне без него очень плохо». «Олежек, а ты так и не вспомнил те слова из Библии, которые забыл во время сегодняшнего занятия?» — спросил Игорь. «Вспомнил», — довольно ответил он. «Я еще в конце занятия их вспомнил. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». И Олежек удивленно спросил. «Как же я мог забыть? Про гордость хорошо запомнил, а о смирении совсем забыл». «Да, о смирении мы часто забываем», — сказал Игорь и предложил. «Если хочешь избавиться от гордости, давай помолимся и попросим Иисуса помочь тебе в этом». Олежек согласно кивнул и склонился для молитвы. Он попросил у Господа прощения за свою гордость и сказал ему, что хочет стать послушным. После молитвы Олежек сразу же почувствовал облегчение. Сейчас ему действительно захотелось стать скромным и перестать хвалить себя. «Ну вот и хорошо», — одобрительно глядя на него, сказал учитель. «Вот так-то, учитесь». Неожиданно для себя опять произнес Олежек и заплакал. «Почему ты плачешь?» — спросил Игорь. «Потому что я не хотел говорить этих слов, но почему-то опять не смог удержаться», — ответил Олежек. «Ничего, Бог обязательно поможет тебе победить. Ведь ты же хочешь этого?» — спросил Игорь. «Очень хочу!» — горячо воскликнул Олежек. «С Иисусом у тебя все получится», — уверенно сказал Игорь. «Говоришь, ты лучше всех? Знай, что гордость — это грех. Не труби, гордясь собой, чтобы не встретиться с бедой. Изучи простой урок. Гордецов не любит Бог, потому молись Ему, чтоб простил твою вину. Если хочешь скромным стать, то получишь благодать. С Иисусом подружись и смирению научись».

Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментариев доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем наше изучение 11 главы послания к евреям, речь о которой шла у нас в двух прошлых лекциях. Эту главу часто называют «галереей славы героев веры», ибо она рассказывает нам о людях, в жизни которых вера действовала явственным и осязаемым образом. Люди, о которых идет речь в данном отрывке, являются свидетелями, побуждающими нас жить и поступать по вере. В прошлой лекции мы с вами говорили о свидетельстве Авеля, а сегодня мы поговорим о двух других ветхозаветных людях, живших до потопа, Енохе и Ное. Для начала давайте поговорим о личности Еноха, и на примере этого ветхозаветного персонажа посмотрим на то, что я бы назвал хождением веры. Дело в том, что когда человек приходит к Богу через Иисуса Христа, он должен ходить с Ним в своей жизни. Именно тогда хождение верующего перед Богом начинает играть важную роль. Прочтем 5 стих. «Верою Енох переселен был так, что не видел смерти, и не стало его, потому что Бог переселил его». Ибо прежде переселения своего получил он свидетельство, что угодил Богу. В первый раз мы встречаем упоминание личности Еноха в 5 главе книги Бытие, которая начинается так. «Вот родословие Адама, когда Бог сотворил человека, по подобию Божию создал его». Надо сказать, что это очень печальная глава. В этой главе нам сообщается, что Адам прожил 130 лет и родил Сифа. Затем Адам умер, а его сын Сиф родил сына, после чего тоже умер. Иными словами, в Адаме все умирают, как сказано в первом послании к Коринфянам в 22 стихе 15 главы. И именно так все это происходит в течение долгого-долгого времени. 5 глава книги Бытие напоминает прогулку по кладбищу и чтение надгробных надписей. Такова была вся история человечества. И надо сказать, что сегодня мы с вами наблюдаем всю ту же печальную картину. Ситуация изменилась немного, люди по-прежнему умирают. Да, мы действительно сумели сделать продолжительность жизни длиннее, но что такое несколько лет, если мы сравниваем их с тысячелетиями и тем более с вечностью? Но в книге Бытие, в 5 главе, стихах с 19 по 24, мы читаем о человеке по имени Енох. «По рождении Еноха Иаред жил 800 лет и родил сынов и дочерей. Всех же дней Иареда было 962 года, и он умер. Енох жил 65 лет и родил Мафусала. И ходил Енох перед Богом по рождении Мафусала 300 лет, и родил сынов и дочерей. Всех же дней Еноха было 365 лет. И ходил Енох пред Богом, и не стало его, потому что Бог взял его». Здесь нам предстает вся история жизни Еноха. В 5 главе книги Бытия нам предстает родословие, которое прослеживает историю одной древней семьи. Нам говорится, что «все эти люди рождали сыновей и дочерей, но никаких других сведений нам о них не сообщается. Только один человек из этого списка, Енох, сын Иареда, занимает совершенно особое, выделенное положение. Мы узнаем, что Енох прожил 65 лет и родил сына по имени Мафусал. У Еноха были и другие дети, но, по всей видимости, первенцем был именно Мафусал. Также нам сказано, что по рождении Мафусала ходил Енох пред Богом. Я не знаю, чем именно занимался Енох до того, как у него родился Мафусал, но я твердо уверен в том, что он не ходил перед Богом. Вполне может быть, что он вел беззаботную жизнь, может быть, он жил в безразличии или вообще в открытом грехе. Книга Бытие не сообщает нам конкретных подробностей на этот счет. Здесь нам просто говорится, что Енох ходил перед Богом после того, как у него родился Мафусал. Иными словами, однажды Енох вошел в детскую и увидел этого крошечного младенца,
которого назвали Мафусал и который беззаботно лежал в своей колыбельке. Обычно мы представляем себе Мафусала совершенно древним старцем с длинной седой бородой, которая стелется по земле и мешает ему при ходьбе. Но в то время Мафусал был просто крошечным младенцем. И когда Енох взглянул на своего новорожденного сына, он вдруг осознал всю полноту своей ответственности перед ним. Именно тогда он начал ходить перед Богом. Друзья мои, если появление ребенка в доме не изменит вашего стиля жизни, ничто другое уже не изменит вас. Даже увещевания проповедника не будут столь красноречивыми и убедительными, как то, что говорят эти крошечные создания, обладающие чудесной способностью говорить от Бога, несмотря на то, что они еще не могут произнести ни слова. Во всяком случае, очевидно, что именно такое действие оказало появление Мафусала на жизнь Еноха, ибо этот ребенок изменил весь стиль его жизни. Книга Бытие сообщает нам, что после рождения Мафусала у Еноха были и другие дети. Однако нам ничего не говорится о том, что Енох умер. Обратите внимание, что сказано о нем. «И ходил Енох перед Богом, и не стало его, потому что Бог взял его». В случае Еноха мы видим пример хождения верой. Автор послания к евреям говорит, «Верою Енох переселен был так, что не видел смерти, ибо прежде переселения своего получил он свидетельство, что угодил Богу. Его хождение было угодно Богу, потому что он поступал по вере, а не по всевозможным правилам и постановлениям. Енох верил Богу и ходил перед ним так, как было действительно угодно Небесному Отцу. И тогда Бог взял его к себе. Енох не умер, но был переселен к Богу. Это было первое восхищение человека, описанное в Библии. Енох был взят с этой земли и переселен на небеса. Кстати сказать, здесь мы видим картину, которая, на мой взгляд, является для всех нас духовным посланием. Есть люди, которые считают, что церкви предстоит пройти через период скорби, и в качестве символа этого они используют Ноя с его ковчегом. Однако на самом деле фигура Ноя вовсе не является символом церкви. Скорее, Ной олицетворяет собой всех тех людей этого мира, которые будут спасены в период великой скорби. Бог сохранит и убережет их. Кто они такие? Это те самые 144 тысячи детей Израиля, а также огромное число язычников. Все эти люди не будут принадлежать к сообществу верующих, которое мы называем церковью. Нам сообщается в книге Откровения, что прежде чем ураган великой скорби обрушится на эту землю, и четыре всадника апокалипсиса двинутся в путь, эти 144 тысячи человек из народа Израиля будут запечатлены Богом, и точно так же будет запечатлено огромное число язычников. Именно всех этих людей и олицетворяет собой фигура Ноя. Друзья мои, Бог может уберечь вас в период великой скорби, но вопрос не в том, сможет Бог сделать это или не сможет. Вопрос в том, что именно говорит сам Бог, а говорит Бог о том, что Он удалит верующих из этого мира. Бог сказал, обращаясь к Филадельфийской церкви, как мы читаем в 10 стихе 3 главы книги Откровения, «И как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя от годины искушения, которое придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле». Что это за година искушения, когда Бог будет испытывать землю? Единственное, упомянутое в Писании время, это период великой скорби. Великое число евреев и язычников будет спасено и сохранено Богом в этот период, и Ной является символом их всех. А Енох — это человек, который олицетворяет церковь. Еноху не пришлось пройти через потоп. Он был переселен до начала потопа, и его не было в ковчеге вместе с Ноем. Бог мог бы сохранить жизнь Еноху, взяв его в ковчег, но он не сделал этого.
Бог мог сохранить Еноха в безопасности в течение всего времени потопа. Но вместо этого Бог забрал его из этого мира. И именно это однажды произойдет с церковью. Ибо фигура Еноха олицетворяет собой церковь. Енох был переселен из этого мира в другой мир. И лучше всего я смог бы пояснить происшедшее с ним, прибегнув к объяснению одной маленькой девочки. Когда она вернулась домой после занятий воскресной школы, мама спросила ее, о чем им рассказывали сегодня в школе. Девочка ответила, что там они говорили о Енохе. Видимо, это была хорошая воскресная школа, где действительно преподавалась Библия. Когда мама попросила девочку рассказать ей о Енохе, девочка поведала такую историю. «Енох жил давным-давно и каждый день ходил с Богом. Бог заходил за ним поутру и приглашал его погулять с ним. И тогда Енох брал свой завтрак и свой дождевик и шел вместе с Богом. Однажды он отправился с Богом в долгую-предолгую прогулку. Они шли и шли и шли, пока не настал вечер. Наконец Енох решил возвратиться домой, но Бог сказал ему, «Енох, сейчас мы ближе к моему дому, чем к твоему, поэтому давай лучше пойдем прямо ко мне домой». И таким образом Енох отправился вместе с Господом к нему домой. Я не думаю, что мне удалось бы рассказать такую историю лучше, чем это сделала та маленькая девочка. И именно это произойдет однажды с церковью, то есть с сообществом истинных верующих. Все христиане, ходящие перед Богом точно так же, как когда-то ходил перед Богом Енох, однажды отправятся домой вместе с ним. Мы читаем в 4 главе 1 послания к Фессалоникийцам, в стихах 16 и 17, что сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божьей сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде, потом мы, оставшиеся в живых вместе с ними, восхищены будем на облаках, в сретении Господу, на воздухе, и так всегда с Господом будем. А теперь давайте прочтем 6 стих. «А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает». Енох сумел угодить Богу. А как он добился этого? Посредством своей веры. Ибо без веры угодить Богу невозможно, друзья мои. До тех пор, пока вы не захотите пойти Божьим путем и поверить Богу, вы попросту не сможете угодить Ему. Ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. В послании к евреям автор очень много говорит о наградах, и причина состоит в том, что в данном послании акцентируется христианская жизнь. В свете того обстоятельства, что мы имеем живого Спасителя, существует также награда за то, что мы живем христианской жизнью. Но спасение — это вовсе не награда. Спасение — это бесплатный дар. Вы трудитесь ради награды. Но вовсе не для спасения. Спасение дается посредством веры, так же, как и жизнь христианина происходит по вере. Посредством своей веры Енох ходил перед Богом. Далее давайте поговорим о вере другого ветхозаветного героя, Ноя. Прочтем 7 стих. «Верою Ной, получив откровение о том, что еще не было видно, благоговея приготовил ковчег для спасения дома своего. Ею осудил он весь мир и сделался наследником праведности по вере». Авель продемонстрировал нам путь веры. Енох показал нам хождение веры. А теперь Ной представляет нам свидетельство веры. «Верою Ной приготовил ковчег для спасения дома своего». Многие проповедники любят шутить, что Ной проповедовал 120 лет, но так и не сумел привести к Богу ни одного человека. На самом деле, это утверждение не совсем справедливо. Ной действительно не сумел завоевать для Бога ни одного из людей.
Однако Ной, вне всякого сомнения, привел к Богу свою семью. Он привел каждого члена своей семьи к Господу, и это уже было немалым достижением. Мы с вами должны опять возвратиться к книге «Бытие» и внимательно посмотреть на личность Ноя. В 5 стихе 6 главы книги «Бытие» нам говорится, что «увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время». Это весьма печальная характеристика состояния человечества. После событий, происшедших в Эдемском саду, люди отдалились от Бога с весьма большой скоростью. Однако в книге «Бытие» нам говорится, что оставался один благочестивый человек по имени Ной. И в 9 стихе 6 главы книги «Бытие» нам рассказывается о нем. «Вот житие Ноя. Ной был человек праведный и непорочный в роде своем. Ной ходил пред Богом». Означает ли это, что Ной был просто хорошим человеком, который вовремя отдавал свои долги, а также совершал множество других полезных людям поступков? Нет, друзья мои, Ной делал больше этого. Ной ходил пред Богом. А как он ходил перед Богом? Автор послания к евреям говорит нам об этом так. «Верою Ной, получив откровение о том, что еще не было видимо, благоговея приготовил ковчег для спасения дома своего». Этот человек поверил Богу, когда Бог сказал ему, что он намеревается уничтожить землю водами потопа. Есть мнение, что до того времени на земле никогда не было дождей. И это, возможно, является правдой. Но главное в том, что где-то посреди равнины, на большом расстоянии от реки Ефрат, Ной начал строить корабль, потому что Бог сказал ему, что однажды произойдет потоп. Бог дал Ною наставление относительно строительства ковчега. И по своим размерам ковчег вполне соответствовал современным масштабам кораблестроения. Нам сообщается, что длина судна составляла 300 локтей, ширина была около 50 локтей и высота 30 локтей. По бокам не было ни одного окна, но вместо этого Бог сказал Ною: «И сделай отверстие в ковчеге, и в локоть сведи его вверху, и дверь в ковчег сделай сбоку его, устрой в нем нижнее, второе и третье жилье». Вместо окон вверху ковчега располагалось одно большое отверстие, закрытое сверху крышей. Ковчег имел в длину 300 локтей, то есть около 150 метров. Он имел три палубы. В те дни люди были неплохими строителями и были хорошо знакомы с конструкциями подобного рода. Поэтому, когда Ной начал строительство своего ковчега, жившие в то время люди посчитали его действия весьма странным занятием. Я уверен, что народ ходил смотреть на строительство Ноя как на некую местную достопримечательность. Я всегда задавался вопросом, что именно привело к спасению сыновей Ноя, Хама, Сима и Иофета. Я уверен, что эти люди были уже взрослыми и самостоятельными, они жили в других городах и самостоятельно вели свои дела, но, возможно, однажды кто-то из них услышал, что где-то недалеко от их родного города какой-то чудак строит корабль, и все окрестные жители открыто смеются над ним и его нелепыми усилиями. Вначале братья тоже смеялись над абсурдностью этого предприятия. Но затем вдруг выясняется, что этим человеком был их собственный отец, Ной. И тогда братья были вынуждены встать на защиту отца, говоря окружающим, что их отец никогда не говорил ни слова неправды. А если он решился пуститься на такое нелепое предприятие, говоря всем, что грядет потоп, то только потому, что Бог велел ему сделать это. Ибо всю свою жизнь Ной жил в непосредственной непорочности перед Богом. А в конце концов, братья собрали свои инструменты и отправились на помощь отцу,
Почему? Потому что их отец Ной засвидетельствовал им о Боге. Друзья мои, я не устаю говорить снова и снова, что самое важное, что вы можете сделать для Бога, это засвидетельствовать о Нем своей собственной семье. Но это свидетельство должно состоять не в том, что вы утомляете домочадцев своими непрерывными евангельскими проповедями. Истинное свидетельство должно заключаться в том, что вы живете перед их глазами и даете им увидеть, что вы имеете реальность веры в вашей жизни. Я слышал об одном евангелисте, к которому после одной из его проповедей подошла женщина и сказала, что Бог призвал ее проповедовать. По всей видимости, этот проповедник относился к женщинам-проповедницам точно так же, как и я. Поэтому он спросил ее, есть ли у нее семья. Она ответила, что у нее есть муж и пятеро детей. Тогда проповедник сказал: «Видите, как чудесно! Бог призвал вас проповедовать и уже дал вам собственную общину!» Позвольте мне сказать вам, друзья мои, что независимо от того, являетесь вы проповедником или нет, если вы принадлежите к числу Божьих детей, и если вы имеете семью, это и есть ваша община. Бог дал вам эту общину. Ной сумел завоевать свою семью для Бога. Никто, кроме семьи Ноя, не поверил его словам. Но семья поверила, потому что они знали и видели его свидетельство. И Ной приготовил ковчег для спасения дома своего. Как здорово он сумел сделать это! И я желаю, чтобы каждый из нас в своей жизни стал точно таким же свидетелем для Бога. Этой мыслью я хочу закончить нашу сегодняшнюю лекцию. Всего вам доброго, дорогие друзья!

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия.

0: В Германии 17 часов.
1: Миссионерское общество «Светло на Сходе» представляет журнал «Вера и жизнь», номер 3 за 2009 год. Слово редактора. Главный редактор Вальдемар Цорн. Поклонение. Что значит это слово? Решил посмотреть в словаре. В разных словарях смотрел. Значение, в общем, одно – проявить свое благоговение. Выражаться оно может по-разному – склонением на колени, поклоном в пояс, падением ниц, приношением даров, молитвенными словами. Чуждое всякого суеверия, отрешенное от мистики, сердечное поклонение сущему над всем Богу, излияние благодарного сердца за жертву Голгофскую, благоговейное молчание перед лицом Всевышнего, стройная молитва исповедания вслух веры Церкви Христовой. «Ибо Твое есть царство и сила и слава вовеки. Аминь». Как мы стоим на приеме у мэра города или на торжественном вечере, посвященном памяти известного поэта? Представим себе, что мы на приеме у королевы Нидерландов Беатрикс или короля Швеции Карла XVI Густава. Или мы говорим речь на торжественном вручении Нобелевской премии. Руки в карманах и бейсболка на непричесанной голове? Нет-нет, не о форме речь пойдет в нашем журнале, посвященном этой теме, подводящий итог рассуждений о молитве «Отче наш», а об отношении. Нашем отношении к Богу, Творцу Вселенной, Спасителю и Царю нашему, по милости Своей сделавшему нас наследниками Своего Царства. Это и только это волнует нас. Уверен, что волнует и многих наших читателей, смущающихся улюлюканьями на богослужениях и примитивной попсой, присоединяться к которой их приглашают для поклонения. Надеемся, что журнал будет благословенным чтением как для тех, кто согласен с авторами статей, так и для тех, кто имеет другой взгляд на эту тему. В любом случае, как всегда, будем благодарны за ваши молитвы, отзывы, стихи, рассказы и статьи. Александр Себелев. Иисусу Христу. Тому, кто с небесных высот к нам спустился, мятежным сынам на земле послужить, кто, принявший образ раба, умолился, учил на примере, как жить и любить, покорно отдал себя в руки народа, с креста не сошел, но от гибели спас, кто, зная удел развращенного рода, пробитый гвоздями, молился о нас, тому, кто наш грех на усталые плечи взвалил и позволил глумиться толпе, кто кровью истекший скончался под вечер, с Всевышним весь мир примиривший в себе, тому, кто имел несомненное право сгубить нас в гиенне, как смертных врагов, хвала и премудрость, держава и слава, ныне, всегда.

и во веки веков. О слове вечном. Ярл Пейсти. Поклонение в духе и истине. В беседе с самарянкой Иисус относительно поклонения Богу сказал знаменательные слова. «Поверь мне, что наступает время, когда и не на горе этой, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Вы не знаете, чему поклоняетесь, а мы знаем, чему поклоняемся, ибо спасение от иудеев. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе». Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и истине. Иоанна 4:21-24. «Было время, — говорит Христос, — когда место для поклонения Богу было в Иерусалиме, но не всегда так будет. Придет час, когда Богу будут поклоняться на любом месте». Что имел в виду Иисус Христос? О какой перемене Он говорил? Почему он сказал этой женщине, что самаряне не знают, чему кланяются, а иудеи знают, и что спасение от иудеев? Чтобы понять значение этих слов Иисуса Христа, нам необходимо иметь ясное понятие о двух периодах времени, на которые Христос тут ссылается, на периоды Ветхого и Нового Заветов. Однако, как и во времена закона и пророков Бог определил условия для поклонения, так и в период благодати Бог определил, каким должно быть поклонение – в духе и истине. Почему поклонение самарян было неугодно Богу? Потому что религия их была выдумана людьми. Религию, основанную на человеческих идеях, Бог ни в коем случае не может одобрить. Христос сказал самарянке, что спасение от иудеев – ибо только их религия основывалась на вере в живого Бога, который обещал Спасителя через иудеев. Мы никогда не должны забывать истину, что не человек решает, как ему приближаться к Богу, а Бог. Есть только один путь к Богу, и этот путь установил Он Сам. Почему самаряне не знали, чему кланялись? Как началось у них это ложное поклонение? Религия самарян была смесью язычества и иудаизма. Господь сказал израильтянам о язычниках. «Жертвенники их разрушьте, столбы их сокрушите, и рощи их вырубите, и стуканов их сожгите огнем. Ибо ты народ святой у Господа, Бога твоего. Тебя избрал Господь, Бог твой, чтобы ты был собственным Его народом из всех народов, которые на земле». Второзаконие 7:5-6. Итак, причиной появления ложной религии самарян было непослушание ясному повелению Божьему. Они нарушили его слово, вошли в союз с нечестивыми, поступили по обычаю народа, не знавшего Господа Бога. Да, они чтили Господа и в то же время служили своим истуканам. А такое поклонение – мерзость перед Богом. Этот принцип ничуть не изменился и в период Нового Завета, период благодати, в которой мы сегодня живем. Христос сказал: «Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному будет усердствовать, а другим пренебрегать. Не можете служить Богу и мамоне». Матфея 6:24. А апостол Павел пишет верующим в Коринфе: «Не склоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием? Что общего у света с тьмой? Какое согласие между Христом и Велиаром? Или какое соучастие верного с неверным?» 2 Коринфянам 6:14-15. Не потому ли у нас нет пробуждения, что мы идем на компромисс? Мы чтим Господа, но в то же время служим и нашим истуканам, обманывая себя, что наше служение якобы угодно Богу. Какая совместимость храма Божьего с идолами? Ответ может быть только один – она невозможна. Бог никогда не пойдет с дьяволом на какие-либо соглашения.
Посмотрите, как лукав враг. Он не говорит, что вовсе не надо поклоняться Богу. Нет, но чтобы вы имели успех в деле Божьем, говорит он, и могли привлечь людей из мира, нужно пойти им навстречу, показать, что вы готовы им сочувствовать и не ставить невозможных требований. Помните, как царь Езекия попал под натиск врага, когда ему осталось выбрать одно из двух? Или отречься от своей надежды на Бога и сдаться врагу, или остаться верным Богу и ожидать от него избавления от врага? Он решился на путь, который в конце концов должен был привести человека Божьего к поражению. Да, царь Езекия был одним из самых праведных преемников царя Давида. Но когда он оказался в тяжелом положении, окруженный врагами, что он делает? Он предлагает своему противнику выкупную цену за свою свободу. «Виновен я, отойди от меня. Что наложишь на меня, я внесу». 4 Царств 18:14. Коротко и просто. Назови цену, и я заплачу. Возлюбленные, разве это не позор? Какое унижение для человека Божьего торговаться с врагом из-за своей свободы? И разве подобное не делается сегодня ради желания видеть успех в деле Божьем? Посмотрите, как церковь обеднела. Убрали из наших богослужений золотую простоту евангельского учения, внесли учения, выдуманные людьми, которые не соответствуют поклонению Богу в духе и истине. Мы допустили в нашу среду людей невозрожденных, дав им руку общения. И уже не проповедуем всю истину ради одобрения тех мирских людей, с которыми мы вошли в позорный союз. Не пора ли выйти из среды их? Отделиться раз и навсегда от наших вымогателей. Страсть и жадность врага не знает предела, его ничем не удовлетворить. Езекия заплатил выкупную плату, но освободился ли он этим от врага? Отошел ли враг от Езекии? Да он и не намеревался. У него была одна цель — покорить Езекию, взять святой город и раз и навсегда его уничтожить. Меньшее врага не удовлетворит. Как он ответил Езекии после того, как тот внес плату? Он дерзит. «Пусть не обольщает вас Езекия, ибо он не может вас спасти от руки моей». 4 Царств 18:29. Поворотным пунктом в этой истории стала молитва Езекии. Это было поклонение Богу в духе и истине. Он вошел в дом Господен, пал перед лицом Божьим и смирился пред Ним. В скорби своей он воззвал к Богу, и Господь услышал и помиловал его. Эта молитва была угодна Богу, и Господь дал ему великую победу. Итак, только поклонение в духе и истине принимается Богом. Не думайте, что поклонение в духе и истине – это две разные категории поклонения. Поклоняться духовно – значит поклоняться согласно истине Божьей. Многое, что называется сегодня поклонением, всегда не таковое, а человеческая выдумка. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и истине. Поклонение – это действие новой природы, которую дает Бог верующему в Иисуса Христа. Христос, говоривший, что должно поклоняться в Духе и истине, сказал также, что должно людям родиться свыше. Невозрожденному человеку поклонение Богу в духе и истине невозможно. Христос сказал самарянке, что настанет время и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине. Иоанна 4:23. Этим он предсказывает перемену, которая должна произойти вскоре. Он сам ее произведет. В нем будут исполнены все требования закона. Иисус сам совершит искупление за весь род человеческий. И хотя спасение от иудеев, так как Бог решил дать Спасителя через иудейский народ, оно предназначено для всех народов. Тогда место поклонения не будет играть роли, но Богу будут угождать те, будь они иудеи или язычники, которые будут служить Ему в духе и истине. Вот почему апостол Павел говорит, что обрезание – это мы, служащие Богу Духом и хвалящиеся Христом Иисусом, и не на плоть надеющиеся. Из этих слов апостола Павла ясно и определенно, кто является истинным поклонником. Обрезание – мы, дети Божьи, те, о которых апостол Павел пишет. «В нем вы и обрезаны обрезанием нерукотворным,
совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым. Колоссянам 2:11. Обрезание сердца внутреннее. Это не внешний обряд. Это предсказал пророк Иезекииль в Ветхом Завете, говоря: «И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце плотяное. Вложу внутрь вас дух мой, и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять». Иезекииль 36:26-27. Таких поклонников Отец ищет себе. Главное условие для поклонения в духе и истине, угодного Богу, стать новым творением во Христе Иисусе. Итак, мы видим признаки подлинного духовного обрезания, то есть возрожденного человека. Он служит Богу духом, хвалится одним Иисусом Христом и на свою плоть не надеется. Первый признак служения Богу в духе и истине – возрожденный человеческий дух. Человек, который не пережил рождение свыше, тоже способен молиться и даже может получить ответ на свои молитвы. Он может призвать Бога на помощь, когда он в нужде, но, как Иев говорит, будет ли он утешаться Вседержителем и призывать Бога во всякое время? Иев 27:10. Возрожденный дух чада Божьего отличается от духа неспасенного человека тем, что он молится. Если ты, чадо Божье, принявшее духа усыновления, которым взываешь «Авва, Отче», это дух молитвы. Второй признак истинного духовного поклонника – он хвалится Иисусом Христом. Это как раз противоположно тому духу, который хвалится своими достижениями, своими добрыми делами, своей религией, своими идеями и мнениями о том, как быть принятым Богом и оправданным пред Ним. Истинный поклонник Божий хвалится Его Сыном, он хвалится крестом Христовым, как единственным средством спасения. И если мы надеемся на что-либо другое, будь это церковь или какой-нибудь религиозный обряд, то мы на ложном пути. Бог примет нас только в Сыне Своем. Если мы хотим быть истинными поклонниками Отца, тогда мы должны прийти к Нему на Его условиях. А у Него одно условие, один путь – Его Сын. Иисус Христос. Сам Господь Иисус говорит: «Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Иоанна 14:6. «Приди такой, какой ты есть, без дел и заслуг, надеясь лишь на Христа и на Его голгофский подвиг». Третий верный признак человека, поклоняющегося Богу в духе и истине. Он не надеется на свою плоть. Он не находит ничего в своей ветхой природе, чем он мог бы угодить Богу. Он знает, что его плотская природа закону Божьему не покоряется, да и не может, и что живущий по плоти не может поклоняться Богу в духе и истине. Мой друг, являешься ли ты поклонником, которого Отец ищет себе? Помни, Бог есть Дух, и поклоняющийся Ему должен поклоняться в духе и истине. Сегодня ты можешь стать таким поклонником, но ты должен прийти к Богу на Его условии. Иисус Христос сказал: «Приходящего ко Мне не изгоню вон». Таких поклонников Отец ищет себе. Он ждет, чтобы ты пришел к Нему сейчас. Сделай это, пока у тебя есть возможность. Да поможет тебе сам Дух Божий. Аминь.

миссионерских полей. Вячеслав Грин. Главный конспект. Миссия для меня началась на Чукотке в 1997 году. С собой у меня были Библия, конспекты из библейского колледжа и немного теплой одежды. На сердце было одно: «Вот я, используй меня, Господи, во славу Твою». Господь выполнял все мои нужды и давал больше, чтобы мог другим служить. Случались и дни нужды. Они были днями проверки, когда Бог проверяет на верность, будем ли Ему служить, когда не все гладко. И мы не отлынивали, служили. Постепенно Господь стал распространять пределы нашего служения. Вокруг нашего города расположены села с коренными жителями и необъятная тундра с оленеводами. Чтобы попасть туда, мы просились на попутные машины, но часто приходилось идти и пешком. В одну из таких поездок, когда сломались снегоходы тех, кто нас подвозил, я и брат Петр сильно обморозились. Но это не отняло у нас желание служить Богу на Чукотке. Вскоре и нашей церкви подарили машину, которую поменяли на более подходящую для служения. Потом появились и свои снегоходы, чтобы можно было добираться до оленеводов. На севере техника ломается и изнашивается куда быстрее, чем в других местах, но Бог удивительным образом хранит нас, ну и, конечно, дает мудрости следить за техникой. Важно, чтобы в машине была автономная печка, хорошие аккумуляторы и другие виды подогрева. Бывали случаи, когда водители отмораживали ноги в 20 километрах от города, так как не могли сообщить о своей поломке. Мы тоже в тундре застревали не раз. Но любящий Бог, видя наше желание благовествовать, через друзей подарил церкви спутниковый телефон, большую подмогу в нашем деле. Замечательно иметь всю эту технику и аппаратуру, но верная и единственная наша надежда – Господь. Моя семья живет на Чукотке и проповедует Евангелие местному населению. Это угодно Господу, и Он отвечает на молитвы наши. Когда в церкви появился транспорт, это означало, что можно брать в села и в тундру свой груз. И Бог усмотрел груз. Это были Библии, христианская литература и журналы. К сожалению, почти все машины, которые едут в села, загружены спиртными напитками. Люди платят большие деньги за то, что губит их жизнь. Мы на церковной машине привозим им бесплатно то, что может привести к спасению их жизни. В одном селе сестра-чукчанка по воскресеньям в своем доме проводит собрание. Она с радостью говорит о том, что в ее доме еще и собираются Библии. Дети приносят ей иногда с берега океана забытую кем-то мокрую Библию, и она просушивает ее. Одну Библию чей-то пьяный муж порвал, она смогла восстановить только Новый Завет. И у каждой Библии своя история. Потом эти Библии опять служат, только уже другим людям. Как-то пришла мысль дать ей много новых Библий, но ведь в этом бережном отношении что-то есть. Оно напоминает о том, какими находит нас Бог, восстанавливая мокрых и замерзших, чтобы служили Ему и ценили свою жизнь в Нем. В этом же селе журналы «Вера и жизнь» и «Тропинка на расхват». Мы, конечно, просим, чтобы делились, бережно читали и передавали другим, так как помимо их села есть еще и другие и оленеводческие стойбища. В последние 5 лет заметно сложнее стало проповедовать в больницах, школах и общественных местах. И как-то пришла идея о яранге, чукотском доме из шкур. Ее можно ставить где хочешь и когда хочешь, а главное – это любимое место чукчей. Все сидят в тесном кругу, пьют чай у костра, так как на Чукотке чай – это не питье, а еда. И все, кто здесь уверовал, пришли к Богу с чашкой чая в руках. Много было молитв, и Бог усмотрел финансы. Вот уже 3 года служит передвижной чукотский дом «Яранга» для Господа. Оглядываясь назад и видя все эти благословения Божьи, хочется благодарить людей, помогающих нам в наших нуждах. Благодаря им облегчается служение, оно становится все более эффективным. Но самая большая нужда, которую не компенсируют никакие вещи, это посвященные верующие, говорящие «Вот я, пошли меня». Мы молимся о том, чтобы Бог выслал делателей на его нивы.
В этом году с Божьей помощью мы открываем реабилитационный центр для алкоголиков. На прошлой неделе встречались с братьями, планировали и молились об этом. Присоединитесь, пожалуйста, и вы. Молитесь об этом начинании, чтобы Бог послал нам необходимые средства для приобретения стройматериалов на обустройство реабилитационного центра. По незнанию люди называют Чукотку «забытое Богом место», так как она слишком далеко от всей цивилизации. Конечно, у населения, особенно у детей, здесь мало источников для радости. Ежегодно церковь старается делать для них рождественские подарки и говорить о том, кто дает настоящую радость. Хотелось бы особенно охватить подарками малышей в тундре. Это хорошая возможность свидетельствовать о Боге всей семье, живущей в тундре. На Чукотку все продукты поставляются кораблем, все консервированное и замороженное. Витаминов из таких продуктов организм не получает. Было бы актуально помочь членам церкви мультивитаминами, чтобы люди имели силы в длинную полярную ночь служить Господу с усердием. Каждый день служений – это чудо. Удивительно, как за 11 лет на Чукотке Господь расширил мое служение. Я ведь имел только Библию с собой и уверенность, что я там, где меня хочет видеть Бог. Редко заглядывал в конспекты, привезенные из колледжа. Моим главным конспектом стало построение правильных отношений с Богом и людьми.

0: По следам публикаций. Огонь на жертвеннике. Здравствуйте! Пишу вам с чувством благодарности. Примерно полтора года назад мне в руки попал журнал, в котором был напечатан рассказ «Огонь на жертвеннике». Он затронул мою душу. У нас в общине мне доверили ставить постановки глубокого духовного содержания. Обычно это небольшие постановки. Прочитав этот рассказ, я поняла, что не все смогут прочесть его в силу разных причин, а тема в нем затронута очень серьезная и, честно говоря, больная для нашей маленькой Молдовы. Думаю, что и для России тоже. Я приняла описанную ситуацию близко к сердцу и решила сделать постановку по этому рассказу. Получив благословение братского совета, мы принялись за работу. Вначале написали сценарий, затем сделали фонограмму, и вот 21 декабря усилиями двух церквей города Бельцы постановку посмотрели около 2000 братьев и сестер из разных общин города. А 28 декабря еще 400 человек. Эта постановка многих заставила задуматься о своих взаимоотношениях с Господом, о служении, о своем призвании. Благодарность вам от церкви города Бельцы за этот рассказ. Пусть Бог вас благословит. С любовью Христовой, Ольга Регенкампф.
1: Аргумент. Игорь Савич. Эволюция или изменчивость? С целью объяснения механизмов эволюции приверженцы этого учения выделяют четыре фактора: наследственность, изменчивость, борьба за существование и естественный отбор. В 45-м параграфе учебника по биологии, страница 161, говорится о роли изменчивости в эволюционном процессе. В первую очередь акцент делается на мутации. Мутационная изменчивость играет роль главного поставщика наследственных изменений. Именно она является первичным материалом всех эволюционных преобразований. Разберем подробно эти два предложения, так как они являются ключевыми в этом разделе. То, что мутационная изменчивость существует, не должно вызывать никаких возражений. Мутации происходят постоянно, но являются ли они полезными? Живые организмы практически совершенны для тех мест обитания и выполнения тех функций, для которых они предназначены. Малейшие отклонения приводят к сбоям, и выживаемость организма уменьшается. К счастью, большинство мутаций носит рецессивный характер, то есть они не проявляются открыто, благодаря существующей и мудро устроенной защитной системе живых организмов. Все то, что необходимо конкретному виду животного или растения, заложено в нем с самого начала. И вот здесь мы подходим к самому существенному, о чем умалчивают авторы учебников по биологии, когда приводят аргументы в пользу эволюции, а именно об информации. Информация, от латинского informatio – разъяснение, изложение, осведомленность – это одно из наиболее общих понятий науки, обозначающее некоторые сведения, совокупность каких-либо данных, знаний и тому подобного. Жизнь существует только благодаря наличию соответствующей информации в живых организмах. Каждая живая клетка несет специфическую, присущую только ей информацию. Более того, отдельные компоненты клетки также являются носителями информации, без которой клетка не смогла бы существовать. Откуда взялась эта информация? Где находится тот источник, из которого природа черпала генетическую информацию, проявление которой мы наблюдаем во всем многообразии животного и растительного мира? Работами доктора Вернера Гитта совершенно четко показано, что информация не появляется сама собой. Для нее необходим духовный источник. Вся информация записывается с помощью кода на материальных носителях. Информация – это духовная категория. Основатель кибернетики Норберт Виннер говорил: «Информация – это не материя и не энергия. Информация – это информация». Нет принципиального различия между компакт-диском, на котором записано музыкальное произведение, информация, и молекулой ДНК, где записана информация о строении всего организма. Только в первом случае и креационисты, и эволюционисты знают, что устройство для записи диска и само музыкальное произведение создано человеком. А во втором случае эволюционисты верят, что ДНК и все то, что на ней закодировано, произошло само собой в течение длительного времени и благодаря случайной комбинации физико-химических процессов. Хотя в последнем случае весь механизм жизнедеятельности в сотни тысяч раз сложнее любого самого современного CD-ROM. Для воспроизведения компакт-диска необходимо специальное считывающее устройство. Так же, как и для считывания информации с молекулы ДНК, требуется наличие специальной транслирующей системы при биосинтезе белка или транскрипционной системы для воспроизводства самой молекулы ДНК. И опять же, для первого случая доподлинно известно, как креационистам, так и эволюционистам, что это создано человеком. А во втором случае эволюционисты верят, что все эти сложнейшие системы образовались случайно. В этой короткой статье нет возможности обсудить проблемы, связанные со знанием и верой. Однако можно совершенно точно сказать, что знание без правильной интерпретации превращается в то, что в Библии называется лжеименным знанием. Но вернемся к проблеме информации. Мутационная изменчивость играет роль главного поставщика наследственных изменений, то есть той информации, которая была заложена с самого начала в живых организмах. Она была именно заложена, так как информация не появляется сама собой. Таким образом, имеющаяся информация подвергается изменениям вследствие мутаций. А поскольку природные мутации – это суть случайные процессы, то они могут только нарушить что-то в имеющейся информации, а не создать. Простой пример. Возьмем слово «корова». Это слово для всех знающих русский язык обозначает полезное домашнее животное. Детей с детства учат, как это слово пишется и как оно произносится, и чему оно соответствует. Рассмотрим систему, где есть источник информации – учитель, есть реципиент – ученики, есть буквенный код, русский алфавит, и есть волевое намерение учителя обучить детей. На минуту пофантазируем и представим, что со словом «корова» произошла мутация, и одна из букв изменилась чисто случайно. Скажем, вместо буквы «Р» появилась буква «М». Причем ни учитель, ни ученики ничего об этом заранее не знали. И вот учитель говорит: «Комова дает молоко». И останавливается озадаченный. Он не понимает, что он сказал. Не понимают смысл этой фразы и дети. Информационный сбой в системе налицо. Поскольку и учитель, и ученики – это мыслящие существа, они в конце концов разберутся, что к чему, и исправят положение. Но метаболизм отдельной клетки не обладает разумом, и любая мутация оказывает воздействие на всю систему клетки. Совершенно ясно, что такого рода изменения информации могут привести к неразберихе в слаженной системе живых организмов. Однако есть и направленные мутации, но их инициирует человек, и он знает, что должно произойти в том или ином случае, и может контролировать последствия. До Дарвина общепризнанным считалось, что виды являются неизменными и однотипными, то есть все особи данного вида одинаковы. Для него самого, да и для многих ученых того времени, было воистину ошеломляющим открытием, что виды, которые, как было обнаружено позже, очень часто представлены популяцией, подвержены изменениям. И лишь спустя более 100 лет методами генетики было показано, что все многообразие изменчивости отражает тот генофонд, который заложен изначально в данной популяции. Можно сослаться на хорошо известный хрестоматийный пример вьюрков с Галапагосских островов. Схема расщепления популяции на отдельные группы показана на рисунке 4. Ведь именно эту изменчивость Дарвин описал в своей известной книге «Происхождение видов». Да, именно изменчивость, поскольку само происхождение видов было описано гораздо раньше, в первой главе книги «Бытие». На основании всего вышесказанного можно сделать вывод, что второе процитированное предложение «именно она, мутация, является первичным материалом всех эволюционных преобразований» является неверным. Утверждение о том, что большинство мутаций рецессивные, доминантные мутации возникают намного реже, страница 162, говорит о существовании защитных механизмов против случайных повреждений генотипа. Однако появление и накопление мутаций – неизбежный процесс, свидетельствующий скорее об энтропийных процессах, протекающих в живой природе, и нарушении имеющейся генетической информации, нежели являющейся фактором эволюции, как утверждается в этом разделе. Анализируя представленный материал, смысловое значение текста в данном параграфе, можно безболезненно убрать слово «эволюция» из всех предложений. При этом раздел приобретет иной, вполне реалистичный и правдоподобный смысл.

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвелле «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Слово на сегодня», подготовленную студией «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия». Читает Иван Циммерман.
1: «24 сентября. Блаженны чистые сердцем. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Евангелие от Матфея, 5 глава, 8 стих. На одном корабле служил матрос, который был благочестивым христианином. На насмешки своих товарищей он всегда отвечал кротко, но очень метко. Однажды он сидел на палубе и читал Библию. А стоящий вблизи офицер с поднятым вверх биноклем что-то внимательно рассматривал. «Знаешь ли, что я хочу увидеть?» — спросил он матроса. «Откуда я могу знать?» — ответил матрос. «Я хочу увидеть того Бога, которого ты проповедуешь». «Напрасно трудитесь», — сказал матрос, «потому что только чистый сердцем Бога узрят». Бог есть Дух. Самый сильный телескоп, Бог есть Дух, самый сильный телескоп совершенно бессилен его нам показать. Но самое малое, чистое сердце ясно видит его. А если наше сердце нечисто, что нам делать с ним? Нельзя ли как-нибудь исправить и улучшить сердце? К сожалению, человеку это невозможно. Чистота сердца есть следствие возрождения. Это новое создание, как говорит Евангелие, не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. Новое, чистое сердце приобретается только милостью Бога, основанной на смерти Иисуса Христа на кресте за грешный мир. «Дивно это, братья мои», — говорил Ефрем Сирин, — «весьма чудесно». Непостижимо для горних и неизреченно для дальних. Недоступны для всякого ума, входит в сердце и обитает в нем. Сокровенный и огненный пребывает в сердце. Земля не выносит прикосновения стопы его, а чистое сердце носит его в себе. Небо мало для него, а сердце – обитель его. Он объемлет небо десницей своей, а малое пространство — сердце жилища его. Если распрострется, вся тварь не заключит его в пределы свои, но если взыщет сердце, то и малое сердце взыщет его. Малое место избирает он в человеке для жилища своего, и делается человек храмом Божиим, в котором пребывает и обитает Бог. Душа — храм его, а сердце — святой жертвенник, на котором приносится хвала, славословие и жертвы. Иереем же бывает дух, который стоит и священнодействует там.
0: Вы слушали радио?

радиопрограмму «Слово на сегодня», подготовленную в студии радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмолд, Германия. Да пребудет с вами в этом дне Божие благословение.

0: Для вас, дети, на сегодня короткая история и стих из Библии. Читает Татьяна Курмаева.
1: Ожидающий нашего участия. Тогда говорит им Иисус: «Душа моя скорбит смертельно. Побудьте здесь и бодрствуйте со мною». Евангелие от Матфея, 26 глава, 38 стих. У каждого из нас в жизни бывают такие моменты, когда нам необходима дружеская поддержка, чтобы кто-нибудь хотя бы посочувствовал, выслушал или разделил с нами переживания. У Иисуса среди 12 учеников было 3 особенно близких друга, которые проявляли к Нему наибольшую привязанность. Это Петр, Иаков и Иоанн. В особых случаях Иисус брал с собой только их. Вспомните случай, когда Он выслал всех из комнаты, где лежала умершая девочка, дочь Иаира, то оставил в комнате только родителей девочки и этих 3 учеников. На гору, где преображенный учитель беседовал с Илией и Моисеем, он тоже взял только Петра, Иакова и Иоанна. И, наконец, в тот последний вечер перед распятием скорбящий Иисус, оставив всех учеников при входе в Гефсиманский сад, взял с собой тех же 3 особо близких друзей. «Побудьте здесь и бодрствуйте со мною», — попросил он дрожащим голосом Петра, Иакова и Иоанна, и отошел в сторону, чтобы в смертельной агонии излить свое сердце перед Небесным Отцом. В тот момент дьявол внушал Иисусу, что напрасной будет его жертва, что никто из людей не примет ее, поэтому лучше ему, пока не поздно, возвратиться к Отцу, а эти негодные грешники пусть погибают. О, как хотелось Иисусу в тот момент, чтобы его любимые друзья поддержали и утешили его. Но, к сожалению, Петр, Иаков и Иоанн уснули, так и не проявив участия к своему страдающему другу. Отец Небесный послал могущественного ангела, и он ободрил Спасителя, после чего Иисус окончательно решил принять наказание вместо нас, грешников. Сегодня он тоже нуждается в нашем участии, но многие отвергают Спасителя, и мы, к сожалению, часто забываем о нем, когда занимаемся своими делами, подражаем окружающим нас людям, ищем развлечений и, может быть, только в конце дня вспоминаем о Господе, произнося коротенькую молитву перед сном. Кто же утешит его страдающее сердце своей благодарностью, своей задушевной беседой с ним и своим послушанием?
2: Вы слушали радио Зейгенсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия.

Передача «Говори, Господи». Дорогие женщины, слушая эту передачу, пусть и ваше сердце пожелает сказать «Говори, Господи, ибо слушает раба Твоя», как некогда эти слова произнес Самуил. Для вас читает Элизабет Завадский из книги «По следам библейских женщин». Автор Элизабет Джордж.

сердце служительницы. Все раба Господня. Евангелие от Луки, 1 глава, 38 стих. В последние дни мы с вами стали свидетелями встречи юной девы с архангелом Гавриилом, величественным посланцем небес. Каким источником вдохновения было для нас то, что мы увидели? Вначале мы узнали, что Мария была девой, сильной духом. Затем мы увидели, с каким испытанием она столкнулась. Ей предстояло стать матерью Иисуса, единородного Сына Божьего. Наконец, мы услышали ее смущенный вопрос, заданный шепотом. «Как будет это?» В Писании мы можем найти две подсказки. Об одной мы поговорим сегодня, а о другой завтра, которые помогут нам понять, как могла Мария в это мгновение, перевернувшая ее жизнь, довериться своему Богу. Подсказка первая. Сердце служительницы. Когда Божий посланец рассказал Марии о том, какая ей предназначена роль в величественном замысле Божьем, ее первые слова были такими: «Си раба Господня», то есть «Вот раба Господня». В Библии это слово «раба» относится к рабыне, которая не могла поступать по своей воле, а должна была беспрекословно и немедленно исполнять волю своего господина или госпожи. Рабыня должна была сидеть тихо, ожидая, пока ее госпожа позовет ее, махнув рукой или подаст знак делать что-то. Псалом 122, 2 стих, и тут же, не задавая никаких вопросов, выполнить ее желание. Совершенно очевидно, что Мария воспитала в себе сердце послушной служительницы, рабы, готовность исполнить свою волю, уже не считала свою волю действительно своей и не размышляла о том, что у нее есть какие-то права. Единственной целью своей жизни она считала повиноваться воле своего господина. А потому в тот день в Назарете, когда рука Божия возвестила его волю, его верная юная раба поняла этот знак и ответила на него. Мария приняла волю Божию о себе и своей жизни, и это высочайший образец для любой женщины, любящей Бога. Смиренная раба Господня была готова сделать все, чего бы ни пожелал ее Господь, хотя для нее это означало, что ее жизнь уже никогда не будет такой, как раньше. Уделите несколько минут молитве. Попросите Бога помочь вам довериться Ему в тех обстоятельствах вашей жизни, которых вы не понимаете. Довериться Ему и принять Его благую, угодную и совершенную волю о вас. Поблагодарите Его за тот урок, который Он преподает вам на примере жизни Марии. Попросите Его о том, чтобы Он учил вас любить Его все больше, все смелее доверяться Ему и воспитать в себе сердце послушной служительницы.

Вы слушали передачу «Говори, Господи». Что скажет Он вам, то сделайте. Иоанна 2:5. Радио Сегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Зегенсвелле,
1: что означает «волна благословения».
0: Мы вещаем круглосуточно на этой волне.
1: Здесь вы можете услышать различные передачи, как «По страницам Библии»,
0: аудиокниги, детский час,
1: проповеди, беседы, свидетельства и многие другие радиопередачи,
0: а также христианские песни и стихи.
1: Ваши отзывы и пожелания вы можете сообщить нам, позвонив по телефону 00495-231-500-5988.
0: По этому же номеру телефона вы можете заказать наш бесплатный журнал на немецком языке.
1: В этом журнале вы найдете много интересной информации, а также расписание наших радиопередач.
0: Наш адрес – Радио Зегенсвелле, почтовый ящик 2504, индекс 32715, город Детмольд, Германия.
1: Наш сайт интернета – zegenswelle.de.
0: Дорогие друзья, желаем вам Божьих благословений, слушая наши передачи.
1: Слушать радио, познавать Бога.

0: Дорогие сестры, предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Жемчужина», подготовленную в студии «Радио Зегенсвелле» «Волна благословения» именно для вас. Сегодня мы продолжаем серию бесед с Нэнси Ли де Мосс на тему «Женщина, противостоящая культуре» или «Женщина, идущая против течения» из 31 главы книги притчей.
1: У микрофона Элизабет Завадский.

0: Итак, с вами Нэнси Лидемос.
1: Well, we've had quite a journey over these last several weeks through Proverbs 31, and I hope that it's given you a whole different.
0: Я хочу вам снова предложить или напомнить о задании, которое я дала вам уже с первой темы. Если вы только недавно присоединились к этой серии проповедей, то можете начинать это задание сегодняшнего дня. А задание такое. 31 глава книги Притчей состоит из 31 стиха, и мы ободряем друг друга читать эту главу каждый день в течение 31 дня и просить Бога открыть нам его сердце и его пути. Для изучения Библии очень полезно снова и снова перечитывать какой-либо отрывок, особенно небольшую книгу Библии или главу, такую как эта, в течение определенного периода времени. Я хочу, чтобы вы так поступали, потому что я сама извлекла из этого пользу не только 31 день, но в течение последнего месяца я интенсивно изучала этот отрывок. Еще вчера вечером, сегодня утром и ранним утром Господь даровал мне новые мысли и более глубокое понимание этого отрывка. Вы заметите, если вы будете снова и снова перечитывать отрывок и просить Бога научить вас и показать вам его пути, то он откроет вам новые истины. Просите Бога научить и показать вам, что значит быть женщиной по сердцу его. Мы видели, что эта женщина глубоко

Опа почитает Бога, она любит Господа и поэтому любит и свою семью. Мы рассмотрели стих за стихом, да даже предложение за предложением или слово за словом, один из, на мой взгляд, самых важных отрывков во всей Библии, особенно с точки зрения нашей роли как женщина. Ее любовь к Богу и к своей семье находит практическое отражение в ее повседневной жизни. Давайте рассмотрим некоторые из этих практических примеров. Но пока мы будем рассматривать конкретные дела, которыми она занимается, я хочу, чтобы вы не терялись в деталях. Не теряйте из виду общую картину. Почему она это делает? В чем смысл всего этого? Цель ее жизни – прославлять Бога, которого она почитает и боится, угодить Ему. Она готова посвятить себя повседневным обязанностям домохозяйки, этому высокому и святому призванию, чтобы служить своей семье таким образом, который может показаться не особенно духовным, но на самом деле это так. Это свято, это акт поклонения, это действие, посвященное Господу, если оно совершается из преданности Богу и семье. Возможно, после наших последних передач вы думаете, я не могу себе представить, что в этом отрывке можно найти что-то новое. Но удивительно, как Бог снова и снова открывает свое слово, ведь это слово живо, оно полно силы, оно изменяет жизни. Но чем глубже вы погружаетесь в этот отрывок и рассматриваете другие связанные с ним места Библии, тем больше Бог раскрывает вам сущность этой женщины. Следует помнить, что необыкновенность этой женщины заключается не во всех ее способностях. Дело не в том, что она умеет прясть пряжу и изготавливать нити из шерсти льна, а затем шить из них ткань и, наконец, одежду. Дело не в том, что она утром еще в темноте мелет зерно и сама печет хлеб с нуля. Не в этом суть сердца этой женщины. Конечно, она поступает в соответствии со своими убеждениями, но в глубине сердца она – женщина, боящаяся Бога. Это означает, что она испытывает глубокое, искреннее благоговение перед Богом. Ее отношение с Богом – центр ее жизни. Ради этого она и живет. Ради любви к Богу, желания служить Ему и быть Ему угодной. Я предлагаю послушать вам песню «Женщина, чтущая Бога», чтобы настроить наши сердца и мысли на предстоящую нам тему.

Сегодня мы переходим к двум стихам, 14 и 15, которые в зависимости от ваших предпочтений и вашего отношения, возможно, вызовут у вас некоторые беспокойства. Но я обещаю вам, они принесут радость вашей семье. Стихи 14 и 15. Читаю. «Она, как купеческие корабли, издалека добывает хлеб свой». Что означает «купеческие корабли», я объясню позже. Стих 15. «Она встает еще ночью и раздает пищу в доме своем и урочная служанкам своим». Ваши мужья и ваши дети будут очень счастливы, если вы примете эти стихи близко к сердцу. Одна моя подруга любила говорить: «Прежде чем заботиться о них, сначала накорми их. Тогда им сразу станет гораздо лучше». Удивительно, как часто это действительно оказывалось правдой. Здесь мы видим женщину, которая на практике не безразлична, чтобы ее семья была сыта и хорошо питалась. Она получает сбалансированные питательные блюда. Речь идет о временах, когда у женщин не было холодильников. Поэтому ей, вероятно, приходилось каждый день ходить за покупками, чтобы достать ингредиенты для приготовления еды. Мы видим здесь женщину с большим сердцем. Она была готова идти на жертвы и прилагать особые усилия, чтобы удовлетворить потребности своей семьи. Она похожа на эти торговые судна, что не означает, что она выглядит как корабль, а лишь то, что она отправляется в путь как торговые судна. Торговые судна того времени отправлялись в плавание и иногда плыли в далекие страны, чтобы найти то, чего не было дома. Они находили эти экзотические или редкие сокровища и привозили их на благо тех, кто их послал. Это просто фотография женщины, делающей покупки в продуктовом магазине. Ей не безразлично здоровье и благополучие своей семьи. Поэтому, если понадобится, она готова посетить разные магазины в окрестностях, чтобы найти качественные и недорогие продукты. Конечно, она также старается сэкономить для своей семьи. Это может означать, что сначала она делает покупки в супермаркете, затем покупает несколько оптовых упаковок по более выгодной цене в другом магазине, а потом, возможно, еще заглядывает на прилавок с фруктами и овощами в поисках свежих фруктов и овощей, которых не нашла в супермаркете. В любом случае, она возвращается домой с полной тележкой. Радуется ли этому ее семья? Как только она занесет покупки в дом, она приступает к приготовлению еды. Об этом говорится в 15 стихе. Она встает еще ночью, то есть рано утром, и готовит пищу для своего дома и часть для своих служанок. Возможно, в данном контексте это слишком подробно, но нет сомнений в том, что эта женщина – ранняя пташка. Она просто обязана ею быть. В те времена женщинам приходилось вставать задолго до восхода солнца, чтобы приготовить завтрак, чтобы мужчины могли рано выйти на работу, а вечером, в самый жаркий час дня, вернуться домой и отдохнуть. Но ей тоже приходилось вставать рано, ведь семьи в той культуре питались в основном хлебом и другими зерновыми продуктами. Не было супермаркетов, как я уже говорила, где она могла бы купить хлеб или готовые блюда, как мы это делаем сегодня. Поэтому, чтобы накормить свою семью еще до того, как ее семья просыпалась, ей приходилось начинать день с того, чтобы смолоть зерно, замесить тесто, а затем испечь эти лепешки. У нее просто не было выбора. Ей приходилось вставать рано. Знаете, в чем суть? Набожность не зависит от того, во сколько вы встаете утром. Набожность – это делать все, чтобы обеспечить нужды семьи. Если вам не нужно молоть хлеб, считайте это благословением. Если вам нравится молоть хлеб, тоже считайте это благословением. Я уверена, ваша семья тоже так считает. Попробовав хлеб, испеченный вами, действительно трудно снова есть магазинный хлеб. Однако в этом отрывке не говорится, что нужно самому молоть хлеб. Там также не говорится, что нужно ставить будильник на 3 часа утра. Скорее, там говорится, что женщина
чье сердце обращено к Богу и к своей семье, сделает все необходимое, чтобы обеспечить удовлетворение их потребностей в таких практических сферах, как питание. Эта женщина не ленива, она дисциплинирована, она живет в соответствии с приоритетами. Следует постоянно помнить, что ее приоритеты вращаются вокруг семьи и дома. Я не устану повторять, эта женщина живет не для себя. Она живет для других, и в этом случае для Бога и для своей семьи, для своего мужа. Я помню одну женщину, которая несколько лет назад пришла на одну из наших конференций. Бог сказал ей нечто очень практическое, а я об этом вообще ничего не говорила. Но когда она определила Божьи приоритеты для своей жизни, она поняла, что должна начать вставать рано, чтобы приготовить завтрак своему мужу. Насколько я помню, ее муж всегда уходил на работу очень рано утром, так что он вставал, пока она еще спала. Завтрак для него приготовить, по-видимому, не было обычным для нее делом, и он на это не жаловался. Бог начал говорить с этой женщиной о ее приоритетах как жены в этом конкретном браке и о том, что проявлением любви к мужу для нее было то, что ей нужно было вставать рано, чтобы приготовить ему завтрак, прежде чем он уйдет на работу. Я не говорю, что вы обязаны так поступать. Я просто говорю, спросите Господа, что отвечает потребностям моей семьи? Что удовлетворяет запросы моей семьи? Что отвечает потребностям моих детей? Когда мне нужно вставать, чтобы это сделать? Затем попросите у Бога благодати вставать в это время и ложиться спать вечером пораньше, чтобы утром встать и сделать это. Здесь мы видим организованную женщину. Она подготовлена и все планирует. Она настоящая организаторша. Если вы сами не знаете, как организовать и управлять своими домашними делами, найдите женщину, у которой есть к этому талант и которая сможет помочь вам развить эти навыки. Что мы еще видим в этих стихах, что она, и вы, наверное, этого ожидали, руководит домашней прислугой. Вы, наверное, сейчас подумали именно. Я знала, что у нее есть прислуги. Да, утром она уже в действии. Она заботится о еде для своей семьи. И только посмотрите, как она это делает. Она делегирует задачи своей прислуги. Что ж, если вы думаете, что у вас нет слуг, то вы ошибаетесь. В наши дни их у нас предостаточно. Но большинство из них механические. Мы называем их посудомоечной машиной, стиральной машиной и сушилкой, кухонной техникой, миксером и пылесосом. Так что слуги у нас вполне есть. Но знаете, что нам нужно сделать? Именно это и сделала эта женщина. Мы должны их организовать. Мы должны распределить между ними их задачи и позволить им делать то, для чего они были созданы. Если мы рассмотрим эти стихи и продолжим читать этот отрывок, я хочу показать вам, что образцовая жена, добродетельная жена, образцовая мать в повседневной жизни передает своей семье образ Христа и духовную реальность. Вы, возможно, спросите, показывает ли приготовление еды для моей семьи что-то о Христе и духовной реальности? Безусловно. Вы воплощаете притчи в жизнь. Работая своими руками и служа в своем доме, вы показываете своим детям притчи о духовной жизни. Готовя еду для своей семьи, вы показываете им, что Бог – первый поставщик. Обращая внимание на качество при покупках, вы показываете своим детям Божью доброту. Когда вы поддерживаете порядок, когда приводите дом в порядок после того, как в нем наступил беспорядок, я не имею в виду фанатизм, я просто имею в виду, что нужно научиться расставлять вещи по местам и возвращать их на место. Поддерживая порядок, вы даете понять своим детям, что Бог есть Бог порядка. Когда вы убираетесь дома и поддерживаете чистоту, вы показываете своим детям, насколько важны чистота и святое сердце, и что важно быть чистым и непорочным перед Богом.
Если вы дисциплинированы в своей жизни, в привычках, в распорядке дня и следуете Божьим указаниям для своей семьи, то есть соблюдаете время, когда вставать и ложиться спать, то вы учите своих детей, что христианская жизнь требует дисциплины. Вы показываете им, что нельзя просто лежать в постели и так становиться духовным и добродетельным человеком. Требуется усилие и сотрудничество с Духом Божьим, чтобы развить в нашей жизни благоугодные Богу привычки, образ жизни и освящение. Я знаю, что некоторые из вас одиноки и, возможно, задаются вопросом, какое отношение этот отрывок имеет ко мне. Ну, по крайней мере, в двух отношениях, и я, как незамужняя женщина, хочу сказать, что этот отрывок очень много значит для меня. Прежде всего, если существует возможность или вероятность того, что однажды вы выйдете замуж, то было бы разумно подготовиться к этому. Возможно, вы пока не знаете точно, когда это произойдет, произойдет ли вообще и кем станет ваш будущий супруг, но на вашем месте я бы задала себе вопрос: «Господи, как я могу подготовиться? Как мне познать сердце добродетельной жены? Как мне развить в себе такое сердце и как приобрести навыки, которые помогут мне воплощать его в жизнь в моем доме?» Все чаще женщины растут в семьях, где таких примеров не было. Недавно одна женщина сказала мне: «У моих родителей был ужасный брак. Через 23 года они развелись. Мои братья и сестры пережили несколько разводов». Она сказала: «У меня нет образцов для подражания. Где я могу научиться быть благочестивой женщиной?» Именно для этого существует Церковь Христова, и в ней есть женщины, которые знают, что значит быть женщиной Божьей, не безупречной, не идеальной. Они тоже еще не достигли своей цели, но ищите такую женщину. Попросите Бога направить вас к старшей женщине, к женщине, как описано во второй главе послания к Титу, к женщине, которая была женой и матерью. Некоторые из вас – женщины с маленькими детьми. Ваших детей ждут новые этапы жизни. Я бы посоветовала вам найти женщину, которая воспитала своих детей по воле Божьей, и спросить ее: «Не могли бы вы мне помочь?» Некоторые из вас понятия не имеют, как организовать день, время, дом или хозяйство, и тем не менее в этом отрывке вы видите женщину с организаторскими способностями. Она знает, как организовать свою работу. Найдите себе такую женщину, если вы не умеете этого делать, если это вам не по силам. Раз уж мы заговорили о порядке и о том, почему так важно поддерживать порядок в наших домах, я хотела бы кратко кое-что отметить. Я наткнулась на отрывок из книги Сьюзан Хант, моей подруги, которая написала несколько замечательных книг о том, что значит быть женщиной Божьей. Эта книга называется «Настоящая женщина». Я хочу показать вам иллюстрацию из ее книги, которая наглядно демонстрирует, почему все это важно, почему важно научиться поддерживать порядок в своих домах, почему важно научиться поддерживать порядок в себе. Сьюзан Хант говорит: «Одна моя подруга помогла молодой женщине, которая была крайне неорганизованной». Если здесь кто-нибудь, кто бы отнес себя к этой категории, наверняка есть несколько человек. Моя мама сказала бы вам, что в молодости меня называли именно так – абсолютный хаос. Итак, моя подруга и эта молодая женщина занимались вместе изучением Библии, молитвой и заучиванием библейских стихов. А потом однажды моя подруга сказала этой молодой женщине: «Теперь нам нужно что-то изменить в твоем доме». Молодая женщина была удивлена. «Ничего страшного», – сказала она. «Мой муж такой же неряха, как и я. Мы оба не были бы счастливы без нашего хаоса. А дети, наверное, подумали бы, что они попали не в тот дом». Но моя подруга не сдавалась. В воскресенье молодой муж поговорил с моей подругой и заверил ее, что он очень доволен и на самом деле предпочитает, чтобы все оставалось как есть. Однако моя подруга не сдавалась. «Это часть твоего следования за Христом», – сказала она молодой женщине. Затем моя подруга
собрала своих друзей и семью, чтобы помочь этой молодой женщине. Одна женщина из общины, обладавшая организаторскими способностями, целый день помогала ей наводить порядок в шкафах. Другая показала ей, как планировать питание и делать покупки по списку, а еще одна научила ее убираться и распределять обязанности между детьми. Затем другая женщина помогла ей украсить квартиру. Перемена была поразительной. Через несколько недель молодой муж снова обратился к моей подруге. Он сказал: «Я думала, что это не имеет значения, но это не так. Я с нетерпением жду, когда смогу вернуться домой. Дом стал убежищем от хаоса этого мира. Удивительно то, что я чувствую себя ближе к своей жене и ценю ее больше, чем я когда-либо мог себе представить». Разве это не яркий пример? Дом стал убежищем от хаоса внешнего мира. Знаете ли вы, что означает слово «домашний уют»? Это немного старомодное слово, которое в наши дни почти не встречается, а если и встречается, то чаще всего не в положительном смысле. Послушай этот стих из Евангелия от Иоанна 14 главы. Иисус сказал: «Да не унывает сердце ваше, в доме Отца моего обителей много, я иду, чтобы сделать что? Чтобы приготовить вам место». Чем сейчас занимается Иисус? Он заботится о своем доме. Итак, когда мы, женщины, обустраиваем наш дом, мы создаем здесь, на земле, физическое, видимое и осязаемое отражение вечной, невидимой реальности. Ведь, создавая дом, мы создаем место, где сердца членов семьи должны быть беззаботными. В этом мире они будут такими. Мир запутан и хаотичен. Но в своем доме, как в буквальном, так и в переносном смысле, хочется создать атмосферу, в которую муж с радостью возвращается и где ему не приходится преодолевать бесчисленные препятствия, чтобы туда добраться. Не всегда царит порядок. Но вопрос в том, есть ли у вас в целом упорядоченная обстановка, отражающее упорядоченное сердце, которое не погружено в хаос, который является убежищем. Если да, то вы показываете своим детям, мужу, друзьям и гостям то, чего они пока не могут увидеть. И именно это готовит для нас Бог. Именно это готовит для нас Христос на небесах. Место. Итак, убираясь в доме, вы показываете это своим детям или выражаете этим. Вы хотите дать представление о том, что вы сможете испытать в вечности, о сердце нашего Отца, который готовит там для нас брачный пир. Готовя для вас еду сейчас, я даю вам предвкушение небес, а обеспечивая вас одеждой, будь то сшитая своими руками или купленная, заботясь о ваших потребностях в одежде, как о своей семье, я даю вам представление о небесах, где мы будем одеты в тонкое белое полотно, и о том, как вы можете духовно облечься в праведность Иисуса Христа. Понимаете, через наш дом мы даем тем, кого любим, образ Христа, образ небес, предвкушение нашего истинного дома. Если вы, дорогая сестра, как мы увидим, что делает эта добродетельная женщина, протягиваете руки к бедным и нуждающимся и заботитесь о потребностях других, вы показываете своим детям Божье сердце по отношению к бедным, нуждающимся и угнетенным. Помните, когда вы убираетесь, гладите, шьете, наводите порядок, красите стены и украшаете свой дом, вы рисуете для своих детей картину, картину Бога. Вы показываете им, проникая глубоко в их сердца, сердце Бога и Его пути. Так вы увеличиваете вероятность того, что ваши дети будут любить Бога и захотят подражать Ему. Господь сотворил нас женщиной. Что значит быть женщиной, боящейся Господа, и чем это отличается от мужчины, боящегося Господа? В ходе этого отрывка мы узнаем некоторые моменты, которые являются сугубо женскими. Здесь мы видим разделение обязанностей. На мужчину возложена ответственность заботиться о своей семье,
согласно Божьему идеалу и норме быть кормильцем. Женщина, согласно Божьему идеалу и норме, призвана трудиться дома. Она должна распоряжаться средствами, заработанными ее мужем, чтобы заботиться о нем и о своих детях. Основа полноценной семейной жизни – это преданность семье. Это любовь к дому. Когда мы заботимся о нашем доме, когда у нас есть любовь к нашему дому и нашему окружению, когда мы заботимся о том, чтобы обеспечить членов нашей семьи едой и одеждой, когда мы следим за тем, чтобы наш дом выглядел уютно и был не местом хаоса, а местом порядка, тогда мы поистине отражаем сердце Иисуса.

В 16 стихе говорится: «Задумает она о поле и приобретает его. От плодов рук своих насаждает виноградник». Этот стих проясняет для нас несколько моментов. Первый и самый очевидный – то, что она обдумывает. Она думает, прежде чем тратить деньги. Она не тратит деньги импульсивно. Она не из тех женщин, которые, увидев выгодное предложение, сразу говорят: «Купим в кредит». Она задумывается: а действительно ли нам это нужно? Пойдет ли это на пользу нашей семье? Согласился бы мой муж на эту покупку? В конце концов, ее муж доверяет ей. Она не будет принимать решений, противоречащих его представлениям и его роли главы семьи. Можем ли мы себе это позволить? Она задумывается, прежде чем что-то купить. Мой отец всегда подшучивал над мамой, говоря, что благодаря специальным предложениям она сэкономила ему $1000. Но, дорогие мои, то, что продается по скидке, не обязательно означает, что это хорошая покупка, что это нужно, что это пришлось как раз вовремя и что семья может себе это позволить. Я хочу сказать, что мой отец очень ценил то, сколько денег мама сэкономила ему благодаря скидкам, ведь она одевала нашу семью из 7 человек и что она всегда обдумывала свои покупки, делая их тщательно и разумно. Это и отличает добродетельную женщину. Итак, вот женщина. Она видит участок, выставленный на продажу. Она оценивает его стоимость. Она учитывает финансовое положение своей семьи, ее потребности, приоритеты и финансовый план. Она советуется с мужем, и вместе они приходят к выводу, что это лучшее решение для их семьи. Затем она покупает этот участок, но при этом она действует в интересах своей семьи. Следует иметь в виду, что, вероятно, она приобрела не ранч и не виллу, а участок земли, кусок земли, который должен был принести прибыль или экономическую выгоду для ее семьи. В другом английском переводе в этом месте, и это мне особенно нравится, в 16 стихе говорится: «Она осматривает новое поле, прежде чем купить или принять его, и мудро расширяет его, не пренебрегая своими нынешними обязанностями ради выполнения других задач. Своими сбережениями, времени и сил, она сажает плодоносящие лозы в своем винограднике». Итак, перед нами женщина с хорошим деловым чутьем, мудрым коммерческим инстинктом и ярко выраженным деловым умом. Она умеет оценивать, может ли что-то принести пользу для нужд ее семьи. Есть много женщин, которые не считают важным сохранять ясность ума в финансовых вопросах. И такой образ мышления действительно может оказаться большим бременем и опасностью для их мужа и семьи. Как именно супруги распределяют все эти обязанности, безусловно, заслуживает обсуждения. Муж определяет общее направление, решает, кто подписывает чеки и кто ведет бухгалтерию. Однако мы знаем, что основное руководство и управление семьей в идеале, согласно Божьему замыслу, возлагается на мужа. Но вот женщина, которая на равных стоит рядом со своим мужем, она поддерживает его, она осознает, насколько важно действовать в финансовых вопросах мудро и рассудительно. Для вашей семьи лучше обходиться меньшим, иметь меньше вещей, одну машину вместо двух, меньше имущества, подождать с покупкой более красивого или большого дома, какое-то время жить в более тесном пространстве, наслаждаясь при этом миром, любовью и сплоченностью в доме, чем тратить деньги, которые ваш муж не зарабатывает, вынуждать его подрабатывать или самой выходить на работу, только для того, чтобы финансировать этот потребительский ажиотаж, а потом вынужденно мириться со счетами, долгами, давлением, конфликтами и ссорами. Вы знаете не хуже меня, сколько супружеских ссор происходит из-за финансовых вопросов, потому что мужчины и женщины не действуют как одна команда. Муж и жена не действуют как единое целое. На жене лежит большая ответственность. Она должна обходиться теми ресурсами, которые Бог предоставляет ей через мужа. Я знаю, что есть много женщин, особенно тех из вас, кто принял трудное решение остаться дома, если у вас есть дети,
и вы не получаете дохода за пределами дома, во многих случаях очень сложно таким семьям или таким женщинам сводить концы с концами. Для этого нужна божественная мудрость. Это требует взывать Господу и говорить: «Господи, Ты наш кормилец», и просить Бога удовлетворить наши нужды, а не просто полагаться на человеческий разум и понимание и говорить: «О, это, наверное, означает, что мне нужно найти работу». Возможно, Бог хочет позаботиться о вашей семье так же, как Он позаботился об израильтянах в пустыне, когда послал им манну с неба. Вы, возможно, думаете: «Бог не стал бы так поступать». Но я говорю вам, если вы доверяете Богу и повинуетесь Ему, Он сделает все, чтобы удовлетворить ваши нужды и нужды вашей семьи. Он послал ворона, чтобы накормить Илию во время засухи. Если Богу приходится посылать ворона, чтобы накормить вас, я просто верю, что Он сможет это сделать, если это понадобится. Возможно, Он и сделает это. Но Он сделает все необходимое, чтобы удовлетворить ваши нужды, пока вы будете жить в вере и послушании. Эта женщина вкладывает свои сбережения и заработок, полученный собственным трудом, чтобы приумножить семейное состояние и укрепить финансовое благополучие семьи. В стихе 16 говорится: она обдумывает покупку поля и приобретает его на свою прибыль или на свои доходы, или, как говорится в некоторых переводах, на плод рук своих. Это и есть прибыль, это плод ваших рук, она насаждает виноградник. Прошу вас перейти сразу к 27 стиху, и я хотела бы упомянуть этот стих в данном контексте. Она делает покрывало и продает, и поясы доставляет купцам финикийским. Здесь мы видим женщину, которая копит деньги, чтобы сделать две вещи. Во-первых, и к этому мы вернемся на другом занятии, она может быть щедрой. Она может помогать бедным, но помимо этого она зарабатывает достаточно, чтобы продавать излишки. Она продает эти пояса, эти одежды торговцам и таким образом может обеспечить семье дополнительный доход. При этом она не является главной кормилицей. Я осознаю, что бывают ситуации, когда у женщины нет иного выбора, кроме как быть главной кормилицей. Но здесь мы говорим об идеале. Некоторые привели бы женщину из этого отрывка в качестве примера карьерной женщины. Они говорят: смотрите, эта женщина из притчи 31 встречается повсюду. Она покупает, продает поля, пояса и товары. Но я скажу вам вот что. Если вдуматься в этот отрывок, становится ясно, что эта женщина не соответствует нашему современному представлению о карьерной женщине. Напротив, она работает из дома. Она сама шьет покрывало, а затем продает это торговцам. Но это не значит, что она сама является торговкой. Когда говорится, что она подобна торговым кораблям, имеется в виду, что она приносит домой продукты и другие товары, а не обязательно заработную плату. Как однажды заметил один автор, покупка поля не делает ее автоматически риэлтором, так же, как покупка обуви для семьи не делает ее продавцом обуви. Это не частное вложение капитала. Она инвестирует вместе со своим мужем, как одна команда, и таким образом вносит вклад в благополучие семьи. Она создает небольшой бизнес. Для этого она сначала осваивает навык, необходимый ее семье. Им нужна одежда, поэтому она учится шить одежду. Им нужны продукты, поэтому она учится покупать их экономно и с умом. Так она приобретает навык, который помогает обеспечивать семью и который позже она сможет с выгодой применять и за пределами своего домашнего хозяйства. Она трудится, но не является основным кормильцем. Это задача ее мужа. Тем не менее, она вносит свой вклад в семейный бюджет. Ее цель – не зарабатывать деньги ради личного самореализации. Ей также не важно иметь собственный счет. Все, что она делает, всегда служит благу ее семьи. Необходимо помнить, что ее целью не является создание бизнеса. Ее цель – создать дом, основать семью, поддерживать мужа и детей, сохранять хорошую репутацию и воспитывать следующее поколение. Мудрая жена строит свой дом,
а глупая своими руками разрушает его, говорится в притчах Соломона, глава 14, стих 1. Эта женщина не стремится прославиться, сделать карьеру, заработать себе репутацию или заработать собственные деньги. Она единая со своим мужем. Она посвятила себя служению, любви и дарению и вкладывает все свои силы, в том числе финансовые, чтобы ее семья могла вести ту жизнь, которую Бог для нее предназначил.

Полагаю, у вас сейчас длинный список дел, но как вы подходите к выполнению своих обязанностей, может иметь глубокий духовный смысл. Нэнси объяснила, что наши поступки не остаются незамеченными. Они оказывают долгосрочное влияние на наших детей. Послушайте, как некоторые женщины рассказывают о том, как их матери справлялись с трудными задачами. Это поможет вам понять, насколько высоко ценится ваша работа сегодня. Одна женщина рассказывает: «Моя мама – пример того, о чем говорит Нэнси, иметь сердце, обращенное к Богу. 26 лет у нее уже было 7 детей. Она давала каждому из нас почувствовать, что мы особенные, что нас балуют. Не то, чтобы у нас не было обязанностей, она учила нас работать руками. Мы действительно помогали по дому. Но мы должны ценить каждое мгновение, которое дарит нам Бог. Я хочу ободрить современных женщин, чтобы они осознали, насколько ценны дары, которые они дарят из любви, дары, которые они дарят безоговорочно, вернуться 10-кратно и будут отражать Христа. Моя мама для меня образ Христа». Вот что говорит Дебби. Нэнси сегодня говорила о 15 стихе, где сказано: «И она встает еще до наступления ночи», и подчеркнула, как важно ставить Иисуса на первое место. «Мои родители пришли к вере только тогда, когда я училась в старших классах. Что больше всего запомнилось мне из детства, так это то, как моя мама сидела за завтраком с раскрытой Библией и списком молитв. Даже во время учебы в университете я каждое утро в 6 возвращалась домой и знала, что она не спала всю ночь. Я слышала, как плакали малыши. Я слышала, как она не спала, ухаживая за ними. И все же я знала, когда я возвращалась домой в 6 я найду маму за столом в общении с Господом. Она показала мне, что действительно важно в жизни. Поэтому для меня высшим приоритетом является проводить время с Иисусом, прежде всего остального. Еще мама научила меня второму приоритету. Мой муж – самый важный человек на свете. Она многое пожертвовала ради моего отца. Она поддерживала его и всегда была рядом с ним. Он был фармацевтом. Она ходила в аптеку и была рядом с ним. Она работала рядом с ним, когда он в ней нуждался. А когда ее там не было, она приходила домой и заботилась о нас. Следующая женщина написала, но имени своего не оставила. Она пишет следующее. «Когда родились моя сестра и я, мама решила бросить работу и остаться дома с нами, чтобы воспитывать нас. Она единственная в нашей семье с высшим образованием, и тем не менее она осталась дома, тем самым показав мне пример того, как можно действительно принять такое решение – бросить работу, чтобы остаться дома. Я твердо убеждена, что без примера моей мамы я сегодня не работала бы и не наслаждалась бы заботой о своей семье. Но это еще не все. Когда мы с мужем занимались миссионерской деятельностью, Бог призвал нас в Африку. Пробыв там менее года, я нашла время для размышлений. И тогда я осознала, что моя мама, научив нас дома ремесленным навыкам, наилучшим образом подготовила меня к успешной миссионерской деятельности, хотя я никогда этого и не планировала. Жизнь в Восточной Африке в 1980-х годах напоминали жизнь в Америке в 1950-х годах. Все делалось своими руками. Было всего несколько бытовых приборов, облегчавших жизнь. Даже когда мы вернулись в США, мои дети по-прежнему хотели, чтобы я сама готовила майонез и пекла печенье. Тогда я объясняла им, что это можно купить в магазине и нет необходимости делать самому. Но на самом деле именно моя мама подготовила меня к тому, чтобы добиться успеха в жизни и вести ту жизнь, которой Бог нас призвал. Ей я и посвящаю эти слова. Слушая о том, что она нам написала, вам не кажется, что нас совершенно избаловали?
Невероятно слышать такое. Большинство из нас, будучи молодыми девушками, не выдержали бы этого. Все делать своими руками. Сегодня многие из нас не смогли бы вообще функционировать в таких условиях. Многим из нас не приходилось сделать такой опыт в нашей жизни. Другая женщина рассказывает о своей матери следующее. «Я вам скажу, каждый стих напоминает мне о моей маме, но особенно стих 12, где сказано, она делает ему добро все дни своей жизни и не делает ему зла. Именно такой была моя мама по отношению к моему отцу. Каждый день она ездила на своей маленькой машине в дом престарелых примерно 8 километров и навещала его. Когда я была маленькой, мой отец больше интересовался охотой и рыбалкой. Она не отходила от него ни на шаг, позволяла ему быть таким, каким он хотел, и терпеливо ждала. В 65 лет мой отец упал с крыши сарая с высоты 12 метров. Когда я смогла поговорить с ним, я спросила, «Папа, вы же наверняка взывали к Богу, когда падали с 12 метров». Он ответил, «Зачем мне было это делать?» Он по-прежнему не ходил в церковь. Он долго противился Богу. Почти ровно через год моей маме потребовалась операция. Он очень боялся ее потерять. Тогда он помолился и принял Христа. Я не присутствовала на ее операции, но мои две сестры были там. Когда они получили хорошую новость, что все в порядке, они сказали, «Давайте пойдем пообедаем, папа». Он ответил, «А не стоит ли нам сначала зайти в церковь и поблагодарить Бога?» И я была действительно глубоко тронута, слушая, как некоторые из вас говорили о том, каким образцом и примером была для вас ваша мама. Не следует ли нам, возможно, предпринять какие-то шаги в ответ на то, что мы только что услышали? Вы когда-нибудь благодарили Бога за свою маму и за все те особенные качества, которые делали ее хорошей матерью? За те качества, которые она воплощала, даже если она, возможно, не была такой, как описано в притчах 31 главы. Возможно, она даже не была верующей. Но нам следует сосредоточиться на ее положительных качествах и выразить свою благодарность. За что вы можете поблагодарить Бога? Что вы обнаружили в жизни своей матери? Каковы благоугодные Богу качества, качества добродетельной, выдающейся женщины? Запишите их. Если ваша мать еще жива, я хочу призвать вас поискать возможность каким-то образом создать для нее осязаемый памятный подарок и вручить его ей. Если она еще жива, не жди похорон, чтобы сказать спасибо. Я также хочу сказать, если ваша мама не была благочестивой или не жила с Богом, это не должно быть для вас препятствием. Вы можете создать совершенно новую семью. Вы можете стать женщиной, которая боится Бога, ради своих детей, внуков и правнуков. Я надеюсь, что вы будете молиться за грядущее поколение до тех пор, пока не придет Господь. Даже эти молитвы, которые вы возносите сейчас, станут семенами, о которых вы, возможно, не задумывались, когда воспитывали своих детей. Независимо от того, на каком этапе жизни мы находимся, какие бы проблемы ни мучили нас, мы можем быть женщинами, которые прославляют Господа, и достойны того, чтобы однажды о нас сказали те слова, которые так многие из вас говорили о своих матерях.

Дорогие сестры, как ваши дети будут помнить вас, зависит от того, как вы живете сегодня. Нэнси только что призвала нас поблагодарить своих матерей самым конкретным образом за все, что они для нас сделали. Эту тему вы можете слушать на английском языке в подкасте на сайте Revive Our Hearts. С английского языка эту тему перевела и провела Элизабет Завадский. Мы постоянно слышим такие советы. Вы должны заниматься спортом каждый день. И вы должны каждый день проводить время с Богом. Замечали ли вы когда-нибудь, что между изучением слова и спортом есть связь? В нашей следующей передаче Нэнси объяснит, как одно может способствовать другому. Не пропустите. Если вы одна из тех, кто присоединился к нам сегодня и не слышали наши предыдущие темы, то в нашем предложении Segenswelle.de, в подкасте под российским флагом, в рубрике под названием «Жемчужина» вы сможете прослушать предыдущие темы. Можете поделиться ими с вашими знакомыми и подругами. Вы слушали радио Segenswelle «Волна благословения», программа «Жемчужина».

Итак, мы начинаем как раз вот Новый Завет и начинаем обзор Евангелия от Матфея. Сегодня у меня такая тема, что Христос – Мессия и Царь в Евангелии от Матфея. И мы прямо сразу начнем с чтения Евангелия от Матфея и прочитаем просто первый стих. Потом дальше будем много других стихов упоминать, поскольку у нас такой обзор, где-то остановимся более подробно. Евангелие, Новый Завет, начинается такими словами. «Родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова». Ну вот, брат тут говорил, как ему там профессор как-то говорил, что важно, от кого ты родился, да? И правда, ну вот мы, ну это человек же не выбирает папу и маму. Или народ, вот мы родились, ну, славяне в основном. Вот в это время. А вот те люди, которые писали Евангелие, родились в то время. И так Господь судил владыка, что особый народ он избрал – евреев. И именно из этого народа так владыка наш Господь судил, чтобы родился. Родился тот, кому мы сейчас служим, в кого мы верим, кому поклоняемся. Иисус Христос, Сын Божий. Ну вот, если бы нам так сказали, или вот часто бываем мы перед ситуацией, человеку нужно как-то познакомить человека с Богом, с Евангелием. И вот у нас есть четыре Евангелия. Неверующему человеку обычно какое дают в руки Евангелие? Прочитать. Обычно дают Евангелие от Иоанна, да? Почему? Да потому что язычники. И я должен признаться, что для меня тоже было непонятно, почему Евангелие, это же такая книга, почему она начинается, так с какой-то родословной? Что она нам, язычникам, вообще дает или зачем она нам нужна. Для язычников здесь, правда, мало, что мы можем извлечь, хотя мы можем извлечь, сейчас мы посмотрим. А вот если бы мы с вами были евреями, родились бы евреями, а для евреев это как раз ключ. Ключ к дальнейшему рассмотрению. Дело в том, что Матфей, как считается, он как раз и писал свои Евангелия в основном для еврейской аудитории. Для народа израильского, для которых вот эти слова, вот, например, что такое для нас сын Давидов? Оно что-нибудь дает какую-то нагрузку смысловую? Это значит потомок Давида, да? А для еврея это значило, что он царской линии, это царский потомок. Большая разница, правда же? И поэтому здесь начинается Евангелие, что Иисус Христос не сын Авраама, а потом сын Давидов. Авраам-то прежде как бы родословно идет. А именно сын Давидов, почему подчеркивается именно царская его линия. Ну вот такой немножко как бы экскурс, что ли, немножко такая вот словесная наша. Посмотрим, как бы, что обозначает чисто слова. Словесное такое как бы упражнение. Христос и Мессия. У меня такой вопрос. Какая разница между этими словами? Христос и Мессия. Какая разница между этими двумя словами? Ответ. Разницы нет никакой. Просто Христос – это греческое слово, а Мессия – еврейское. Оно обозначает одно и то же. Ну и таким образом тогда получается, что христиане-то что ж получается тогда, как можно другими словами сказать? Или, скажем, мессианские евреи, это значит как по-другому? Христианские, да? Я просто для того, чтобы мы немножко вошли вот в терминологию. Что значит вот мессии, как оно употребляется? Мессия – еврейское слово, Христос – греческое слово. Новый Завет написан на греческом, и поэтому здесь и говорится, родословие Иисуса Христа, это значит Иисуса Мессии. Сына Давидова, это значит по царской линии.

0: Ну, вот мы закончили с вами рассмотрение Ветхого Завета, и Ветхий Завет нам дает довольно-таки определенное понятие или картину, каким должен быть Мессия. Я просто сейчас напомню, что именно учит Ветхий Завет о Мессии. Это то, что мы знаем. Что он должен родиться от девы, дева во чреве зачнет. Что он должен произойти от колена Иудина, родиться в Вифлееме, это все признаки Мессии. Он должен родиться до того, как Израиль утратит свою государственность, потом не дойдет скипер там, доколе не придет вот примиритель. Он должен прийти во второй храм, который построен был Зарававелем. Он должен быть отвергнут и распят, и погребен у богатого, и воскреснуть из мертвых. Исаия, 53 глава, должен быть спасителем не только для евреев, а и для язычников. И он должен быть сыном Божиим. Все это в Ветхом Завете уже было определено. И тогда такой вопрос, почему же евреи не приняли Мессию? Хотя это как раз и их Библия. Они же из их народа были все эти пророки, которые Библию писали. Ответ вот какой. Дело в том, что иудаизм на то время и сейчас еще в большей степени, он напоминает православие или католицизм, где Священное Писание не является высшим авторитетом, а еще есть предание. Точно так было у евреев, и сейчас есть. У них есть Библия, Ветхий Завет, и у них есть предание. И предание часто больше и авторитетнее, чем сам непосредственно Ветхий Завет. И вот я сейчас прочитаю, какие представления о Мессии у евреев были и сейчас есть по их преданиям. Оно где-то перехлёстывается так вот с Писанием, но на самом деле для них вот это предание является более важным, чем Писание. Вот, пожалуйста. «Мессия является человеком в том же смысле, в котором был человеком царь Давид. Мессия будет вести победоносные войны и спасет Израиль от его внешних врагов. Мессия заложит основы храма или построит его». Сейчас они верят, что это третий храм Мессия должен прийти и построить. «При Мессии все евреи соберутся в стране Израиля». И вот важный пункт, послушайте. «Единственным доказательством того, что данный человек – настоящий Мессия, может быть удача в указанных делах. Если же удача от него отвернется, то такой человек не был истинным Мессией, и нужно ждать следующего». Дальше. «Мессия будет признан всеми народами. Пришествию Мессии будет предшествовать явление пророка Ильи, который объявит о наступлении долгожданного времени». Ну, вот если сейчас евреи спросить, почему они все-таки не приняли Христа, они вам точно вам скажут, потому что он неудачник. Он не выполнил то, что должен был выполнить. У него не получилось. Его распяли. Все. Конец. Вот так евреи тогда считали, и так они считают сейчас. А теперь давайте, да, кстати сказать, вообще-то представление о Мессии существует в разных народах и в разных религиях. Оно есть и в исламе, оно есть и в индуизме, и в буддизме, и в других. И есть также так называемое понятие о мессианской роли народа. У евреев есть понятие о том, что народ израильский, он несет в себе, как народ, как нация, несет мессианскую роль, а именно роль спасения мира. Кстати сказать, у русских есть такая же точная идея, мессианская. Я не буду углубляться, просто параллель вы можете сами там просмотреть. Это значит, что нация, данная нация должна спасти весь мир. Ну вот давайте теперь посмотрим на Евангелие и посмотрим на то, что именно Евангелие нам говорит, что именно Матфей хотел сказать и почему он так доказывает и рассказывает, раскрывает Мессию как царя. И надо сказать, что функция Мессии или служение Мессии – это не только царь, это еще священник и пророк. Но мы сейчас остановимся только на одном из этих трех, на служении как царя. И, конечно же, где царь, там и царство, мы будем говорить о царстве. И в Евангелии от Матфея оно называется часто «Царство Небесное», то же самое, что и «Царство Божие». Ну вот, такой вопрос. Ну, все же люди хотят жить хорошо, и все люди как-то надеются, что вот если следующий правитель придет, царь, там, президент, ну, как-то жизнь же лучше будет, да? Ну, мы же тоже сейчас где-то так надеемся, что вот в Америке где-то жизнь пойдет получше, да? Там в Украине вот надежды были пару лет назад, в России, я не знаю, есть ли там надежды или нет, но в разных странах есть свои надежды о том, что следующий правитель, ну, сделает жизнь лучше. Ни одна из этих надежд никогда не оправдалась. А почему? Мы говорим о таком понятии, как коррупция. Коррупция заедает. Где же эта коррупция сидит? Тут она сидит. Какого бы правителя нам с вами не поставили, а мы-то остаемся сами по себе коррумпированными изнутри. Ну и вот пришел Мессия. От него же ожидали чего? От него ожидали, что он сядет на престол. И чего там мать Зеведеева подходила? Чего она просила там? И за что апостолы, собственно, там? За то же самое. Коррупции. Они были коррумпин. Мы бы, любая мать из вас, на месте матери сынов Зеведеевых, точно то же сделала. И мы это делаем и сейчас. И в обществе, и в церкви кругом это есть. Это коррупция. И вот Мессия пришел. Его задача была не политическое царство устроить над этим коррумпированным грешным народом, а бороться как раз вот с тем грехом, который там сидит внутри. И евреи этого наотрез не поняли и не приняли. Хотя некоторые приняли. Почему? Потому что был Иоанн Креститель, предтеча. И он готовил к приходу Мессии. И как он готовил? Ну, вот если сравнить с любой предвыборной кампанией. Как готовят, значит, ну, следующего там вот президента, правителя. Ему создают рекламу, там, какой он хороший, чтобы за него голосовали. А что сделал Иоанн, чтобы вот подготовить к пришествию Христа? Он говорил: покайтесь. Вам надо покаяться, чтобы понять и принять Мессию. Вам надо покаяться, грех оставить. Надо переменить свое сердце. Вот что надо. Кто-то из народа понял, пошли, каяться стали. А те, которые вот стояли у власти, вот эти, которые идеологию создавали, они нет, не захотели этого. И вот они у Христа как-то, помните, спрашивали: ты, говорит, вообще какой властью ты это делаешь? А Христос, помните, что он говорит: а крещение Иоанна, откуда оно было? Мы, говорит, не знаем. Коррупция, коррупция. Да знали все. Все мы знаем, что мы делаем. И они знали, что делали. Несознательно его отвергли. И не захотели себя признать. Да мы же тоже коррупционеры. Нам же надо каяться больше, чем простому народу. Они этого не захотели. Прямо с порога. А вот прямо с порога мы видим доказательства, которые раскрывает нам вот здесь Матфей. Ну, родословное. Родословное, потом рождение от девы, непорочное рождение. Я просто хочу один вопрос задать. Я думаю, что не у всех у нас тут ясная мысль. Вот почему так важно нам знать и верить, что Христос родился от Девы Марии? Почему это так важно? Потому что он родился от Девы Марии и от кого? Креда христианской. И от Святого Духа, да? О чем это говорит для нас? Что он был человек и Бог. Вот это наше кредо. Вот это то, что раскрывает Евангелие от Матфея прямо с первой главы. Он родился от Девы Марии и от Святого Духа. Он есть истинно Сын Человеческий и истинно Сын Божий. Вот это есть Мессия. Дальше события евангельские, ну вот крещение. Крещение – это как бы по-нашему инаугурация, да, так вот, если сказать. Сам Бог его как бы вот одобрил, благословил, поставил, и голос с неба был: вот это есть Сын мой возлюбленный, которому мое благоволение, вот это Он, вот это Он. Не люди поставили, Бог сам поставил. Кто поверил, а кто и не поверил. Оказывается, нужна была просто вера. И потом я хочу остановиться коротко. Помните, было искушение. Сразу же после крещения искушение. Искушение в пустыне. И вот сатана ему предлагал, в числе прочего, как раз вот этот контроль политический над царством мира. Вот говорит, если ты мне поклонишься, я тебе вот это все отдаю. Ну, конечно, сатана... Он на той сатана, что он дерзкий и наглый. Просто я хочу здесь вот какой момент отметить. Почему Христос не принял предложение сатаны? Вот да он бы и без сатаны мог бы миром, силой владеть. И без услуг сатаны мог бы он это сделать. Но он же понимал, что сейчас надо не это, а то, о чем я уже сказал. Надо же мир от греха спасать. Ну, допустим, стал бы он правителем, да еще всемирным. Это же надо что делать? Это надо и армию в свои руки, и аппарат насилия, и сыщиков, там, и финансы, и всю эту систему, вот это Иисусу Христу, брать в руки в свои. Так оно ж так и будет все продолжаться. Надо же сначала людей других, чтобы были в этом царстве. Вот мы сейчас проповеди слушали, прекрасные проповеди. Братья нам рассказывали, что да Бог-то хочет, чтобы поклонники у Него были в царстве, которые Бога бы любили, а не просто над которыми вот так вот бич такой, как бы вот страх. Вот это уже было, уже был Ветхий Завет, это уже пройденный этап. Уже в Ветхом Завете было то, что называется теократия. Может, вы слышали такое выражение? Теократия – это управление Божие. Это Божье правление, политическое, государственное правление прямо под контролем Бога. Это было в дни судей Израилевых. Тогда не было царя. Каждый делал, что хотел. Почему он так хотел? Потому что Бог дал власть не в человеческие руки, а просто вот над всем народом он был. Сам Бог. Дал закон, вот слушайте закон, вам будет хорошо жить, ничего вам больше не надо, только слушайте вот этот закон Божий. Вас враги не будут трогать, я их, говорю, Господь, я их прогоню. Они все это видели, но они захотели царя политического, Бог им дал. И Самуил говорит, да, говорит, они не тебя отвергли, они меня, говорит, отвергли, чтобы я не был у них царем. Уже это было политическое правление в народе израильском. Не получилось это, и Христу не нужно было повторять как бы заново, то уже пройденный этап, нужно вот эту задачу спасения. Ну, давайте дальше немножко посмотрим, как раскладку нам дает, какую евангелист Матфей. Вот такая интересная глава там есть, в которой Иисус Христос провозглашает как бы свою программу Царствия Небесного. Это называется Нагорная проповедь, там три главы, 5, 6, 7 главы. И вот Христос, как бы выходя на свое служение, Он объявляет, как иногда называют манифест, или месседж, или там вот программу действия. Вот как Он будет царствовать. Вот как он будет царствовать и что он будет делать? И над кем он будет царствовать? И вот он говорит, вот блаженные нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. И дальше, а дальше больше. И все, что он говорит, оно как бы вот так вот мозги переворачивают как бы вверх ногами. А почему? Потому что у нас мозги-то перевернуты вверх ногами, а он их на место ставит. А нам кажется, что все наоборот. Он говорит, что кто хочет быть главным, то будь кем? Слугой. Ну, все наоборот, он говорит. Любите врагов. Все же наоборот. Ну, говорит, если вы только своих братьев приветствуете, ну, что тут такого особенного? Все так делают. Вы любите врагов. И вот учение. Вообще в Евангелии от Матфея очень много именно учения Иисуса Христа. Ни в одного другого евангелиста нет таких вот больших примеров, как чему Христос именно учил, что Он говорил народу. И вот эта глава, вернее, вот эта проповедь Нагорная. И вот люди слушают и, наверное, задумались и хотели еще больше слушать и стали следовать за Ним многие. Что же это такое за царство? И что же это такое за царь? Что же это такое за мессия? Вот брат тут говорил о поклонении самарянке, Иисус объяснял. И вы помните дальнейший разговор, да? Как там, помните, как было? Самарян говорит, ну, да мы, говорит, знаем, что мессия должен прийти, и он нам все объяснит. Понимаете, самаряне не были евреи. Но понятия о Мессии в них были. И помните, как сказал Христос? «Это я, который говорю с тобой». Что дальше последовало? Самарянка поверила. Песня такая вот. «Спроси самарянку». Вот, спроси, мужской хор поет. Что всем там говорила, вот к Иисусу приглашала. И теперь у нас есть тот же самый колодец, та же самая живая вода, это слово спасения, слово Христа. И вот люди его и слушали его учение, и у них открывались глаза, просвещался разум через учение Христа. Вот оказывается, ну что такое Царство Небесное, а как туда попасть? Тоже Христос интересно разъясняет и говорит, а в Царство Небесное вот как надо попасть. Во-первых, оно силой берется, употребляющие усилия его освящать. А как? Какие силы? А вот какие. Надо отвергнуть себя, взять крест и следовать за мной. Надо отвергнуть мирское, греховное, плотское. То же самое сейчас мы проповедуем. Мы проповедуем то же самое учение Христа. И потом дальше он говорит, надо еще быть вам как дети. Иоанн это объясняет, надо родиться заново. Вот он, вход в царство. А кто не родится, тот вообще и не увидит Царства Небесного. И дальше в Евангелии от Матфея есть очень интересная глава, 13 глава, где Иисус Христос объясняет сущность Царства Своего. Что значит он Мессия? Что значит он царь? В притчах, там целая глава притчи о царстве. И вот Христос им говорит, вот вы знаете, Царство Небесное, вот оно подобно сеятелю. Вот оно подобно, женщина в муки там замешала тесто и туда закваску. А вот оно подобно сокровищу. Это наподобно неводу, которую закинули, вытащили рыб всякого рода. А потом будет в конце жатва, отделит одних от других, пшеницу от плевелов, плохую рыбу от хорошей рыбы. И вот они все слушают, кто-то понимает, а ученики спрашивают, Господи, ну ты нам объясни. А говорят, а почему, говорят, ты им говоришь все в притчу? А помните, как Христос сказал? Потому что, говорит, вам дано знать тайны Царства Небесного, а им не дано. Я хочу немножко остановиться на этом выражении «тайны Царства Небесного». Вот сам Христос как бы огласил, или как сейчас говорят, озвучил вот такое вот выражение. Что ж такое? Ну, оказывается, какие-то тайны там еще есть в Царстве. И что же это такое? А это вот что такое? Тайны Царства Небесного Это то, что не было открыто в Ветхом Завете. Никому из пророков Бог этого не сказал. И это открыто только здесь, в Новом Завете. Первый его Христос озвучил и объяснил. Потом апостолы объяснили, Павел особенно объяснил, говорит, мне вот дано вот знать эту тайну, и я вам ее открываю. В чем она заключается? А вот в чем заключается. Между первым пришествием Мессии и вторым пришествием существует период времени, который и называется тайна. И в этот период Царство Божие распространяется особым образом через проповедь Евангелия и через Церковь. Это мы с вами сейчас живем в этот период тайны Царства Небесного, которое нам Господь открыл, нам, язычникам. Она заключается в том, что язычники должны приобщиться к народу Божьему. Дикая маслина должна привиться к корню настоящему. И вот Господь дальше объясняет в разговоре с учениками. Он их спрашивает, ну вот за кого меня почитают люди? Ну, кто как отвечает, вот, значит, люди за того, за другого. Петр, как вы знаете, сказал, ты Христос. Или ты Мессия? Мы уже знаем, что Христос – это Мессия. Ты Мессия, ты Христос, Сын Бога Живого. Полное исповедание веры. Мы тоже то же самое верим. Мы в то же самое верим. Вот это и есть Сын Марии, Сын Давида, Сын Божий, Сын Человеческий, Мессия, Христос. И ему Христос и говорит, вот на этом камне, мы так понимаем, что на этом вероисповедании, «Я создам церковь мою, и врата ада ее не одолеют». Вот оно, созидание Царства Небесного сейчас через церковь и церковь. Вопрос такой, так церковь и Царство Небесное, какая между ними разница? Или это одно и то же? Я думаю, они все тут как бы четко понимают. Ну, я приведу такой пример. Штат Вашингтон – это Америка или не Америка? Ну, и да, и нет, да? Это Америка, потому что, ну, в Америке же. Но это не Америка, потому что не вся Америка. Церковь, да, это Царство Божие в том смысле, что это часть Царства Божия, но это не все Царство Божие, это только часть. Но жизненно важная часть и наиболее приближенная к самому Царю, самому Мессии, потому что, братья и сестры, что такое быть невестой Царя? Вот в Псалме, помни там, ты, говорит, вот оставь там дом отца твоего, там и все, и вот возжелает царь красоты твоей, говорит пророчески о церкви. Братья и сестры, мы же не просто званые на брачный пир, а мы будем вот стоять там рядом с ним, как невеста. Это... просто мы не можем осмыслить ту честь, которую Бог оказал нам, язычникам. И как из грязи поднял. Вот апостол Петр, когда нужно ему было идти к Корнилию, к язычнику, он там три раза отказывался, Господи, да я не хочу оскверняться никогда в жизни, ни за что. Он думал, Бог его искушает, знаете, вот, что он нескромную там пищу, гадов каких-то там, а Господь ему наоборот показал. Иди, теперь язычники удостоились того же, что и ты удостоился. И когда он увидел, что Дух Святой сошел на язычников, они там прозрели по-новому. И потом своим братьям объясняют, да, братья, но мы ничего не могли поделать. Бог дал им то же, что и нам. Покаяние, жизнь, царство свое призвал. Церковь, время церкви, тайны Царства Небесного. Дальше немножко мы порассуждаем вот о чем. Христос дальше прошел через такие как бы вехи, как преображение. И он сказал, что вот некоторые из вас увидят уже Царство Божие в силе. Спрашивали его, ну, где же оно, это Царство Божие, в конце концов? Ну, где же оно? Ну, вот это нам проповедуешь, но где же оно? Мы хотим вот его реально вот увидеть, ощутить. Он им говорит, а вы знаете, Царство Божие, оно уже здесь. Оно внутри вас. Оно среди вас. И как понять эти слова? Царство Божие внутри вас. Это здесь два значения. Во-первых, это внутреннее состояние человека. И во-вторых, Христос среди них. Сам Царь в его лице и Царство. И вот я хочу сейчас остановиться на этой мысли, которая для нас, христиан, особо важна. И где Христос, там и рай. И где Христос, там и Его Царство. И вот мы сейчас живем в такое время, когда, брат уже перед мной говорил о том, что вот Бог хочет поклонников себе видеть, которые поистине Его любят, и вот Его просто служат бескорыстно. И вот Христос нас сейчас этому как раз и учит. Он учит нас чему? Он же нас не призывал прямо вот в небо, вот, чтобы мы попали. Он прямо сказал так, вот возьми крест твой, следуй за мной. Потом, да, кто-то так сказал, ну, все мы хотим на небо, никто не хочет, правда, умирать, а на небо мы все хотим. Умирать не хотим, болеть не хотим, невзгоды терпеть не хотим. Но Слово Божие нам говорит, многими скорбями надлежит нам войти куда? В Царствие Божие. Многими скорбями. Вот это то время, которое нам дано для земной жизни. Многими скорбями. И вот в этой земной жизни, при многих скорбях, мы имеем Христа, Царя. И имея Христа уже здесь, на земле, мы имеем все. И, знаете, есть такие выражения вот на эту тему. Со Христом, без Христа, значит, со Христом и на воле свобода, со Христом и в тюрьме свобода, а без Христа и на воле тюрьма. Но точно так же все остальное. Там, где нет Христа, счастья нет. Там есть Христос, есть счастье. Без Христа и нищий богатый. Без Христа, что я сказал? И нищий, да? Богатый, наоборот, да? Наоборот, правильно. Правильно, потому что это сейчас искушение, богатство. Так вот, без Христа богатый – это нищий, а со Христом нищий – это богатый. Братья и сестры, как хорошо, что мы знаем Христа. Как хорошо, что мы знаем Царя. И что где Христос, там и рай. Конечно, есть много интересных мыслей о последнем времени. И мы как раз сейчас живем, такие события происходят в мире, которые, ну, просто как бы каждый день, каждое событие нам все больше говорит о том, что, ну, как-то оно уже скоро, ну, совсем уже скоро. Там, и там в Израиле что-то происходит такое необычное, там во всех международных организациях, и в этой стране что-то оно уже скоро что-то должно произойти. Что оно должно произойти? Чего мы с вами ждем? Мы с вами ждем встречи со Христом, вот что мы ждем. Это наш девиз, это наша цель жизни, это наше утешение. Мы с вами ждем Христа, встречи с Ним мы ждем. И мы ждем, конечно же, Его пришествия. И это отдельная тема. И мы с вами будем там, в том царстве, которое когда-то нам откроется. А сейчас нам дано вот что. Тайны Царства Божия, те, которые Христос сказал в притчах. Быть церковью Его, созидать это Царство внутри нас, Царство Божие не пища и питье, а праведность, мир и радость во Святом Духе. За Христом следовать, Христу служить, Христа почитать. Это такие короткие мысли из Евангелия от Матфея. Давайте мы сейчас помолимся, поблагодарим за то, что Бог нам это открыл. И будем молиться о том, чтобы Христос для нас был все во всем, был Господом, Царем нашей личной жизни. Аминь. Помолимся.
1: Эту проповедь вы можете найти на сайте salvationbaptistchurch.com.
2: Вы слушаете
1: слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Оставайтесь хранимы Господом!

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Злачной пажити».
1: Пусть говорят пророки, Иезекииль. Шалом. Приглашаем к продолжению нашего изучения Торы, Писания великого иудейского пророка Иезекииля. Обратимся сегодня к 20 главе. Мы живем в такое время, когда люди в общем не желают молчать. Они должны громко играть музыку по радио, телевидению и граммофоне, и музыка должна играть все время. Один мой друг расположил выключатели так, что когда он входил в квартиру и включал свет, все место наполнялось громкой музыкой, ни момента тишины. Как мы боимся тишины? Для многих людей тишина приносит одиночество и страх. Но сегодня мы желаем говорить о молчании Бога, ужасном молчании Бога. В 20 главе книги пророка Иезекииля мы имеем повествование. «Пришли мужи и старейшин Израилевых вопросить Господа, и сели пред лицом моим», 20 глава, 1 стих. Через короткое время пророк получил ответ от Господа. «Вы пришли вопросить меня, живу я, не дам вам ответа». Другими словами, говорит Бог, «У вас хватило смелости прийти ко мне. Я постоянно говорил, и вы не слушали меня. Я не имею ничего больше сказать вам. Я не дам вам ответа». Это было трудным заданием для пророка передать эту весть этим старейшинам. Они говорят, что желают услышать от Господа. Бог говорит, что Он говорил им часто и ясно, но они действительно не слышали и не были послушны Его Слову. Как Бог говорил своему народу? Бог повелел пророку дать им урок истории. И Иезекииль так сделал. Бог сказал, «Я Господь, Бог ваш. В это время, когда я призвал вас, я обещал избавить вас и привести вас в землю ханаанскую, землю, где течет молоко и мед, и Бог избавил их своей могущей рукою, и Он избрал их быть Его особенным народом. Они должны были оставить всех ложных богов и всю нечистоту Египта, но они принесли в пустыне все ложные изображения. На Синайской горе Бог дал им совершенные законы и суды, и субботы, но они были непослушные. Они должны были быть особенным народом, соблюдающим законы и оставившими языческих богов, чтобы поклоняться живому Богу, посвящающими время от их ежедневного труда для поклонения. Но они отказались быть послушными, однако Бог был терпелив к ним. Вместо непосредственного суда Он позволил, чтобы прошло одно мятежное поколение в пустыне, и тогда Он второй раз дал закон, дал им второй шанс. Странным является то, что закон Божий предназначался для их добра и для благословения и общего блага. Но они думали, что они упустят что-то, поступая так, чтобы угодить Богу. Они действительно упустили благословение, которое Бог обещал всем послушным Ему. Человек, который следует Божьими путями, не потеряет ничего. Он приобретет истинное добро и благосостояние и обильную жизнь. Второе поколение иудеев в пустыне не было лучше первого. Они восставали и были непослушными снова и снова. Однако Бог ввел их в землю ханаанскую, несмотря на непослушание со стороны людей, Господь действовал в силе, чтобы руководить ими и избавить их и дать окружающим странам, народам познать, что Он был истинным и живым Богом. В 20 главе, 26 стихе мы читаем странные слова. Бог сказал, «И попустил им оскверниться жертвоприношениями их, когда они стали проводить через огонь всякий первый плод утробы». Что это означает? Господь позволил народу израильскому делать, что они желали делать, даже до того, что они приносили в жертву Молоху своих первородных детей, которые действительно принадлежали Богу. Бог разрешает своим детям идти своими путями до такой крайней точки, для того, чтобы они познали греховность греха. После этого длинного урока истории пророк делает применение к присутствующему в то время поколению. Он делает то же самое применение к нам сегодня. Не оскверняете ли вы себя по примеру отцов ваших и не блудодействуете ли вслед мерзости их? Вы говорите, будем как язычники, как племена иноземные, служить дереву и камню. 20 глава, 30 и 32 стих. Эти люди имели преимущество истории. Они должны были научиться из опыта их потомков, но они не научились. Они имели голос пророка, но они не верили пророку. Бог сказал, кому много вверено, с того больше изыщут. Луки 12 глава, 48 стих. Теперь Бог говорит всем и каждому мятежному народу, «Я не дам вам ответа. Мне нечего сказать вам. Я сказал все, что имел сказать». Читатели Нового Завета часто удивлялись молчанию Иисуса. Он стоял пред римским управителем Понтием Пилатом, и Пилат спросил его, «Откуда ты пришел?» Иисус не ответил ни слова. Он уже совершенно ясно указал, что он пришел от Отца. Пилат желал другого ответа и не получил никакого. Царь Ирод желал встретить Иисуса. Он был любопытным и желал встретить эту известность. Он также боялся потерять свое царство. Он спрашивал, но не получал ответа. Он действительно игрался с Иисусом. Он действительно не желал истины. Сегодня люди нарекают относительно молчания Бога. Они не получают ответа. Они не могут понять Писание, где говорит Бог. Почему? Потому что их мотивы неискренние. Желаете ли вы, чтобы Бог говорил из любопытства? Желаете ли вы играться с Божьей истиной? Желаете ли вы получить слово от Бога и иметь дальнейшую возможность торговаться с Богом или отвергать Его слово? Дорогой друг, вы никогда не услышите. Небо молчит для тех, кто не будет играться Словом Божьим. Но имеющие открытое сердце и ум и готовые слушать и повиноваться, услышат Бога говорящего. Вы можете услышать Бога говорящего сегодня. Господь продолжает говорить к этим старейшинам Израиля, и Он обещает, что придет день, когда Он приведет их назад в обетованную землю, но они опять пройдут через пустыню. Стихи 34 и 35. И в том месте Бог будет судиться с ними лицом к лицу. Я верю, что в этом будущем дне будут судимы народы, а также отдельные личности будут стоять лицом к лицу пред живым Богом. Бог говорит, «И проведу вас под жезлом, и веду вас в узы завета, и выделю из вас мятежников и непокорных мне. Из земли пребывания их выведу их, но в землю Израилеву они не войдут, и узнаете, что я Господь». Давно и часто Бог обещал израильскому народу землю и восстановление храма и благословение его присутствия. Он опять говорит этим старейшинам об этом восстановлении земли. Они желали слышать о земле, но Бог не имел дальнейшего слова. Он желал говорить с ними об идолопоклонстве, ложные боги и нечестивые жертвы. Так и сегодня Бог желает испытать мое и ваше сердце. Он говорит, очиститесь, исповедайте, я обновлю и восстановлю, если вы будете слушаться и повиноваться. Как Бог говорил посредством слов пророка, так Он продолжает говорить сегодня. Когда исполнилась полнота времени, Бог пришел в историю через Своего Сына Иисуса, Мессию. Автор послания к евреям в Новом Завете говорит нам, что Бог говорил в Сыне. Этот Сын, который был Творцом Вселенной, стал священником. Творец и Содержитель всей Вселенной является точным образом вечного Бога. Он также пришел, чтобы совершить служение священника и очистить наши грехи своей собственной кровью, предоставив покров, искупление, в котором мы все нуждаемся. И этот Мессия Иисус живет сегодня как священник Божий, чтобы защищать нас. Он придет опять, очистит свой храм и восстановит свой народ для общения и благословения. Писатель послания к евреям говорит нам, что Бог говорил к нам в Его Сыне. Желаете ли вы слышать Его? Бог говорил, как кто-то сказал. Бог сказал все, что Он имел сказать через Иисуса, и не имеет больше ничего сказать. Вы истинно будете благословлены, когда будете слышать Его. Небо никогда не молчало. Бог всегда говорил ко всему и всякому, кто желал слышать. Он говорил через пророка Израилю. Моисей говорил, Иеремия говорил, Иезекииль говорил, все пророки говорили, но Израиль не слушал. Был длинный период молчания, 400 лет, пока не пришел пророк по имени Иоанн Креститель. Некоторые слышали его, но вожди израильские отвергли весть Иоанна. Иоанн указал на Иисуса, говоря, «Я не Мессия, но вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Смотрите на Него, слушайте Его слова, посмотрите на силу Его чудес и примите от Него очищение жизни». Бог не молчит, Он будет продолжать говорить к вам, если вы будете слушать Его. Шалом.

Вы слушали радиопередачу «Злачные пажити». Радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Слушать радио, познавать Бога.

0: В Германии 22 часа.
1: Миссионерское общество «Светло на Сходе» представляет журнал «Вера и жизнь», номер 3 за 2009 год. Слово редактора. Главный редактор Вальдемар Цорн. Поклонение. Что значит это слово? Решил посмотреть в словаре. В разных словарях смотрел. Значение, в общем, одно – проявить свое благоговение. Выражаться оно может по-разному – склонением на колени, поклоном в пояс, падением ниц, приношением даров, молитвенными словами. Чуждое всякого суеверия, отрешенное от мистики, сердечное поклонение сущему над всем Богу, излияние благодарного сердца за жертву Голгофскую, благоговейное молчание перед лицом Всевышнего, стройная молитва исповедания вслух веры Церкви Христовой. «Ибо Твое есть царство и сила и слава вовеки. Аминь». Как мы стоим на приеме у мэра города или на торжественном вечере, посвященном памяти известного поэта? Представим себе, что мы на приеме у королевы Нидерландов Беатрикс или короля Швеции Карла XVI Густава. Или мы говорим речь на торжественном вручении Нобелевской премии. Руки в карманах и бейсболка на непричесанной голове? Нет, нет. Не о форме речь пойдет в нашем журнале, посвященном

и статьи. Александр Себелев. Иисусу Христу. Тому, кто с небесных высот к нам спустился, мятежным сынам на земле послужить, кто, принявший образ раба, умолился, учил на примере, как жить и любить, покорно отдал себя в руки народа, с креста не сошел, но от гибели спас, кто, зная удел развращенного рода, пробитый гвоздями, молился о нас, тому, кто наш грех на усталые плечи взвалил и позволил глумиться толпе, кто кровью истекший скончался под вечер, с Всевышним весь мир примиривший в себе, тому, кто имел несомненное право сгубить нас в гиенне, как смертных врагов, хвала и премудрость, держава и слава ныне, всегда и во веки веков. О слове вечном. Ярл Пейсти. Поклонение в духе и истине. В беседе с самарянкой Иисус относительно поклонения Богу сказал знаменательные слова: «Поверь мне, что наступает время, когда и не на горе этой, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Вы не знаете, чему поклоняетесь, а мы знаем, чему поклоняемся, ибо спасение от иудеев. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине». Иоанна 4:21-24. «Было время, — говорит Христос, — когда место для поклонения Богу было в Иерусалиме, но не всегда так будет. Придет час, когда Богу будут поклоняться на любом месте». Что имел в виду Иисус Христос? О какой перемене Он говорил? Почему Он сказал этой женщине, что самаряне не знают, чему кланяются, а иудеи знают, и что спасение от иудеев? Чтобы понять значение этих слов Иисуса Христа, нам необходимо иметь ясное понятие о двух периодах времени, на которые Христос тут ссылается, на периоды Ветхого и Нового Заветов. Однако, как и во времена закона и пророков Бог определил условия для поклонения, так и в период благодати Бог определил, каким должно быть поклонение – в духе и истине. Почему поклонение самарян было неугодно Богу? Потому что религия их была выдумана людьми. Религию, основанную на человеческих идеях, Бог ни в коем случае не может одобрить. Христос сказал самарянке, что спасение от иудеев, ибо только их религия основывалась на вере в живого Бога, который обещал Спасителя через иудеев. Мы никогда не должны забывать истину, что не человек решает, как ему приближаться к Богу, а Бог. Есть только один путь к Богу, и этот путь установил Он Сам. Почему самаряне не знали, чему кланялись? Как началось у них это ложное поклонение? Религия самарян была смесью язычества и иудаизма. Господь сказал израильтянам о язычниках: «Жертвенники их разрушьте, столбы их сокрушите, и рощи их вырубите, и истуканов их сожгите огнем. Ибо ты народ святой у Господа, Бога твоего. Тебя избрал Господь, Бог твой, чтобы ты был собственным Его народом из всех народов, которые на земле». Второзаконие 7:5-6. Итак, причиной появления ложной религии самарян было непослушание ясному повелению Божьему. Они нарушили Его слово, вошли в союз с нечестивыми, поступили по обычаю народа, не знавшего Господа Бога. Да, они чтили Господа и в то же время служили своим истуканам. А такое поклонение – мерзость перед Богом. Этот принцип ничуть не изменился и в период Нового Завета, период благодати, в которой мы сегодня живем. Христос сказал: «Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному будет усердствовать, а другим пренебрегать. Не можете служить Богу и мамоне».

Матфея 6:24. А апостол Павел пишет верующим в Коринфе: «Не склоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием? Что общего у света с тьмой? Какое согласие между Христом и Велиаром? Или какое соучастие верного с неверным?» 2 Коринфянам 6:14-15. Не потому ли у нас нет пробуждения, что мы идем на компромисс? Мы чтим Господа, но в то же время служим и нашим истуканам, обманывая себя, что наше служение якобы угодно Богу. Какая совместимость храма Божьего с идолами? Ответ может быть только один – она невозможна. Бог никогда не пойдет с дьяволом на какие-либо соглашения. Посмотрите, как лукав враг. Он не говорит, что вовсе не надо поклоняться Богу. Нет, но чтобы вы имели успех в деле Божьем, говорит он, и могли привлечь людей из мира, нужно пойти им навстречу, показать, что вы готовы им сочувствовать и не ставить невозможных требований. Помните, как царь Езекия попал под натиск врага, когда ему осталось выбрать одно из двух: или отречься от своей надежды на Бога и сдаться врагу, или остаться верным Богу и ожидать от него избавления от врага. Он решился на путь, который в конце концов должен был привести человека Божьего к поражению. Да, царь Езекия был одним из самых праведных преемников царя Давида. Но когда он оказался в тяжелом положении, окруженный врагами, что он делает? Он предлагает своему противнику выкупную цену за свою свободу. «Виновен я, отойди от меня. Что наложишь на меня, я внесу». 4 Царств 18:14. Коротко и просто. Назови цену, и я заплачу. Возлюбленные, разве это не позор? Какое унижение для человека Божьего торговаться с врагом из-за своей свободы? И разве подобное не делается сегодня ради желания видеть успех в деле Божьем? Посмотрите, как церковь обеднела. Убрали из наших богослужений золотую простоту евангельского учения, внесли учения, выдуманные людьми, которые не соответствуют поклонению Богу в духе и истине. Мы допустили в нашу среду людей невозрожденных, дав им руку общения. И уже не проповедуем всю истину ради одобрения тех мирских людей, с которыми мы вошли в позорный союз. Не пора ли выйти из среды их? Отделиться раз и навсегда от наших вымогателей. Страсть и жадность врага не знает предела, его ничем не удовлетворить. Езекия заплатил выкупную плату, но освободился ли он этим от врага? Отошел ли враг от Езекии? Да он и не намеревался. У него была одна цель – покорить Езекию, взять святой город и раз и навсегда его уничтожить. Меньшее врага не удовлетворит. Как он ответил Езекии после того, как тот внес плату? Он дерзит. «Пусть не обольщает вас Езекия, ибо он не может вас спасти от руки моей». 4 Царств 18:29. Поворотным пунктом в этой истории стала молитва Езекии. Это было поклонение Богу в духе и истине. Он вошел в дом Господен, пал перед лицом Божьим и смирился пред ним. В скорби своей он воззвал к Богу, и Господь услышал и помиловал его. Эта молитва была угодна Богу, и Господь дал ему великую победу. Итак, только поклонение в духе и истине принимается Богом. Не думайте, что поклонение в духе и истине – это две разные категории поклонения. Поклоняться духовно – значит поклоняться согласно истине Божьей. Многое, что называется сегодня поклонением, всегда не таковое, а человеческая выдумка. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и истине. Поклонение – это действие новой природы, которую дает Бог верующему в Иисуса Христа. Христос, говоривший, что должно поклоняться в Духе и истине, сказал также, что должно людям родиться свыше. Невозрожденному человеку поклонение Богу в духе и истине невозможно. Христос сказал самарянке, что настанет время и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине. Иоанна 4:23. Этим он предсказывает перемену, которая должна произойти вскоре. Он сам ее произведет. В нем будут исполнены все требования закона.
Иисус сам совершит искупление за весь род человеческий. И хотя спасение от иудеев, так как Бог решил дать Спасителя через иудейский народ, оно предназначено для всех народов. Тогда место поклонения не будет играть роли, но Богу будут угождать те, будь они иудеи или язычники, которые будут служить Ему в духе и истине. Вот почему апостол Павел говорит, что обрезание – это мы, служащие Богу духом и хвалящиеся Христом Иисусом, и не на плоть надеющиеся. Из этих слов апостола Павла ясно и определенно, кто является истинным поклонником. Обрезание – мы, дети Божьи, те, о которых апостол Павел пишет. «В нем вы и обрезаны обрезанием нерукотворным, совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым». Колоссянам 2:11. Обрезание сердца внутреннее. Это не внешний обряд. Это предсказал пророк Иезекииль в Ветхом Завете, говоря: «И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце плотяное. Вложу внутрь вас дух мой, и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять». Иезекииль 36:26-27. Таких поклонников Отец ищет себе. Главное условие для поклонения в духе и истине угодного Богу – стать новым творением во Христе Иисусе. Итак, мы видим признаки подлинного духовного обрезания, то есть возрожденного человека. Он служит Богу духом, хвалится одним Иисусом Христом и на свою плоть не надеется. Первый признак служения Богу в духе и истине – возрожденный человеческий дух. Человек, который не пережил рождение свыше, тоже способен молиться и даже может получить ответ на свои молитвы. Он может призвать Бога на помощь, когда он в нужде, но, как Иев говорит, будет ли он утешаться Вседержителем и призывать Бога во всякое время? Иев 27:10. Возрожденный дух чада Божьего отличается от духа неспасенного человека тем, что он молится. Если ты, чадо Божье, принявшее духа усыновления, которым взываешь «Авва, Отче», это дух молитвы. Второй признак истинного духовного поклонника – он хвалится Иисусом Христом. Это как раз противоположно тому духу, который хвалится своими достижениями, своими добрыми делами, своей религией, своими идеями и мнениями о том, как быть принятым Богом и оправданным пред Ним. Истинный поклонник Божий хвалится Его Сыном, он хвалится крестом Христовым, как единственным средством спасения. И если мы надеемся на что-либо другое, будь это церковь или какой-нибудь религиозный обряд, то мы на ложном пути. Бог примет нас только в Сыне Своем. Если мы хотим быть истинными поклонниками Отца, тогда мы должны прийти к Нему на Его условиях. А у Него одно условие, один путь – Его Сын, Иисус Христос. Сам Господь Иисус говорит: «Никто не приходит к Отцу, как только через Меня» – Иоанна 14:6. «Приди такой, какой ты есть, без дел и заслуг, надеясь лишь на Христа и на Его голгофский подвиг». Третий верный признак человека, поклоняющегося Богу в духе и истине. Он не надеется на свою плоть. Он не находит ничего в своей ветхой природе, чем он мог бы угодить Богу. Он знает, что его плотская природа закону Божьему не покоряется, да и не может, и что живущий по плоти не может поклоняться Богу в духе и истине. Мой друг, являешься ли ты поклонником, которого Отец ищет себе? Помни, Бог есть Дух, и поклоняющийся Ему должен поклоняться в духе и истине. Сегодня ты можешь стать таким поклонником, но ты должен прийти к Богу на Его условии. Иисус Христос сказал: «Приходящего ко Мне не изгоню вон». Таких поклонников Отец ищет себе. Он ждет, чтобы ты пришел к Нему сейчас. Сделай это, пока у тебя есть возможность. Да поможет тебе сам Дух Божий. Аминь.

с миссионерских полей. Вячеслав Грин. Главный конспект. Миссия для меня началась на Чукотке в 1997 году. С собой у меня были Библия, конспекты из библейского колледжа и немного теплой одежды. На сердце было одно: «Вот я, используй меня, Господи, во славу Твою». Господь выполнял все мои нужды и давал больше, чтобы мог другим служить. Случались и дни нужды. Они были днями проверки, когда Бог проверяет на верность, будем ли Ему служить, когда не все гладко. И мы не отлынивали, служили. Постепенно Господь стал распространять пределы нашего служения. Вокруг нашего города расположены села с коренными жителями и необъятная тундра с оленеводами. Чтобы попасть туда, мы просились на попутные машины, но часто приходилось идти и пешком. В одну из таких поездок, когда сломались снегоходы тех, кто нас подвозил, я и брат Петр сильно обморозились. Но это не отняло у нас желание служить Богу на Чукотке. Вскоре и нашей церкви подарили машину, которую поменяли на более подходящую для служения. Потом появились и свои снегоходы, чтобы можно было добираться до оленеводов. На севере техника ломается и изнашивается куда быстрее, чем в других местах, но Бог удивительным образом хранит нас, ну и, конечно, дает мудрости следить за техникой. Важно, чтобы в машине была автономная печка, хорошие аккумуляторы и другие виды подогрева. Бывали случаи, когда водители отмораживали ноги в 20 километрах от города, так как не могли сообщить о своей поломке. Мы тоже в тундре застревали не раз. Но любящий Бог, видя наше желание благовествовать, через друзей подарил церкви спутниковый телефон, большую подмогу в нашем деле. Замечательно иметь всю эту технику и аппаратуру, но верная и единственная наша надежда – Господь. Моя семья живет на Чукотке и проповедует Евангелие местному населению. Это угодно Господу, и Он отвечает на молитвы наши. Когда в церкви появился транспорт, это означало, что можно брать в села и в тундру свой груз. И Бог усмотрел груз. Это были Библии, христианская литература и журналы. К сожалению, почти все машины, которые едут в села, загружены спиртными напитками. Люди платят большие деньги за то, что губит их жизнь. Мы на церковной машине привозим им бесплатно то, что может привести к спасению их жизни. В одном селе сестра чукчанка по воскресеньям в своем доме проводит собрание. Она с радостью говорит о том, что в ее доме еще и собираются Библии. Дети приносят ей иногда с берега океана забытую кем-то мокрую Библию, и она просушивает ее. Одну Библию чей-то пьяный муж порвал, она смогла восстановить только Новый Завет. И у каждой Библии своя история. Потом эти Библии опять служат, только уже другим людям. Как-то пришла мысль дать ей много новых Библий, но ведь в этом бережном отношении что-то есть. Оно напоминает о том, какими находит нас Бог, восстанавливая мокрых и замерзших, чтобы служили Ему и ценили свою жизнь в Нем. В этом же селе журналы «Вера и жизнь» и «Тропинка на расхват». Мы, конечно, просим, чтобы делились, бережно читали и передавали другим, так как помимо их села есть еще и другие, и оленеводческие стойбища. В последние 5 лет заметно сложнее стало проповедовать в больницах, школах и общественных местах. И как-то пришла идея о Яранге, чукотском доме из шкур. Ее можно ставить где хочешь и когда хочешь, а главное – это любимое место чукчей. Все сидят в тесном кругу, пьют чай у костра, так как на Чукотке чай – это не питье, а еда. И все, кто здесь уверовал, пришли к Богу с чашкой чая в руках. Много было молитв, и Бог усмотрел финансы. Вот уже 3 года служит передвижной чукотский дом Яранга для Господа. Оглядываясь назад и видя все эти благословения Божьи, хочется благодарить людей, помогающих нам в наших нуждах. Благодаря им облегчается служение, оно становится все более эффективным. Но самая большая нужда, которую не компенсируют никакие вещи, это посвященные верующие, говорящие «Вот я, пошли меня». Мы молимся о том, чтобы Бог выслал делателей на его нивы.
В этом году с Божьей помощью мы открываем реабилитационный центр для алкоголиков. На прошлой неделе встречались с братьями, планировали и молились об этом. Присоединитесь, пожалуйста, и вы. Молитесь об этом начинании, чтобы Бог послал нам необходимое средство для приобретения стройматериалов на обустройство реабилитационного центра. По незнанию люди называют Чукотку «забытое Богом место», так как она слишком далеко от всей цивилизации. Конечно, у населения, особенно у детей, здесь мало источников для радости. Ежегодно церковь старается делать для них рождественские подарки и говорить о том, кто дает настоящую радость. Хотелось бы особенно охватить подарками малышей в тундре. Это хорошая возможность свидетельствовать о Боге всей семье, живущей в тундре. На Чукотку все продукты поставляются кораблем, все консервированное и замороженное. Витаминов из таких продуктов организм не получает. Было бы актуально помочь членам церкви мультивитаминами, чтобы люди имели силы в длинную полярную ночь служить Господу с усердием. Каждый день служений – это чудо. Удивительно, как за 11 лет на Чукотке Господь расширил мое служение. Я ведь имел только Библию с собой и уверенность, что я там, где меня хочет видеть Бог. Редко заглядывал в конспекты, привезенные из колледжа. Моим главным конспектом стало построение правильных отношений с Богом и людьми.

0: По следам публикаций. Огонь на жертвеннике. Здравствуйте! Пишу вам с чувством благодарности. Примерно полтора года назад мне в руки попал журнал, в котором был напечатан рассказ «Огонь на жертвеннике». Он затронул мою душу. У нас в общине мне доверили ставить постановки глубокого духовного содержания. Обычно это небольшие постановки. Прочитав этот рассказ, я поняла, что не все смогут прочесть его в силу разных причин, а тема в нем затронута очень серьезная и, честно говоря, больная для нашей маленькой Молдовы. Думаю, что и для России тоже. Я приняла описанную ситуацию близко к сердцу и решила сделать постановку по этому рассказу. Получив благословение братского совета, мы принялись за работу. Вначале написали сценарий, затем сделали фонограмму, и вот 21 декабря усилиями двух церквей города Бельцы постановку посмотрели около 2000 братьев и сестер из разных общин города. А 28 декабря еще 400 человек. Эта постановка многих заставила задуматься о своих взаимоотношениях с Господом, о служении, о своем призвании. Благодарность вам от церкви города Бельцы за этот рассказ. Пусть Бог вас благословит. С любовью Христовой, Ольга Регенкампф.
1: Аргумент. Игорь Савич. Эволюция или изменчивость? С целью объяснения механизмов эволюции приверженцы этого учения выделяют четыре фактора – наследственность, изменчивость, борьба за существование и естественный отбор. В 45-м параграфе учебника по биологии, страница 161, говорится о роли изменчивости в эволюционном процессе. В первую очередь акцент делается на мутации. Мутационная изменчивость играет роль главного поставщика наследственных изменений. Именно она является первичным материалом всех эволюционных преобразований. Разберем подробно эти два предложения, так как они являются ключевыми в этом разделе. То, что мутационная изменчивость существует, не должно вызывать никаких возражений. Мутации происходят постоянно, но являются ли они полезными? Живые организмы практически совершенны для тех мест обитания и выполнения тех функций, для которых они предназначены. Малейшие отклонения приводят к сбоям, и выживаемость организма уменьшается. К счастью, большинство мутаций носит рецессивный характер, то есть они не проявляются открыто, благодаря существующей и мудро устроенной защитной системе живых организмов. Все то, что необходимо конкретному виду животного или растения, заложено в нем с самого начала. И вот здесь мы подходим к самому существенному, о чем умалчивают авторы учебников по биологии, когда приводят аргументы в пользу эволюции, а именно об информации. Информация, от латинского informatio – разъяснение, изложение, осведомленность – это одно из наиболее общих понятий науки, обозначающее некоторые сведения, совокупность каких-либо данных, знаний и тому подобного. Жизнь существует только благодаря наличию соответствующей информации в живых организмах. Каждая живая клетка несет специфическую, присущую только ей информацию. Более того, отдельные компоненты клетки также являются носителями информации, без которой клетка не смогла бы существовать. Откуда взялась эта информация? Где находится тот источник, из которого природа черпала генетическую информацию, проявление которой мы наблюдаем во всем многообразии животного и растительного мира? Работами доктора Вернера Гитта совершенно четко показано, что информация не появляется сама собой. Для нее необходим духовный источник. Вся информация записывается с помощью кода на материальных носителях. Информация – это духовная категория. Основатель кибернетики Норберт Виннер говорил: «Информация – это не материя и не энергия. Информация – это информация». Нет принципиального различия между компакт-диском, на котором записано музыкальное произведение, информация, и молекулой ДНК, где записана информация о строении всего организма. Только в первом случае и креационисты, и эволюционисты знают, что устройство для записи диска и само музыкальное произведение создано человеком. А во втором случае эволюционисты верят, что ДНК и все то, что на ней закодировано, произошло само собой в течение длительного времени и благодаря случайной комбинации физико-химических процессов. Хотя в последнем случае весь механизм жизнедеятельности в сотни тысяч раз сложнее любого самого современного CD-ROM-а. Для воспроизведения компакт-диска необходимо специальное считывающее устройство. Так же, как и для считывания информации с молекулы ДНК, требуется наличие специальной транслирующей системы при биосинтезе белка или транскрипционной системы для воспроизводства самой молекулы ДНК. И опять же, для первого случая доподлинно известно, как креационистам, так и эволюционистам, что это создано человеком. А во втором случае эволюционисты верят, что все эти сложнейшие системы образовались случайно. В этой короткой статье нет возможности обсудить проблемы, связанные со знанием и верой. Однако можно совершенно точно сказать, что знание без правильной интерпретации – превращается в то, что в Библии называется лжеименным знанием. Но вернемся к проблеме информации. Мутационная изменчивость играет роль главного поставщика наследственных изменений, то есть той информации, которая была заложена с самого начала в живых организмах. Она была именно заложена, так как информация не появляется сама собой. Таким образом, имеющаяся информация подвергается изменениям вследствие мутаций. А поскольку природные мутации – это суть случайные процессы, то они могут только нарушить что-то в имеющейся информации, а не создать. Простой пример. Возьмем слово «корова». Это слово для всех знающих русский язык обозначает полезное домашнее животное. Детей с детства учат, как это слово пишется и как оно произносится, и чему оно соответствует. Рассмотрим систему, где есть источник информации – учитель, есть реципиент – ученики, есть буквенный код – русский алфавит и есть волевое намерение учителя – обучить детей. На минуту пофантазируем и представим, что со словом «корова» произошла мутация, и одна из букв изменилась чисто случайно. Скажем, вместо буквы «Р» появилась буква «М». Причем ни учитель, ни ученики ничего об этом заранее не знали. И вот учитель говорит: «Комова дает молоко». И останавливается озадаченный. Он не понимает, что он сказал. Не понимают смысл этой фразы и дети. Информационный сбой в системе налицо. Поскольку и учитель, и ученики – это мыслящие существа, они в конце концов разберутся, что к чему, и исправят положение. Но метаболизм отдельной клетки не обладает разумом, и любая мутация оказывает воздействие на всю систему клетки. Совершенно ясно, что такого рода изменения информации могут привести к неразберихе в слаженной системе живых организмов. Однако есть и направленные мутации, но их инициирует человек, и он знает, что должно произойти в том или ином случае, и может контролировать последствия. До Дарвина общепризнанным считалось, что виды являются неизменными и однотипными, то есть все особи данного вида одинаковы. Для него самого, да и для многих ученых того времени, было воистину ошеломляющим открытием, что виды, которые, как было обнаружено позже, очень часто представлены популяцией, подвержены изменениям. И лишь спустя более 100 лет методами генетики было показано, что все многообразие изменчивости отражает тот генофонд, который заложен изначально в данной популяции. Можно сослаться на хорошо известный хрестоматийный пример вьюрков с Галапагосских островов. Схема расщепления популяции на отдельные группы показана на рисунке 4. Ведь именно эту изменчивость Дарвин описал в своей известной книге «Происхождение видов». Да, именно изменчивость, поскольку само происхождение видов было описано гораздо раньше, в первой главе книги «Бытие». На основании всего вышесказанного можно сделать вывод, что второе процитированное предложение «именно она, мутация, является первичным материалом всех эволюционных преобразований» является неверным. Утверждение о том, что большинство мутаций рецессивные, доминантные мутации возникают намного реже, страница 162, говорит о существовании защитных механизмов против случайных повреждений генотипа. Однако появление и накопление мутаций – неизбежный процесс, свидетельствующий скорее об энтропийных процессах, протекающих в живой природе, и нарушении имеющейся генетической информации, нежели являющейся фактором эволюции, как утверждается в этом разделе. Анализируя представленный материал, смысловое значение текста в данном параграфе, можно безболезненно убрать слово «эволюция» из всех предложений. При этом раздел приобретет иной, вполне реалистичный и правдоподобный смысл.

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвеля «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Segenswelle.
1: Волна благословения.
0: Наш сайт интернета segenswelle.de.
1: Слушать радио, познавать Бога.

В Казахстане, на окраине города Караганды, среди черной угольной пыли, не забытый ни Богом, ни людьми, стоял белый молитвенный дом. Издали он казался кораблем в море, которому словно челноки спешили люди, желая отправиться в большое плавание к далекой стране, стране вечной.

Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых. Ибо едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля, может быть, кто и решится умереть. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Посему тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью.

0: В Германии 1 час.
1: Дорогие наши юные друзья, мы приветствуем вас и предлагаем вам радиопередачу «Тропинка к счастью». Сегодня мы начинаем новую аудиокнигу «Джордж Мюллер», читает Светлана Гончарова.

На холмах, которые тянутся вокруг древнего портового города Бристоля в Англии, видна группа достроек, расположенных четырехугольником, самых замечательных во всем мире, не потому, чтобы всеразрушающее время не коснулось их, и не потому, что они пели хвалебные гимны их архитектору, но исключительно потому, что они являются ответом на горячие молитвы и веру того человека, кто был так беден, что и насущный хлеб приходилось нередко выпрашивать у своего небесного Отца. Того человека, у кого было мало друзей, и среди них мало выдающихся, но который, не жалея себя, отдал себя великому делу заботы о тех, кто не имел ни отца, ни матери. И чтобы это сделать, он не обращался за помощью к людям, а в смиренных молитвах только к Богу. Этот человек был Джордж Мюллер, а отплейдовские сиротские дома еще долго будут свидетельствовать о Божьей благодати и заботе, которым он так охотно повиновался и служил. Эти дома там стоят, как великие памятники молитвы. Джордж Мюллер по своей жизни причисляется к самым выдающимся людям, которые только были замечены христианской церковью в последнее время. Его сильная вера в Бога и молитва позволяли ему предоставлять Богу заботу не только о своих всех личных нуждах, но совершить еще гораздо большее – собрать вокруг себя семью из 2000 беспризорных сирот и позаботиться обо всем необходимом для них, одновременно сам находясь в разъездах как миссионер до своего преклонного возраста. Когда читаешь жизнеописание этого великого мужа, то кажется, что открылась страница из истории Первой Церкви. Среди всеобщего ослабления веры в XIX веке и всех нападок врагов христианства поднимается тихая, уважаемая и смиренная личность Джорджа Мюллера, который, как маяк среди бушующего моря, указывает путь к тихой пристани и свидетельствует об истинном живом Христе. Кто может определить то благотворное влияние, которое этот человек распространял на всех окружавших его людей? «Вся моя жизнь, — он говорил, — есть не что иное, как только служение Богу. Забота о сиротах была лишь средством достижения этой цели. Мое сердце горело и обливалось кровью из-за этих сирот, и моим самым горячим желанием было дать им кров и стол». Но не это было главной побудительной причиной. Я хотел их воспитать хорошими людьми. Но и это не все. Мое сердце жаждало их спасения. Но и это не было моей главной целью. Моей целью было

Трудов жизнь Джорджа протекала как раз в то время, когда люди жаждали перемен. Наука делала крупные успехи, и многие убеждения и верования людей были глубоко потрясены. В то время многим уже казалось, что религия потеряла свою прежнюю власть на людские сердца. И в это время примерная жизнь Мюллера и его упование на Божье обетование ободрили многих. Вся его жизнь и труды вместе взятые, начиная от дней юности, проведенных в греховной слепоте, где он Богом совершенно не интересовался, дальше его обращение и отъезд из родной Пруссии в Лондон и вся его деятельность потом показывает Божью близость к людям, и этим предостерегает всех неверующих и подтверждает, что ничто не может похитить или ослабить простую веру искренне обращенного к Богу человека. Сохраняя перед глазами эту цель, мы и попытаемся описать жизнь Джорджа Мюллера, придерживаясь его собственных рассказов и глядя на его труды, путешествия и суждения. Мы не намерены критиковать его жизнь или разукрашивать, но постараемся передать ее так, как она протекала на самом деле. Джордж Мюллер родился в Кронштадте в Пруссии 27 сентября 1805 года. Года четыре спустя его родители переселились в Геймерслебен, где отец устроился акцизным чиновником. Первые годы мальчика не обещали ничего хорошего. Свою молодость он провел во зле, в страстях и удовольствиях, которые, если сопоставить с его позднейшей жизнью, полное самоотвержение и смиренной любви, являются резким контрастом. «Наш отец, — он пишет, — нас воспитывал по-мирскому. Он давал нам много карманных денег, прежде чем мы научились их разумно тратить. Он давал нам деньги не с тем, чтобы тратить, но чтобы мы научились беречь их. Результатом было то, что мы с братом погрязли во многих грехах. Я швырял деньги с детской наивностью, и когда отцу вздумывалось изредка проверять наши сбережения, то я старался обмануть его, представляя ложный отчет или не указывая всего, что я получил, или же утверждая, что денег у меня больше, чем на самом деле. Мне еще не было и 10 лет, но я уже воровал у отца казенные деньги». Однажды, после того, как отец несколько раз обратил внимание на то, что денег у него не хватает, он поймал меня на месте преступления. Он оставил деньги при мне, на столе, а сам на короткое время вышел. Я взял немного денег и спрятал под пяткой, в башмаке. Отец, вернувшись и снова проверив деньги, сразу же обнаружил недостачу, обыскал меня и, понятно, нашел похищенное. Хотя я, как и в других случаях до этого, не остался без наказания, но это меня не исправило, и у меня в мыслях было лишь одно, что в следующий раз надо украсть так, чтобы не поймали. Так что это не был последний раз, когда я пустил в ход свои пальцы. Между 10 и 11 годами отец послал его в Гельберштадтскую гимназию, чтобы приготовить в университет, так как отец хотел, чтобы Джордж стал лютеранским пастором. «Не потому, — добавляет Мюллер, — чтобы я этим служил Богу, но чтобы легче было зарабатывать хлеб». Про то время Мюллер пишет следующее. «Время свое я проводил за учебниками, романами, и, будучи еще совершенно молодым, впал в самые грубые грехи». Так продолжалось до 14 лет, когда внезапно умерла моя мать. В эту самую ночь, когда она навеки закрыла свои глаза, я, не предполагая этого, играл с товарищами в карты до 2 часов ночи. И в следующий день, хотя это было воскресенье, мы отправились в винный погребок. И потом пьяный отправился домой. На другой день я отправился на предконфирмационные занятия, к которым отнесся поверхностно и без внимания. Вернувшись домой, я застал отца, который приехал за мною и братом, чтобы повести на похороны матери. Эта великая потеря все же не оставила на мне глубокого следа. Я опускался все ниже и ниже.
За 3 или 4 дня до конфирмации я совершил глубокий грех против нравственности, а в последний день меня повели в боковую

свою комнату к пастору, чтобы исповедать все свои грехи. Но все это я сделал поверхностно и самого пастора обманул, передав ему лишь 12-ю часть тех средств, что мне дал для пастора отец. С таким сердцем, без раскаяния, молитвы, без веры и совершенно не зная пути спасения, я принял конфирмацию и участвовал в вечере Господней. Это было в первое воскресенье после Пасхи 1820 года. Все же я немного чувствовал торжественность конфирмации, и в этот день после обеда и вечером не выходил из дома, пока другие вместе со мною конфирмованные проводили время на улице. Я решил оставить все свои прежние грехи и прилежно взяться за учение. Но так как я не брал силы у Бога и полагался только на себя, то из этого ничего не вышло, и я опускался все глубже. 1821 год, до середины лета, я провел частично учась, но больше увлекшись игрой на рояле, гитаре, читая романы и посещая питейные заведения. Хотя часто думал начинать новую жизнь, но вскоре все это забывал. На греховные удовольствия я часто тратил все свои деньги, так что часто оставался без куска хлеба. Однажды я, будучи голодным, даже украл кусок черного хлеба у солдата, который квартировал в том же доме. О, как горько и весьма горько служить сатане уже в этой жизни! В 1821 году, в середине лета, его отец получил новую должность в Шенбеке, недалеко от Магдебурга. Тогда и молодой Мюллер перешел из Гильберштадтской школы в другую. Джордж надеялся, что, расставшись с плохими прежними товарищами, он сможет вести лучшую жизнь. Отец был с ним согласен и разрешил ему остаться в Геймерслебене до Михайлова дня. За это время он присматривал за ремонтирующимся домом отца. Пришел Михайлов день, и он уговорил отца разрешить ему остаться здесь еще некоторое время, обещав изучать классиков под руководством пастора доктора Нагеля. «Я жил, — рассказывает он, — в отцовском доме. За мною почти никто не присматривал, и в моем распоряжении были довольно крупные деньги, которые я должен был взыскивать с должников отца. По старой привычке я тратил добрую долю из этих денег, которые получал под расписки, а отцу врал, что я денег не получал. В ноябре Джордж переселился в Магдебург, где 6 дней провел в сплошном грехе. Потом поехал в Брауншвейг, где остановился в очень дорогой гостинице, пока не вышли все деньги. Так, прожив все, он поселился у своего дяди, но тот, видя его распутную жизнь, попросил его оставить его дом. «Тогда я ушел без гроша в кармане», — продолжает Мюллер, «и поселился в другой гостинице, недалеко от Брауншвейга, где провел еще неделю, живя на широкую ногу. Но хозяин гостиницы скоро догадался, что я без денег, и предложил мне уплатить по счетам. Мне пришлось заложить лучшую одежду, и этим еле спасся от тюрьмы. После этого я прошел 6 верст пешком до Вальфенбителя, остановился там снова в гостинице и начал кутить, как будто у меня много денег. Проживши так 2 дня, я уже стал размышлять, как бы лучше мне скрыться, так как закладывать уже было нечего. Но окна моей комнаты были слишком высоко, и потому о ночном побеге нечего было и думать. На 3-й день, выйдя со двора, я стал убегать. Служители гостиницы, по-видимому, уже мне не доверяли, и, наблюдая за мною, обнаружили мой побег. Меня остановили, и мне пришлось вернуться. Хотя я чистосердечно во всем сознался и обрисовал свое безвыходное положение, но это не помогло. Меня арестовали и под конвоем 2 солдат отправили в полицию. Так как меня приняли за бродягу или за вора, то допрашивали 3 часа, а потом отправили в тюрьму. Будучи 16 лет от роду, я теперь находился вместе с ворами и убийцами, и со мною обращались так же, как и с ними.
День и ночь я находился в запертой на ключ камере. О побеге нечего было и думать. Вода питьевая здесь была такая, что в первый день я до нее не дотронулся. На другой день уже немного попил ее. На третий день съел всю отпущенную мне порцию пищи. А в следующие дни я был бы доволен, если бы порцию увеличили. Я попросил надзирателя дать мне Библию, не с тем, чтобы размышлять о ее наставлениях, но чтобы коротать время. Но Библию мне не дали. В таком положении я теперь находился одинокий, без книг и труда, за железной решеткой. В следующую ночь я был разбужен щелканьем замка и визгом открываемой двери, и когда я вскочил с постели, то обратил внимание, что в мою камеру вошли три человека и старательно осматривали решетки на окне, чтобы убедиться, нет ли возможности убежать. Несколько дней спустя я узнал, что в соседней камере находится вор, и я начал с ним разговор, насколько позволяла на то разделявшая нас толстая стена. В скором времени, к моему удовольствию, мой сосед был переведен в мою комнату. Теперь мы все время проводили, рассказывая друг другу свои шалости. При этом я рассказывал не только то, что совершил на самом деле, но и то, что не совершил, чтобы показать ему, что я настоящий герой. Но через 10 или 12 дней мы поспорили, и наше положение стало еще хуже, так как целыми днями мы друг с другом не разговаривали. Мюллер просидел в тюрьме с 18 декабря до 12 января 1822 года. Отец позаботился о его освобождении, прислав столько денег, чтобы покрыть долг в гостинице и покрыть расход на дорогу домой. После возвращения в отцовский дом Джордж был родителями строго наказан, и уже казалось, что все эти горькие переживания на нем оставили благоприятные следы. В 1822 году в октябре он снова поступил в школу в Нордгаузе, где пробыл 2,5 года, усиленно изучая классиков, историю Франции, немецкую литературу и прочее. Он жил на квартире директора школы, который уважал его за хорошее поведение. Джордж ежедневно вставал в 4 часа, как зимой, так и летом, и все время до 10 часов вечера проводил в усиленных занятиях. За его усердие директор даже выставлял его образцом перед другими учениками. «Но», — рассказывал Джордж, — «в то время, когда я от своих товарищей принимал внешнее уважение, я и не думал о Боге, жил в тайных грехах. Почему скоро заболел и был вынужден провести в постели 13 недель? Находясь на одре болезни, я не каялся, хотя и не был совершенно недоступен влиянию религии. Но Слово Божье читать я и не думал. У меня было около 300 разных книг, но Библии ни одной». Сочинения Горации, Цицерона, Вольтера и Мольера я, безусловно, уважал гораздо больше, чем ту книгу, через которую говорил Дух Святой. Чтобы знать, насколько Мюллер был испорчен, расскажем его проделку перед отъездом из Нордгауза. Живя распутно, он наделал столько долгов, что не знал, как их покрыть. Получив деньги и нарочно их показав своим товарищам, он пустился на обман и в один день рассказал, что деньги эти у него украли. Чтобы это доказать, он у своего чемодана сломал ключ и поломал футляр гитары, и даже не застегнувшись, прибежал в квартиру директора и, притворившись крайне перепуганным, с плачем заявил, что у него украли деньги. И, как он ожидал, ему не только выразили всеобщее сочувствие, но товарищи даже сложили ту сумму, которая, по его словам, была украдена. Ссылаясь на это происшествие, теперь он мог просить своих взаимодавцев не быть к нему слишком требовательными. Директор, по-видимому, все же чувствовал, что здесь не без обмана, и хотя не мог этого доказать, все же ему больше не доверял.
В 1825 году Мюллер оставил университет с похвальным листом и получил право выступать с проповедью в лютеранских церквах. В это время он пришел к сознанию, что если не изменит свое плохое поведение, то его деятельность как пастора не будет иметь успеха. Но эти благие намерения мало помогли, чтобы исправить мирской образ жизни юноши. Живя на воле, он снова стал повторять прежние грехи, несмотря на то, что был с богословским образованием. Истратив все свои средства, он, наконец, заложил свои часы и одежду. В один день, прожигая жизнь в одном из трактиров вместе с другими безумствующими студентами, он встретил своего прежнего школьного товарища, Бетта, которого раньше не любил из-за его благочестивой жизни. Теперь Джордж хотел подружиться с ним, чтобы тот помог ему жить более честно. Бет тоже был рад вести с ним дружбу, чтобы попасть в более веселое общество. «Так мое неразумное сердце было снова обмануто», — восклицает Мюллер. «Но Бог по своей неизреченной любви все же использовал Бета во благо мне, и притом таким путем, как я этого и предполагать не мог. Он был во благо мне не только в земной жизни, но и для вечности». В 1825 году Мюллер снова заболел из-за своей распущенной жизни. Но после этого он стал себя вести гораздо лучше, главным образом, потому что у него не было денег. В августе месяце он с Беттом и с другими студентами 4 дня кутил, а необходимые деньги достал, заложив свои вещи. Потом им пришла в голову мысль сделать поездку в Швейцарию. Но для этого у них не было ни паспортов, ни денег. «Устранить эти препятствия было поручено мне», — говорит Джордж. «Паспорта получили таким путем, что подделали письма отца, а деньги собрали, заложив все свои вещи, в том числе и книги». Так эти бездельники добрались до вершин Альпов через Эрфурт, Франкфурт, Гельдерберг, Штутгарт, Цюрих и на обратном пути посетили Констанц, Ульм и Нюрнберг. Всего они в пути провели 43 дня, больше пешком. «В этом путешествии я был настоящим Иудой», — говорил Мюллер, «потому что мне был верен общий кошелек, а я, будучи вором, устроил так, что мне это путешествие стоило лишь 2/3 того, что уплатили мои товарищи. Когда вернулся домой, мне пришлось много врать и сочинять, чтобы удовлетворить вопросы относительно моих путевых расходов. Но и на этот раз ложь мне плохо помогла. Но потом произошла перемена, великая перемена. Тучи, омрачавшие его жизнь, начали рассеиваться, когда приближался его 20-й год. Так Джордж, глубоко погрязший в грехе и разврате, превратился в честного и искреннего слугу Божьего. До этого у него не было Библии, и уже много лет он туда не заглядывал. Церковь он посещал, но очень редко. К причастию он также шел, только 2 раза в год, но и то по обычаю лишь. Проповеди он давно не слышал, да и не встречал он такого человека, кто бы всем сердцем старался жить по Слову Божию. Все же пришло время, когда у него открылись глаза, и его шаги были направлены к узкому пути. Однажды после обеда он совершал прогулку со своим другом Беттом, и в разговоре Бет сказал ему, что намерен пойти на христианское домашнее богослужение, которое происходило на квартире одного верующего купца, Вагнера. Из этого разговора Мюллер узнал, что на этих собраниях читают Библию, поют, молятся Богу и читают из сборника проповедей. «Как только я это услышал, — говорит Мюллер, — у меня на сердце было ощущение, что как будто я нашел то, что искал всю свою жизнь. Я сразу же выразил свое желание пойти вместе со своим другом. Но он, зная мой мирской образ жизни, неохотно соглашался взять меня с собой, думая, что я на таком собрании не найду ничего особенного. Как бы то ни было, —
Мюллер попал на это собрание, и хозяин дома встретил его с такой сердечностью, которая никогда не изгладилась из его памяти. «Приходите, когда только вы хотите», — говорил приветливый хозяин. «Мой дом и мое сердце будут всегда открыты для вас». Собравшиеся спели один гимн. Потом один из них по имени Кайзер, который позже лондонским миссионерским обществом был послан в Африку миссионером, преклонил колени и молился, чтобы Бог благословил это собрание. Эта коленопреклоненная молитва произвела на Мюллера такое впечатление, что ему показалось, будто открываются золотые ворота неба. Только в вечности откроется все то счастье и слава, которую он ощущал в эти минуты. Здесь совершилось обращение того человека, который потом стал благословением для многих тысяч. «Это преклонение колен, — рассказывает сам Мюллер, — тронуло меня до глубины души, потому что я отроду не видел никого, кто бы так молился, и сам тоже никогда так не молился». Еще прочитали главу из Библии и одну проповедь, спели другой гимн, и собрание закончилось. По пути домой молодой студент ощущал в своей груди пламя до того неизвестного ему счастья. «Если бы кто-то спросил меня о причине моей радости, — говорил Джордж, — я не смог бы дать ясного ответа». Новая жизнь. В жизни Мюллера теперь произошел великий переворот, как это и можно было ожидать после упомянутого в первой главе события. Сам он пишет так: «Я уже больше не жил в прежних грехах, хотя искушения меня не раз одолевали. Я спотыкался и падал, но это было уже не то, что раньше. И теперь всякий грех вызывал во мне горькое сожаление. Я читал Библию, молился, любил братьев, посещал церковь, влекомый туда всем сердцем. Я стоял на стороне Христа, хотя мои товарищи по университету часто надо мной смеялись. В 1826 году, читая миссионерские известия, в его сердце загорелось сильное желание поехать в языческие страны и стать миссионером. Но в это время Джордж познакомился с одной девушкой, и его пыл на короткое время остыл. В своих молитвах он уже не был таким ревностным, и они не исходили от сердца, а вскоре он и совсем перестал молиться. Потом он познакомился с одним образованным молодым человеком, сыном богатых родителей по имени Герман Амбалом, который, оставив полную удобств жизнь в доме отца, работал среди польских евреев, приводя их ко Христу. «Его пример произвел на меня глубокое впечатление», пишет Мюллер. «Я сравнил его жизнь с моей. Ради одной девушки я оставил дело Господне, оставил Христа самого. Избрав Германа своим образцом, я почувствовал в себе достаточно силы порвать эту связь, начатую без молитвы и приведшую меня к отпадению от Бога. И как только во мне это решение окрепло, Господь оказал мне свою милость, так что я мог отдаться Ему вполне. Все это было в то время, когда я впервые получил в своем сердце Божий мир, который выше всякого разумения», — продолжает Мюллер. «Сам, будучи чрезмерно счастлив, я написал письмо своему отцу и брату, умоляя их также искать Господа и сообщая им, как я счастлив. И мне думалось, что они также станут на этот путь счастья, как только я им его объясню. Но к моему крайнему удивлению, они ответили мне весьма холодно». Еще более резкий ответ Джордж получил, когда в нем появилось желание стать миссионером, и когда он просил у отца разрешения поступить в миссионерскую школу, так как без разрешения родителей туда никого не принимали. «Моему отцу, — рассказывает сам Мюллер, — это крайне не понравилось, и он меня даже упрекал, что он выдал столько денег на мое образование, надеясь старость провести возле меня в каком-нибудь пасторском имении, но теперь будто бы видит, что все его надежды рухнули. Он очень обиделся на меня и грозил даже не считать своим сыном.
Но благодать Божья поддержала меня и в этом испытании. Потом он меня очень умолял и плакал даже передо мною. Но и это тягчайшее испытание я перенес с помощью Божьей. Джордж решил, что уже не будет правильным получать деньги от отца, раз он не хочет исполнить желание отца и стать пастором, который имел бы хороший доход. Он твердо остался при своем решении, хотя требовалось учиться еще 2 года до окончания университета, и денег требовалось еще больше, чем в прежние годы. Но Господь дивным образом сам позаботился о его насущных потребностях. Профессор доктор Толук, который для Мюллера был особым благословением, позаботился о том, что достал для Джорджа уроки немецкого языка у некоторых господ из Америки, прибывших в Галл для научных занятий. Эти господа труд Мюллера оплачивали так щедро, что у него денег не только хватало, но еще оставалось. Об этом событии Джордж рассказывает так. «Господь воздал мне богато за то малое, чего я лишился, послушав больше Господа, чем отца. Бойтесь Господа, святые Его, ибо нет скудости у боящихся Его». Псалом 33:10. В это время молодого Мюллера особенно вдохновил следующий случай. Своим товарищам, с которыми крепко подружился, он рассказывал о своей душевной радости, желая, чтобы и они пошли тем же путем. «Но мы не чувствуем себя грешниками», — ответили они. Джордж тут же упал на колени, прося Бога открыть им, что они погибшие грешники. Потом, оставив их, он ушел в свою спальню и продолжал свое моление о них. Вернувшись в столовую, он своих друзей нашел в слезах. Теперь они засвидетельствовали, что сознают свою греховность. С этого времени дело благодати началось в их сердцах, а Мюллера это побуждало идти вперед и в будущем добиваться еще большего.

У Джорджа на душе было посвятить себя миссионерскому делу. Но чтобы узнать волю Божию, он прибег к странному средству, к жребию. Он тащил жребий не только наедине, но еще купил выигрышный билет государственной лотереи, думая, если на его билет пойдет выигрыш, то это будет знаком, чтобы ему стать миссионером, а если нет, то он должен остаться дома. Выиграв небольшую сумму денег, он предложил свои услуги берлинскому миссионерскому обществу, но оно отказало ему, так как отец не давал своего разрешения. Это событие показало Джорджу, что он сильно ошибся, бросая жребий, но не прося у Бога указания в смиренной молитве. Мюллер потом говорил: «Это было не только глупо, что я, как дитя Божье, обратился к такому мирскому приему, но оно противоречит и Священному Писанию». Джордж рассказывает, что Бог с самой молодости дал ему много простой веры и детского доверия ему. Он обращался к Богу за помощью в самых ничтожных делах, хотя из Священного Писания еще об этом ничего не знал. При этом у него уже очень рано развилась его главная черта – просить Бога просто, но серьезно и с полной верой. Это было источником его силы на всю жизнь, который никогда не иссяк. Желая все же что-нибудь делать для своего Господа, он ежемесячно рассылал около 300 экземпляров миссионерского листка во все концы своей родины, продавал и раздавал духовную литературу, беседовал с людьми, с которыми встречался, и вел переписку со своими прежними друзьями. В это время он регулярно также посещал одного больного в течение 13 недель. И как высшую награду за это он получил известие, что в сердце больного произошла перемена, а от самого больного – великую благодарность. Есть еще одно событие, заслуживающее, чтобы его отметили. Джорджу стало известно, что в одном селении недалеко от Галла какой-то учитель устраивает ежедневно по утрам молитвенные собрания для горнорабочих, прежде чем они отправляются в подземелье на работу. Мюллер, считая этого учителя верующим, посетил его и предложил в случае надобности свои услуги. «Через 2 года, — рассказывает Джордж, — этот учитель мне сознался, что когда я пришел к нему в первый раз, он еще не знал Господа. Руководить же этими собраниями он взялся лишь из любви к своему родственнику, который начал эти собрания, но потом был вынужден уехать. Его проповеди также не были его собственные, но списаны из какой-то книги. Он мне потом сказал, что моя приветливость произвела на него неизгладимое впечатление, также и мое смирение, что я навестил его. Все это, также и наши с ним беседы, побуждали его больше думать о Боге. Позже он стал истинным верующим». До этого Джордж Мюллер еще никогда не выступал с проповедью, хотя как студент богословия он имел на то право уже более года. До своего обращения, когда он шел путями греха, он писал своему отцу, что уже не раз говорил проповедь, зная, что это ему понравится. В один день, когда он снова навестил знакомого учителя, тот попросил его сказать проповедь в их церкви. Пастор этой церкви был слаб здоровьем и был рад этой помощи. Джордж пообещал ему. Он достал одну напечатанную где-то проповедь, немного изменил ее, выучил и приспособил к данной обстановке. Он сказал эту заученную проповедь, сам же не испытывая никакой радости. Сказал он ее 2 раза в тот день, в 8 часов утра в молитвенном доме, потом в Кихре. Он уже радовался, что справился с возложенным на него поручением, и немало испугался, узнав, что и после обеда он должен руководить богослужением. Но так как он стремился служить Господу, Бог положил ему на сердце прочитать Матфея 5 главу и присовокупить несколько слов, сколько сумеет. «Так я и сделал», — рассказывает он сам. Без введения начал сразу пояснять слова. «Блаженны нищие духом». И я чувствовал как бы помощь свыше.
Моя утренняя проповедь не была настолько простой, чтобы эти люди могли ее вполне усвоить. Но теперь они слушали меня с величайшим вниманием, и, как мне казалось, они поняли все сказанное. А я испытывал великую радость. Я чувствовал, что это благословенная работа. Возвращаясь в Галл, Мюллер думал, что так проповедовать хотелось бы ему и в будущем. Все же он сомневался, будут ли такие простые проповеди подходящими для более образованной публики. Не раньше, как через 3 года, он смог привести в исполнение это свое намерение – проповедовать так, как подсказывает Дух Святой, даже без всяких предварительных записок. Джордж слышал про какую-то знатную даму, жившую в 200 милях от Галла. И так как у него был долг еще со времени поездки в Швейцарию и, кроме того, хотел помочь одному бедному родственнику, он написал этой даме, прося одолжить ему 50 рублей. Он даже осмелился в этом письме изложить свои убеждения об истине и получательнице письма указать путь спасения. Ответ пришел не тогда, когда он ожидал, но позже, когда он, снова ослабев духовно, стал пошатываться в своей духовной жизни. В то время ему была прислана просимая сумма со следующим письмом. «По особой заботе Божьей мне попало в руки письмо, адресованное вами госпоже Б. Она по указанному адресу никогда не проживала. Теперь там и не живет так же. И вообще нет такого характера человека, как вы полагаете. Ее вы, по-видимому, приняли за другую даму. Но чтобы помочь вам в вашей нужде, я посылаю вам небольшую сумму денег, за которую можете благодарить не меня, а того, кто управляет сердцами людей, как потоками вод. Держитесь крепко той веры, которую Бог через Духа Святого дал вам. Это самое драгоценное в жизни, и только в этом счастье. Только бодствуйте в молитвах, чтобы удалиться окончательно от всего плохого, эгоистичного, что как сети может запутать истинного верующего тогда, когда он этого меньше всего ожидает. Пусть вашим стремлением будет возрастание в смирении, кротости и вере. Пусть мы не будем из тех, кто постоянно говорят и пишут «Господи, Господи», но его самого не впустили в сердце свое. Христианство заключается не в словах, а в силе. Оно должно стать жизнью для нас. Лишь для того нас Бог возлюбил, чтобы мы его любили. Пусть Дух Божий укрепит вас, дабы вам стать сильным благовестником Его Евангелия. Аминь». Одна из покорных слуг нашего Спасителя Иисуса Христа во Франкфурте на Майне, 14 января 1827 года. Это письмо оставило такое впечатление у молодого верующего, что он не мог иначе, как упасть на колени там же, свернув за забор в глубоком снегу, чтобы снова выпросить у Бога силы на дальнейшие дни и возблагодарить Его за милость Его. Там он провел в молитве 1,5 часа. «Получив это письмо, — вспоминал Мюллер, — я убедился, как мне было необходимо такое дружеское наставление, и позже я его оценил еще больше. Нравиться себе самому, а Христа называть Господом только в словах и на бумаге, а в жизни своей его таким не иметь — вот те злые духи, с которыми мне больше всего приходилось бороться». Но прошло только несколько недель, и Джордж снова зажил по-старому. Вспоминая это время, он говорил: «Я был настолько низок, что совершенно забыл, как Иисус Христос помиловал меня». В таком состоянии он провел несколько дней, в которые совершенно не молился. Тут мы должны отметить, что Мюллеру мало когда приходилось слышать ревностных и верных свидетелей истины. «Хотя я аккуратно посещал церковь, — вспоминал он, — когда я сам не должен был проповедовать, все же настоящую истину мне приходилось слышать мало, ведь в нашем городе не было проповедника, просвещенного Духом Святым. И когда мне приходилось слышать доктора Толука или какого другого благочестивого проповедника, то это для меня было великой радостью.
Иногда я желал пройти пешком 20-25 верст, чтобы послушать хорошего проповедника. Кроме того, Мюллер регулярно посещал еженедельные домашние богослужения в доме Вагнера, где он впервые услышал чистое Слово Божье. Также и верующие студенты собирались у него на квартире по воскресным вечерам. Их было человек 6, но позже это число дошло до 20 к моменту отъезда Мюллера из Гала. Эти собрания студентов для молодого Мюллера также были большой поддержкой и утешением, даже больше. Два раза молитвы и наставления товарищей снова вернули его на истинный путь. В это время Джордж делал большую ошибку, больше читая религиозного содержания книги, пропуская при этом чтение Библии. Это было великим и широко распространенным недостатком. Джордж Мюллер никогда не переставал указывать другим то, чему сам научился горьким опытом. «В первые 4 года своей новой христианской жизни, — рассказывал он, — я человеческие сочинения больше уважал, чем слово самого Бога, и результатом было то, что я остался ребенком в познании и в благодати». Но когда Джордж наконец обратился к Слову Божьему, полному вдохновения и радости, его жизнь стала совершенно другой. Он достиг верхней ступени небесной лестницы. Около 1827 года Мюллер узнал, что одно из английских миссионерских обществ намерено послать проповедника немца в Бухарест. Джордж предложил свои услуги, и к его крайнему удивлению отец дал свое согласие. Когда он посетил своих родителей, ему казалось, что прежние недоразумения как будто исчезли. Но начавшаяся русско-турецкая война помешала отъезду Мюллера в Румынию, и потому доктор Толук дал ему совет лучше вступить в связь с лондонским миссионерским обществом, работающим среди евреев. После продолжительного размышления и молитвы Мюллер решил обратиться туда, что и сделал в декабре 1827 года. Но ответ он получил лишь в июне следующего года. До этого времени он проповедовал Слово Божье безвозмездно жильцам одного дома в Галле. Туда принимались всякие опустившиеся люди, бродяги, и приучались к работе. Наконец, после долгого ожидания, Мюллер получил из Лондона извещение, что его охотно приняли бы на испытание на 1/2, если он согласен приехать в Лондон. Это было для него неожиданностью. Он ошибся в своих расчетах и упал духом. Он надеялся, что его, окончившего университет, сразу же пошлют на работу. Все же Мюллер это условие принял и готовился в путь. Но на пути стали непреодолимые препятствия. Джордж Мюллер еще не отбывал воинской повинности, которая была обязательна для всех, и потому ему было отказано в заграничном паспорте. Он написал прошение на высочайшее имя, ссылаясь, что он, как миссионер, едет на миссионерскую работу. Но все же пришел отказ. Таким образом, дело его осложнялось, и от постоянного волнения он, наконец, заболел. Полагая, что перемена климата улучшит его здоровье, американский профессор взял его с собой в Берлин, в другие места, и пока он больше бывал на свежем воздухе, принимал лекарства, прописанное ему одним врачом, Мюллер чувствовал себя лучше. Но это общество не было для молодого человека к добру. Этот профессор не был истинным христианином. Он уговорил Джорджа посещать вместе с ним театр. После первого акта Мюллер покушал мороженого, и с ним сделался глубокий обморок. Придя в себя, он почувствовал себя лучше и отправился в гостиницу, а на другой день вернулся в Гал. Там он в тот же день серьезно заболел и провел в постели несколько недель. Но на это он смотрел как на Божие наказание, приносящее мирный плод справедливости.
По совету некоторых друзей Мюллер переселился в Берлин. Там он убедился в великой истине, что наша радость не зависит от того, сколько верующих собирается вокруг нас. В Берлине он выступал с проповедью несколько раз в неделю в доме престарелых, где было собрано более 300 старцев, а по воскресеньям неоднократно посещал тюрьмы, чтобы там побеседовать с заключенными о спасении их душ. Причем надзиратели его запирали в камере вместе с заключенными. Препятствия с военной службой были устранены врачебным свидетельством, что он по своему слабому здоровью для военной службы не пригоден. Получив паспорт, Мюллер 3 февраля 1829 года покинул Берлин и направился к новому полю своей деятельности – в Лондон, куда он прибыл 19 марта 1829 года. Огонь веры. Так как Джордж закончил университет, то он был освобожден от многих предметов, которые должны были проходить другие студенты в миссионерской школе. Особое внимание он обратил на еврейский язык, в котором он и раньше имел хорошие успехи. Ежедневно 12 часов он проводил за чтением книг и на коленях, молясь Богу, чтобы он благословил его и сохранил от той духовной смерти, которой, как он выражался, приводит чрезмерное учение. Пробыв в Лондоне 2 месяца, Джордж вдруг заболел и уже не думал о выздоровлении. «Я очень хотел разрешиться и быть с Господом», – писал Мюллер. Но когда доктор сказал ему, что он поправится, то это его опечалило. Так велико было его желание уйти к своему Господу. Друзья советовали Мюллеру для скорейшего выздоровления уехать из города в провинцию. Но он не особенно хотел это делать, и он молился Богу, говоря: «Господи, я с радостью подчиняюсь Твоей воле. Я готов уехать, если это угодно Тебе. Поэтому дай мне узнать Твою волю через решение врача. Если он скажет, что отъезд будет мне во благо, то я уеду, а если скажет, что ему все равно, я останусь здесь». Врач ответил, что самое хорошее – это уехать. Тогда Джордж переехал в Тенмоут. Там проведенное время сыграло великую роль для дальнейшей его жизни. Окрепший телесно и духовно, он вернулся в Лондон с маленького курорта на юге Девоншира. Перемена в нем была настолько большая, что он называет ее своим вторым обращением. Имея великую жажду кое-что делать для своих товарищей-студентов, он ежедневно устраивал собрания с 6 до 9 утра, где молились Богу и изучали Слово Божие. А по вечерам после общей молитвы он еще пребывал в одиночной молитве до 1 и 2 ночи. Но и тогда он был преисполнен такой энергией и радостью, что еле мог заснуть. А в 6 часов утра он снова звал студентов на утреннюю молитву. На просьбу перед обществом, чтобы ему вскоре указали поле деятельности, он не сразу получил ответ. Прошло 5 или 6 недель, и Мюллер сильно скорбел, что ничем не может способствовать делу Божьему. Потом ему пришло в голову, что он ошибся, ожидая, пока его люди пошлют на миссионерскую работу. И потому решил немедленно начать работу среди лондонских евреев, несмотря на то, имеет он звание полноправного миссионера или нет. Он начал распространять среди них христианскую литературу, проповедовать Евангелие и вместе разбирать Священное Писание с 50 еврейскими мальчиками, а кроме того, еще работал учителем в воскресной школе. «В этой работе, — говорил Джордж, — я испытал много радости и удостоился чести быть гонимым за имя Христово и терпеть насмешки». Молодой миссионерский студент скоро убедился, что его взгляды уже не совсем сходятся с порядками миссионерского общества, особенно то, что он не желал подчиняться человеческому руководству, но слушаться
лишь Святого Духа. Также он не мог обещать все свое время уделять лишь работе среди евреев, и ему казалось, что в Библии указан путь справедливее. Сперва к иудеям, но если они Евангелие не принимают, то работать среди тех, кто христиане, только по названию –

Наша радиопередача «Тропинка к счастью» подошла к концу. Продолжение вы услышите в следующей нашей передаче в это же время. Вы слушали радио Зейкинсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Дорогие мальчики и девочки, мы желаем вам счастья в

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: В Германии 2 часа.
1: Псалом 106. Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Так да скажут избавленные Господом, которых избавил Он от руки врага и собрал от стран, от востока и запада, от севера и моря. Они блуждали в пустыне по безлюдному пути и не находили населенного города. Терпели голод и жажду, душа их истаивала в них. Но воззвали к Господу в скорби своей, и Он избавил их от бедствий их, и повел их прямым путем, чтобы они шли к населенному городу. Да славят Господа за милость Его и за чудные дела Его для сынов человеческих. Ибо Он насытил душу жаждущую и душу алчущую исполнил благами. Они сидели во тьме и тени смертной, окованные скорбью и железом. Ибо не покорялись словам Божиим и не брегли о воле Всевышнего. Он смирил сердце их работами. Они приткнулись, и не было помогающего. Но воззвали к Господу в скорби своей, и Он спас их от бедствий их, вывел их из тьмы и тени смертной и расторгнул узы их. Да славят Господа за милость Его и за чудные дела Его для сынов человеческих. Ибо Он сокрушил врата медные и вереи железные сломил. Безрассудные страдали за беззаконные пути свои и за неправды свои. От всякой пищи отвращалась душа их, и они приближались ко вратам смерти, но воззвали к Господу в скорби своей, и Он спас их от бедствий их. Послал Слово Свое и исцелил их, и избавил их от могил их. Да славят Господа за милость Его и за чудные дела Его для сынов человеческих. Да приносят Ему жертву хвалы и да возвещают о делах Его с пением. Отправляющиеся на кораблях в море, производящие дела на больших водах, видят дела Господа и чудеса Его в пучине. Он речет, и восстает бурный ветер, и высоко поднимает волны Его. Восходят до небес, нисходят до бездны, душа их истаивает в бедствии. Они кружатся и шатаются, как пьяные, и вся мудрость их исчезает. Но воззвали к Господу в скорби своей, и Он вывел их из бедствия их. Он превращает бурю в тишину, и волны умолкают, и веселятся, что они утихли, и Он приводит их к желаемой пристани. Да славят Господа за милость Его и за чудные дела Его для сынов человеческих. Да превозносят Его в собрании народном,